даже в ущерб себе. Но я не могу сама принимать помощь от других. Мне сразу же становится как-то неловко за себя. Дошло до смешного, что когда мне на работе подарили цветы, я расплакалась от такого внимания ко мне и также чувство вины. Правда, не знаю, перед чем. В то же время я знаю, что не играю роль жертвы. Например, бывает, что после поисков вины я все-таки понимаю, что как ни крути, но не виновата. Я не могу понять, почему так остро чувствую вину и почему она всегда имеет абсолютно одинаковую силу при разных ситуациях. Почему я считаю себя виноватой, когда мне делают что-то хорошее? Что же такое ложное чувство вины? Понять, что такое ложное чувство вины, можно из самого названия. Это ложное чувство вины. Ложное чувство вины возникает не из-за нарушений каких-то данных нами обещаний или договоренностей, но по причине согласия с оценкой других людей. Людей, которые делают нас виноватыми за то, что мы не нарушали. У ложного чувства вины есть и другие названия. Воображаемая или мнимая вина, комплекс вины, гипертрофированное чувство вины, невротическое чувство вины, патологическое чувство вины. Эти названия говорят только о том, насколько серьезными могут быть последствия от ложного чувства вины. Что же получается? Если я испытываю мнимое или патологическое чувство вины, я ненормальный? Чувство, каким бы оно ни было, хорошее оно или плохое, это чувство, и мы его испытываем. Тут нет нашей вины. Скорее всего, нас такими сделали. Каковы источники ложного чувства вины тогда? Первое – нездоровая обстановка в семье. К сожалению, но чаще всего человек может наследовать ложное чувство вины именно в семье. В такой семье, где нет здоровых, зрелых отношений, родители создают некий идеал ребенка, которому мальчик или девочка должны соответствовать. Но любой ребенок хоть в чем-то не дотягивает до идеала, согласитесь. Он может быть, например, послушным, но пугливым. Хорошо учиться, но плохо играть в футбол. Быть веселым и добрым, но не разбираться в математике. Получается, что любой ребенок всегда остается хоть в чем-то плохим. Родители же, искренне желая ребенку добра, время от времени указывает ему на то, что он плохой, то есть не идеальный. Второе – люди, навязывающие нам ложное чувство вины. Вину мы чувствуем всякий раз, когда кто-то говорит нам, что мы плохие, и пытается нам это доказать. Если этот человек для нас значим, и мы ему верим, то чувство вины – начинает свою разрушительную работу в нашей психике. Как же распознать ложное чувство вины? Сложность в том, что ложное чувство вины проявляет себя точно так же, как и здоровое чувство вины. Разница только в том, что одно из них ложное. И здесь необходим анализ. Нужно слушать, что говорит другой человек. Бывает, что меня начинают оценивать не с точки зрения реальности, моей реальности, то есть фактов, которые я лично пережил, а вместо этого навешивают отвлеченные ярлыки вроде «хорошо», «плохо», «высшие силы», «моральные ценности», «наказание свыше», «добро», «зло», «достойно», «недостойно». Люди, которые внушают нам мнимую вину, пытаются разрушить наш внутренний мир. И если им это удалось, от такого чувства вины нужно избавиться. Но как? Об этом смотрите видео «Как избавиться от чувства вины».

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: все рано или поздно задаются вопросом, кто я и куда я иду. Это могут быть либо возрастные кризисы, либо кризис самоопределения. Нужно ли что-то менять или все оставить как есть?
1: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Маша и наш гость Сергей. Привет, Сергей!
0: Привет, привет, Сережа!
2: Привет!
1: Расскажи, пожалуйста, о себе три факта, самые интересные, которые ты считаешь.
2: Ох, ну что самое интересное, я сейчас выбирать не буду. Я скажу то, что заготовил. Первое. Я очень люблю музыку, музыкальные инструменты. То есть играть на инструментах, когда мы вместе с кем-то играем, что-то поем.
1: А на каких инструментах? А,
2: ну, в основном я сейчас играю на гитаре, учился на фортепиано и на саксофоне.
0: Ого.
2: Вот, что-то так осваивал сам, как бы, типа, чуть-чуть барабаны и так далее. Но это первое.

0: Первый факт. Второй, я очень люблю халву. Я об этом всем говорю, почему-то везде это мой факт такой ходовой. Вот. И третий, я очень люблю служить людям, именно молодежи. То есть я очень люблю заниматься с молодежью, молодежные лагеря, или вот такие большие конференции, лагеря, молодежные встречи, организовывать, мне это очень нравится. Это мое.
1: Сережа, скажи, пожалуйста, вот мы как бы говорим вот там про кризисы, да, и «Найди свой путь», программа так называется. Вот с какой историей, с каким опытом ты сегодня пришел к нам?
0: О, значит, опыта в жизни было много, но конкретно сегодняшняя тема кризис, да. Дело в том, что мне сейчас 31 год, и говорят люди, что в 30 лет, ну, я, по крайней мере, слышал, есть такой определенный кризис, да, 30-летнего возраста. Я, когда мне было еще до 30, я думал, ну, что это такое, у меня никогда не будет таких кризисов, вообще это какой-то бред. Вот. Но на самом деле я пережил что-то подобное, и об этом хочу немножко рассказать. Но перед тем, как рассказать, хочу сказать вообще, что я служу в церкви, я пастор. И в 26 лет мы начали, я женился, у меня семья, нет детей, мы живем с женой, и служим вместе, трудимся в церкви, занимаемся молодежью, подростковым служением, вот, и у нас есть церковь, и с 26 лет, вот, получается, уже к 30 годам 4 года, сейчас уже 5 лет, да.
2: Юбилей, получается.
0: Что?
2: Юбилей.
0: Да, ой, юбилей в прошлом году и был, большой. И у нас так получилось, что мы с женой как раз поженились и сразу вышли на служение в церковь. Это как раз юбилей нашей совместной жизни, юбилей служения в одной церкви, вот, так как мы все празднуем, вот, в один год праздновали. Так вот, когда стукнуло 30, получается, уже к тому времени, где-то около 4-5 лет мы служили, жили, живем вместе с женой. То есть все было хорошо, как-то трудились, как-то все, слава Богу. Но наступили какие-то такие времена непонятные в моей жизни. Я всегда, казалось бы, ну, был таким человеком жизнерадостным. Все, кто меня знает, то есть обычно я старался людям позитив нести, как-то двигаться быстро, все. Ну, если люди в основном как-то так, кто-то там, ну, все, я устал, не могу, я говорю, давай, соберись, последние силы, то есть надо что-то еще сделать, еще.
2: Был вдохновителем.
0: Да, я таким был вдохновителем, да. И старался им быть, по крайней мере, хотя потом домой приходил, все, там где-то там плакался в подушку себе, думал, ну, что это, я не хочу это, а потом опять все равно шел и делал. То есть у меня было такое, ну, это чувство, что ли, долго и в служении, и вообще в помощи людям. Вот. Ну и, в принципе, как бы я так жил с таким вот настроением. Конечно, как бы более взрослая жизнь, она немножко вносит коррективы, там есть некоторые проблемы, а тем более, когда ты работаешь с людьми, потому что служение в церкви — это люди разные, которые ты не понимаешь, которые тебя не всегда понимают, другие возраста. Ну, в общем, я много с этим сталкиваюсь. И вот к 30 годам наступило какое-то такое время в моей жизни, когда я немножко, ну, не назвать это депрессией, потому что депрессия — это больше уже какой-то медицинское понятие, да, термин, то есть скорее это какое-то уныние такое, непонимание вообще, что я делаю, для чего я делаю, вопросы я задавал вообще, а на том ли месте я нахожусь, и это ко всему, это относительно, ну, моей семьи, наверное, меньше, потому что я все-таки уверен был, что это от Бога мне, моя жена, семья, но все же были некоторые трудности тоже в служении моем, то есть моя основная деятельность — это работа, можно сказать, то есть в церкви. То ли я делаю то, что я должен, может быть, на самом деле у меня другое предназначение. То есть
2: тебе там не нравилось, или там какие-то проблемы были?
1: Да, расскажи которых предшествующие какие-то,
0: да,
1: может
0: предшествующие
1: быть, шаги.
0: Моменты. Дело в том, что это год такой роковой в нашей истории Земли и нашей страны. Это 2020 год.
2: 20-й
0: год. Это как раз, вы знаете, что в нашей стране, в России, это как раз бахнула пандемия коронавируса. Она как бы началась в 19-м, но именно в России, вот в апреле 20-го, помните, вот тогда все началось. И у нас много чего остановилось, да, такой кризис, то есть позакрывались магазины. Но не это больше беспокоило. То есть это именно в церкви коснулось очень сильно, потому что церковь — это скопление людей, это постоянное богослужение, встречи. Это все остановилось. Как-то это время сильно ударило также и по церкви, и, соответственно, по моей деятельности. И, соответственно, понимаете, потом даже мы возобновили служение уже к лету, да, и людей стало приходить в разы меньше. в разы меньше молодежи, которой раньше было много, с которой мы работали, трудились, была жизнь, теперь ее меньше. Если мы организовали лагеря, тоже меньше ребят ездит на лагеря, некоторые лагеря пришлось отменить совсем. То есть, понимаете, это такой бэкграунд.

0: То есть стук вот так как-то очень много остановилось, вот то, что было раньше, ну, такое вот понятное, много все остановилось, изменилось, и это тоже, конечно, наложилось на все эти обстоятельства.
1: Ты же понимаешь, что это не из-за тебя
0: понимаю,
1: зависит.
0: Я понимаю, да, что это не от меня зависит, но вы знаете, все равно я очень много прикладывал к себе.
2: Тебя что больше
0: я очень много. Да, сейчас, Маш, скажу. Я очень много, кстати, вот то, что происходило с церковью, почему-то я на себя тоже на себе относил. Как будто вот я чувствовал вину, что мало людей приходит, я чувствовал вину, что что-то молодежи стало меньше. Я чувствовал, переживал это как на себе, как будто я, ну, в этом тоже определенно чем-то виноват. Ну, не, я понимаю, что это все объективно, но, в общем, вот так оно происходило. И, конечно, я задался вопросом вообще, то ли я делаю. У меня на тот момент еще появились трудности с некоторыми людьми в церкви, то есть недопонимание, сложности, не все получалось у меня, то есть многое не получалось. И я себя винил в том, что я не делаю правильно до конца все, понимаете? Вот это вот такой момент. И когда ты что-то о чем-то много думаешь, оно на самом деле начинает и происходить так в твоей жизни. Какие-то вещи я реально стал хуже делать. И я не понимал, почему. Вот. Это все как-то вот так вот наложилось. И реально я понял, что только сейчас я осознаю, смотря назад, и тогда, что этот кризис действительно у меня происходил. Именно с самоопределением, с моим вот служением, связанным тогда далее в этой жизни.
3: Найди, найди свой путь.
2: Что тебе не хватало в тот момент? Чего тебе не хватало, чтобы ты не чувствовал свою вину? Может быть, это какая-то поддержка или...
0: Ну, конечно же, я не такой человек, который сильно зависим от поддержки. Я как-то привык, знаешь, с Богом все и сам на своих волевых вот, нести. И, наверное, когда нету вот такой поддержки, ну, так скажем, отношений с Богом, потому что в этом тоже были проблемы у меня, то есть я тоже не всегда получалось регулярно общаться с Богом, молиться, читать Библию, как я это делал раньше. Вот, оно все, ну, я считаю, зависит все от этого очень часто, от отношений с Богом. Когда эта сфера у тебя проседает, у тебя начинают проседать все. И вот тоже я в этом переживал. И, конечно же, я, ну, от того, что продуктивность падает, служение, там, количество людей падает, это я все приносил к себе. Хоть оно не все от меня зависело, но я реально от этого переживал.
2: Ты считал, что это твое личное какое-то?
0: Ну, я уже сказал, что да, я это переносил, хотя понимал, что не все.
1: Смотри, относительно недавно все это произошло.
0: Да.
1: Получилось ли у тебя выйти из этого кризисного состояния?
0: Значит,
1: или
0: вот,
1: до сих пор?
0: Вот дальше что изменилось. Значит, конечно же, я молился к Богу, конечно. Я общался с Ним, я старался получить какой-то ответ. И главный ответ, что я делаю, то ли я должен делать. Может быть, я должен уйти со служения, заниматься всем другим. Знаете, я часто думал и представлял, что я вот оставил, я не служу в церкви, я где-то работаю на обычной работе. Во-первых, это большая ответственность, я представлял, как я это не делал, и у меня как будто такой камень с плеч, знаете, да, такое, как будто это легче намного, и надо, может быть, это сделать. Это всегда испытание для человека, который трудится в церкви, на служении. И я тысячу раз об этом думал, тысячу раз как будто уже говорил, да, может быть, так и сделать, может быть, это не мое, пойти там заниматься больше чем-то другим, потому что у меня есть два высших образования в другой сфере вообще. И я об этом думал. Я молился, я спрашивал Бога. Я не получал никаких ответов. То есть я не получал ответов, да, надо или нет, не надо. Я просто молился, я просто доверял Богу. И вы знаете, Бог в этот момент проговорил мне, как мне кажется, и как я потом проанализировал, через книгу. В тот момент я читаю книги, не так много, но читаю так потихонечку какие-то книги. Но я один из таких людей, у которого на полке там 30 книг и в каждой по закладке. Вот. Соответственно, я реально прям одну книгу от начала до конца решил прочитать, потому что она именно в тот момент почему-то попалась мне. Это книга про духовную пустыню, про пустыню в твоей жизни. Ну, как будто кризис. И реально, причем автор книги совсем тот, которого вот я не ожидал. Ну, такой вот, ну, ничего не обещающий, там, то есть не вот такой там бестселлер или что-то такое. То есть я просто, ну, книга интересна, дай-ка почитаю. И я начал читать, и вы знаете, с первой страницы я слушаю, и я как будто читаю историю своей жизни, историю своего опыта на данный момент. Автор книги тоже служитель, тоже пастор. И, ну, у него, он уже там много лет, он уже постарше намного, у него там свое служение, он рассказывает свои опыты жизни вот с Богом, как оно было, как и пустыню своей жизни, кризис. И я слушаю, и я реально читаю свой опыт. И у него такие же, примерно такой же бэкграунд похожий. И он также был служителем, также занимался молодежью, и тоже

0: Он много думал, может оставить то и пойти делать совсем другое. У меня было желание делать молодежную церковь, и у него тоже такое желание было, и он думал, то ли я делаю. Знаете, я просто в шоке был, насколько у меня отозвался опыт этого человека, отозвался. И я читал, и он там говорил, и вот как он общался с Богом, как Бог ему показал, и вот прошло время, и случилось так. И я действительно много что понял для себя, и Бог меня, можно так сказать, я уверен, поддержал через эту книгу. То есть здесь я делаю вывод, что Бог может говорить себе через разные обстоятельства, людей и книги в том числе. И Слово Божие, конечно, я тоже это читал. Вот. Но и вот через обычные книги, такие вот, ну, каких-то людей, их истории тоже.
1: Через чей-то пример?
0: Через чей-то опыт, через чью-то историю. Поэтому, вы знаете, прошло какое-то время, я просто как будто стал себя лучше чувствовать. Я как будто стал более позитивнее. У меня появилась мотивация какая-то. Куда-то исчезла вот эта апатия. Может быть, прошло уже 31 год, может, прошло время, но я все же реально почувствовал, как Бог меня изменил через вот этот опыт и поддержал. Я эту книгу прочитал, взахлеб прочитал. И я понял. Знаете, вот звучал вопрос в начале программы, да, стоит ли что-то кардинально менять, если ты переживаешь такой кризис? Не всегда. Иногда да, может быть, если Бог вам говорит, может, реально в корне нужно что-то поменять. На тот момент я был просто на грани того, чтобы оставить служение церкви. Найди
1: свой путь. Наоборот, был на грани того, чтобы все поменять в корне.
0: Да, да. Я был на грани, и у меня были реально такие вопросы. Я реально хотел, может быть, это сделать, все в корне поменять. И я думал, может, жизнь изменится к лучшему. Потому что всегда, когда ты встречаешься с какой-то сложностью, наш мозг действует по пути наименьшего сопротивления. А это значит, надо сойти с пути. Сложность на пути, окей, поменяем путь, там будет полегче. И у меня также мозг работал, конечно, и также у многих ребят работает. И я хочу сказать, не стоит сразу вот так вот,
1: рубить с плеча.
0: Да, рубить с плеча и сгоряча что-то вот сильно менять. Нужно молиться, нужно общаться, потому что народ израильский проходил через пустыню 40 лет, и они тоже хотели остановиться, вернуться обратно в Египет, потому что было очень сложно. И я реально проживал эту свою пустыню, как Израиль, и я реально переживал эти опыты, и я понимал, что с Богом просто надо прожить, надо как-то... Я трудился, у меня что-то меньше получалось, я не могу оценить себя со стороны. Люди реально со стороны наверняка видели, может, что я как будто изменился, что я уже не тот, что что-то со мной случилось. Но это была моя пустыня в жизни, я ее пережил, я понял, что Бог меня поддержал и удержал на этом месте, пусть я... Какие-то годы времени был непродуктивен, но я остался на этом пути, я помню, потому что я думал, но я же на этот путь как-то с Богом пришел, я же не просто с бухты-барахты здесь оказался, я молился, когда вот пойти на этот путь, я молился с Богом, Бог меня направил. И если ты, то есть написано, тот Господь, который дает вам все и поставил вас на это, неужели Он и не поддержит вас? Вот как-то так Павел пишет, неужели Он не даст вам всего, чтобы поддержать потом? Даст. И я реально как бы прочувствовал, как Бог меня поддержал в этом. Ничего, знаете, такого чудесного в корне не изменилось. Церкви не увеличились, там, как я бы хотел. Молодежные лагеря там не расплодились там, и так далее. Но просто я пережил это время сложное, ничего не изменив. Ну, в плане, там, я не сошел с пути.
1: Внешне, имеешь в
0: виду. Да. Конечно, я старался, я менял. Там, я что-то пытался, экспериментировал в своей жизни. Вот, может быть, многим это незаметно, конечно, потому что это были
2: мои отношения. Близкие твои тебе сказали, что ты изменилась в тебе или в твоей жизни? Они увидели изменения?
0: Ну, я не знаю. Скорее всего, это была борьба внутри меня, скорее всего, да. То есть я общался, конечно, с женой в основном. Это тот человек, который рядом со мной помогает, мне поддерживает. С родителями, наверное. Что-то говорил, что-то нет, что-то я делился с ними, что-то я переживал сам лично внутри. И я реально почувствовал это. Я думаю, что каждый человек должен пройти это в первую очередь сам с Богом. Никогда нельзя требовать от близкого человека, чтобы он тебя провел по этому пути, чтобы он тебе помог, чтобы он тебя вытащил. Потому что чаще всего это твои решения, твои какие-то... ты должен сам принять эти решения, ты должен сам пройти этот путь. Я считаю, это очень важно.
2: Кризис помогает поменять вектор твоей жизни или наоборот?
0: Обязательно. Кризис помогает, и кризис утверждает тебя в чем-то. В том, что ты делаешь. Если ты прошел это, и ты остался и вместе с Богом, Бог тебе помог пройти, то есть ты утверждаешься еще больше в этом. И если ты как бы Ну, потому что нельзя быть на каком-то пути всегда только с пряниками, то есть всегда только у тебя будет все хорошо. Если ты проходишь этот путь даже через сложности и остаешься на нем, значит, ты становишься сильнее, как

0: как-то более утверждаешься в этом пути. Вот. Но если, конечно, ты уверен, что Бог тебя здесь направил. Кто-то может идти до конца, упираясь в стену, и просто не видя, что он в стену упирается, но все равно он стоит вот как-то так.
1: Как ты понял, что это именно от Бога, и то, что не нужно оставлять?
0: Ну, опять же, я говорю, многие скажут, ну, это случайности в твоей жизни. Что тебе попалась эта книга, что тебе попался этот фильм, этот человек в твоей жизни, что ты вот этого встретил. Я считаю, что у Бога не бывает случайности, Он нам посылает. И я действительно верю, это вера моя. Я верю, что Бог мне послал эту книгу, потому что я, опять же говорю, опыт один в один почти. У него те же чувства, он рассказывает те же переживания, что у меня.
1: Может быть, даже сейчас вот то, что ты рассказываешь, будет
0: да,
1: очень близко
0: кому-то. Я очень надеюсь, если это будет так. Пусть тогда не считайте, что вы посмотрите эту программу случайно. Да? То есть, значит, Бог вас направил. Поэтому я верю, что Бог не случайно мне дал эту книгу, что Он мне помог, что Он меня утвердил в том, что я делаю, и сказал, что действуй, просто продолжай.
2: Какой для тебя Бог?
0: Бог... Ну, нельзя в одном слове, не знаю. Бог, наверное, непредсказуемый, и Он поддерживающий. Он поддерживающий, так.
2: Спасибо тебе большое, Сережа, за этот очень смелый опыт.
1: Успехов тебе спасибо в служении, чтобы церкви росли, и все больше и больше людей получалось приходить к Богу.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо и вам, дорогие друзья, что были все это время вместе с нами. Помните, что в жизни бывают кризисы у всех, но вместе с Богом можно набраться смелости и пройти их, и увидеть новые горизонты. Смотрите нас не только в эфире, но и на YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Что нужно для того, чтобы нарисовать портрет? Долгие годы практики, скажете вы. Нет, достаточно найти натуру, подготовить материал, которым мы будем рисовать, например, пастель, и немного навыков, которым я вас научу в программе «Я могу, и ты сможешь».

Всем привет! Сегодня будем выполнять портрет пастелью. Для работы нам потребуется пастель. Она бывает разных оттенков. Так как пастель не смешивается, нам нужно много разных оттенков. Также понадобится растушевка. Она бывает разного размера. Карандаш из мягкого материала. В данном случае это сепия.

Клячка и ластик. Начнем работу. В качестве модели у меня сегодня Татьяна. Начнем рисовать с того, что мы отметим начало и конец головы. Не нужно размещать голову слишком низко или в край листа. Оставляйте немножко места для воздуха. Чтобы найти вот это горизонтальное расстояние, вытянем руку и при помощи большого пальца отметим конец подбородка, и кончик карандаша будет наверху головы. Перевернем горизонтально карандаш, и мы видим, что расстояние от затылка до края лица одинаково. Здесь отмечаем. Это расстояние должно быть одинаково. При помощи линий набросаем затылок головы и овал лица. Наметим шею. И плечи. Где-то на середине у нас будет кончик носа. Отметим его. Отметим край начала волос и саму челку и линию волос. Также нарисуем воротник. Мы всегда ведем работу целостно. Не нужно сначала рисовать глаз, а потом переходить к губам или к волосам. Нет, мы стараемся сразу наметить всю картину. Вот где-то здесь у нас сам кончик носа. Посередине от этого расстояния у нас будут брови. Так как голова имеет объемную сферичную форму, линии у нас не будут прямыми, они будут как дуга. То есть мы отметим, что угол бровей будет немножко закругляться. Наметим губы. Губы тоже будут от расстояния кончика носа до подбородка примерно на середине. Так обычно бывает у всех людей, но бывают разные особенности. Поэтому мы обращаем внимание на саму натуру и пытаемся передать ее характер. Если нужно где-то стереть, используем клячку. Также смотрим, где у нас находится угол носа. Для этого мы отводим карандаш к натуре и проводим от брови к носу эту линию. То есть начало брови будет там, где крыло носа. Наметим глаза. Но для того, чтобы сделать глаз, нам нужно понимать его строение. Сначала мы понимаем то, что есть глазное яблоко. И есть верхнее веко, которое чуть прикрывает глаз, и нижнее. Дальше идет угол слизняка и сам зрачок. Также помним, что здесь идет дуга, поэтому мы немножко под углом будем изображать.

скулы тоже будут параллельны. И смотрим на натуру, на характер ее лица. Делаем акцент на том, что лицо достаточно худое, видны скулы.

В данном случае верхняя губа уже, чем нижняя. Скулы начинаются достаточно высоко, это тоже нужно отметить. Построение лица очень важный этап, так как важно построить правильно, чтобы потом не пришлось переделывать в процессе. Вносим некоторые поправки. Обязательно постоянно отводим взгляд на натуру. Уже на этом этапе можно карандашом закладывать первые тени. Это поможет и в построении, и в начале тонового рисунка. Каждое лицо индивидуально. Обязательно это подмечаем. Смотрим на разрез глаз, на их размер. Переносится тонкая, тоже это отмечаем. Также важно понимать, что расстояние от одного глаза до другого примерно равно расстоянию глаза. Но в зависимости от поворота головы это может немного меняться. При помощи линии карандаша стараемся, не отрывая, обозначить особенности вот этой боковой части лица, скулы, подбородок. Смотрим на особенности строения черепа. На высоту лба. Какие-то линии построения можно убирать, чтобы они не мешали. Немножко сузим нос. Пастелью и мягкими материалами можно работать при помощи штриха и пятна. В процессе немножко отходим назад, чтобы посмотреть на рисунок в целом. И что-то исправить можно. Где-то поправить волосы. Пропорции.

Намечаем крылья носа. Тоже смотрим на особенности носа. У каждого нос индивидуален, поэтому это тоже нужно все отметить. Намечаем линию пиджака резкими движениями, чтобы передать ту офисность, строгость, которая хорошо подчеркнет лицо натурщицы. Можно начинать уже использовать пастель. Для этого сначала нанесем светлые тона. При помощи боковой стороны пастели проведем несколько таких пятен, там, где падает свет. Нужно использовать телесные оттенки. Также где-то могут быть теплые оранжевые цвета, коричневые или где-то даже желтые. Все зависит от цвета кожи и от рефлексов. Пастель перекрывается, но смотря сколько слоев вы нанесете. То есть слишком много слоев нанести не получится. Самое светлое место – это середина лба и нос. Дальше уже свет будет на скулах и на выпуклой части подбородка. Добавляем разные оттенки для кожи. На веко добавим еще цвет. Под носом.

над губой, где вот эта галочка называется лук Капитона. Можно работать еще штрихом, то есть вот так наносить. Там, где у нас щечки, мы добавляем немножко теплых цветов. Теплый оранжевый это может быть, или красный, или такие промежуточные цвета. Стараемся разглядеть в коже разные оттенки. Также работаем целостно. Не будем работать только с кожей, но перейдем дальше и к пиджаку, чтобы сразу понять, где у нас будут рефлексы. Рефлекс будет отражаться внизу подбородка и немножко на шее. Пастели нужно рисовать на специальной пастельной бумаге. Она еще похожа на акварельную бумагу своей фактурностью. И она бывает разных цветов. Там, где тень, добавляем немножко холодных оттенков. Можно уже где-то немножко растушевать. Это делаем либо пальцем, либо растушевкой. Пастель очень легко ломается. Можно работать как и такими маленькими кусочками, так и целым карандашом. Целым карандашом удобно делать штрихи. А вот такими маленькими кусочками работать боковой стороной. То есть делать такие пятна. Очень легко вот так заполнить волосы. Сначала светлые части, потом темные. Смотрим, где падает свет. И также добавляем цвета в фон. У нас фон достаточно темный. И как раз он поможет нам выделить лицо. Задний фон делаем такими вертикальными движениями. В фон можно добавлять разные оттенки. Ну, главное, чтобы они были такие ближе к холодным. Волосы тоже могут отражать рефлекс, например, от одежды или от света и окружающей среды. Поэтому тоже это учитываем. Стараемся работать разными цветами. Уже можно работать вот такими линиями. Рисуем тени при помощи коричневых тонов. Немножко можно добавлять прохладные такие оттенки, холодные, синий, фиолетовый. Пастель можно растушевывать, а можно оставлять штрихи. Каких-то особых ограничений нету. Делайте так, как вам нравится. Можно где-то растирать, например, первый слой, а потом рисовать уже штрихом. Сейчас мы начнем растирать при помощи растирки таким движением. Это будет такой первый слой основной. Также другой стороной затрем фон, чтобы он не был таким четким. Пастель может сыпаться, это нормально. Чтобы хранить работу, можно завернуть ее в кальку

либо побрызгать лаком. Есть специальный лак для пастели, либо можно использовать лак для волос. Но если использовать лак для волос, то возможно, что цвет немножко будет меняться. Где волосы, у нас будет фон чуть светлее, а где у нас лицо, светлая часть лица, мы сделаем фон потемнее. Это поможет нам выделить лицо. Наносим новые слои. Там, где свет. Карандашом можно поправить какие-то детали, например, уголки губ, какие-то тени добавить. Также помним, что здесь будет падать свет, поэтому мы не делаем слишком темный тон. Также под глазом у нас есть тень, которая идет от верхнего века. И добавим немножко света, который идет по нижнему веку. При помощи карандаша обозначим линию роста ресниц. Цвет самой радужки и зрачок. Зрачок всегда самый темный. Белым цветом поставим блик. Обозначим брови. Делаем это штришком. Тоже нужно передать характер бровей. Они здесь прямые. Также добавим штрих волосы. Нарисуем вот эту волну, которая спадает. Не нужно прям везде вырисовывать и штриховать, просто дать такой небольшой намек. Также помним, что есть еще рефлекс от платья на пиджаке. Тоже его намечаем. Тень от пиджака. Волосы с другой стороны. Чуть-чуть наметим при помощи пятна. Обозначим тень под носом. В тени тоже будет немножко отражаться рефлекс от платья, поэтому сделаем ее чуть холодной. Тем же мелком, которым делали платье. Также есть еще рефлекс под бровью. Обозначим тень под подбородком. Слишком не будем делать ее темной, но дадим легкий намек. Также обозначим свет на волосах. Возьмем мелок посветлее. Серый прохладный свет отражается.

немножко подправим линию плеча. Фон можно добавить еще немножко бирюзового, чтобы сделать его поинтереснее. Пастелью нужно работать достаточно смело, так как этот мягкий материал отлично это позволяет делать. Пастель еще можно работать как краской. Один слой или несколько слоев можно разбавить водой, и будет эффект, как от акварели. Ну, такой способ хорошо использовать, например, если вы путешествуете в дороге и, например, не очень

Очень удобно с собой брать саму акварель. Можно взять только пастель, сделать несколько слоев краской, а потом, как высохнет, добавить штрих самой пастели. Постоянно возвращаемся к разным частям работы, не останавливаемся на одной какой-то детали, а работаем параллельно. Также, когда мы рисуем девушку, мы никогда не делаем тень под носом, дабы избежать нежелательного эффекта. Добавляем блик на нос. Перекрытие пастели другим цветом зависит от качества мелка и от его пигмента. Где-то немножко поправляем при помощи растушевки какие-то детали. Сам цвет бумаги обладает оливковым подтоном, который как раз есть в коже модели. Поэтому можно использовать разные цвета бумаги, исходя из натуры. Также обозначим блик на лбу от лампы. Это можно сделать белым мелком, либо светлым телесным. Также наверху, где скула, над губой, немножко на подбородок. Стараемся работать по форме, то есть штрих или пятно должно ложиться в правильном направлении. Если у нас скула идет сюда, то мы прокладываем штрих таким образом. Пастель не смешивается между собой, ее можно накладывать сверху, и тогда глаз визуально будет перемешивать цвета. Но из-за того, что пастель не смешивается как краска, цветов в палитре должно быть достаточно много. Добавим последние штрихи. То, что находится ближе к нам, можно выделить штрихом и более контрастно. Это волосы, например, глаз, который ближний. Еще добавим несколько бликов на волосы. При помощи светлого мелка, который создаст эффект блеска. Немного разнообразен фон. Растушуем немножко край лба, который находится дальше от нас. Цвет на волосы добавим. Цвет от цвета всегда у нас теплый. Но в данном случае блик немножко холодный на волосах. Но это еще зависит от того, как волосы переливаются, от цвета волос. Наш портрет мы закончили. Дорогие друзья, портрет – это самый сложный жанр в рисунке. Поэтому совершенно нормально, если у вас сразу не получится. Главное – знать основу построения и много тренироваться. Каждое лицо индивидуально, ведь нас создал Бог совершенно разными. И ни одно лицо не повторяется. Поэтому при помощи техники такой, при помощи портрета можно изобразить индивидуальность каждого человека. Пробуйте, и у вас обязательно все получится.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас сегодня поразмышлять об истинах, которые открывает нам последняя книга Священного Писания, вызывающая столько вопросов, столь таинственная для многих людей. Конечно же, это книга Откровения. Очень интересно заметить, что само ее название – оно противоположно порой отношению к этой книге, которое распространено среди христиан, очень многих христиан. Книга называется «Откровение», а многие даже не прикасаются к этой книге, потому что считают, что она ничего не открывает, она наоборот, какая-то закрытая, запечатанная и совершенно непонятная. Но ведь сам Иисус в первом же тексте этой книги говорит о том, что эта книга должна что-то новое открыть, дать понять какие-то новые истины, новые вещи человеку, который ее читает. И вот еще одно интересное замечание. В самом начале этой книги написано «Откровение святого Иоанна Богослова». Но опять же, когда мы читаем первую строчку, мы видим следующее. «Откровение Иисуса Христа». Так что эта книга не «Откровение Иоанна Богослова». Дело в том, что вот эту шапку прямо над самой книгой в Евангелии уже добавили переводчики, а это добавлено людьми. Но первые слова, первые же слова ее говорят о том, что это «Откровение Иисуса Христа». Эта книга должна открыть нам новый взгляд на нашего Господа, новый взгляд на Иисуса. Итак, первые же тексты книги Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал

ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствует Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и все, что он видел». Вот здесь представлена некая цепочка, как Слово Божье попадает на землю, как оно достигает человеческих сердец, человеческих ушей. Итак, Отец Небесный передает Слово кому? Иисусу Христу. Иисус Христос передает это Слово своему доверенному ангелу. Ангел несет это слово и передает пророку. Пророк передает это слово людям. Очень интересно было это заметить. Но где же Иоанн пишет эту книгу? Точнее, знаете, наверное, не совсем правильно будет сказать, что Иоанн пишет эту книгу. Конечно, он ее записал рукой своей, это правда. Но когда мы говорим вот эти слова, Иоанн пишет, такое ощущение, будто бы он сам все это и придумал. Лучше так сказать, где же Иоанн записывает полученные видения, из которых и состоит книга Откровения? Дело происходит на острове Патмос. Этот остров недалек от греческого побережья, и там были каменоломни. Да, туда ссылали людей, которые нарушили каким-то образом законы Римской империи. Там эти люди свое преступление, грубо говоря, если так можно сказать, отрабатывали, трудясь в каменоломнях. Среди вот таких преступников, в кавычках, конечно, был и апостол Иоанн. Он пишет: «Я, Иоанн, собрат ваш», он обращается ко всем христианам, «собрат ваш в скорби и соучастники в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». В общем, во всей христианской жизни он наш брат, он ничем не отличается от нас. И то, что он получает вот это видение, то, что он становится человеком, который стал проводником вот великой вести, таких грандиозных истин, которые есть в книге Откровения, это не его заслуга. Он наш брат, он соучастник во всей нашей христианской жизни, то есть такой же христианин, как и мы. Но Бог ему решил нечто открыть для того, чтобы он это передал церкви, последователям Иисуса. Итак, Иоанн, наш брат, христианин, находился на острове Патмоса, 9 текст, читаю 1 главы книги Откровения. За что же он там находился? В чем было его преступление? За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Он там оказался, потому что был апостолом Иисуса, потому что он верно исполнял ту миссию, которую Иисус на него возложил. Он проповедовал, как его другой собрат, апостол Павел, который был в языческом городе и там провозгласил: «Времена неведения ушли, теперь Бог всем повелевает по всему миру покаяться и обратиться к истине». Он это проповедовал тоже и оказался на острове Патмос, изгнанник. Внебиблейские предания, внебиблейские источники говорят о том, что перед тем, как Иоанна сослать на остров Патмос, его пытали. Его пытали, он был брошен в чан с кипящим маслом, но выжил, и его не стали казнить вторично после казни одной совершенного приговора смертного, если человек выживает, ну, уже второй раз этого не делают над ним. И вот его ссылают на остров, на остров Патмос. Видимо, вот это, то, что он пережил, объясняет, почему он, Иоанн, пользуется относительной свободой на этом острове. Ну, разве это действительно неудивительно, остров Патмос – место, где люди отбывают наказание, более того, работать должны. А Иоанн находится на берегу моря, Иоанн видит видения, Иоанн записывает эти видения. Это немножко странно. Ну, возможно, разгадка кроется как раз-таки в том, что он чисто физический
возможно, уже не мог работать или что-то делать, потому что вот он пережил то, что пережил. Но опять же, это вне библейские источники. Невозможно утверждать наверняка, что было именно так, но вполне это может быть. Итак, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный». Вот тут очень важный момент. Вы знаете, читая оригинальный текст, а книга «Откровение» была написана на греческом языке. Так вот, читая оригинальный текст, в 10 тексте мы немножко другие слова находим. Там сказано «Я был в Духе Божьем в день Господень». Что это за день Господень? Воскресенье? Или все-таки это суббота? Я уверен, что это была суббота. Почему? Да потому что сам Иоанн, он иудей. Сам Иоанн, он еврей. И он всю жизнь соблюдал субботу. И он вместе с Иисусом соблюдал субботу по четвертой заповеди, согласно четвертой заповеди. И поэтому день Господень, о котором говорится в 10 тексте 1 главе, но это несомненно, это суббота. И вот в этот день он находится на берегу моря, он о чем-то размышляет, он вспоминает прошлое, он вспоминает все свои события жизненные, конечно же, вспоминает об Иисусе. И в это время за его спиной раздается голос. И он описывает его как будто бы трубящие трубы. Он оборачивается, и он слышит. И он вначале он слышит. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Потом он оборачивается, и он видит Иисуса. Но Иисус не в том привычном виде предстает перед Иоанном, как Иоанн его помнит. Иисус облачен в одежды первосвященника, его внешний вид свидетельствует о его божественном достоинстве. Есть некие символические элементы в облике Иисуса. И вот на что я хотел особо, но на что я хотел обратить внимание особенно. Это то, что в правой руке у Иисуса 7 звезд, а сам Он ходит между 7 светильниками. И некоторые себе представляют, читая книгу Откровения, что здесь речь идет о миноре, вот об этом семисвешнике, изображение которого мы находим в Риме на арке Тита. Единственное изображение, кстати, миноры, семисвешника, который находился в святилище еще в древности. Но здесь сказано, что Иисус ходит между 7 светильниками. Следовательно, эти светильники, они высокие, стоящие, высоко поднятые и стоят по отдельности. И он подходит к одному светильнику, поправляет его, доливает туда масло, следит, чтобы этот светильник горел. Потом обращает внимание на другой светильник, видит, что огонь погасает. И он подходит и поправляет этот светильник. Вот это его работа. Чья это работа? Ну, мы можем провести можем ли мы провести какую-то аналогию со Священным Писанием? Да, это работа священника. Это работа священника в Божьем храме. Вот кем предстает Иисус перед Иоанном. И тут Иоанн получает объяснение светильникам, звездам. Ему объясняется, вот эти звезды – это ангелы 7 церквей, а 7 светильников – это и есть 7 церквей, о которых Иисус непрестанно заботится. Почему же Иисус назван в Священном Писании первосвященником Божьим? Почему Он назван нашим первосвященником? Потому что Его забота – поддерживать огонь духовный в церкви, чтобы церковь, то есть Его последователи здесь на земле, сохранили правильное понимание о Боге, сохранили истину, сохранили дух любви и милосердия. Это Его забота, вот Он об этом заботится. Символически это представлено так. Иисус в одежде первосвященника ходит между светильниками и поддерживает их горящими. Но вот дальше, наверное, самое важное. Это 2 и 3 главы. 2 и 3 главы как раз уточняют, а что же это за церкви такие, о которых заботится Иисус Христос? Вот эти в 1 главе они представлены символически светильниками.
Но предварительно, чтобы лучше понять происходящее во второй главе,

скажем, что вот эти, во второй, в третьей главе, скажем, что эти две главы — это микрокнига Откровения. Сама книга Откровения состоит из 22 глав, а вот вторая и третья глава — это такая вот, ну, маленькая книга Откровения. Вообще книга Откровения построена по одному очень интересному принципу. Что-то происходит на небесах, нам это показано, а потом нам показывается, как на события небесные земля реагирует. Вот, например, Иоанн находится на острове Патмос. Где этот остров? Он на земле. Потом он слышит голос позади себя и оказывается во святилище, в Божьем храме. Ну, конечно же, речь идет о том, что происходит на небесах. После этого вторая и третья главы, голос он слышит, который раздается с неба, а взоры обращает на землю. Что же происходит в это время на земле, когда на небе раздается голос Божий? Затем пятая и шестая главы. Вот это очень интересные, кстати, главы. Мы сегодня их комментировать не будем, но обязательно найдите какой-то материал по этим главам. Они очень важны для понимания книги Откровения. Итак, пятая и шестая главы. Нас Дух Божий уносит в небесные обители и показывает, что происходит там после воскресения Иисуса. Пятая, шестая глава. Иисус возвращается домой. Его встречают ангелы небесные, его встречает Отец Небесный. И с правой стороны от самого Отца на небесах, на престоле, свободное место. И там лежит какой-то свиток, какая-то книга. И никто не может подойти и взять ее. Знаете почему? И вот апостол Иоанн даже расплакался. Он так распереживался, что никто не может подойти и взять эту книгу. Почему? Потому что эта книга – это документ о праве. Это документ о праве сидеть с правой стороны от Бога на Его престоле. Ну, это уже я в детали начал углубляться, 5 и 6 глав. Это происходит на небесах. Но дальше, затем, 7 глава, 8 глава, мы опять опускаемся на землю. И вот постоянное происходит чередование. Небо, земля, небо, земля, небо, земля. 2 и 3 главы. Иисус что-то говорит на небесах, наше потом внимание обращается на землю. Что же происходит на земле? Именно так построена вторая и третья главы. Существует такое толкование второй и третьей глав книги Откровения, этого толкования придерживаюсь я, что семь церквей, представленных здесь, а в этой главе Иисус, как мы об этом уже говорили, он поочередно обращается к разным из семи церквей, о которых он заботится. Так вот, существует толкование, что эти семь церквей – это семь различных исторических периодов развития христианства. То есть каждая церковь по отдельности обозначает и символизирует собой какой-то конкретный исторический период христианской истории. Я тоже придерживаюсь этого толкования. Итак, Эфес. Эфес – первая церковь, к которой обращается Иисус во второй главе. И это первоапостольская церковь. Самая горячая, самая преданная, но эта церковь тоже омрачена уже тем, что начинают входить люди, появляться люди, которые вносят дисбаланс в гармонию, царившую в первоапостольской церкви. Но что говорит Иисус о первоапостольской церкви? «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ну а перед этим Иисус, перед тем, как обратиться, сказать что-то об этой церкви, он к ней обращается. И вот что он говорит. «Ангелу Эфесской церкви напиши так. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи светильников». Следующая церковь, что это за церкви? Это церкви расположены исторически на территории Малой Азии, это современная Турция. И вот Смирна, город, это такой город, и там была христианская церковь,

И она собой символизирует христианство, которое распространяется по миру и сталкивается с сопротивлением. С сопротивлением кого? В первую очередь сталкивается христианство, начиная распространяться. С сопротивлением иудеев, народа Божьего. Вторая глава, 8 и 9 стих. «Ангелу Смирнской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. Злословие от тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. К следующей церкви обращается Иисус, христианской церкви, которая находится в городе Пергам. И эта церковь из города Пергам символизирует собой тоже ранний этап христианства. Но акцент немножко на другом. Это христианство, которое распространяется по миру и сталкивается с сопротивлением язычества. С 12 текста 2 главы мы читаем. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры. Даже в те дни, когда у вас, где живет сатана, был умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею против тебя немного». Почему? Потому что есть у тебя там те, кто держится учения Валаама, который научил Валаака ввести соблазн сынов Израилевых, и есть идоложертвенное. Так у тебя есть и держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Обратили ли вы внимание, что с самого начала, буквально с самых первых шагов, христианство сталкивается не только со внешним сопротивлением, но и с некоторыми внутренними духовными проблемами, духовными трудностями. И книга Откровения это отражает. Но затем Иисус обращается к другой церкви. Церкви, которая находится в городе Фиатира. Исторически эта церковь символизирует собой христианство времен Средневековья. «Ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть идоложертвенное». Следующая церковь – церковь города Сардис. Эта церковь символизирует христианство времен Реформации, эпохи, когда в христианстве началось новое движение к духовному возрождению, когда христианство возвращалось к Слову Божьему. Это третья глава книги Откровения. «Ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти». Слышите вот этот призыв? Бодрствовать. Это именно эпоха возрождения, эпоха реформации. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни это и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Следующая церковь, к которой обращается Иисус, располагалась в городе Фиатира. Исторически она символизирует христианство эпохи возвращения глобальной проповеди, вот так скажем. Вот что очень интересно вот касательно вот этого филадельфийского периода христианской истории.
в 18 и в 19 веке возникает очень сильное движение по распространению Слова Божьего, по проповеди Евангелия в тех странах и в тех регионах, где еще никогда оно не проповедовалось. А дело в чем? Дело в том, что в VI веке нашей эры, примерно в VI веке нашей эры, фактически распространение Евангелия остановилось. Более 1000 лет христианство практически не распространялось на новых территориях. И вот этот филадельфийский период – это время, когда церковь вспоминает о своей миссии. Откровение, 3 глава, 7-8 текст. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида, в который отворяет и никто не затворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто ее уже не сможет закрыть. Ты немного имеешь силы, но сохранил мое слово и не отрекся от имени моего». Последней церковью, к которой обращается Иисус, это церковь города Лаодикия. И это символ, она символизирует исторически, наверное, наше время, христианство нашего с вами времени, времени последнего. Это последний исторический отрезок, который должно пройти христианство перед вторым пришествием Иисуса Христа. И что же Иисус говорит, обращаясь, ну, давайте скажем прямо, что же Он говорит, обращаясь к нам? «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, извергну тебя из уст моих». При подробном рассмотрении, мы сейчас это с вами увидели, что дела церкви как будто бы становятся, знаете, хуже и хуже. Филадельфийская церковь единственная, о которой ничего не сказано, но плохого. Но посмотрите, какая она маленькая и слабая. Это результат тех накопившихся в христианстве внутренних духовных проблем, которые с самых первых шагов истории распространения христианства возникают. Но самое во всем этом важное то, что Иисус дает в истории откровение о себе. Церковь состоит из людей. Церковь не может поэтому быть безупречна. Вот это так важно понять. И вот книга Откровения говорит фактически об этом здесь. Церковь, состоящая из людей, безупречной быть никак не может. Единственный, кто в этой истории безупречен, это священник, который заботится о том, чтобы, да, эти церкви, их, если эти церкви представить себе как светильник, они мерцают. Их огонь возникает и гаснет, их огонь не всегда чист. И единственный, кто безупречен в этом, в этой истории, это первосвященник, священник, который ходит от светильника к светильнику и старается поддержать их горящими, поправляет огонь, доливает чистое масло, чтобы сам огонь был чист и давал ровный, приятный свет. Самое важное во всей этой истории – это то, что Иисус говорит о себе. Что же мы о нем узнаем? Он первосвященник. Он заботится о своих людях на земле. Он начало и конец всего сущего. У него есть обоюдоострый меч, которым он может побеждать все, что ему противится. Он Сын Божий. Он держит в своих руках судьбу своего народа и управляет ею, даже если порой кажется обратное. Он святой, в нем нет неправды. Он все видит, он все справедливо оценивает, потому что стоит над всем и обо всем заботится. Христос ведет суровую борьбу на земле. Это борьба с пороками, борьба с, вот мы с вами читали, это борьба с
каким-то сопротивлением, с духовными трудностями разными, которые поражают.

уничтожают жизнь христианской церкви, но у него есть сила победить. Его превосходство несомненно. И мы можем и должны доверить ему свою судьбу.

На рассвете Иисус снова пришел в храм. Вскоре собрался вокруг Него весь народ. Тогда Он сел и стал учить. Тут привели к Нему книжники и фарисеи женщину, уличенную в прелюбодеянии. Поставили они ее на виду у всех и сказали Иисусу: «Учитель, эту женщину застигли на месте преступления, она изменяла мужу. Моисей повелел нам побивать таких камнями, так записано в законе. А что ты скажешь нам?» Они говорили это, чтобы поймать его на чем-нибудь и обвинить. Иисус склонился и стал писать что-то на земле пальцем. Но от него продолжали добиваться ответа. Тогда он выпрямился и сказал им: «Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в нее камень». И снова склонился и продолжал писать на земле. Услышав такое, стали они расходиться один за другим. Самые старшие ушли первыми. В конце концов остался только Иисус и женщина, так и стоявшие там, где поставили ее обвинители. «Женщина, где они?» – подняв голову, спросил он. «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», – ответила она. «Не осуждаю и я тебя», – сказал Иисус. «Ступай домой и больше не греши отныне».

0: Открыта ли нам вся истина о Боге? Зачем человеку познавать Бога и в чем цель богопознания? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, собственно, понятно, что вопрос сводится к такому философскому вопросу. Познаваем ли Бог? Ну, то есть вопрос такой, чуть-чуть другой. То есть там познаваем ли мир – один из основных вопросов философии. Второй – вот мы его так. А познаваем ли Бог?
1: Ну, если просто сказать, да, то Бог познаваем в той степени, в которой он себя сам открывает. Вообще, наверное, вопросы возникают как в нашей жизни, так и в истории, по мере раскрытия самой жизни и истории. То есть, находясь на каком-то уровне развития, мы на этом уровне и вопросы задаем. Вот, в том числе и вопросы о Боге. Да? И те вопросы, которые задаем мы сегодня, в 21 веке, они во многом определяются именно тем развитием нашей цивилизации человеческой, в которой мы находимся. Вот. А что определяет вот, вопросы наши сегодня? Вопросы наши сегодня определяет эпоха рациональная. Вот. Если люди до того, как они научились мыслить логически, рационально, да, это мы знаем изобретение греков, греческая философия, да, они больше воспринимали мир, ну, так вот, как вижу, так и понимаю, не особенно-то его осмысливая и не пытаясь втиснуть в какие-то логические рамки.
0: Ну, то есть, мир

0: совокупность моих ощущений.
1: Да, можно сказать так, да. Ну, если солнце встает, значит, солнце движется, а не Земля, да, вот как бы так. Вот, ну, по мере накопления знаний человек как бы увидел, что не все так устроено, как выглядит. Вот, может все по-другому быть, да. И,
0: ну, то есть от точки зрения тоже многое зависит.
1: Ну, все зависит, конечно же. Все относительно, да, в этом смысле. И вот для того, чтобы какую-то объективную картину мира выстроить, нужно было вот какие-то инструменты для этого использовать. Ну, логику, например, да, или опыт. Вот два классических инструмента, которые используются, значит, в познании мира. Это опыт и размышление логическое.
0: Ну, то есть познание Бога, оно так же, как и познание мира. Оно
1: вот здесь вот как раз и сокрыта проблема. Проблема, которая, не понимая которую, человек переносит опыт своего познания мира на опыт познания Бога. Вот, а это две совершенно разные категории. И применять инструменты познания этого мира, ну, те, которые мы используем, познание этого мира, для того, чтобы познавать Бога, ну, просто невозможно. Почему?
0: А, ну вот, кстати, вопрос, почему? То есть Бог настолько субъективен, ну, имеется в виду...
1: Трансцендентен, наверное, да? Ну, недоступен нашему
0: пониманию. Я бы даже не в том, что недоступен. Я в том, что он настолько субъективен, то есть он настолько разный по отношению, ну вот, как сказать, к наблюдателю стороннему. Ну, хотя тут даже я неправильно, наверное, называть наблюдателем человека. Ну, вот по отношению к исследователю. То есть для одного он такой, для другого другой. Или все-таки есть что-то объективное?
1: Ну, такой простой пример можно привести. Ну, представьте себе, ну, скажем, какое-нибудь сооружение, здание какое-нибудь, дворец. Да? Ну, дворец... как и любое архитектурное сооружение, состоит из каких-то частей, там двери, окна, стены, фундамент, там трубы, проводка, там, не знаю, ну, все, что с этим связано. Да? И вот, вот где там тот, кто его построил?
0: Ну, вот если... ну, вообще, мы можем очень многое сказать о том, кто его построил.
1: Вот, о том, кто его построил, мы много можем сказать. Но мы не можем сказать фактически ничего о нем. Потому что его мог и Иван Петрович построить, и Федор Иванович мог построить, понимаете? И тот, и тот. И они могли принадлежать какой-нибудь школе какого-нибудь архитектора Щусева там, или еще кого-нибудь. Да, но не быть им. А быть его учениками и так далее, и так далее. То есть мы в самом этом сооружении архитектора не найдем. И ну, о нем мы можем судить только как-то так вот очень-очень-очень приблизительно, ровно настолько, насколько он себя выразил в этом.
0: Конечно.
1: В каких-то нюансах, в каких-то деталях. Поэтому применить к пониманию архитектора те же самые инструменты или те же самые способы, которым мы исследуем, собственно, архитектурное это сооружение, да? Чертежи, там, линейку, рулетку, там, уровни там, всякого рода.
0: Ну, мне кажется, мы можем.
1: Нельзя.
0: Ну, нет, конечно, не в полной мере. Но о внутреннем мире архитектора, так или иначе, внутренний мир, он выражается в его действиях.
1: Да, да.
0: То есть, конечно, мы не можем полную картину.
1: Вопрос у нас был какой? Можем ли мы всю истину о Боге познать?
0: А, да. Ну, то есть, получается, не можем.
1: Ну, конечно, нет. Это, мне кажется, что даже сам по себе вопрос, да, вот он навеян такой верой, хотя, собственно, да, верой немножко уже подустаревшей, так сказать, сегодня, да, верой в способность человека все знать. Да, как это, человек это звучит, да, так, как полубог, да, как у Ницше сверхчеловек. То есть такое приближение к божеству. Но современный мир постмодерна, как его называют сегодня, да?
0: Называют не все.

0: всегда понимаю вообще, что это означает.
1: Да, на самом деле это просто. Есть как бы премодерн. Это вот мир, который ощущениями, мы о нем с вами говорили, да? То есть, если гром гремит, это значит, на колеснице едет кто-то там по небу.
0: Ну, неважно.
1: Да,
0: на колеснице если... или какой-то, или что-то другое. Ну, то есть, мы представляем себе
1: переносим
0: кого-то наши... одушевленного.

0: перестройка. Вот с помощью этих рациональных инструментов. Вот мир модерна, вот он появляется как раз вот
1: Мир модерна – это мир знаний каких-то,
0: да, объективных. Да, да, знаний, опыта. Вот. Это модернизация. Это влияет на все. Это влияет на культуру человека, да, на понимание мира. Вообще, вот, если сравнить, скажем, ну, скажем, живопись, да, вот взять греческую, вот раннехристианскую живопись, например, икону, и сравнить с картинами эпохи Возрождения итальянцев, например, да, ну, это совершенно разные вещи. Вот премодерн и модерн, да, а постмодерн – это как бы преодоление модерна, это разочарование в инструментах, которые…
1: С разочарованием понятно, а вот с преодолением не очень понятно.
0: Ну, и преодолеть, наверное, до конца невозможно, но это, знаете, как подростковый такой бунт. Ну, может, не подростковый, но бунт. Вот. Ну, он ярко проявился после Второй мировой войны, когда человечество разочаровалось в способности построить такое упорядоченное, справедливое общество, да, ну и как бы все это. Хотя в русской литературе Серебряный век — это тоже уже, да, такое попытка уйти куда-то в сторону.
1: Ну, в русской литературе.
0: И вот когда мы, да? Угу, когда мы говорим о Боге, вот тоже есть разные, так сказать, стадии вот этих вопросов, которые мы задаем. Одно дело, когда мы их задаем вот в человеке до рациональной эпохи, в то время. Другой вопрос, который задает человек рациональной эпохи, вот он полон убеждений, убежденности, что все познаваемо.
1: Мне кажется, рациональная эпоха, она в значительной степени характеризуется вообще атеизмом, то есть отрицанием чего-то сверхъестественного, ну, то есть того, что невозможно, во что невозможно проникнуть.
0: Понять. Вот с помощью этих инструментов. Угу. То есть вот эта рациональная эпоха, это как бы эпоха, когда вот люди сказали, вот это у нас есть, а все, что мы не понимаем, этого нет.
1: Ну, мне кажется, это немножко примитивно, но тем не менее. Мне кажется, тут правильнее было бы сказать так, что, с одной стороны, мир очень большой, и, конечно, мы не можем его познать полностью. Но, с другой стороны, в какую бы сторону мы ни копали, то есть мы, ну, знаете, как, все время будем...
0: Да, пессимистичность этому добавляет, ну, способности познать человека, мир, да, например. Угу. Такой момент. Чем больше мы узнаем этот мир, тем больше вопросов появляется. Причем в геометрической прогрессии. Понимаете, один отвеченный вопрос порождает там 10 неотвеченных.
1: Все правильно. Но это все-таки не говорит о том, что когда мы отвечаем последовательно на вопросы, наше познание все же становится глубже. Мы использовать можем больше.
0: Конечно.
1: То есть инструменты все, как это сказать, совершенствуются. И более того, мы можем сказать, что сегодня наше представление о мире, оно более правильное, чем оно было, ну, скажем, там, 500 лет назад.
0: Ну, знаете как, тут вот как раз мы же о Боге говорим, о познании Бога, да?
1: Я хотел...
0: Вопрос в том, что мы называем правильным. Делает ли человека... Вообще, вот зачем нужно это познание? Для удовлетворения любопытства? Ну, наверное. Но, по сути дела, все, что делает человек, да, он делает это для того, чтобы обрести счастье. Ну, конечная цель жизни любого человека – быть счастливым, правильно? Ну, как бы мы это ни понимали.
1: Ну, вообще, счастье каждый человек воспринимает как-то по-разному.
0: Да, ну, мы не об этом, в принципе, счастье. Вот, если это так, то служит ли вот эти вот открытия, да, тому, что человек становится более счастливым? Вопрос в том, что познание Бога как таковое, оно как раз и делает человека более счастливым. Это, ну, можно сравнить, наверное, с нашим детством. Вот какой период жизни мы чувствовали себя наиболее счастливыми? Да?
1: Тогда, когда, ну, например, меньше всего знали.
0: Да, тогда, когда мы принадлежали кому-то. Угу. Принадлежали тем, кто нас любит. Вот когда это было, то ты как бы внутри спокоен.

0: тебя все хорошо. А когда ты этого не чувствуешь, когда ты один, когда ты не чувствуешь рядом поддержки, тепла, любви, вот, ты все время в тревоге. При этом ты можешь делать успешную карьеру, ты можешь зарабатывать много денег, но это не приносит вот этого внутреннего, как бы вот этого расслабления, радости, вот этого понятия счастья. Вот та же ситуация и с познанием мира. Да? Когда мы познаем этот мир, мы, с одной стороны, ну, как бы решаем какие-то свои проблемы, а с другой стороны, мы его разрушаем, этот мир. Ну, к примеру, да. Или мы, вот современный мир, мне кажется, наиболее, вот эти наши гаджеты, эти наши приборы, это наши скорости, они позволяют нам делать много дел. Но переделывание этих многих дел отдаляет нас от людей, которые рядом с нами. То есть вместо того, чтобы делать нас успокоенными, счастливыми, мы как бы уходим от того, что на самом деле, ну, делает нас успокоенными и счастливыми, от отношений, от любви, от времени, которое мы проводим вместе. Да? Ну, смотрите, когда вот в прежние времена, может быть, не такие далекие, люди думали о том, чтобы обрести счастье, надо обратиться к психологу. Да? Или, значит, антидепрессанты принимать, да, или вот еще что-то. То есть уже человек не выдерживает, психика человека не выдерживает тех цивилизационных достижений, которые пытаются сделать его счастливым, но не с той стороны.
1: Тогда возникает вопрос, а нужно ли познавать вообще? Вот. То есть в том, что касается окружающего мира, понятно, что ответ будет индивидуальный. Ну, то есть кто-то говорит, меньше знаешь, лучше спишь, и все. На этом вот. Но с другой стороны, большинство все же скажет, нужно.
0: Да, просто мы-то с вами о Боге,
1: да,
0: познании Бога,
1: да,
0: говорим.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Познание Бога – это не познание такое же, как мир, как он устроен. Значит, из чего он состоит, а как он действует, а что значит его творческая способность. Не в этом смысле. Хотя это, ну, как бы тоже может быть интересно. Да? Ну, ну, это в любом случае антропом будет морфным, так сказать, познанием. Мы будем переносить свои, свой опыт жизни на Бога. Да?
1: Так же, как познавая мир, мы в первую очередь познаем,
0: да,
1: себя.
0: Но познание Бога – это немножко другое или совсем другое. Познание Бога – это познание его верности. Познание его отношения к нам, познание его любви. Вот это опыт. Это опыт, который мы ставим в жизни, опыт доверия. Вот опыт, когда вот он нас ведет через обстоятельства жизни. Когда мы пытаемся его волю осуществить в этой жизни. Вот это самая главная цель в познании Бога. Не как он выглядит, или как он устроен, да, вот так, как вот устроены предметы, окружающие нас, а его воля в моей жизни.
1: А как я с ним взаимодействую.
0: Да, как, да, и в этом смысле мое с ним взаимодействие, да.
1: То есть я строю отношения. То, чего, кстати,
0: абсолютно точно.
1: То, чего, кстати, современному миру не хватает. То есть, да, там не то, что о Боге. Тут отношения с ближайшими людьми, с ближайшими, да, родственниками.
0: И тот человек, который вкусил, это как сказано в Библии, да, познайте, вкусите и познайте, как благ Господь. Вот кто это вкусил, кто на вкус попробовал, тот вот обрел вот это счастье, о котором мы говорим. Он самое главное нашел. Вот, независимо от того, насколько он успешен в этом мире или не успешен, ну, с точки зрения этого мира, насколько он знает или не знает, вот это уже как бы не так важно. Он ухватил. Это самое главное.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, итак, познание Бога или цель познания Бога не в том, чтобы разложить все по полочкам, не в том, чтобы понимать, за какую веревочку дернуть, чтобы получить результат. Суть познания заключается в построении отношений, в понимании,

о том, что я могу положиться на кого-то, в том, что я не одинок. Всего доброго, до новых встреч.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь у нас в гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня мы знакомим вас с невероятно творческим коллективом «Сызрань Просвет». Сегодня с нами его режиссер Юрий Суслин, а также руководитель волонтерского движения «Добрые руки» Вадим Макиян. И Марина Королева, участница этих двух проектов. Проекта «Сызрань Просвет» и «Добрые руки». Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, откуда вообще зародилось это движение «Сызрань Просвет»?
1: Сама идея, она, собственно, родилась банально и проста. Вот я человек верующий, и приходя как бы в церковь, видел, что дети, помимо церковной среды, вне церкви мало имеют какое-либо общение. Вообще, впереди меня сидела девочка, вот она, собственно, сейчас наша, так сказать, активная участница, вот, Анжелика. Так получилось, что она живет недалеко, где находится наш храм, и, соответственно, получается, она с течением некоторых обстоятельств приходила в церковь по субботам, вот, и сидела впереди, и я смотрел на нее и подумал, вот жене сказал, что думаю, вот интересно, подрастет человек, будет вырастать и

0: Будет ли ей неинтересно находиться в церкви?
1: Угу. Вот, потому что... эта девочка сейчас в вашем коллективе.
0: Да,
1: тоже,
0: ну,
1: да?
0: Дело в том, что когда ребенку, там, допустим, там 7-8 лет, ну, есть какие-то, значит, там, ну, там что-то порисовать, поиграть что-то. А когда человек уже возрастает, ну, у него какие-то есть какие-то другие, наверное, потребности возникают. Какая-то хочется чем-то заняться, угу. Вот, угу. Чтобы была какая-то либо цель. Да. Ну, соответственно, вот здесь родилась идея. Чтобы вот возместить вот этот как бы некий ущерб, вот, который нам показался, что он необходим в церкви вот в этот mm-hmm. момент. Вот. И зародилась идея, она была вначале, собственно, эта идея, чтобы мы подумали о себе в большей степени в этом вопросе, чтобы как-то с детьми нашими заняться.
1: Mm-hmm.
0: И вот так вот, собственно говоря...
1: Так и зародилось.
0: Да, так вот, собственно, мы вот начали с одной пантомимы, с одного кукольного сценария. У нас был кукольный сценарий написан в свое время. Вот, мы сделали ширму, вот, и в одну из праздников мы оформили, так сказать, праздничную программу. Ну, детям понравилось, взрослые, конечно, были в восторге. Вот, ну и, соответственно, потом в дальнейшем... Вот, мы как-то уже захотели как-то с кем-то поделиться, с другими. Угу. Вот, ну и как бы была уже цель такая, чтобы куда-то поехать, что-то да, показать.
1: Да, да. Вот. Вот вы говорите пантомима, да? А почему именно данный театральный жанр вы выбрали? Почему именно пантомима?
0: Ну, если честно сказать, что мы, когда начинали вообще наш творческий, так сказать, проект, можно его так назвать, мы не думали о пантомимах, и не была цель вот пантомимы вообще. Mm-hmm. Вот. Первое вообще действие, это было, конечно, кукольная тема. Вот. Мы решили как-то модернизировать, как-то приблизить не оциркуленную среду сделать, а как-то сделать немножко направленность на внешнюю mm-hmm. сторону.
1: И как это сейчас выглядит? Данный проект, это ну как вот, концерт?
0: Ну, на тот момент, когда он выглядел так, что мы сделали первый проект, он был у нас музыкальный, развлекательный детский проект. Mm-hmm. Вот. И вот детская...
2: кукольный театр у нас.
1: Как театр? Кукольный театр.
0: Кукольный
2: да,
0: театр, да.
2: Изначально.
0: Ну, да. Ну вот, собственно, он как бы концерт. Мы сделали концерт, в который входили, значит, разного рода деятельность. Там как бы было, получается, и кукольное, там было...
2: Твистинг.
0: Твистинг, да.
2: Надувание шаров.
0: Шаров,
2: вот,
0: да, был.
2: Да, надувание шаров
1: это
2: для детей.
1: Угу.
3: Моделирование такое.
0: Вообще, мы этот концерт мы сделали очень, как бы, мы считаем, что у нас он интересный. Понятно, что мы за него родимы, потому что это наше детище. И, соответственно, мы его весь сшили. Собственно, у нас, так сказать, там и ряженые выходят, да, сказать, в ряженых костюмах,
2: да,
0: приветствуют зал. Мы называем созвалки, значит, они, значит, приглашают детей. Ну, дети сразу активизируются в этот момент. Вот. И начинается у нас там есть твистинг.
2: Значит, да, твистинг, да, это моделирование
0: шаров.
2: Мыльных
0: пузырей и тому подобное. Вот. Разного рода происходят такие вещи, что дети, конечно, начинают вот как бы, сказать, бурно и активно реагировать. Это создает, так сказать, некий праздник. Вот. Потом представляется фокусник. Вот, он показывает фокусы. А потом мы, вот у нас была такая идея очень интересная, думали, как сшить кукольную тему, кукольную, значит, нашего спектакля. Вот. И у нас там кукла начинает разговаривать с фокусником. Вот. И, соответственно, получается, просит его, значит, тоже показать фокусы.
1: Угу.
0: Значит, получается, фокусник предлагает, что научит эту куклу фокусами, ну, прежде нужно сделать некое действие. И, соответственно, там происходит действие и так далее происходит. А потом уже были пантомимы.
1: А вот. Давно зародился вот именно коллектив «Сызрань Просвет»?
0: Ну вот где-то около 4 лет назад, собственно говоря.
1: 4 лет.
0: Сама идея, она возникла, наверное, 5 лет назад.
1: Угу.
0: Вот.
1: Вот это поразительно, то, что вы такие творческие, пантомимы и ваши идеи. А вы являетесь актерами по профессии?
0: Ну, нет.
1: Нет,
0: я
1: нет,
0: далеко не актер. Вообще...
1: Вам просто нравится этим заниматься, да?
0: Ну, может быть, да. Да, конечно, так сказать, есть и корни, и ноги, откуда это, может быть, растет, и есть, так сказать, мысли. Впоследствии приходит все-таки, откуда у тебя это, так сказать, зародилось. Потому что изначально, конечно же, многие из нас имеют

0: разные сферы деятельности, вот, никакого отношения к культуре, сказать, или, значит, там,
1: к творчеству
0: не имеет. И потому что многие, вот и Вадим как-то говорил, да, что-то там в школе там тяжело у тебя там было.
1: Да, ну то есть, как бы мы понимаем, что когда мы приняли решение начать что-то делать для общества, то в этом случае часто, наверное, Бог все-таки помогает человеку что-то начать делать. Какие-то дары появляются, дополнительные таланты развиваются, когда ты принимаешь решение что-то делать. Вот таким образом, наверное, у каждого из нас, и нас примерно около 10 человек только творческого коллектива, каждый...
2: Бог дал вам соответствующие навыки, да?
1: Навыки, дары, таланты, конечно, усилия, труды, они нужны. Да. Но таким образом это все развивается.
2: Да, это просто замечательно. А как связаны вот эти два проекта? Вот как я поняла, вы руководите, Вадим, именно волонтерской деятельностью, да, «Добрые руки». И как связан данный проект с творческим коллективом «Сызрань»? Просвет.
1: Вы знаете, как бы как все было, это тоже история очень давняя, когда-то давным-давно я понял в своей жизни, что нужно им быть полезным обществу. То есть наш смысл жизни вообще человека, смысл жизни человека как бы сегодня, это быть полезным кому-то. Uh-huh. Если я живу, я никому не полезен, то как бы возникает вопрос, а смысл какой моей жизни, да? Mm-hmm. Поэтому когда-то я понял, что нужно помогать людям, и таким образом эти идеи начали развиваться в моем разуме, что каким-то образом нужно это сделать. И мы с Юрием, с Мариной все вместе, прихожане одной церкви, мы ходим в одну церковь, и начали эти мысли вместе развивать, и ориентировочно 2 года назад у меня пришла такая идея. У меня появились свободные средства. Вообще такая мысль: купи стирального порошка на эти деньги, вот, да, и помоги в своем
2: просто
1: городе.
2: Просто раздавали стиральный порошок.
1: Да, вот помоги в своем городе.
0: В каком-то городе был?
1: Вот я порошок. Был в Сызрани, вот. И...
2: Вы сами все из Сызрани, да, как я понимаю?
1: Да, все из города Сызрани. Вот, и пришла такая мысль, купи стирального порошка. Я, значит, закупил, как сейчас помню, 30 пакетов.
0: Странная идея, конечно, купить порошки.
2: Дорого.
1: 3-килограммового стирального порошка Бимакс. Была такая акция, очень недорого получалось. Тоже верю, что это Богу смотрел эту акцию, потому что было желание кому-то помогать. Я загрузил это все в свой автомобиль, в багажник, сфотографировал. И у нас есть созданная группа, была создана к тому моменту ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выложили туда, что готовы помочь многодетным семьям, выложили номер телефона и дату раздачи порошка. И таким образом начали нам звонить его мамы, записываться. И так и зародился этот проект «Добрые руки». И с тех пор мы начали систематически в месяц в среднем одну встречу проводить с многодетными семьями и помогать им, чем мы можем. Вот наши, как бы, то есть творческий коллектив «Сызрань Просвет», он является частью волонтеров «Добрые руки». Нас примерно 18 человек, из них 10 – это творческий коллектив «Сызрань Просвет», остальные 8 – это просто волонтеры, которые
2: просто
1: участвуют,
2: помогают.
1: Помогать, вместе,
2: да?
1: Мы как бы скидываемся деньгами, так можно сказать, да, и помогаем таким самым в этом проекте.
2: Я еще видела, что вы собираете вещи различные. И как вы просто раздаете людям?
1: Угу. Значит, если говорить, ну, о вещах, то наш проект «Добрые руки», он включает много аспектов. То есть мы помогаем в различных направлениях. Например, мы помогаем бытовой химией, да, мы помогаем продуктами питания, раздаем их каждому приходящему, мы помогаем одеждой. Вот. Мы помогаем, например, у нас есть курс английского языка, бесплатный для многодетных семей. Вот. То есть семьи, которые не могут своих детей куда-то в школу устроить, им нужно дополнительное обучение. У нас есть наш волонтер, который является учителем английского языка и проводит курсы бесплатно один раз в неделю. То есть вот как бы набор таких услуг, которые мы предоставляем. У нас есть массажисты. Мы также проводим всевозможные лекции по здоровому образу жизни. Я являюсь еще инструктором здорового образа жизни ГТО, закончил специальное обучение. Вот. И также проводим еще в школах лекции для детей. Вот. Направляем их к тому, чтобы они меньше курили, меньше пили. Ну, наркомания сегодня – это проблема глобальная вообще, поэтому все об этом знаем. Вот. И таким образом мы помогаем в таких направлениях. И можно рассказать о каждом направлении. Как мы вещи, например, достаем, да, там, как мы находим их, там, как мы там продукты находим, там, и так далее. Если говорить о вещах, как вы спросили, то мы делаем объявление по городу, что мы собираем чистые, стиранные, хорошие вещи для детей, для взрослых. И нам поступают звонки, приходите, забирайте. Или люди сами привозят по нашему адресу.

0: Рисую эти вещи, и мы таким образом совершаем сбор вещей. И потом на встречах один раз в месяц мы их раздаем всем, кто приходит к нам.
1: Здорово. Вообще очень интересная у вас история. А вот на ваши концерты бесплатно можно попасть? То есть любой желающий человек может прийти на концерт, да? И после этого вы организовываете какое-то дополнительное мероприятие в виде раздачи вещей. Это все в один день происходит или как?
0: Да, это все происходит в один день. То есть мы делаем рекламу.
1: То есть это два проекта в одном у
0: вас? Да,
1: два
0: проекта в одном. Да. То есть у нас выступает творческий коллектив, показывает свою программу для детей, для родителей, о морально-нравственных ценностях, о пантомимах. Юрий расскажет еще об этом глубже немножко. Вот. И в этот же день после всей программы люди остаются и могут получить эти продукты. Что мы приготовили, в зависимости от того, что приготовили. Или мы приготовили стиральные порошки в этот день, или мы продуктовые наборы приготовили, или это порошки стиральные и одежда, то есть в зависимости услуги от набора. Какие-то услуги, да, дополнительные.
1: Служите от всей души.
0: Да, то есть у нас у каждого есть какие-то дары, да. Кто-то, например, там может сантехникой заниматься. У нас есть люди, которые могут посвятить, там, например, 2 часа своего времени там, сантехникой кому-то. И они едут в какую-то семью, ремонтируют что-то как бы бесплатно в свое время. То есть каждый как бы помогает тем, что знает и умеет делать.
1: Да. Как бы. Каждый служит тем даром, который дал ему Господь.
0: Да, да.
1: А расскажите поподробнее вот про сюжеты пантомим. О чем они?
2: Ну, собственно, как бы сюжеты не замысловатые, они вечные, вот, о ценностях, чтобы человек не концентрировал свое внимание на себе, вот, мог бы, собственно, дарить. Вот. Мы не хотели бы изначально, когда в пантомимах, высмеивать что-то. Вот. У нас даже есть вот пантомима, некоторые ее, так сказать, она называется «Сердце», и там, где 2 главных героя, и, соответственно, получает изначально 1 сердце. Вот. И Бог как бы ровным счетом выдает как бы каждому из них. И вот было такое мнение, что один плохой, а другой хороший. Концепция изначально была, что оба человека добрые. Просто один не боится отдавать, а другой имеет некие страхи и переживает, что если я отдам, вдруг мне что-то не достанется. Вдруг мне не дадут то, что я отдам. Вот. Нет на самом деле плохих и хороших людей. Мы в разных ситуациях проявляем себя по-разному. Вот. И изначально не может быть построения. Вот в этот автобусе едут хорошие люди, а вот здесь вот, значит, плохие люди. Собственно, все эти страхи внутри, они у нас внутри есть. Вот. И, собственно, наша концепция, она была построена не на высмеивание чего-либо, вот, а за того, чтобы обострить внимание человека на что у него есть изначально хорошие, Бог дал элементы, что он может ими поделиться. Не обязательно там ехать за 3 моря, вот, и, значит, что-то, так сказать, там начать какие-то глобальные вопросы там решать. Это же можно потихоньку применять это и в семье, собственно говоря. В семье, собственно, это самая такая, сказать, площадка, где ты можешь, собственно говоря, мастерить домик. То ли ты его можешь ломать, то ли ты его можешь создавать. Вот. Собственно, пантомима – это, собственно, такой же диалог, вот, со зрителем.
0: Вот. Немой, да?
2: Ну, да. Фактически, да, он немой. И эти вообще формы жеста, они очень интересны, потому что, с одной точки зрения, в жестикуляции человек проявляет какие-то, может быть, эмоции, но вот этот жест порой как бы концентрирует на человека на каких-то определенных вот моментах.
1: Вот. А как раз-таки вот эти все движения, откуда это? Вы все сами придумываете данные сюжеты?
2: Дело в том, что мы сейчас живем на, так сказать, информационном большом поле, и сейчас как бы информация перемещается очень быстро. Угу. Конечно же, некоторые вещи мы, допустим, смотрим, ребят, которые...
1: Вдохновляетесь, да?
2: Да, конечно, бесспорно. Это же, собственно говоря, как бы, когда ты видишь хороший пример чей-то, допустим, там, отца или там еще, значит, каких-то своих родных и близких, или там, может быть, посторонних.
1: И меняешь.
2: Да, да, ты пытаешься применить их к себе. Угу. Конечно, ты не делаешь продукт точно такой же. В любом случае, даже если человек хочет скопировать что-либо, либо все равно он его пропускает через себя. Вот. Нет 2 одинаковых яблока, то есть нет 2 одинаковых продукта. Вот. Соответственно, человек что-то вносит свое. Безусловно, у нас есть пантомимы, которые чисто наше рождение, и, соответственно, получается, наша режиссура была полностью, вот, и музыка, и наполнении всего этого. Вот. Есть вещи,

0: которые мы, конечно, переняли, вот, увидели, вот, дополнили ли их, конечно.
1: Модернизировали.
0: Вот, да, и, соответственно, как мы это видим, как мы это представляем, это мы это показываем.
2: Да, вот. Я вот смотрела ваши пантомимы, они на самом деле очень глубокие, со смыслом, есть на чем задуматься.
0: Спасибо.
2: Да. Марина, а вы давно участница данного коллектива? Как вы вообще пришли?
3: С детства в церкви, с 4 лет. И Юрия также с 4 лет, вот я знаю уже. Mm. И в возрасте 10 лет, я помню, мы вот начали свою деятельность уже в спектакле.
2: Когда вам было 10 лет?
3: Да, мне было 10 лет, и ездили со спектаклями по городам также, служили, как бы показывали людям.
2: Это вот. Еще не коллективом?
3: Но это еще нет. Это не Сызрань Просвет был. Просто вот наша деятельность.
0: Про дочку свою расскажи. Вот в такого же возраста она была,
3: ну,
0: как и ты.
3: Да, получается, вот я была 10 лет, сейчас моя дочь уже также с нами.
2: Она тоже в коллективе уже ваша?
3: Да, она уже вливается
1: в коллектив. И тоже в возрасте, по-моему, 10 лет.
3: Да, да, она тоже
0: постарше.
3: 10 лет.
1: Интересно, да.
3: Да. Так что уже давно.
2: Здорово.
0: Такая параллель какая-то, зеркальная получается.
2: И мы продолжаем нашу беседу с творческим коллективом «Сызрань Просвет». И я хочу задать вопрос Марине. Марина, а что именно вот вас вдохновляет участвовать в данных пантомимах?
3: Вы знаете, очень вдохновляют отзывы. Вот после каждого мероприятия очень приятно, когда люди с такой теплотой в сердце благодарят. Прям со слезами некоторые подходят, говорят, вы знаете, спасибо вам огромное за ваше вот служение, за то, что вы вот так вот доступным способом объясняете там детям, вот, что такое доброта. Потому что сейчас мало кто хочет вот слушать многочасовые проповеди, да, тем более для детей это доступный способ вот объяснить. Да, ну и, конечно, это пример, в первую очередь, для моей тоже дочери, чтобы ей было к чему стремиться.
2: Да, действительно. Вадим, а вы тоже участвуете в пантомимах?
1: Да, никогда в своей жизни, наверное, не думал, что буду вообще выходить на сцену, что-то показывать, потому что я всегда был человеком, который не может какими-то своими эмоциями делиться, что-то показывать. Я никогда даже представить не мог себе, даже в страшном сне, что такое может произойти. Но вот когда появилось желание тоже участвовать вместе с ними, я понимал, что это важно. Важно что-то такое делать, доносить какие-то.
0: Была необходимость в этом.
1: Да, и необходимость была в еще одном участнике. И я, конечно, прямо я обычно с Богом разговариваю, молюсь, говорю, Господи, говорю, помоги мне. Если я, говорю, могу быть полезным, то дай мне какой-то дар, потому что я не имею такого дара. Вот. И вот таким образом я стал участником. Что меня вообще вдохновляет? Вот, да? Мне нравится. Мне нравится то, что сегодня общество нуждается именно вот в таких морально-нравственных ценностях. Сегодня эти ценности, они как бы смазаны. То есть сегодня мы привыкли к тому, что люди отвечают злом на зло. То есть каждый привык жить сам по себе. Людей не принимают. Общество, к сожалению, плохо принимает сегодня там инвалидных, людей с ограниченными возможностями. И поэтому вот эти пантомимы, они направлены на то, чтобы возродить эти ценности, показать важность ценностей, важность любви друг к другу, бескорыстной любви друг к другу. Да? Вот эти все ценности, они очень важны сегодня для общества. И эти пантомимы, они именно об этом рассказывают, и это показывают на практике, коротко, за 5 минут можно донести.
2: Да, и причем креативно еще.
1: Да, креативно.
0: Ты помнишь, как первый пантомим ты смотрел «Цветы»? Вообще, его реакция, мне было очень интересно, мы еще только знакомились с Вадимом, и, соответственно, получается, там был момент, когда мы внутри церковной среды решили устроить праздник. И Вадим с супругой вот, впервые как бы видел одну из пантомим, мы, конечно, готовились, переживали, думали реакцию сего человека. Вот. Там у нас есть пантомима «Цветы», как я сказал. Вот. Она такая яркая, значит, как бы вроде немножко совсем как бы обычная, потому что цветы отображают характеры людей. Вот. Собственно, там на одной грядке вырастает, в двух словах, значит, букет. Вот. И, значит, желтый букет. И, значит, вырастают впоследствии еще и красные цветки, которые пытаются как бы желтым приблизиться и с ними как-то подружиться, значит, да, общаться, иметь. Ну, а те, конечно, отвергают.

0: Вот, да, но мы показали эту вот эту пантомиму, и Вадим сказал, да-да, это вот точно, это про нас.
1: А вообще, что говорилось этой пантомимой? Что она хотела сказать, сама пантомима?
0: Ну, вот я хотел сказать, что как бы вообще-то она не то, что про нас, она вообще про социум. Собственно говоря, как бы в любой среде, даже производственной, как бы внутри церковной, даже как бы большой семье, как бы внутри какого-то вот семейного круга могут происходить такие вещи. Когда мы не можем не воспринимать человека и думая, что наши действия, они самые правильные, самые выразительные в этом мире или там, где я живу. А этот человек, он как бы отображает узкий круг мышления или направленности, и это не самое правильное, не самое главное. Пытаемся порой зачастую навязать какое-то свое мнение, перекрасить этот цветок в желтый цвет. Вот. На самом деле это не нужно делать, потому что мы очень разносторонние, богатые на этой планете, красивой планете Земля. Вот. И, соответственно, каждого Бог наделил способностями, чтобы могли поделиться чем-то. Вот. Вот. Мы не, конечно, не против, сказать, чтобы люди постоянно бесплатно что-то делали. Вот. Конечно, наша деятельность направлена на, вот, на благотворительность.
1: Да, она некоммерческая деятельность.
0: Это совершенно некоммерческая структура. Ну, понятно, что мы свои семьи кормим, у нас есть свои заработки, свои как бы, работы, где мы как бы, обеспечиваем, сказать, материальную базу. Вот. Но вот то, что Марина подчеркнула, я на самом деле для меня вот, вообще, как бы, ну, приток энергии, который как бы воодушевлял меня на какие-то другие большие действия, это, конечно, реакция людей. Потому что первое, когда вот особенно Вадима идея по поводу порошков, она, конечно, была поразительна. Мне она до сих пор очень нравится, очень проста в своей, как бы, сказать, концепции. Вот, раздача стирального порошка, казалось бы, собственно говоря, его можно и купить, по большому счету, но вот тут получается сопровождение, что ты можешь и получить этот порошок 3 килограмма, ну, так сказать...
1: Немало,
0: но и не самого дешевого, добавим. Вот, и получить, самое дело, удовольствие от того, что ты посмотришь концерт и увидишь, когда дети твои радуются, и, соответственно, получить от этого как бы позитивную энергию. И вот когда ты видишь, когда люди, приходя на такие концерты, подходят, порой вот часто со слезами на глазах благодарят, то, конечно же, это вот, знаете, то есть это даже нельзя восполнить это каким-то денежным эквивалентом,
1: да,
0: в этом отношении.
1: Ощущение своей нужности,
0: да, и, соответственно, что ты полезен в этом, да, сказать, в этой среде, то, что ты делаешь, это правильно. Вот. Может быть, ты не одинок, и есть какое-то количество людей, делают подобные вещи. Вот. Но не так, кстати, это часто, наверное, происходит.
2: Чувствуешь себя не бесполезным.
0: Да, да.
3: У нас был такой интересный опыт, связанный, ну, небольшой опыт, связанный с вот началом нашей деятельности проекта «Добрые руки». Это когда мы только должны были раздать первую партию порошка, которую, я, помните, рассказал, да, закупил, сфотографировал в багажнике своего автомобиля. Был один человек у нас в городе, в нашем Сызрани, он когда-то занимался такой деятельностью, помощью многодетным семьям. Ну, почему-то, по каким-то причинам, не знаю, по каким, перестал этим заниматься. И он, может быть, позавидовал, не знаю, не могу давать оценку как бы его деятельности. Он позвонил в телеканал местный, у нас есть, и сделал заявочку такую, что вот такие-то, вот такая-то группа, находящаяся, вот, раздающая помощь многодетным семьям по такому-то адресу, она не очень хорошая, там они могут что-то на вас там зарабатывать, там, ну и так далее. Ну, такую негативную оттенок, негативную статью написал. И так получилось.
0: Квартиру.
3: Да, да, там, что там отбирают квартиру у людей. Ну, там вот такого рода как бы была мысль. И, значит, его жена, будучи многодетной, пришла на эту встречу, на первую встречу, где мы раздавали порошок, и на этой же встрече мы провели семинар о воспитании детей. Она пришла, она поучаствовала в этой встрече, и когда она уходила, интересно, что один из волонтеров узнал ее, он говорит, это жена того самого человека. Вот. И эта жена подошла ко мне и говорит, Вадим, благодарю вас. Она поблагодарила, что вы молодцы, все хорошо провели. Можете ли вы быть каким-то неким семейным консультантом для нашей семьи, для нашей дочери? Вот. И с тех пор мы провели с ними

0: Ну, встречу, пообщались. Ну, были у дочки проблемы в школе, восприятие ее в школе, были между сверстниками некоторые разногласия. Ну, слава богу, удалось решить эту проблему. И она написала большой отзыв, положительный, огромный отзыв. И с тех пор она посещает практически каждую встречу и пишет большие положительные отзывы и благодарит за эту деятельность. Хочется сказать, что люди, которые начинают такую деятельность, всегда сталкиваются с каким-то противодействием. Да, и главное не опускать руки, главное идти дальше вот в этом направлении. Если приняли решение помогать, быть полезным обществу, надо идти до конца, до последнего.
1: Да. А какие еще вот такие поразительные опыты у вас были, которые вот прям вызывают эмоции, восторг?
0: Угу. Ну, если есть что сказать...
2: Нет, я думаю, что, может быть, вот то, что проекты, которые мы делали, вот, сказать, стартовые площадки Самара,
0: да,
2: Шкала, Казань.
0: Да, расскажу.
1: А вы едете по разным городам, да, еще
0: да,
1: с этой программой?
0: Да, плюс еще, да. Ну, что касается опытов ярких, ну, то, что меня вдохновило, у нас появился один волонтер, мы сделали рекламу тоже в интернете, в соцсетях, по-моему, ВКонтакте. Написали, что требуется волонтер, ну, волонтерская помощь. И нам позвонила одна девочка, Мария, говорит, я готов вам помогать. Ну, она приехала, и что сегодня интересно, что сегодня она ведет активную очень деятельность, она ведет наши все социальные сети, является администратором в социальных сетях, очень хорошо нам помогает, она нам помогает сама, она является матерью 4 детей. Она находит время, она молодая, возраст около 30 лет, вот, находит время на
2: очень
0: это.
2: Активная.
0: Очень активная такая девочка. Она пригласила к нам на помощь свою сестру.
2: Маму.
0: Маму свою. И мы все вместе теперь как бы трудимся в этом направлении.
1: Это, получается, однажды увидев вашу программу...
0: Она в интернете просто увидела нашу группу и нашу как бы просьбу о помощи, что мы нуждаемся в помощи волонтеров. И как бы таким образом она нам позвонила, сказала, вам нужна помощь? Мы говорим, ну, конечно, нам нужна помощь. И вот так вот мы подружились с ней. Сегодня и она, и ее мама, и ее сестра, и ее дети тоже вместе с нами, ну, старшенькие, которые помогают нам.
1: То есть вы готовы принимать желающих людей, да, участвовать,
2: конечно,
1: в этой деятельности?
0: Конечно, только... площадка, на которой могут участвовать любые люди, площадь. Открыты для всех, для любых.
1: А расскажите поподробнее, в каких городах вы были с данной программой?
0: Ну, мы, получается, были в трех городах, можем по очереди рассказать. Например, мы были, первый город, в который мы поехали, это был город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, потом это город Саратов. И Казань.
2: Это где мы запустили проекты, так
0: да,
2: больше были.
0: Это, да, то есть мы как бы были в других городах, но мы в этих городах, о которых я сейчас сказал, запускали такие проекты, подобные, как у нас, помощь многодетным семьям.
1: То есть цель вообще всей программы помочь многодетным семьям.
0: Да, да? Вот, основная цель такая, можно сказать, одна из основных целей.
1: А какие еще цели?
0: Ну, мы еще параллельно помогаем просто нуждающимся людям. Физически. То есть у нас вообще основная наша цель – помочь не только физически людям. Ну, то есть сегодня мало людей, которые, понимаете, умирают с голода, да? Ну, мало таких голодающих, умирающих людей, ну, по крайней мере, в нашей стране. Но есть большая нужда в воспитании детей. Сегодня наши дети – это наше будущее. Есть большая нужда сегодня в здоровом образе жизни, да? Сегодня много больных людей, дети наши больные. Это те отрасли, сферы, которые нужно восстанавливать. И поэтому мы на таких встречах проводим лекции, семинары о воспитании детей, как вести правильный здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Мы проводим семинары о том, как восстанавливать брак, когда он на грани уже развода. То есть это то, в чем сегодня общество нуждается. Без этого невозможно. Поэтому мы и помогаем физически, и помогаем таким людям как-то каким-то образом наладить свою жизнь как бы в своих проблемах. Потому что у каждого человека свои проблемы. У кого-то все нормально с мужем, с женой, но проблемы с детьми. А у кого-то наоборот, как бы проблемы с детьми, но все хорошо с мужем. У кого-то проблемы со здоровьем. Поэтому мы пытаемся таким образом как бы эти проблемы решить, помочь людям.
1: Угу.
0: Поэтому...
1: А как именно вы можете помочь со здоровьем человеку?
0: Ну, мы знаем сегодня, даже медицина сегодня говорит современно о том, что есть профилактика заболеваний. То есть для того, чтобы вылечить болезнь, нужно приложить много больше усилий, нежели просто ее не допустить. Поэтому мы рассказываем о том, как не допустить заболевания, что делать, чтобы их не допустить.
3: Выставки здоровья у нас также проходили.
0: Да, вот,
1: выставка здоровья – это?
3: Да, выставка здоровья, где основные принципы здоровья рассказываются. И каждый конкретно вот берется один, допустим, воздух, вода, отдых.

0: Да, и наглядно уже на больших плакатах это показывается, рассказывается.
1: В школе, да.
0: В школе, да, мы проводили вот выставку здоровья.
2: Да, нас приглашали на выборы, был избирательный комитет, был в школе, и на этой базе мы провели вот выставку здоровья. Ну, приходили люди, Марина рассказала уже, что на каждом плакате у нас 8 принципов здоровья. И мы рассказываем, как вода влияет на здоровье, как солнечный свет влияет на здоровье,
3: очень
2: как
3: полезно.
2: Воздух влияет на здоровье, как физические упражнения, пища наша, эмоциональный фон, как влияет на здоровье, как вообще духовность влияет на здоровье человека. То есть мы обо всем об этом людям рассказывали.
0: Также измерение давления у нас было, лишний жир, внутренний жир. Внешний. Рекомендации давали, как правильно.
2: Биологический возраст, да?
0: Биологический возраст, да.
3: А вот говоря вообще об этих проектах, в частности о пантомиме, да, костюмы, грим, это все на ваши же средства или вам как-то жертвуют, помогают люди?
4: Нет, изначально мы как бы рассчитываем только на свои силы, бесспорно. Вот. Собственно говоря, как бы порой это мы складываемся какие-то средства, порой как бы, ну, собственно, это на своих вот деньгах. Но интересно, что в каких-то городах мы были, вот, и были люди целенаправленно, ну, может быть, там небольшие суммы, там вот в одном городе там человек подошел там после концерта, вот 5000 дал вот на развитие, вот он был такой.
3: То есть добрые люди. Да,
4: он был такой, так сказать, вот. Ему очень понравилось.
2: Вдохновлен, такой,
4: да,
2: тронут.
4: И трепетно, значит, так вот передал. Мы, конечно, были очень благодарны. Вот. В любом случае, за средства, бесспорно, потому что мы в них нуждаемся, потому что любой продукт, он, конечно, в нашем мире требует, сказать, помимо вот этих затрат, сказать, физических, вот, и морально-духовных, ну, конечно, и материальных, бесспорно. Без этого не обходится, потому что нужно покупать материалы, шить, заказывать что-то, где мы не можем сами это сделать.
3: А есть у вас какие-то, возможно, дальнейшие планы по развитию деятельности?
4: Ну, бесспорно, как бы в творческом, как бы, процессе я, даст Бог, силы, вот. Значит, мы не думаем останавливаться. Конечно, у нас есть всевозможные планы, вот.
0: Новые пантомимы в разработке.
4: Новые пантомимы. У нас, как бы, да, она была в разработке, и, собственно говоря, как бы мы уже есть. У нас еще 4 пантомимы, которые мы, так сказать, хотим, чтобы они, как бы, на свет появились. Вот. Сложные, хорошие темы. Для нас они, конечно, также сложны, вот, потому что там есть акробатические, очень много движений. Вот.
3: Ну. Акробатические. А, то есть вы еще такие даже, да, выполняете акробатические?
4: Ну, да, собственно, мы как бы ее уже подготовили, пантомиму. Единственное, мы ее просто не оформили. Вот, и вот зрители наши вряд ли сейчас, наверное, в ближайшее время ее увидят. Вот, ну, мы думаем, что к концу года мы вот несколько пантомим мы, конечно, подготовим. В частности, вот о чем я сейчас вам сказал.
3: А планируете в какие-то города ехать еще в ближайшее время?
4: Ну, конечно, бесспорно. Ну, у нас вот, собственно, знакомые, друзья, те, которые вот Вадим перечислил города, и которые не перечислил, там Ульяновск у нас там был.
2: Да, Ульяновск
4: вот, еще был. Вот. А, ждут нас, чтобы мы как-то отпраздновали годовщину тех ихних проектов, потому что проекты те работают. Вот,
2: ты расскажи, у нас сейчас вот приглашают же в Самару.
4: Да. Самару.
2: Скажи немножко об этом.
4: Не, Самару, может, ты скажешь. Вот. А то, что нас ждет, уже давно забронировал Саратов.
2: Саратов.
4: Вот. И осенью мы должны поехать на годовщину, значит, и, соответственно, провести какой-то концерт. Ну, вот мы, конечно, будем готовиться к этому.
3: Но сейчас это не только детские концерты и детские программы, да? Сейчас это целевая аудитория на любой возраст.
2: Пантомимы, то, что мы показываем, да, рассчитано на любой возраст. Всем есть что почерпнуть, что понять.
4: Очень интересно, кстати, дети, мы всегда переживали, интересно, дети как откомментируют вот эти пантомимы? Потому что мы же, собственно, первая наша площадка, это же многодетные семьи, и там же фактически чуть ли не от нуля приходят дети. Вот. Ну, понятно, что, допустим, там 3-4-5 лет, и, соответственно, мы провели, так сказать, такой эксперимент. Вот. Вадим после каждой пантомимы, вот, ребенок мог получить какой-то небольшой, так сказать, сюрприз, вот, но он должен был рассказать. Вот, что он увидел. Вот. Ну, интересно, конечно, мы думали, что дети как-то в восприятии своем могут быть невнимательны.

0: И, может быть, что-то как-то вот на самом деле. Такие были ответы, мы были, конечно, поражены. Ну,
1: да,
0: собственно
1: глубокие
0: говоря,
1: такие ответы были.
0: Просто потрясающие, конечно, неожиданные.
2: Устами младенца, да?
0: Да, это, собственно говоря, вот тоже как бы дает, так сказать, приток энергии, что мы на правильном пути верим.
1: Да, Юрий, я хотел бы добавить по поводу вот то, что вы начали, по поводу приглашений наших, что нас пригласили

0: этой семьи и детства. Они опекают детей, у которых нет родителей, или детей, взятых на опекунство, вот детей из сложных семей. И вот они устраивают программу, для них специальный концерт, мероприятие, и они нас приглашают там поучаствовать своими пантомимами. А как они нас узнали, вот они, получается, их сотрудница была на нашем выступлении прежде, когда мы выступали в Самаре, ей это понравилось выступление, и она передала своим сотрудникам, и руководитель этого проекта вот, позвонила нам и вот таким образом пригласила нас на это мероприятие показать свои пантомимы.
1: Потрясающе! У вас столько опытов! И я желаю вам дальнейших успехов в ваших начинаниях. Огромная вам благодарность. Вы делаете поистине великое дело. И это не просто творчество, это служение Богу. Дорогие телезрители, вы смотрели программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Звоните нам, пишите, подписывайтесь на нас в соцсетях. Ваши отзывы очень важны для нас. До свидания.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Хочу поднять тему, с которой сталкиваются многие взрослые люди, и особенно женщины. Это тема такого профессионального кризиса, и плюс еще сюда добавляется материнство. То есть вообще, в принципе, сложно бывает понять, где твой путь, что твое, что не твое. И плюс еще есть какие-то трудности. Вот так и у меня. У меня случился такой кризис профессиональный. Я психолог, мне очень нравится моя работа, но когда я поработала в школе после института, у меня случилось разочарование достаточно глубокое. И разочарование, кстати, не в профессии даже, а оно связано было с тем, что я постоянно чувствовала себя как будто бы беспомощной. Мне казалось, что ко мне приходят люди, они обращаются за помощью, им плохо. И как бы я вроде бы могу понять, почему это, но помочь им ничем не могу, кроме как выслушать. И мне казалось, что у меня не получается. Мне не получается влиять на жизнь людей, как-то делать их лучше. А значит, наверное, это не мое. Вот. И я на какое-то время уходила вообще из этой профессии, пыталась заниматься чем-то другим. Вот. Плюс еще я стала мамой. Я мама аж 3 раза. И это было состояние, когда там заканчивается один декретный отпуск, начинается другой. И вот. И ты с этой ролью мамы так сильно свыкаешься, что плюс вообще вот этот профессиональный кризис, ты начинаешь немножко волноваться и бояться даже как-то себя реализовывать в профессии. И вот мне понадобилось время. Я вижу, что Бог действовал какими-то такими важными точками, которые мне возвращали вот эту уверенность в своем пути. Первая важная точка была в том, что как-то я постепенно смогла признать, что все-таки мне очень нравится моя профессия. То есть вот я честно призналась. Я осознала, что у меня есть несколько препятствий. То есть вот это чувство беспомощности. И я стала разбирать, почему это чувство беспомощности, да, Бог меня как-то подводил к этому.

я поняла, что мне нужно учиться дальше, овладевать какими-то конкретными способами работы, которые существуют, проходить обучение. И вот следующий важный шаг – это обучение. Вот. Я стала смотреть, какие вообще существуют обучения, как это долго, это еще несколько лет учебы, а как же дети, куда их деть. И, кроме того, все, что я смотрела, мне, если честно, не очень нравилось. То есть есть разные направления психотерапии, и ну, не все они мне были по душе. И вот однажды мне вдруг пишет моя подруга, тоже психолог, с которой я тоже давненько не общалась, но почему-то вот у нее было такое побуждение, и мы понимаем, что это не просто почему-то, благодаря какому-то божьему водительству, да. Она мне пишет: я вот собралась на обучение, а пойдем со мной. И я стала смотреть, что это за обучение, вникать, и я поняла, что удивительным образом это вот то, что я хочу. Вот прям все мне нравится. И для меня большим чудом является то, как проходило это обучение. То есть я несколько лет училась, и это не просто разовая помощь Бога, когда так раз, и все, вся ситуация трудная разрешилась. А вот это каждое обучение, раз в 2 месяца, это как бы погружение, несколько дней обучения. Мне нужно было куда-то пристроить детей, мне нужно было найти финансы, потому как... мама, которая сидит дома, с финансами не все легко и просто. А если вы посмотрите, то обучение такое вот психотерапевтическое, оно достаточно дорогостоящее. И вот удивительным образом все разрешалось. То есть в эти моменты Бог действовал через мою маму, которая там сидела с детьми. Дети не болели или выздоравливали как раз к этому времени, которое нужно. Находились средства. В общем, я со всех сторон чувствовала поддержку, и я смогла вот несколько лет пройти это обучение. И оно каким-то стало для меня очень важным, переломным моментом, когда у меня появилась и профессиональная уверенность, и видение, и какие-то инструменты профессиональные. Вот это меня очень сильно направило. Но это еще не все. Хочу сказать, что потом рискнуть идти в эту профессию. В этой профессии есть трудность, что... это не просто так, что ты такой сказал: я психолог, и сразу к тебе набежала толпа клиентов, а это постепенно-постепенно нужно нарабатывать клиентскую базу. И это очень непросто, когда ты там мама 3 детей. Вот. И каждый раз, ну вот в первое время, когда у меня было очень мало клиентов, каждый раз, когда я сомневалась, когда у меня не было клиентов, и я думала, ну, может быть, это все-таки не мое, вдруг кто-нибудь, то есть вот только у меня появится мысль прямо на следующий день, а пару раз было такое, что вот я только озвучиваю мужу эту мысль, и прям буквально в течение получаса мне кто-нибудь записывается на консультацию. И для меня это всегда было напоминание, поддержка от Бога, что ты идешь верным путем, это твой путь, твое направление, и ты все правильно делаешь. И это мне помогло не опустить руки.

Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной реституции. Это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие решения о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе, и это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. И это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопросы религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что

0: Сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает достаточно комфортную для верующих позицию. И это дает основание говорить о том, что и религиозное сообщество России, и государственная власть, и общество может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?

Hop Channel Центральная Америка вместе с Networking Production. Режиссер Элизабет Элихант.

0: мастера радости.
1: Меня зовут Бранди. Мне 9 лет, и я живу в Боливии.
2: Привет. Меня зовут Исаак, мне 8 лет, и я живу в Исландии.
3: Меня зовут Мохит Таланж. Мне 10 лет, я живу в Капине в Непале.
4: Меня зовут Икер. Мне 5 лет. Я живу в Чамула, штат Чьяпас, Мексика.
5: Меня зовут Пайтон. Мне 5 лет. И я живу в штате Теннесси.
1: А вот сейчас будет эксперимент.

0: Мне очень нравится играть с нашей собакой Амелией. Она всегда такая энергичная. Она послушная и очень сообразительная. Это сюда. Лежать. Лежать. Лежать. А ну-ка, стой. Лежать. Лежать. Лежать. Сначала мы приучали ее к команде сидеть и легонько прижимали ее вниз, чтобы она села. И она садилась. Повторяли это много раз, пока она не запомнит. Когда она это усвоила, перешли к другим командам: дай лапу и лежать.
1: Дома я люблю читать, а еще петь, рисовать и искать ответы на разные вопросы.
0: Знаете, у нас есть маленькая ферма с козлятами. Я обожаю возиться с ними. Играю, выгуливаю, угощаю вкусной зеленью и получаю огромное удовольствие.

Когда я дома, мне нравится играть с мячом, играть на модале, кататься на велосипеде и читать книжки.

Когда я один, я люблю играть с песком и катаю свои машинки. Вот это мой любимый грузовик. Он большой и может возить много песка.

Это совсем не трудно. Я собираю конструктор вместе с моим младшим братишкой.

0: Я очень рада, что все у меня получилось. Домик готов. Погоди-ка. Вот, посмотри, я сделала тебе еще один гараж.
1: У меня уже есть свой дом. Классно, что я научился прыгать на батуте, потому что мои друзья уже умели это делать. Папа взял меня за руку и сказал: «Просто прыгай». И у меня получилось.
0: Я научилась кататься на самокате.

0: знаете, мне не страшно падать, потому что на мне наколенники.
1: Оу, Пейтон!
0: Я могу хоть весь день кататься на самокате. Тренер Кристи научила меня делать колесо. Я такого раньше не делала, а она так быстро меня научила. Это так здорово, что у меня получается. И мне это нравится.

0: Отлично! Молодец!
1: Мне очень нравится мастерить что-то из дерева с моим папой. Пока я мастерил окна, то сделал кучу ошибок и часто гнул гвозди. Но мой папа показывает, как правильно, и исправляет мои ошибки.

0: Наконец, мы закончили делать окно, и я был очень счастлив. В будущем я мечтаю стать таким же крутым, как мой папа.
1: Мамуля послала меня поймать курочку для супа, чтобы мы пообедали. Смотри, гони их вон туда, к забору. Там будет легче поймать. Ну, давай, ты мой главный помощник.

Чтобы поймать курицу, нужна кукуруза. Кидаешь ее на землю, и курочки начинают клевать. И тогда берешь, хватаешь одну и сразу в мешок.

0: это очень весело. Охотиться на кур – мое любимое дело. Ну, что готовим?
1: Печенье с арахисовым маслом.
0: Ладно, вот что нам нужно.
1: Мы с бабулей испекли шоколадное печенье с арахисовым маслом. 3 ложки масла и 1 ложка воды и 1 яйцо. Мы все насыпали и размешали и поставили в духовку.
0: Хорошо. Пошли к печке. Идем. Не упади. Аккуратней. Так.
1: Наверх.
0: Нет, вниз. Почему? А сверху все подгорит.
1: А почему сверху все подгорит?
0: Там сильно горячо. Ну вот, подождем. 10 минут и все готово, солнышко.
1: Печеньки были такие вкусные, сладкие.
0: Молодец, отличная работа.
2: А еще мне нравится проводить время на кухне. Иногда мама готовит мне всякую вкуснятину. Яичницу, пельмени, лапшу, чаумин и всякое такое. Еще не готова?
0: Ну, почти.
2: Мне нравится готовить вместе с мамой.

Давайте обедать. Славим Тебя, Господи, что Ты наполняешь нас Своей силой. И спасибо Тебе за еду. Во имя Иисуса. Аминь. Я люблю проводить время со своей семьей и сидеть за одним столом во время еды.

нравится готовить, потому что я могу помогать учителям, и тогда мы сможем поскорее начать есть.

что делать? Ну-ка, давай назад, назад, назад. Па-да-па-дам. Здорово это делать, потому что ты больше узнаешь о готовке. Когда я вырасту, то буду знать про это все.

0: помните, в форме сердечка? Да.
1: А что мы будем кушать?
0: Будем есть суп с овощами. Хорошо?
1: А яичко?
0: Моя любимая еда – кактус с салатиком и с огурчиком и...
1: Я очень люблю курочку. Да, рис. Дай мне лимон.
0: Ты хочешь лимон?
1: Немножко. Ха-ха-ха. Век.
0: Я больше люблю есть с мамой и папой. Потому что они всегда что-то такое смешное шутят, а потом смеются громко. А я такой... А курица испугалась и убежала. Да, да, шама от меня убежала.

0: я еду!
1: Ура!

0: Когда я остаюсь дома совсем один, я играю с деревянными игрушками, которые сделал мой папа. А еще играю в мяч и чувствую себя по-настоящему счастливым.
1: А мне нравится качаться на качелях. А я лезу уже наверх, бабуля.
2: Ну, давай, давай.
3: Right here. I love this.
1: Готово. Опа. А ты уже хочешь вниз, Остин?

0: я гуляла в парке с Остином. Он хороший мальчик и играет со мной. Ой, трудно. Ну ладно. Упс.
1: Вот как мы сделаем, моя Пейтон.
0: Ты сказал, моя Пейтон? Я не твоя, я мамочкина.
1: Смотри, Пейтон.
0: Бабушка, Нана, вы не поверите. Бабушка, Нана, смотрите. Я перелезла через горку с другой стороны.
2: Ух ты, да ты молодец.
1: Ну, Асур, я поеду сам. Одни мои друзья живут выше нас в горах, другие ниже, а некоторые еще дальше внизу. Мы катаемся на велосипедах каждый день и иногда падаем с них. Полно друзей в поселке. Мы играем в марблс, кидаем камни и катаемся на велосипедах.
3: Не выбивай мой шарик, мы же друзья.
1: Мне нравится болтать с ними и играть.
3: Сделай большой прыжок
0: и возьми в руки.
1: Мои приятели Самуил, Бибек и Суджал. Мы лучшие друзья. И разговариваем о чем угодно. Мне это очень нравится.
0: Мой папа очень любит футбол. Поэтому у меня есть мячик. Папа мой друг, и он меня очень сильно любит. Мы всегда вместе с ним по телеку смотрим футбол. А еще папа умеет забивать мячи головой.

Ну все, теперь твоя очередь.

Я люблю наши джунгли. Здесь растет барбарис, лесные ягоды, можжевельник, рододендрон и еще много чего интересного.

0: Они.
1: Иногда я встречаю тигров и оленей. Бывает и птиц. Я чувствую себя таким счастливым.

0: Я люблю природу. Там много деревьев, и травки всякие, и ветерок дует, и речка есть. Я там очень люблю купаться. Ой, бабуля идет! Эй, Икер! Ну, как ты тут? Нормально, нормально. А мама твоя где? Вон там. Ладно, держи вот тебе дыню.
1: Ух ты!
0: Погоди, Икер. Тетя! Иди к нам! Ты дыню будешь? Пап! Пап! А ты будешь дыню? Пап!
2: Ну что, вкусно тебе?
0: Ну да.
2: Сладко?
0: Сладко.
2: Да?
0: Ай, не так я говорю. Мы на велике катались с горки, а потом снова наверх. И так хохотали, прямо чуть от смеха не лопнули. А что еще было-то? Было? А сперва Селина скатилась, а это потом самый старший скатился. Он как бахнется и прямо кувырком вниз. Мы там все помирали от смеха. Ну а потом-то что было, Икер? А потом он крикнул «Ай!», когда до низа докатился. Ну вот. Сначала Селина поехала, потом я, потом большой мальчик, так вжух, и съехали вниз все. Все здорово покатались, весело было. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, а ну-ка, кто так стучит копытцами, угадайте. Цок-цок-цок,
1: а ослик.
0: Да, это был ослик. Кто-то ехал верхом на ослике. И когда он остановился, этот человек хотел помочь, а те двое уже убежали. Бедняга не знал, помогут ему или нет. А потом, когда человек подошел поближе, он увидел, что это его враг. А кто такой враг?
1: Мне нравится, когда бабушка читает нам сказки и обнимает перед сном.
3: Провожу время с родителями, и моя мама меня очень любит. Я это чувствую. Мой папа часто катает меня на своих плечах. А сестра учит меня читать книжки. Когда я провожу время с семьей, то чувствую себя любимым и очень счастливым.

0: О, пап, один нашел! Я тут уже все обыскал.
1: Иди сюда. Иди в мою сторону.
0: Тут? Еще один нашел. Вот тут.
1: Ну-ка, где нашел?
0: Ой, куда-то делся. Вот тут лежал.
1: Поищи еще. Ну что, нашел что-то?
0: А? Этого летучего муравья. Мне нравится природа. Да, нравится. Ведь это все вокруг так здорово сделал наш Бог. Вот.

Я думаю, мне тут хорошо, так красиво, никто не мешает. И я очень люблю гулять, где много деревьев и цветов.

Я обожаю гулять на улице и играть с мячом. Но самое прикольное — это лазить по деревьям.

Больше всего мне нравится играть в Уно. И всякие угадайки. Потому что это весело.

0: Марианна подсматривает мои карты.
1: Луна! Я первая сказала.
0: Я занимаюсь танцами. Мне нравится танцевать. Я люблю красиво двигаться. Мы делали всякие танцевальные па и играли в игру «Собачки на прогулке». Воф, воф! Папа купил мне скрипку, потому что я хочу стать музыкантом. Когда-нибудь я пойду в класс, где ребята-музыканты играют на гитарах, ну и буду с ними и заниматься, музыку играть. А это скрипка, которую мне подарил мой папа.

Это я сам сочинил. Я пока не умею на ней играть. Но когда вырасту, точно научусь.

играть на мадали. Это такой музыкальный инструмент. Меня научил папа. Я играю на нем, когда к нам приходят на домашнее служение. И в церкви играю почти всегда. Я знаю очень много песен, но хочу научиться играть еще лучше. Я чувствую себя очень хорошо, когда играю.

0: Я нарисовал футбольный мяч, потому что очень люблю футбол.
1: Мне очень хорошо на природе. И вот что я нарисовала. Я нарисовал дом, потому что, когда идет дождь, мы можем забраться внутрь и спокойно поспать на диване или кровати. А мне нравится играть под дождем.
0: Я нарисовал свою семью. Папу, маму, сестренку и себя.
1: Уже все? Готово? Или мне еще раз сделать? Счастье — это находиться в прекрасном месте, где можно многому научиться.
0: Счастье — это что-то веселое. Может быть, когда мы идем замороженным, а потом гуляем по парку. Веселиться всей семьей, играть с моими друзьями, съесть что-нибудь вкусное. Это и есть счастье для меня.

0: Здравствуйте же!
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться.

Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора.

0: Здравствуйте. Принято считать, что недолюбленные дети растут исключительно в неблагополучных семьях. Но оказывается, что в обычных, вполне хороших, нормальных семьях дети тоже могут недополучать любовь. Как такое возможно и как этого не допустить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Почему вообще в семье ребенку не хватает любви? Я думаю, многие родители, они все-таки любят своих детей. И они желают всегда только добра своим детям. Почему вдруг так получается, что ребенку любви не хватает?
1: Да, на самом деле, как бы удивительно, почему на самом деле ребенку любви не хватает. И кажется странным, разве можно детей не любить? Но на самом деле порой ребенок чувствует, что его не любят. Просто элементарно, когда на него не обратили внимания. И он показалось ему, что мама меня не любит. Просто его не услышали, и он подумал, что да, меня правда не хотят любить, как будто меня не любят. Есть в семьях, где много детей, и особенно любят сравнивать детей, и говорят, кому-то больше уделяют внимания. Дети, они такие, они же смотрят, кому что купили в семье, кому-то колготки купили, кому-то носки купили. Если ты покупаешь носки одному ребенку, то ты купи носки другому ребенку. И он говорит, мама, я тоже такие хочу. У тебя еще уже есть носки. Так и у него же есть. И начинаются споры. И порой родители потом думают, почему дети скандалят в семье? Неужто ли мы не можем найти общего языка друг с другом? Но на самом деле сами родители становятся провокаторами этих скандалов и ссор, когда что-то одному больше дают, а другому меньше.
0: Бывает так, что маленького ребенка все время опекают, его защищают, все время становятся на его сторону, а со старшего по полной программе спрашивают.
1: Когда в семье рождаются маленькие дети, и я помню, в нашей семье тоже такое было, когда родились маленькие дети, и посылки раньше приходили только для нас, для детей от бабушки. И нам казалось, как бабушка нас очень хорошо любит, все время подарки нам шлет. А когда родились малыши, почему-то в посылках оказались подарки только для малышей. И мы так ждем эти посылки, и когда посылку открываем, смотрим, и мама достает ползунки, кофточки, шапочки. А я говорю, мам, а нам что? А вы уже большие, хватит с вас. И я думаю, а бабушка что, говорю, нас перестала любить, что ли? Она, что за глупости? И пошла своими делами заниматься. Но у ребенка на самом деле, взрослый может сказать действительно, что это глупости. А ребенок подумает, почему одним прислали подарок, дали подарок, а другому подарок не дали. Почему одного выделили, а другого нет? Часто даже когда дети ходят по магазинам вместе с родителями, один ребенок может быть более спокойный и не требовать с родителей «купи мне, купи», а другой, наоборот, требуя внимания своим плохим поведением, он начинает агрессивно себя вести. И чтобы он уже замолчал, мама говорит «ладно, куплю тебе». А старший может посмотреть и сказать «мам, а мне купи, денежек нет». И ребенок думает, ага, значит, на тебя денежки есть, на него, а на меня нету, значит, ты меня не любишь.
0: Или, значит, капризы, они вознаграждаются, можно покричать и получить, а хорошее поведение не вознаграждается, ничего не получается.

0: ребенок начинает понимать, что его не любят в этой семье. Часто еще ребенок чувствует. Почему вообще психологи советуют, педиатры, даже когда ты становишься на учет, гинекологи советуют больше положительных эмоций, больше разговаривать. И когда женщина узнает, что она беременна, психологи говорят: гладьте свой живот, разговаривайте с малышом, потому что чтобы внутриутробно ребенок уже чувствовал, что его любят. Бывают такие ситуации, что незапланированная какая-то беременность. Человек узнает, что женщина узнает об этой беременности, не хотя уже рожать больше детей, и она думает: вот еще ребенок, зачем он мне нужен? Я и так плохо живу, и рожает его. Но ребенок, уже родившись, он уже чувствует, что его не любят. Часто такие дети, была такая тоже история, когда женщина была беременна 5-м ребенком. И когда узнала, что она беременна, она говорит: что я буду с этим ребенком делать? Ну, у меня еще вот эти маленькие, что мне еще с этим делать? Но пришлось родить, она родила его. И этот ребенок, чувствуя внутриутробно, что мама его не хотела, он настолько был, этот ребенок, привязан к матери, что она шаг влево, шаг вправо, он начинал кричать, к чужим людям не шел. И уже в более взрослом возрасте, в 10 лет, маму он от себя никуда не отпускал. И эта мама потом говорит: я свою вину чувствую, потому что на какой-то момент я задумалась, нужен ли мне этот ребенок.
1: Но ведь бывают такие ситуации реально в жизни. Допустим, запланированная беременность. И какое-то время женщина может быть в недоумении и даже и не хотеть. Может быть, и сделать аборт. Она захочет, да, но потом она передумала.
0: Передумает.
1: Вот. Или, например, в тяжелый период в жизни, может быть, и мы на детях срываемся, а потом успокаиваемся. Неужели вот эти моменты настолько серьезно и фатально действуют на детей? Но мы же все, мы несовершенные, мы тоже люди, мы, бывает, и устаем, и агрессивно себя ведем. Получается, что мы вообще рушим жизнь своих детей, их судьбу?
0: Да, смотрите, когда один такой случай произошел, как бы ничего страшного вроде как не происходит. Но когда это на протяжении всей детской жизни, пока ребенок живет с родителями, на протяжении всей этой истории, пока у него история детства пишется с родителями, и он видит постоянно эти минусы, замечания. А еще какие бывают дети? Кто-то может позитивно смотреть на жизнь, а кто-то с каким-то негативом и с плохим опытом, он дальше идет по жизни и уже хорошего от родителей не видит, а видит только плохое. И была такая ситуация, однажды в семье тоже были 3 дочери, и одна из них замуж вышла, а 2 остались еще при матери. Живут с мамой вместе в доме. И мама покупает всем подарок на 8 марта. 2 дочерям, которые жили с ней вместе, она купила по платью. А та, которая была замужем, дочь, купила колготки. И у дочери возникает желание. Она спрашивает: мама, я тебе что, не дочка, что ли? Почему? Я же тебе подарок на 8 марта сделала. Мам, ну почему колготки? Я тоже платье хочу. Ну, они же, им нужнее платье. Так и мне нужнее платье. Пусть у меня, у тебя платье есть. Так какая разница?
2: У тебя муж есть, да? Пусть покупает.
0: Пусть покупает. Я подумала, что тебе нужнее колготки. Она говорит: нет, я тоже хочу платье. И вот если дальше ты продолжаешь себя так вести, как мать, отделять детей друг от друга, конечно, ребенок начинает чувствовать даже уже в взрослом возрасте, что его не любят. И, конечно, бывает так, что когда ждут, к примеру, мальчика, и тут узнают, что в животике у мамы девочка. Ох, что делать? И сетует папа. Не так мама, как папа сетует. И ребенок это тоже чувствует. Ребенок рождается. Папа может не подходить к ребенку какое-то время. Потом, да, папа где-то акклиматизируется, он поймет, что у него ребенок родился, подходит к ребенку, все, разговаривает. Но вот эта связь начальная, которая должна была состояться еще, когда ребенок внутри с мамой, когда папа тоже может обнимать, целовать животик мамин, разговаривать с малышом, она вот какая-то была как надорвана, немножко пропущена. И потом эту связь очень тяжело наладить на самом деле, потому что ребенок чувствует отчуждение отца по отношению к себе, и он перестает себя воспринимать. Девочка не любит в себе девочку, она хочет стать мальчиком, потому что думает, папа ее будет любить сильнее. И, конечно, вот эти вот недолюбленности всякие, когда вот всякие вот эти вот минусы собирает ребенок в своем сердце, он понимает, что да, меня не любят. И когда ребенок вырастает уже в более взрослом возрасте, он перестает в себе любить того человека, который в нем есть. Он перестает к себе относиться как к человеку, который может что-то в жизни преодолеть, какие-то трудности. Ребенок чувствует себя лишним и ненужным. Не нужно

0: для всех. И когда к такому человеку порой обращаешься за помощью, он говорит, спроси кого-нибудь другого, ко мне даже не подходи. И это люди, как правило, они очень холодные. Люди, которых не наполнили в свое время любовью родители.
1: И они сами не могут.
0: Да, они сами не могут выразить. Они понимают, что мир их постоянно обделяет. И когда в семье, они из семьи выходят и говорят, что нам делать, что нам делать? Они посещают психологов, ходят на какие-то тренинги. Но вот эта чаша ихняя, вот их сердце, оно настолько пусто, они не могут ее наполнить ничем, потому что вот и обиды собираются, и все. И вот они ищут, часто такие люди могут менять половых партнеров. У них постоянно какие-то шутки могут быть, ну, не совсем хорошие, пошлые шутки могут быть, где они себя могут либо возвеличить, либо высмеять, наоборот, кого-то эти люди могут. Потому что, чтобы показать за счет этого свою значимость. Угу. На самом деле, это вообще неправильное и неверное поведение. Такого поведения, конечно, не должно быть.
1: Олеся, ну вот все-таки, когда понятно, что ребенок, он маленький, он может обижаться на родителей, чувствовать себя нелюбимым, но потом человек вырастает... Он же учится думать, да. Он же учится, может быть, как-то прощать, понимать, там становится родителем. Неужели с возрастом это не может пройти? Неужели, став взрослым, человек не может справиться сам вот с этой проблемой недолюбленности?
0: Хочу сказать, что если человек задумается об этом, возьмется, но некоторые люди... даже не могут справиться до конца своей жизни. Они это несут на себе, они на себя этот груз надевают и несут его до конца жизни. Многие, конечно, справляются. Конечно, все, что пусто, то можно и наполнить. Если пусто у тебя внутри в сердце, ты не смог получить эту любовь, конечно, ты можешь научиться. Если ты сказал себе, я хочу любить людей, я хочу понять, что такое вкус любви, конечно, я могу наполнить свое сердце, я могу взять какую-то литературу почитать, я могу общаться, я могу учиться у других людей жизнерадостности, я могу поделиться с кем-то. К тому же я могу подойти к маме, если она, конечно, еще жива, или к папе, и сказать, папа и мама, я вас очень люблю, и выяснить, почему в тот или иной момент родители себя так вели. Может быть, они не понимали на самом деле этого. Бывают благополучные семьи, где дети себя чувствуют тоже нелюбимыми. Когда их просто родителей нету, они все время зарабатывают деньги, их задаривают этими подарками, а ребенок остается все время один с няней. А няня, ну что няня? Няня это няня. Няня присмотрит, няня посмотрит, няня накормит. Но ту любовь, которую нужно подарить ребенку, может быть, частичку своей любви, если это хорошая няня, конечно, она подарит. Но материнская любовь и отцовская любовь, конечно, должна присутствовать в жизни ребенка.
1: Как вообще дети воспринимают любовь? Вот нам, например, может казаться, что я же люблю своего ребенка, я все время ему покупаю то, что ему нужно, и хорошие подарки на день рождения дарю. А ребенку, например, нужно не это.
0: Да.
1: Что для детей включает Важно. Это понятие?
0: Понятие любви, конечно.
1: Что им надо?
0: Если мы говорим о языках любви, то, конечно, если это мой язык любви, то это, естественно, подарки. Если мне муж дарит подарки постоянно, я понимаю, что он меня любит. Но если я ему буду дарить эти подарки, он поймет, что я его не люблю, его нужно обнять, с ним посидеть. Есть, конечно, нужно понять, что ребенку нужно. Спроси, подойди, что тебе нужно? И ребенок он сам скажет. Он сам, если ему нужна ласка, он подойдет и попросит у тебя ласки. На самом деле не так уж много и ласки можно уделять детям. Ребенок подошел, ты его обнял, поцеловал, ему стало хорошо, и он пошел дальше.
1: Есть такое мнение, что, например, тоже целовать, обнимать ребенка часто нельзя, потому что, ну, слишком ты его залюбишь, слишком ты его избалуешь вот этими прикосновениями, объятиями. Хотя дети, они, в принципе, ну, часто льнут к взрослым, к таким близким взрослым. Они хотят, чтобы их приобняли, чтобы их там пощекотали, может быть, там, потрепали за волосы. А и взрослые бывают сдержанно ведут себя, считая, что это вредно для ребенка. Так ты его... Да, это баловство. Что вы скажете?
0: Конечно, баловства не может быть. Любовь не может быть слишком большой. Любовь должна быть, а она настолько должна наполнить ребенка, она должна его окружить. Баловство, как можно обозвать любовь баловством? потому что

0: Если есть нужда, то и нужно, это нужно восполнить. А если нужды нету, если ты уже к ребенку подходишь и начинаешь задирать его чем-то, ради ребенок сам скажет: хватит, не надо меня целовать, я уже устал.
1: Подростки, они да. так начинают себя вести.
0: Да. Допустим, моя младшая дочка, как бы я бы ее не хотела затискать, она: мама, отойди от меня, хватит уже целовать. И я такая: доченька, ты же маленькая еще, нужно тебе поцеловать. То есть мне сразу ребенок давал знать, что хватит. На сегодняшний мне твоих, сегодня мне твоих ласк. Мне, наоборот, ее не хватало ласк. Но ребенок, он дает понимать все равно, чего он хочет, чего он не хочет. И бывает так, что, да, чрезмерная родительская любовь, она порой губит детей. Не любовь даже, я бы сказала, опека родительская, она губит детей. А любовь, какая бы она ни была, она, конечно, всегда радует детей, дает им жизненные силы, ободряет их.
1: Да, вот вы сказали про опеку. Действительно, вот мы говорили, конечно, там про объятия, поцелуи, но есть вот такое более широкое понятие, когда мы все стараемся делать за ребенка, слишком уж заботимся о нем сильно, что ребенку начинает уже быть неудобно перед своими сверстниками из-за того, что мама, особенно мальчики, да, переживают по этому поводу, наверное, когда мама, она и школу встречает, и в школу провожает, хотя он уже хочет и может один ходить, и она ему и все время что-то поесть дает и спрашивает: ты поел, ты попил, лобик не горячий, ты не стукнулся, что-то ты бледный. И как бы вот эта вот чрезмерная опека, она может
0: она вредит, вызывать, чрезмерная опека.
1: Вызывать
0: да.
1: раздражение.
0: И это, я хочу сказать, что это не любовь, это эгоизм матери, потому что мама переживает сама, и эти переживания она накладывает на этого ребенка. И ребенку, конечно, становится стыдно смотреть то, что вытворяет уже мама в достаточно взрослом возрасте. Когда меня мама тоже повела в школу, в первый класс, первый день она показала дорогу, а второй день опять собирает вещи, опять собирается. Я говорю: ма, ты куда собираешься? Она говорит: тебя в школу отвезти. Я говорю: ма, я сама дойду до школы, не надо меня водить. То есть есть дети, которые дают понять, и хорошие родители, они услышат ребенка. Я пошла в школу, вы думаете, мама за мной не пошла? Пошла, но она шла потихоньку, за деревьями пряталась, чтобы я не видела. А я шла спокойно и с полным чувством того, что я сама самостоятельно иду до школы, и мне мама это доверила. И когда мама сказала, что я несколько раз за тобой ходила, уже когда в более взрослом возрасте, проверила, как ты переходишь через дорогу, правильно ли ты идешь, я была спокойна, тебе в этом доверяла.
1: Но тогда вы об этом не знали.
0: Конечно.
1: Да? Только во взрослом возрасте.
0: Да, ну, я этот же принцип переняла у своей мамы, когда своя дочь стала ходить в школу. И говорю: доченька, тебе уже пора начать ходить самой. И тогда уже я ходила за деревьями, пряталась и смотрела, что делает моя дочь. Но я говорила о том, что: дочь, ты самостоятельна, ты должна это все сделать сама.
1: То есть я понимаю, что здесь главный принцип заключается в том, что нужно быть более внимательным к своему ребенку. То есть ребенок, когда говорит нам «да» или когда он говорит «нет», что его волнует и беспокоит.
0: Да, он обозначит, что ему не хватает или чего слишком много.
1: Олеся, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что вы это время провели с нами. И если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии и вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас сердечно, дорогие друзья. Сегодня наша тема, мы будем говорить о защите детей. 1 июня, день защиты детей. Почему их надо защищать? Кто-то даже думает, что от них надо защищаться, но мы будем говорить о защите детей. Поэтому, кто из нас не мечтал о хотя бы однажды когда-то впасть в детство? Конечно, мы мечтали об этом, и это было здорово, когда ты уже взрослый, но ты делаешь какие-то такие детские простые вещи. Как это классно, как это красиво, когда можешь посмотреть на отца, играющего со своими детьми, увлеченно. Мама, которая вместе с сыном собирает конструктор. Как это здорово. Но не случайно в нашей стране и во многих частях мира есть такой праздник. День защиты детей. От кого их защищать? От чего их нужно защищать? Почему их нужно защищать? Вот об этом мы сегодня и поговорим вместе с вами. Потому что дети – это самая уязвимая часть нашего общества. Ну и вместе с этим – это самая жизнерадостная часть общества. Наверное, не будет секретом, если я скажу, что глядя вот на такие незамысловатые игрушки, которые у каждого из нас были в детстве – как много чувств мы испытывали, как мы любили этого плюшевого мишку, эту железную дорогу, этот мячик, который мы чувствовали, как он пахнет, мы чувствовали, какой он мягкий. Все это просто не может не вызывать самых, что ни на есть, положительных эмоций. Но проходит время, детство проходит. И из детей мы становимся уже взрослыми, и вот теперь на нас возлагается ответственность защищать детей. От кого защищать или от чего защищать? Ну, давайте по порядку. Давайте посмотрим, почему вообще дети нуждаются в защите. Если они, скажем, дети, они невинны, они живут. Кто на них нападает? Почему они нуждаются в защите? Дело в том, что, читая Священное Писание, мы обнаруживаем очень серьезную борьбу между добром и злом. И есть сатана и дьявол, который не стыдится, не имеет совести, не имеет каких-то границ, чтобы сказать: «О, вы знаете, это церковь, я туда не зайду. О, вы знаете, это святое, это дети, это семья». Он зайдет в любую семью, в любую церковь, только чтобы сделать свою разрушительную работу, чтобы рассорить родителей, рассорить детей, чтобы детей привлечь к какой-то дурной, плохой компании, чтобы дети научились делать зло и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не было гармонии, не было единства, не было чего-то такого, что может быть как сдерживающий фактор от напирающего зла. И мы понимаем, что ребенок, он рождается уже эгоистом. Вспомните, как ведут себя новорожденные. Кричат, никого не слушают, требуют своего. Но возникает вопрос, но ведь так же будет не всегда. Правильно, их нужно воспитывать. И воспитание включает в себя не только процесс кормления, одевания ребенка, и это самое главное. Очень важно, чтобы ребенок был научен. Но учить – это прерогатива, конечно же, родителей. И у нас была тема о матери. Мы об этом тоже говорили, что на нее возложена очень серьезная роль научить своих детей очень многому. Но давайте посмотрим на некоторые другие факторы. Сегодня очень много насилия в семье. И я думаю, не секрет, многие из вас видели видеоролики, когда где-то кто-то чужой, нянечка, еще что-то, проявляли чрезмерную агрессию, может быть, физическую.

человеческое рукоприкладство. Хотя надо сказать, что сегодня в мире, в западном превалирующем обществе, то бытует мнение, что детей нельзя наказывать. Можешь кричать на него, можешь ему объяснять, но нельзя применять какие-то физические средства наказания. А что говорит Священное Писание? Очень интересные тексты есть у нас. Я бы хотел некоторые из них прочитать, потому что, когда мы читаем Священное Писание, то мы находим один интересный, важный для нас совет. Ну, давайте по порядку. Это притчи, 22 глава, 15 стих. Вы спросите, как я так запомнил, да? Очень легко. Я помню, когда-то мне его подарили на открытку как пожелание. А здесь написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Дальше. Здесь очень много текстов, где мудрый Соломон говорит: «Наказывай отрока и не гнушайся криком его, иначе впоследствии придется еще больше его наказывать». Он там говорит о кощунстве, он говорит об обличительной розге, то есть о наказании. Но я бы хотел сделать акцент сегодня именно на, ну, назовем это классически, золотой середине между лютым наказанием и между абсолютным отсутствием наказания. Когда родители не вовремя наказывают детей, а потом те выходят за рамки, а потом у родителей лопается терпение и начинается что-то страшное. Но есть понятие, когда идет систематическое обучение ребенка, и иногда наказание необходимо. Так говорит Писание. Хотя, видите, западное общество вступает в конфликт со Священным Писанием. Нельзя наказывать. А мы потом начинаем удивляться, почему такие проблемы. Мы видим, что некоторые дети, подросшие дети, хотя они все равно остаются детьми, берут в руки оружие, начинают притеснять своих сверстников. И я уже говорил в одной из передач о том, что у меня есть моя очень хорошая знакомая, она учительница в школе. И даже получила премию «Учитель года». И она говорит: у нас сегодня в 5 классе, когда дерутся дети, скорую вызывают. Они не могут остановиться, потому что слишком много игр, слишком много вложено, скажем, вот негатива, стрельбы и прочего в сознание ребенка, в сознание детей. Но еще раз, если вернуться к самой главной нашей проблеме. Сегодня дети испытывают насилие. Может быть, потому что родителям просто некогда заниматься. А ребенок растет эгоистом. Его надо учить, его надо приучать. Даже есть статистика, что когда в семье растет один ребенок, он более сильный эгоист, нежели когда их двое, трое или еще несколько. То есть есть нюансы. И мы сегодня можем уже прочитать. Где-то психологи нас учат, подсказывают. Где-то в Писании мы находим основу воспитания детей. Но есть сегодня возможность научиться воспитывать детей. Но и вместе с этим защитить своих детей от насилия. Потому что ребенок, он как губка, он все впитывает, он запоминает. Он потом растет либо с комплексами, либо еще с чем-то. Поэтому не зря, и это правильно, что есть такой день защиты детей. Защиты хранил бы Бог, конечно, от насилия, потому что это полностью поломанная судьба. И только дьявол мог это все привнести, чтобы слабые, беззащитные девочки, мальчики, они подвергались какому-то такому вопиющему, страшному насилию. Это недопустимо. Это грех, очень тяжелый грех. И Господь взыщет с каждого, кто себе позволял эти вещи по отношению к детям. Потому что Писание говорит, и Соломон говорит, и книга притчи, да и не только, о том, что Господь всегда заступится за сироту, за вдову, за обиженного. И, кстати, если совсем быть точным, то в книге притчи, в 31 главе, здесь написано: «Открывай уста твои за безгласного». 8 стих. «И для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, если ты видишь, что человек не может за себя постоять, он слабый, он незащищенный, он сирота, за него некому заступиться. У него нет 4 старших брата, у него нет каких-то там, может быть, физических данных таких вот мощных. Ты должен за него заступиться. Так говорит Священное Писание. Ты не можешь быть равнодушным. Ты не можешь быть просто сторонним наблюдателем. Посмотрим, что будет. Я помню, у нас один наш проповедник, пастор церкви, он однажды в прошлом был очень сильным

человеком в вопросах восточных единоборств. Он имеет там титулы, пояс и прочее. И вот он однажды принял Христа, принял крещение, уверовал. И позже даже стал служителем, пастором церкви. И вот однажды он рассказывал, как ехал в электричке, и зашли подвыпившая компания, ребята, молодчики, и начали приставать до людей, начали там что-то от них требовать, ожидать, чтобы те им что-то дали. И он сидел и молился, и говорил: «Господи, если они сейчас не успокоятся через 2 минуты, буду знать, что ты хочешь действовать через меня». И они не успокоились. И тогда он их успокоил, всех положил аккуратненько между сиденьями, людей попросил пройти в другой вагон и так далее. То есть ты, если можешь защитить, заступиться, когда кто-то обижает слабого или бабушку, и вот это классическое понятие «перевести бабушку через дорогу», помочь ей, там, когда она не может разобраться с тем же банкоматом или еще с чем-то. Это наше право, это наша обязанность. Поэтому дети, они смотрят на взрослых. И поверьте, они будут делать не то, что мы говорим. Они будут делать то, что делаем мы. И они смотрят. Поэтому мы всегда должны давать добрый пример, как взрослые. Но в этом и есть защита. Защитить наших детей от наркомании, от дурной компании, от всевозможных, пусть даже игр, которые они любят, которые вроде бы заняли роль няньки в семье. Когда человек, может, мама занята, особенно, к великому сожалению, сегодня, когда очень много матерей, которые в одиночку воспитывают своих деток. Они вынуждены на работе быть, долго работать, много, чтобы потом что-то заработать, прокормить секции, школу оплатить, одежда, еда и прочее. Это очень непросто. И поэтому вдруг, как в том мультике детском, Чип и Дейл спешат на помощь, пришли к нам компьютерные игры. И ты знаешь, что ты, если он сел ребенок, ты его оставил, то там же его и возьмешь. Он никуда не денется, он как примагниченный к экрану. Но возникает вопрос, а это ли должно сегодня происходить с нашими детьми? Ну, наверное, конечно, нет, потому что физкультура, ее никто не отменял. И мы должны детям, как взрослые, обеспечить вот эту как бы радость. И мне так приятно наблюдать, когда вот я общаюсь. У меня очень много друзей, родителей, у которых есть мальчики, у кого девочки, у кого смешанные, большие семьи, маленькие. И вот мне так приятно, когда они говорят: слушай, надо нам куда-то выехать, мы, наверное, уже давно в парке не были, надо детвору вывезти, пусть на роликах покатаются, мы им немножко там покажем что-то, надо на природу выехать. Думаешь, как так? Родители подумали, дети даже не знают ничего, они себе там уроки делают, на музыку ходят, но родители думают, что надо для детей что-то сделать. Надо им как-то вот сделать свежий воздух, какой-то конкурс, или там на коньках пусть покатаются, на роликах, или еще на чем-то. Это заботящиеся родители. Они защищают своих детей. Они выбирают им друзей, а не просто на откуп самого, скажем, ребенка. Очень непросто сегодня воспитать подрастающее поколение. Нужно просить у Бога мудрости, чтобы это сделать. Потому что я общался с одним профессором, очень серьезный человек, директор института. И он говорит: как ты сегодня можешь научить подростка, студента, когда он сам не знает, чего он хочет? Ты его учишь одному, он закончил и пошел работать совершенно по другой теме, по другой специальности. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны помочь нашим детям, защищать их от всего дурного. Мы можем перечислять это дурное, но можем вместе с этим, зная все это, делать такое пассивное заграждение, чтобы они были сохранены, чтобы они научились сами уже потом отличать хорошо и плохо. Вы знаете, интересно, Христос сказал в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 23 главе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст». Оказывается, Христу очень хотелось, чтобы его дети были собраны, как дети воедино, чтобы вот почувствовали эту защиту Господню. Но, видите, они не захотели. Да, вроде бы понятно, дети часто демонстрируют элементы, такие вот каприз, неповиновение, какого-то такого бунта и так далее. Потому что они еще не все понимают. У них есть, может быть, какие-то знания, но у них нет опыта. И поэтому нужно приучать детей, чтобы они понимали, что опыт – это важно. Его

Его нужно перенимать, его надо учиться, этому опыту надо учиться и нарабатывать свой. Позвольте еще несколько слов сказать относительно древней-древней истории. Когда народ израильский выходил из Египта, Моисей выводит их из Египта, и он ходит к фараону. Фараон не спешит отпускать. Наверное, многие из вас уже слышали о понятии 10 египетских язв. Но что было между ними? Посмотрите, фараон по чуть-чуть отдавал, по чуть-чуть соглашался с тем, что народ должен выйти, потому что так сказал Господь. И вот посмотрите, что было, когда уже появилась, скажем, язва за язвой. И вот уже фараон как бы с одним согласился, ну, если по порядку. Он сначала говорил, что зачем вам вообще идти, вы должны идти, никуда не должны идти, здесь оставаться, в этой земле принести жертву. Второе, что он сказал и не соглашался, это что зачем вам далеко уходить? Идите близко, вот рядом, здесь вам будет, чтобы я всегда мог вас догнать. И вот третье, это книга Исход, 10 глава, 10 стих. И здесь написано, фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но смотрите, что он говорит дальше. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, как вы сего и просили. И выгнал их от фараона, то есть Моисея и Аарона. Посмотрите, откуда идет начало, чтобы к Богу приходили одни мужчины, только мужчины. Я думаю, мы можем какие-то ассоциации уже для себя в голове найти. А это еще тогда фараон говорил, зачем дети? Идите без детей, идите одни мужчины, взрослые, сходите, помолитесь, поклонитесь, детей не втягивайте. Но возникает вопрос, а согласился ли с этим Бог? Конечно, нет. И здесь мы находим, что дальше, когда начались язвы, и написано, и на всю землю восточную ветер, который продолжался весь тот день и всю ночь, и он нанес саранчу. И саранча начала все поедать. И уже потом, чуть позже, он говорит, ладно, берите детей, но пусть останется мелкий и крупный скот ваш. То есть никогда сатана, а фараон здесь символизирует сатану, который отпускает народ, который Господь пришел забрать, а это именно так и происходит в переносном смысле, мы сегодня можем в этом даже не сомневаться, когда человек принимает Иисуса в свое сердце, то сатана не спешит этому обрадоваться. Будьте готовы, он обязательно предпримет какой-то реванш, но победа будет за Богом. Поэтому он по чуть-чуть отдает, он и говорит, ну зачем тебе все время там... Или посещать церковь, или читать Писание. Смотри, все живут, никто не читает. Тебе оно надо? Ну, прочитай один-два текста там, тебе понравится, и живи с этим. И потом, ну зачем ты детей своих будешь водить в церковь или как-то их чему-то учить? Вырастут, поймут. Вырастут и поймут. Да, это очень интересная точка зрения. А если вырастут и не поймут? А если вырастут и поймут все не так, что тогда будем делать? Поэтому... Защищать детей – это очень важно. И Господь говорит в книге пророка Исаии тоже очень интересные вещи, что сыновей твоих, он говорит, я спасу. Значит, Богу важно, чтобы наши дети были защищены, чтобы мы, как его дети, мы никогда не почувствовали себя брошенными, не почувствовали себя вот без Бога, знаете, вот так вот, как один в океане. Такого не может быть, потому что Господь очень заинтересован, чтобы каждый из нас ощущал Его присутствие рядом с собой. Может быть, это непросто. Может быть, ощущать, что вот ты всегда в присутствии Божьем. Но вы знаете, как от многих бед это может спасти. Сегодня многие люди ставят в дом видеонаблюдение, чтобы наблюдать за тем, что происходит в их отсутствии. И тогда многое видно, знаете, видно, кто что нашкодил, скинул, сбросил, поломал и так далее. И кто как себя вел. Но вы представьте себе, друзья, что мы всегда находимся в присутствии Божьем. И это присутствие нам во благо, потому что в книге «Числа» есть записанное благословение, которое Господь повелел записать Моисею и Аарону и говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Вот Господь хотел, чтобы народ был благословенным, чтобы Божье благословение. И вот священник, он должен был благословить народ, подняв руки, благословить народ. Как? Вот в чем суть этого благословения? Давайте прочитаем. 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя».

Какое благословение? Благословение – это когда у тебя есть успех на поле, в здоровье, в средствах и когда нет войны. То есть благословение, оно многогранно, оно обширно. Дальше он говорит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, и как бы сохранность тебя – это в руках Божьих, это и есть благословение. Второе, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. То есть или обратит свое лицо на тебя, презрит, то есть посмотрит на тебя. Смотрите, он здесь упоминает слово «лицо». И еще раз посмотрим. Презрит на тебя Господь каким лицом? Хмурым лицом? Злым лицом? Таким, знаете, взыскивающим лицом? Или светлым лицом? Конечно, светлым. И вот здесь написано, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Или другими словами, простит тебя, потому что помилуйте, пожалуйста, это и есть, простите, пожалуйста. Господь сегодня очень хотел бы, чтобы мы вот такое благословение ощущали. И третье, что говорит здесь Господь, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Оказывается, когда человек живет, и вот в древности он приходил на богослужение, и по завершению богослужения служитель, воздевая руки, благословлял народ вот таким благословением. Мы, кстати, тоже всегда практикуем эту форму благословения в конце богослужения. То он уходил с благословения, и он, и дети его. И кроме всего прочего, когда мы читаем уже в книге Второзакония, что Господь повелел своему народу учить детей, и идя дорогой, и сидя, и ложась, и вставая, наставлять детей в истине. Интересно, что в Новом Завете уже апостол Иоанн, это любимый ученик Иисуса, посмотрите, что он написал, три послания здесь еще, и обращаясь, он пишет такую тонкость, казалось бы, подмечает. Второе послание святого апостола Иоанна Богослова. 4 стих 1 главы. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Вот родители позаботились о своих детях. Они их потихонечку научили истине библейской, божественной. А вы знаете, о дурном они научатся сами. В этом можете не сомневаться. Я помню, беседовал тоже с одним человеком о его сыне, задал ему там вопрос. Я говорю, да вот есть подозрения некоторые вот на... И он ответил, я своего сына этому не учил. Что ты можешь сказать? Значит, его научил кто-то другой. Поэтому, поверьте, сатана будет прилагать огромные усилия для того, чтобы наши дети испортились. Нам нужно защищать наших детей от тлетворного влияния, от дурной компании, еще раз повторю, от всего, что может навредить нашим детям, от насилия. И хочу сказать, что дети, они всегда перед лицом Господа. Всегда. Поэтому обижающие детей, когда никто не видит и никто не может помочь, это напрямую, Писание говорит, ангелы всегда видят лицо Господа, и сразу же Господь знает обо всем, что происходит с его малыми детьми. Поэтому мы с вами, даже взрослые, мы тоже Божьи дети. И мы тоже сегодня уязвимы от сатаны, от его нападок, и Господь защищает нас. Просто он делает это не так, как мы, может быть, привыкли или ожидаем. Он делает все, чтобы мы могли как бы незаметно получать эту помощь. А многие люди думают, что взаимоотношения с Богом – это такая, знаете, громогласность какая-то должна быть. Но это не так. Потому что, чтобы вот так Бог с тобой общался лицом к лицу, надо быть таким же смиренным, как Моисей. Быть кратчайшим из всех людей на земле. А мы, люди, очень сегодня экспрессивные. Поэтому Господь работает с нами через обстоятельства. Он вроде бы естественно устраивает наш путь. Вроде бы мы смотрим, говорим, ой, как хорошо, такая школа хорошая попалась. Ой, посмотри, какая хорошая учительница у нас попалась. И вот благодаря этой учительнице наш ребенок теперь захотел музыкой заниматься, там еще чего-то, входит в школу с охотой и так далее. Но если бы ангелы могли приподнять, приоткрыть завесу, и увидели бы, что Господь устроил обстоятельства. Поэтому, защищая своих детей, мы должны вручать их в руки Божьи. И причем вы спросите, а когда? Но не на 18-летие. Нужно их вручать в руки Божьи, начиная еще с зачатия, рождения и каждый день. Просто ходатайствовать за своих детей.
Вот в чем

защита. Вручить своих слабых, беззащитных детей в руки Господа. Я недавно беседовал с одной семьей. Очень интересная семья, мои ровесники, может быть, где-то молодая пара, и у них двое детей. Сын подросток и девочка. И вот интересно то, что этот сын подросток увлекся мотоциклами, и они вынуждены были переехать из одного города порядка 70 километров, продать квартиру, здесь искать новое благоустройство, искать жилье, новую работу. И вы думаете, ради чего? Чтобы вытащить своего ребенка, своего сына из дурной компании. Как вы думаете, Господь оценит эту жертву? Очень щедро оценит. И я верю, я им сказал об этом, что Господь благословит вас, потому что это благородно. Это вы заботитесь о своих детях. Господь, спасая своих детей, пришел на землю, чтобы здесь прожить и прожить эту жизнь вместе с нами, чтобы нас потом спасти. Вопрос. А спасет ли он сегодня детей, которые умерли в младенчестве? Вы знаете, это очень тоже такая тема достаточно спорная, потому что одни говорят ни в коем случае, другие говорят, конечно, однозначно спасет. Но у нас есть свидетельство, и свидетельство духа пророчества о том, что ангелы принесут на руках младенцев, которых родители потеряли в самом, скажем, детстве. Но дети спасаются верой родителей. Поэтому, когда мы читаем про допотопный мир, что дети даже были погибшие, то написано, что все помышления сердца их были зло во всякое время. Они были заражены настолько грехом, что весь вопрос заключался только во времени. Дать возможность вырасти, и, поверьте, они бы делали еще хуже беззакония, нежели делали их отцы и родители. И история Содома и Гоморры нам тому подтверждение, когда написано, весь город собрался к дверям дома, чтобы вывести двух путников или ангелов Божьих, дабы их, как написано, познать их. Вопрос. Там написано «и старый, и малый». Все пришли, весь город, от старого до молодого. Значит, растление имеет свои огромные тяжелые последствия. Поэтому Господь призывает нас сегодня вместе с, скажем, с нашим городом, с нашей страной, мы тоже будем защищать наших детей. Защищать их от зла, защищать их от дьявола, от сатаны, от всего дурного, что только может к ним, а оно, кстати, очень хорошо к ним липнет. Но Бог даст мудрость и Бог даст силу защитить наших детей, чтобы они выросли нормальными, чтобы когда они уже начнут понимать, отличать лево, право и хорошее от плохого, у них уже сформировался этот внутренний сильный стержень. Хороший день, 1 июня, день защиты детей. И я призываю каждого, кто сейчас вот нас смотрит, чтобы вы могли на 1 июня приготовить что-нибудь и хоть каких-то детей дозащитить. Увидели детей, пусть это не ваши дети, подскажите им что-нибудь, увлеките их спортом, увлеките их какими-нибудь знаниями, туризмом, путешествиями. И поверьте, это может очень сильно изменить чью-то судьбу, потому что, к сожалению великому, но иногда родители не являются самым сильным авторитетом. Так давайте тогда будем так вести себя, чтобы у нас не было чужих детей. И Бог благословит и нас, и наших детей. Добра вам!

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье, как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
1: Ну, создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка. Или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях, и как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношениях семейных, в отношении семейных ценностей. Да? «И благословил Бог семью, и благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это одно из условий благословения появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да? Не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться. И я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни.
0: Угу. Вы дети, интересно сказали.
1: Дети,
0: вот, да.
1: Да, да, дети это гораздо ценнее, угу, чем просто какие-то живые существа в вашем доме. И прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. Угу. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
0: А да? Почему они отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
1: Нет,
0: в современном,
1: я думаю, что есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и не обремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа, и люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому

Прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или

0: хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровья человека. Да? Или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
1: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как вот здесь в данном случае, неужели расставаться?
0: Вы понимаете, что, ну, как Бог говорит о том, что браки создаются на небесах, и они нерушимы для Бога, да, они священны. Поэтому прежде, я говорю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня ну, в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваешь, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а... Вот так, вот так, вот так, опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет, здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
1: обеспечить их.
0: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там
1: социальные,
0: да, да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть, и третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование. И четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их, своих детей снабдите. Поэтому, ну, я как верующий человек отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
1: И осознанностью.
0: И хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужна вот эта ответственность и осознание к появлению детей? А потому что еще одна из функций, которые относятся к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что
1: да,
0: Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно, да, Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25.

0: стих. Бог не просто сказал «плодитесь и размножайтесь», да, он еще сказал «кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Я не знаю почему, но синодальный перевод имеет вот такое определение «кто жалеет розги». Я хочу вам прочитать современный перевод этого же текста, как он звучит. «Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его. Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины». Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И создается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется «Как ремешок в гости к попе ходил».
1: То есть уже
0: чаще всего, да, родители используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха, который ведет за собой, да, показывая или подавая пример. Можно так переводить. Можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи. Да, то есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать – это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
1: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да, вот, да, наказания ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка? Как это нужно делать правильно? Что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
0: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно, они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да, в том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да, как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова. То есть детей мы пытаемся воспитывать словом. Но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно. Вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорил, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
1: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
0: Ну, я смотрю, как папа это... с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят друг с другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нету опыта.
1: И ориентира, так скажем.
0: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит до конца, там, и префронтальная кора у него не совсем развита,

0: и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как бы, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют, там, в войнушки, в машинки, или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность, и это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание, и формирует его как личность, формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там, чужое брать нельзя. К примеру, мама себе чай сделала, бутерброд положила, папа зашел на кухню, стоит чай, стоит бутерброд, берет, и мама говорит, ну, сделай себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю. Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
1: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
0: Да, и он когда будет не брать видит, чужое. Да. Нет, он будет брать чужое. То есть он, если видит, что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать нельзя, он будет брать чужое. Он не будет, он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
1: И, соответственно, повторяет.
0: И это, это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливыми, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
1: Да, абсолютно верно. Да, и так и происходит.
0: Кстати, Аня, вот скажу тебе, вот почему я сказал, что это проблема современности. Я встречаю детей, которые не, вот, даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
1: Абсолютно
0: верно. То есть сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
1: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. И я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок уже, глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

0: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
1: Верно.
0: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
1: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
0: Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
1: Да.
0: Если там это тотчас.
1: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со Мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» 7 хлебов, — ответили они. И Он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам Своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со Своими учениками и отправился в землю Далманофы».
0: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
1: Да.
0: Рыбки там еще пока что не появились.
1: Да. Тут вот несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
0: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
1: Да.
0: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
1: Но мне

0: Нравится то, что как бы вот, и хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, Он спускается к его нужде. И Он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, Он их наставляет, да, Он их исцеляет, Он им помогает, Он утешает их. Но Он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду. Но Христос так не делает. Он говорит, я их, если их отпущу, они найдут еду, но пока будут идти, ослабеют. Он говорит, я хочу удовлетворить их нужду. То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле, что вот Он даже знает, что люди, ну, вокруг Него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил,
1: да.
0: Но они продолжают, говорят, Господи, мы здесь тоже ничего не можем сделать, да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех. Но Христос снова знает, что у них что-то есть, есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит, давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим, при обращении Христа к Богу, к своему Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот в плане того, что они искали вот, хлеба или... Или не было здесь такого? Вот. Вроде бы, как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да, но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба,
1: да.
0: Или что имеете в виду? Ну, нет, наверное, я думаю, что это не упрек, потому что, как мы в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они оставляли все и неслись туда. Ну, скажем, нашим языком таким, для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что он никто из людей не говорил так, как он, потому что он говорит, как власть имеющий. Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда. Да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей. Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому путешествующему в пустыне да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что Он делает, Он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что Его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность. Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали, ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть, чтобы сделать его потом, ну, царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта, как бы, весть, она так, ну, расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое...

0: которое Христос сделал безусловно, для людей.
1: Да.
0: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень часто можем сказать, ну, вы можете пойти поесть, вернуться потом, у вас нет в этом никакой проблемы. Да. Продолжим, наверное, дальше читать.
1: Да, давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал, «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь одна лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им, «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000? 12, ответили они Иисусу. А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками? И они сказали ему, 7. Так неужели все еще не понимаете, спросил он их».
0: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
1: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим, да, кому много дано, от того много и потребуется.
0: Угу.
1: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в Его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят, какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит, да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразие. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит, я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял, да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли. Чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит, я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но тем не менее какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
0: Да.
1: Достаточно много лицемерия, да? Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да? Вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да? И Он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей. То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так

0: поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти. Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам, да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерие, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да? У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир. Совершенно другой мир. Поэтому говорит, он говорит, вы удаляйтесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно, как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же-таки, это происходит, да. Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и Фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем. Это не так. Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, Господи, открой нам. Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний. Они хотели, чтобы Он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя. Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: Ну, то есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это их Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей, потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, не знаю сказать слово «осуждает», да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не видишь?
1: Почему ты не видишь, да.
0: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так,

0: так, осуждает по Божьему, да, но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что он потом им говорит следующие слова. Что вы, о чем вы думаете, да, что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.
0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко о других вещах. Да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда Христос встал на эту ступеньку, то Он говорит им: не оставайтесь там, не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда иногда люди укоряют друг друга. Так больно, что уже человек не может подняться, да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не такой.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит: ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит: я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему: нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, не наесть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит: не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят, и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит: вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да? Не хотите больше. Христос говорит: давайте, будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что Он начинает говорить о куда Он идет, на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого вот мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это дело.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие...

0: не верили, не шли за ним. Почему так происходило?
1: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Хотя они знали, что должен был прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались все вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть. Да? Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну, и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. Угу. А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
0: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь...

0: получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Как у вас настроение сегодня? Хорошее?
2: Ну, это безобразие просто, а!
1: А вот у нашей Марьи Ивановны...
2: додумался?
1: Кажется, не очень.
2: Я с этим разберусь.
1: Надо пойти посмотреть и спросить, что происходит.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович!
1: А, Танечка, здравствуй!
3: Нужен ваш совет. Как вы считаете, это хороший рисунок?
1: Это? Да, хороший. Ну, это же обычный смайлик. Сейчас таких везде полно. Значки всякие делают, на футболках рисуют, а в интернете на каждом шагу.
3: Спасибо, Афанасий Филиппович.
2: А? Безобразие, а?
1: Добрый день, Марья Ивановна, добрый день. Что случилось?
2: Ой, Афанасий Филиппович, добрый день. Смотрите, на скамейку не сядьте, испачкаетесь. Вы видите, что натворили?
1: А? В самом деле, на скамейку.
2: Безобразники.
1: И не сядешь. А!
2: Ну?
1: Я ж только что видел.
2: Что?
1: Такое.
2: Где?
1: Танечка ко мне приходила. Танечка, подожди! Танюш! Пойди-ка сюда на минутку. Сейчас, сейчас, подождите. Вот, Танюш, вот этот рисуночек, который ты мне показывала. А, что ты скажешь вот по этому поводу?
2: А?
1: Да.
3: Я знаю, кто это сделал.
1: Извини, пожалуйста, Танюш.
3: Это один товарищ из нашего класса.
4: Товарищ? Ну-ка давай мне этого товарища, я ему сейчас быстро тряпку в руки, чтобы он все тут отмывал. А, товарищ?
3: Ну, наверное, нехорошо будет, если я его предам.
4: Нехорошо? А вот это вот делать хорошо? А?
3: Я совсем запуталась, что хорошо, а что нехорошо. Давайте я, что ли... за него вымою.
1: Давайте-ка лучше вот как решим. Пойдемте ко мне в мастерскую, обсудим этот вопрос. И уж если на то пошло, тряпочки я найду, у меня в мастерской есть, и сами вымоем.
4: Ну, что, заходите, сходите. Ну, давайте обсудим.
1: Да.
4: Пойдем, пойдем,
1: да.
4: Тань.
1: Ох, ох, ох, да, тут надо посмотреть.
4: Заходи.
3: Вот вы мне говорите его назвать. А разве командира класса хорошо предавать? Мы же его все вместе выбирали. Он ведь такой хороший. Ну, или был хороший.
1: А теперь, значит, он уже перестал быть хорошим. Так, что ли?
3: Знаете, когда мы его выбирали, он вроде старался, ничего плохого не делал. А потом началось. То двойку получит, то учительница нагрубит. В общем... испортился наш командир.
1: Ну, а вот картиночка, вот этот смайлик. А он тут при чем?
3: Так он ведь его выбрал своим символом. Вот и рисует, где попало. То на партах, то на скамейках, то на заборах. А недавно, представляете, он этот смайлик, знаете, где нарисовал?
4: Где?
3: В нашем классном журнале с оценками. На весь лист.
1: Так просто нельзя. Это журнал, это же солидный документ.
4: А что уж это у вашего командира никто не остановит, Тань?
3: Да с ним уже и учительница разговаривала, и девочки из нашего класса. Только он никого не слушает. Говорит, что это круто. А когда директор школы узнает...

0: о журнале, она сказала, что он больше командиром не будет, и написала специальное распоряжение, чтобы его отстранили.
1: Да, ну и дела.
0: А мы ведь его на целый учебный год выбирали, только год еще не кончился. Вот он и говорит, что несправедливо это будет, что его, чтобы его из командиров исключали. А исправляться не хочет. А мне-то что делать?
2: Танечка, ну а ты-то тут при чем?
0: Дело в том, что командиром класса учительница предложила меня выбрать. А я думаю, что если я соглашусь, как-то нехорошо это будет.
1: Вот оно что. Ты знаешь, Танюш, мне вот то, что ты рассказала, напоминает мне одну очень древнюю историю. Я расскажу тебе, а ты послушай и реши, как поступить. Было это очень давно. В одной сильной богатой стране, в Вавилоне, правил царь по имени Валтасар. Он был самолюбивым и гордым, делал неугодное перед всеми людьми, но никто не мог его остановить. Однажды Валтасар устроил большой пир, куда были приглашены много людей. Выпив вина, царь стал пьян. Он решил похвастаться чем-нибудь перед теми, кто был на пиру. Тогда он приказал принести золотые сосуды из Божьего храма и раздал их, чтобы люди пили из них. По его приказу это было сделано. Бог, который долго терпел злые дела Валтасара, решил, наконец, остановить этого негодного царя. Бог объявил Валтасару свое решение. И сделал он это весьма необычно. Прямо во время пира вдруг на стене стали появляться огненные буквы и знаки. Тут Валтасар испугался и понял, что выше, чем его царский трон, есть небесный Бог. Когда буквы перестали появляться, царь трясся от страха. Он не мог понять, что же значит написанное. Его гадатели тоже не смогли ему в этом помочь. Тогда позвали Даниила. Этот человек уважал и поклонялся Богу, которого оскорбил Валтасар. Взглянув на надпись, он передал Валтасару такие слова от Бога. «Царствованию твоему пришел конец, и я отдаю его медянам и персам». В ту же самую ночь слова Бога сбылись. Царство Валтасара было захвачено, а он сам получил соответствующее наказание.
0: Выходит, не все руководители ведут себя правильно.
1: Такое случается, увы. Поэтому-то директор школы и распорядилась исключить вашего командира. Ну, я думаю, что это будет для него уроком. И он задумается о своем поведении. Может быть, ты ему поможешь в этом. Или, если не ты, то ваши ребята.
3: А мне помогут.
4: Ты куда сел?
5: Кто это сделал? Ну вот, теперь мне чистить, придется стирать. Это все Вовка виноват. И зачем мы только его командиром выбрали?
4: Да, точно, долой командира.
0: Ой, это же ребята из нашего класса, пойдемте.
2: Пойдемте.
0: Привет, ребята.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Что, сел на изрисованную лавочку?
5: Мы не сразу заметили, что там был мел.
0: Давайте приведем лавочку в порядок, чтобы больше никто не пострадал.
1: Правильно. А я вас обеспечу необходимым инвентарем. Разбирайте тряпочки. Так, вот молодцы.
2: Молодцы. А что, Афанасий Филиппович, мне кажется, станет замечательный командир получится. Смотрите, как она ловко ребята организовала, да?
1: Еще бы.

0: Молодец.
1: Ребята, а вы случайно не командиры? Если так, то желаю вам побольше добрых дел.
0: Вместе со своими друзьями. До свидания.
1: Пока, командиры.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся. Потому что нам приятно делать зарядку. Вдох. Выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо, наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо, следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и к левому плечу. Раз. Два.
1: Раз.
0: Два.
1: Раз.
0: Два.
1: И раз.
0: Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. И раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз. И два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо, на правое плечо, на правое, Ульяна.
1: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение, не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя, к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз,
1: два,
0: три, четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз,
1: два.
0: Раз.
1: Два.
0: Молодцы.
1: Раз.
0: Два.
1: И три.
0: И четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз,
1: два,
0: раз, два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо несколько раз.

0: Вот так. И влево. Раз, два, три и четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой, смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой, голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так, вот молодцы. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз, два и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим, ноги на ширине плеч. Мяч за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем. Прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. Упражнение «Дуга». Взяли мяч, мяч внизу, поднимаем его вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Хорошенько прогнулись. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Прогнулись, выдохнули, вдох. Марина, прогибаемся, руки прямые, не сгибаем руки. И раз, хорошо, два. И раз, два. Следующее упражнение – приседания. Мяч у нас наверху. Приседаем, руки за голову. И вот таким образом. Раз, два. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся. Молодцы. Хорошенько. Хорошо. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Упражнение «Ветер». Мяч у нас справа лежит. Мы приседаем, берем мяч. И ветер у нас дует влево. Мы опять присели. И вправо. Хорошо. Ветер дует. Молодцы. И раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь у нас будет баскетбол. Упражнение на ловкость. Ударяем мячом правой рукой о пол. И ловим левой. Правой, левой. Правой, левой. Хорошо. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим партнеру спиной и посылаем мяч между ног. И, Марина, ты готова?
1: Да.
0: И раз. Ударяем по пол. Вот так. Молодцы. Хорошо. Раз.
1: Так. Мне нравится.
0: Еще бы. Это веселое упражнение. Так. И последний разок. Вот так.

0: Молодцы. И упражнение мостик. Мяч сзади в руках. Ваня, где твой мяч?
1: Вот он. И вот это.
0: Так, прогибаемся, наклоняемся вперед. Смотрим прямо перед собой. И прогнулись хорошенько. Выпрямились. И еще разок. И попытаемся положить мяч. Положить мяч на поясницу. И удержать его. Закончили.

А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы, к себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Мариночка, носочки вытяни вперед. Вытяни. Так. Хорошо. Доставай, доставай руками до носков. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом. К левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога, другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол. Перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два, раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, повисели. Хорошо.

все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.

монотеизма отрицают существование иных богов, кроме того, в кого верят. Однако Библия говорит об идолах и богах. Относится ли это только к древности? Есть ли в современном мире место богам? Пусть приоритеты в нашей жизни позволят по-настоящему принадлежать Господу. Друзья, мы вместе сегодня поговорим на эту тему «Бог богов». Есть ли Бог у богов? Самим термином уже подразумевается существование этих самых богов. Но нам это не близко, неуместно, ведь мы же верим в рамках монотеистической религии, где Бог один. Ну, надо разбираться. Мы вместе посмотрим на определение, с которым этот термин «бог богов» соседствует. Начнем с термина «царь царей». Он впервые встречается еще в древней истории и в светской истории, описывает империи Вавилонскую и Медоперсидскую. Царь Артаксеркс назван царем царей. Также Даниил, обращаясь к царю Навуходоносору, говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Это очень интересно. Мне кажется, здесь некая ирония усматривается. Даниил использует медоперсидский термин. Тогда еще Медоперсидской империи нет, но определение уже существовало. И говорит это царю, но при этом царю царей говоря, подсказывает: «Тебе это царство царей дал другой царь». Чувствуете, уже три уровня царствования. Ты царь царей, но тебе дал царство кто-то выше. Значит, есть еще больший царь. Эта логика очень важна. Потому что Господь сам определяет некую иерархию, некие приоритеты в жизни человеческой. Допустим, такими словами. В Евангелии сказано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». То есть, признавая царскую власть, мы должны соглашаться с этой властью и отдать этой власти то, что ей принадлежит. Кесареву отдайте кесарево. Ну, а Божие что нужно, кому нужно отдать? Нужно отдать Богу. Потому что Бог над кесарем, над любым царем, над любым правлением. В книге Даниила это очень важно подчеркивается, потому что даже царь царей Навуходоносор однажды оказался в роли такого слабого, неведающего человека, когда не смог свой собственный сон рассказать или даже объяснить. И поэтому Даниил ему говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Тем самым Даниил поясняет: какой бы ни был царь на этой земле, есть Господь, который может этому бренному царю из плоти и крови что-то особое открывать. В момент неведения мы чувствуем собственную слабость. Кто-то, когда чего-то не знает, говорит: «Я в растерянности, я в недоумении». Так было у Навуходоносора. Царь царей, распоряжающийся судьбами людей, не может раскрыть тайну. Господь рассказывает. Кстати, в этом сне, советую вам исследовать этот вопрос, предсказана история мировой цивилизации. И говорится о будущем нашей Земли. Изучите сон Навуходоносора. Однако царь Навуходоносор, столкнувшись с этим объяснением, с толкованием, все равно не смог противостоять собственной гордости. И с ним интересное явление произошло, называется это баантропия, такая психологическая болезнь, когда человек думает о себе, что он животное, а именно вол. Есть и другие синдромы, когда человек считает себя волком или еще каким-то существом. Но вот у Навуходоносора приключилась такая болезнь, когда он не стал признавать над собою власть небесного царя.
Ну и, соответственно, заболел.

лел аж на целых 7 лет. И исполнилось это слово, и он в течение 7 лет вел себя как животное, знаете, такое душевное расстройство. Но когда он пришел в себя, пророчество над ним исполнилось, он вернулся в человеческое состояние и воздал славу Всевышнему. Помимо противостояния между земными царями или гордости, которая обуревает любым высокопоставленным человеком, было еще одно существо, которое не захотело признать власть царя царей. Таковым существом явился архангел Люцифер. Мы читаем о нем в книге Откровения в 12 главе. «На небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, на землю». Вот этот обольщающий всю вселенную не желает подчиняться небесному царю. Естественно, начинает действовать здесь, на этой земле, князь, господствующий в воздухе, дух противления. Когда же действует этот князь, духовный князь, этот ангел? Он пытается разговаривать с людьми на их уровне, представлять образы, понятные человеку. Дьявол так делает, и Господь так делает, пытаясь дойти до уровня людей, достучаться, что-то из трансцендентного мира представить на понятном уровне для человека. Как пример, мы можем это увидеть в том, как пишет апостол Павел о себе, о своем служении. Он показывает, что для того, чтобы быть понятным разным категориям людей, он становится для них каким-то своим, родным. Ну, давайте увидим это в тексте 1 письмо к Коринфянам, 9 глава, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». В чем здесь идея? Мир духов, в котором царствует Господь, мир духов, в котором Богу противостоит дьявол, пытается общаться с людьми на их уровне и избирает язык, понятный человеку. Так и мы даже используем такое снисхождение, допустим, к детям своим, говоря на их детском языке. Поэтому, когда нужно объяснить идею владычества, Бог берет идею царя и добавляет «царь царей», «царь, господствующий над царями», потому что у нас на земле есть цари. А теперь следующая идея – Бог. У людей есть боги. В язычестве есть очень много богов, религий в целом очень много. И Господь говорит: «У вас есть боги». Вам эта идея понятна? Да. Хорошо. А теперь представьте, что над всеми богами, которые у вас есть на земле, я возвышаюсь, я Бог богов. Давайте посмотрим, как это озвучено в Священном Писании. Хотелось как-то не соглашаться с этим определением. Как же могут быть многие боги? Но мы читаем даже в книге Второзакония, которая является законом Божьим. Если вы помните, 5 книг Моисея – это Тора, что значит «закон Божий». И вот в законе Божьем написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный». В книге Иисуса Навина сказано: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, ибо мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Псалмопевец говорит о том, что Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Ну и в книге Даниила мы также это подчеркиваем, там несколько раз об этом сказано: не только Господь царь царей, но и Бог богов. Это определение мы с вами должны использовать не потому, чтобы начать, не для того, чтобы начать верить в других богов, а в том, чтобы признать просто иерархию. Боги есть не в том мире, на небесах.

Ах, боги есть у нас на земле, в сознании людей, в верованиях людей. И Господь говорит, ну раз у вас уже есть боги, вы что-то признали богами, тогда слушайте внимательно. Я бог богов. Я Господь господствующих. Я владыка владык. Ни в коей мере не должны мы с вами согласиться с тем, что в мире Бога, в трансцендентном мире, в мире духовных существ есть целая иерархия богов. Полубогов, богоподобных, богородиц и так далее. Не может быть. Это наш уровень. Это очень важное наблюдение и замечание, друзья. Не позвольте себе использовать наши земные представления, чтобы описать Небесного Отца. Но все равно будем продолжать исследовать эту тему про сочетание богов. Апостол Павел поясняет в письме к Коринфянам, он говорит так. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не пытается разрушить верование людей. Он обращается к тем, кто уже, к сожалению, в плену языческих представлений. Он пытается показать, что вот те, которых вы признаете за богов, вы даже думаете, что они на небе или на земле, на самом деле не боги. Многое из того, что сотворено на этой земле и в космосе, это сотворенное, это произведение рук Небесного Отца. Вы, может быть, в силу недалекости или, наоборот, в силу мудрствования своего, обожествили что-то. Но Павел говорит о том, что все сотворенное, даже если оно и обожествлено, оно вышло из рук Творца. Это важная идея. Давайте еще вот над чем подумаем. Многое из того, что происходит в нашей жизни, оно имеет силу не по сути своей, а потому что мы в это верим. Господь определяет очень важную идею, что Он живет среди того, что исповедуют Его верующие в Него люди. Как это звучит? Мы обратимся к книге пророка Исаии в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес». Мы с этим согласимся, да? «И во святилище». Ну да, обычно это место строится, чтобы Бог там поселялся среди своего народа. «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит о своем существовании в сердце человеческом, в его веровании. Псалмопевец пишет, что «ты, Боже святой, живешь среди словословий Израиля». Подобная концепция есть в языческих представлениях. Уверен, вы слышали это. Когда боги обретают силу за счет того, как им поклоняются верующие в них люди. Это очень явно в греческой мифологии, когда боги соревнуются за поклонение. То есть, ну, вспомните эти имена, Зевс, Аид, Посейдон, они хотят себе большего количества поклонников. То есть, если Зевсу поклоняется большее количество людей, значит, Зевс становится сильнее. Если Аиду, царствующими в загробном мире, поклоняются больше людей, значит, он обретает силу. Ну и, соответственно, Посейдону из морских глубин. Боги соревнуются за поклонение. Наш Господь, о котором мы узнаем в Священном Писании, Он не зависит от поклонения людей. Он не зависит от нас. Но идея Бога живого, действующего, важна для нас, друзья. Еще раз. Представьте себе, что ваше здание запитано электричеством на 100 киловатт. Уже здание подключено, уже сделаны рубильники, освещение. Но ваша задача – включить этот рубильник, а еще ваша задача – вкрутить правильную лампочку. Вы можете здание запитать на 100 киловатт,
Но в лампочку вкрутить всего лишь

одну лампочку мощностью 30 ватт. И когда вы включите всю эту махину, освещение будет всего лишь на 30 ватт или на 60 ватт. Вы можете начать причитать, почему мне так мало света, я ничего не вижу, почему я напрягаю свои глаза. Но это ты так вкрутил лампочку. Если ты вкрутишь лампочку на 100 ватт, будет ярче, на 300 ватт. Если поставишь прожектор, ты будешь видеть все, будет невероятно красивый свет. Но сделай это. Ты этого не делаешь. Ты можешь причитать на тему, почему так темно. Но ты не включил. То же самое с Господом. Бог говорит о себе, я Бог богов. Но ты же этим не пользуешься. Ты не признаешь Бога богов. Ты признаешь много других маленьких богов. Ты сам что-то можешь обожествить. Пророк Божий предостерегает, что человек может начать поклоняться чему-то, и вот то, чему он поклоняется, обретает силу. Самый простой пример. Вы выбираете родить дитя. Ребеночек. Плоть от плоти вашей. Кровинушка ваша. И вы начинаете посвящать свою жизнь вашему ребенку. И из-за того, что вы его очень любите, этот ребенок начинает управлять. Начинает вами командовать. Начинает что-то просить. И вы взрослый человек, вам может быть 30, 40, 50 лет, но вы начинаете слушать вот этот маленький комочек, который не самостоятелен. Почему? Ваша любовь привязывает вас. Вы начинаете себя ограничивать. Иногда настолько глупо это делаете, что ребенок вами помыкает и может довести до трагедии. Разве это не наблюдается в нашем мире сегодня? Человек обожествил что-то, отдал себя в подчинение ребенку или работе, или дому, или деньгам. И потом в обратку вот это обожествление влияет на самого человека. Если мы этих вещей не признаем, то тогда, конечно, фраза «Бог богов» нам никак не уместна. Но Господь говорит, поверьте, есть боги в этом мире, есть. Вы их сами делаете богами тем, что отдаете свои силы, свою энергию, свое посвящение. И когда вы это сеете, это возвращается к вам. И вами начинает что-то управлять. Ну, вспомните себя. В какие-то моменты вы говорите, ну вот я столько труда вложил, но не могу же я это бросить. Самый яркий пример для дачников. Очень легко сажать все в мае. И очень тяжело за всем следить в июне, в июле и августе. А потом, когда уже и радости нет, когда уже кости ломит, когда уже мозоли натерты, и, казалось бы, можно бросить, потому что у вас есть деньги купить все эти продукты. Но вы заложник. Вы считаете, что раз вы весь май трудились, в июне трудились, в июле бились над урожаем, вы обязаны костьми лечь и в августе посвятить весь месяц выкапыванию своего урожая и сохранению. А в сентябре еще это закручивать, а в октябре это все вести в квартиру, в подвал и так далее. Ну, казалось бы, бытовая мелочь, но это иллюстрация того, друзья, как мы что-то делаем и сами себя загоняем в подчинение, и потом говорим, я ничего не могу. Я обязан, я должен вот это, вот это и вот это. И мы говорим о некой несвободе. Апостол Павел называет это так. Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы? И вот в свете такой постановки вопроса Бог хочет, чтобы мы это признали. Мы рабы многих вещей на этой земле. Мы зависим от материального, мы зависим от семейных отношений, мы зависим от работы, на которую ходим, чтобы получать зарплату. От многих вещей мы зависим. Более того, иногда это носит даже сакральный характер. У нас вырабатывается привычка, мышление, подчинение. Господь говорит, да, это есть, но я над этим. Если ты любишь своих детей, заботишься, ты должен что-то сделать, ты не можешь их бросить. Нельзя. Не можешь ты бросить свою кровинушку, заботься, но заботься так, как я тебе скажу, говорит Господь. Бог может подсказать особый сценарий. Ты любишь своего ребенка, так люби его так, чтобы эта любовь тебя не разрушила. Люби созидательно, люби созидательно. Люби, чтобы последствия были хорошие и в твоей жизни, и в жизни твоей.

их детей. Это важно. Мы зависим от материального. Действительно. Нам нужны финансовые средства на каждый день. Не просто хлеб насущный. Нам нужна еще денежка насущная. Пусть будет. Но Господь говорит, из всего, что есть у тебя, десятая часть принадлежит мне. Да, в твоей жизни управляют деньги. Пусть их будет 100%. Вот из этих 100% 10% мои, говорит Господь. А 90% твои. Ты зависишь от этих денег. Распоряжайся деньгами верно. Мы зависим от времени. Знаете, что и время – это тоже такое божественное определение. Кто-то поклоняется богине судьбы, времени и так далее. Господь говорит, да, вы зависите от времени. Оно ограничено. Чтобы признать, что я есть Бог богов, мне отдайте седьмую часть. Поэтому каждый седьмой день недели, суббота, святой день Господу. И если мы признаем, что мы зависимы от времени, но мы еще показываем, а над временем Господь, который вечный, который создал этот мир, запустил время в движение, и я признаю Бога, Бога богов, в седьмой день недели. Вот такая сбалансированная позиция, она позволяет нам сегодня, друзья, трезво оценивать себя. Господь в конце истории Земли говорит о том, что Он желает объединиться вместе с нами. В книге Откровения, 21 главе, мы находим замечательное описание. Что Господь подарит всем верующим в Него? Книга Откровения, 21 глава, написано. «Услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Какой это Бог? Это Бог, который не борется за почитание себя, который приходит в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а тот Бог, который приходит и служит Сам. Это парадоксально. В мире богов, где происходит постоянное соревнование за популярность, за большую силу и авторитет, Бог приходит со своими принципами и говорит, «Я великий, превознесенный, но я перед вами склонюсь. Я вам послужу». Представьте себе, много было учителей на этой земле, да и сегодня есть учителя, наставники, лидеры. Но однажды был такой лидер, который покорил всех до него живущих и нынешних. Лидер, который сказал, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, ученикам, то и вы должны совершать подобное друг для друга. Наш Господь склонился, омыл ноги обычным грешным людям. И Он показывает, что Его Царство особенное. Оно утверждается не на силе, не на противостоянии, не на соперничестве, а на смирении. Это уникальное царство. Есть эксперимент, который однажды в одном университете проводился, когда учитель пригласил студентку из зала и попросил, давай с тобой поругаемся. И попросил ее обзывать учителя. В ответ он тоже пытался отвечать так же. И в итоге этот конфликт все усиливался, и вот этот эксперимент, в общем, завершился тем, что ну, просто как бы конфликт и оскорбления они увеличились. А потом учитель предлагает еще раз повторить это студентке. Также обзывать его, оскорблять как-то. Она начинает это делать, а в ответ он говорит, ну и хорошо, мне нравятся твои глаза. Она еще что-то говорит оскорбительное. Он ей говорит, ну, может быть и так, я, конечно, не красавчик, но у тебя есть право на твое мнение. В итоге после 5-6 обвинений эта студентка просто не могла продолжать. Она остановилась в своих репликах, в своем оскорблении, потому что не могли эти оскорбления прилепиться к учителю. И вот так этот преподаватель подсказал всем иллюстративно, что посмотрите,
Если мы пытаемся в этом мире ценностями этого мира,

отвечать, мы скорее усилим конфликт. Мы разрушим этот мир. Мы ни к чему не придем. А если мы попробуем отвечать добром, попробуем все скрывать добрым расположением, милосердием, кротким ответом, конфликт исчерпывается. Вот это самое сделал Господь. Не просто Господь, а Бог богов. Он видит силу этого мира, видит божества этого мира. Это люди так сделали. Люди в это верят, и это имеют над ними силу. Но Бог говорит, я это все покоряю. Чем? Я кроток и смирен сердцем. Я Бог служащий. Я Бог спасающий. Я Бог источник вашего счастья. Сегодня, друзья, пусть это не будет для вас камнем преткновения согласиться с этой концепцией «Бог богов». Боги есть в этом мире. Мы многому служим на этой земле. Бог говорит, пусть то, что есть у вас, от чего вы зависите, принадлежит и мне. Так было в жизни многих царей. Так было в жизни Навуходоносора. Он это узнал, он это прочувствовал. Он смирился, он покаялся, он воздал славу Богу. Пусть и сегодня в нашей жизни произойдет подобное. Мы согласимся с тем, что в нашей жизни есть, но Бога признаем высшим. Он есть царь царей и Бог богов.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я в вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему себя в Своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К нему мы придем и будем жить у него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали, Я вам сказал: ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось Мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо Мной, но мир должен узнать, что люблю Я Отца и делаю именно то, что Он Мне поручил».

0: У каждого человека есть своя правда. И вот у каждого есть своя призма смотреть на свою правду. Но есть одна правда, и это правда великой борьбы между добром и злом, которая происходит в разуме человека, которое происходит в его сердце, это поле битвы. Это тогда, когда ты воюешь сам с собой иногда. И многие люди ведут битву с самим собой и заканчивают эту битву иногда трагично.
1: Когда я признаю себе, что да, на самом-то ведь деле это неправильно то, что я делаю. И если я не замыкаюсь на себе, если я Богу говорю: «Господи, вот ты обличаешь меня, это ты меня обличаешь через эти факторы. Я признаю, что ты прав, что не я права, когда я себя оправдываю во всем, а что ты прав, когда ты меня обличаешь».
0: Но если человек одевает другую призму, то есть призму великой борьбы, он начинает видеть совершенно в другом свете, он начинает понимать причину той проблемы, которая есть во мне. Это битва между добром и злом. Это битва между Христом и сатаной, можно сказать. И человек, он между добром и злом. Что он выбирает?
1: Следующий этап покаяния. «Господи, не хочу этого. Избавь меня от этого. Господи, ты владеешь моей жизнью. Ты господин моей жизни. Ты силен меня избавить от этого. И я хочу, чтобы ты меня от этого избавил. Я, Господи, не хочу этого больше никогда делать. Я прошу Тебя, чтобы у меня этого больше никогда не повторилось».
0: И если ты выбираешь добро, если ты начинаешь понимать ценность этой доброты, вот тогда происходит осмысление вот важности этого покаяния. И важность этого покаяния – это выбор. Один говорит: «Прости, я ничего не могу с собой поделать». Это выбор. А другой говорит: «Прости, я начинаю меняться». И это тоже выбор.
2: Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой грех, они спрашивали: «Что нам делать?» Первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». В другой раз, вскоре после этого, он сказал: «Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов».
3: Когда человек живет в миру, он грешит, даже не задумываясь над этим. Но когда приходишь к Богу, ты начинаешь понимать, что есть грех, потому что через Слово Божье объяснено же, что это. Вот. А когда еще глубже копает, то понимаешь свою эгоистическую натуру, и от нее просто уже никуда не убежать. Это только Иисус может поменять сердце и действительно показать, что если ты ко мне не придешь, то ты пропадешь. И у меня так и было. То есть вот, никто меня не обличал, никто не знал. А Господь просто на колени поставил и проговорил: «Или ты моя, или ты погибнешь». И я сказала: «Господи, да, я хочу быть с тобой». И вот с этого момента начался рост понимания вот этих вот вещей. Сначала одно надо было оставлять, потом что-то другое. И так вот интересная жизнь началась.
2: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
4: Вообще покаяние – это состояние ума и сердца человека, который пережил глубокое осознание своего греха, неправильного поступка, неправильного действия. И он сокрушается и переживает о том, что он что-то сделал.
5: Покаяние – это не некая добродетель, которая в нас присутствует, которую можно время от времени растормошить,

0: расшевелить, растрясти. Нет, это тоже дар от Бога. Как мы читаем в Деяниях апостолов, 5 главе, «Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Итак, это дар Бога, который мы должны принять, не противодействуя Богу, давая возможность Духу Святому работать над нами, и тогда мы сможем обрести этот дар и получить прощение.
1: Для меня покаяние – это не просто оставление каких-то дел, каких-то привычек. Иногда люди говорят, я говорю плохие слова, или я делаю какую-то плохую вещь, помогите избавиться. И вот здесь я вижу, что человек нуждается в большем, чем просто перестать что-то делать. Для меня покаяние – это не только внешнее изменение каких-то привычек. Для меня покаяние – это еще изменение каких-то убеждений, из которых формируются эти привычки, и, возможно, тех мыслей, тех эмоций, которые формируются из-за этих привычек. То есть если человек приходит и говорит, я не хочу что-то делать, скорее всего, мы заглянем с ним, а почему он думает так и почему он чувствует так, откуда формируется это поведение. Поэтому для меня покаяние – это изменение в трех направлениях. Это изменение привычек, каких-то, да, внешних вещей в жизни человека, но это еще изменение внутренних убеждений, мыслей, которые за этим стоят, и каких-то глубинных эмоций, принесение это Господу.
2: Я понимаю, что в моей жизни должно быть два покаяния. И вот одно покаяние, оно пришло в моей жизни, когда я оставил тот путь, по которому я шел, как многие люди сегодня. Это путь без Христа. Это путь, когда ты воюешь с самим собой. Я понял, что со мной кто-то воюет. И я понял, что с ним нужно воевать, но сам ты не справишься. И поэтому первый этап покаяния – это мое обращение.
3: Покаяние, по сути дела, это осознание своей греховности, сожаление и оставление того, что ты делал не так.
2: А второй этап моего покаяния, несмотря на это обращение, – жизни. Со Христом жизни. В правде ты все равно совершаешь ошибки. И вот эти ошибки, они причиняют тебе боль. И в этих ошибках ты можешь каяться, а на самом деле каешься ли ты. На самом деле ты также просишь прощения. И поэтому нет разницы вот в этих этапах. Человек, который не знает вот этого принципа великой борьбы, он проходит этап «прости, прости, я сожалею, прости, но я сожалею и ничего с собой поделать не могу».
3: Грех заключается в том, скажем, неоткрытое противление Богу, наверное, заключается в том, что человек не признает своего истинного положения перед Богом. И в некоторых местах Нового Завета и в целом в Библии мы видим подобные примеры. Скажем, когда фарисей вошел в храм, и, молясь к Богу, он обращается к нему и указывает на свои заслуги. Он говорит, какой он хороший, и таким образом не выражает своей нужды в Боге. То есть это еще одна из граней греха. То есть если мы говорим «грех поднятой руки», это открытое восстание. Но есть и другая грань греха, которая выражается в том, что человек не видит необходимости в том, чтобы признать свою греховность, свою несостоятельность перед Богом.
2: Процесс веры, он не статичен, он постоянен. И поэтому человек двигается вверх по спирали, от славы в славу. И на каждом этапе он может быть совершенен. Но это совершенство на земле невозможно. И поэтому это продолжение идти дальше. И вот однажды человек должен будет сделать окончательный выбор своей жизни. Что он предпримет? И когда ты понимаешь, что Бог ждет от тебя вот этого послушания, доверия, истинности, да? Когда ты начинаешь это глубоко понимать и осознавать, то однажды в жизни вот каждого христианина, вот я христианин, я за себя скажу так, да, наступает такой момент, когда ты должен сделать окончательный выбор в своей жизни. И вот этот окончательный выбор в своей жизни ты делаешь только тогда, когда ты пройдешь много-много этапов, в которых ты совершал

0: и снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Молитва Давида после его согрешения с Версавией представляет собой пример истинной печали о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о прощении, но и об очищении сердца.

0: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

как обыденные вещи в нашей жизни могут стать приключением. Рецепт очень простой. Сюда нужно добавить просто элемент непредсказуемости. Путешествие, оно захватывающее именно тогда, когда ты попадаешь в какое-то место и видишь то, что вау, открытки эти об этом не говорили, фотографии не передавали, ты видишь то, на что ты не рассчитывал, что приходит в твою жизнь абсолютно непредсказуемо. Так же и с играми. Когда ты не все просчитал и скучно вот как-то выработал алгоритмы того, как оно должно быть, а когда есть элемент случайности, делает игру интересной, когда в ней участвуют другие персонажи. Наша жизнь была бы очень скучна и, наверное, такая беспросветная, возможно, если бы все пункты, моменты нашей жизни были загодя нам известны, заранее мы все уже как-то могли знать, нам бы, вот если бы Бог все объяснил, расписал и дал какой-то путевой лист нашей жизни, разве был бы в этом интерес? И то, что делает нашу жизнь приключением, то, что делает нашу жизнь насыщенной, то, что заставляет наше сердце чаще биться, это то, что иногда мы определяем как случайности. И это является подарком. Подарком, красками, которые раскрашивают нашу жизнь в те или другие тона. Это не всегда приятно бывает, потому что иногда хочется иметь больше предсказуемости, больше понимания. И Бог как бы открывает другую грань. Случайности, они для нас. Для нас мы не все понимаем, мы не знаем все механизмы. Господь говорит, а на самом деле все волосы на голове посчитаны, и для каждого волоска есть свой срок, сколько он будет держаться в голове. Но все это Бог сокрывает от нас, и когда строит такой узор нашей жизни, в нем обязательно есть место тем вещам, которые мы не можем не просчитать, не проконтролировать, но лишь удивиться и принять. Вот так вот Бог строит нашу жизнь. И принимая этот факт, что не все под нашим контролем, нужно успокоиться, и самое лучшее решение – отдать все в руки Божьи. Принять неслучайные случайности Бога. Успокоиться в Его руках, довериться Ему и сохранять свою надежду и упование на Него на всех крутых поворотах нашей судьбы.

В нашей жизни мы задаем очень много вопросов и часто просим Бога: «Господи, говори к нам, мы хотим Тебя услышать». И все-таки, как нам услышать Господа? Как нам распознать Его

голос и вообще, что такое голос Божий. И почему голос Бога намного важнее образа Божьего. Давайте поразмыслим обо всех этих категориях. Открывая Евангелие от Луки, 22 главу, 32 текст, мы читаем, что Господь Иисус Христос предостерегает апостола Петра и говорит, что «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы изучаем последние дни жизни Иисуса Христа и видим, что за один день Петра с головой накрыли две волны искушения. Первое искушение – это чувство стыда и бессилия. Он увидел, что оказался беспомощным, его конец был бесславным, и, поддавшись чувству, греховному чувству, Петр дистанцировался от учителя. Он следовал за ним издалека, издали. Но накрывает Петра и вторая волна искушения. Она его накрыла в загородном саду. Что же делать? У него было два выбора. Или повеситься и последовать примеру Иуды. И не жить, как это сделал Иуда. Но Петр выбрал другой путь. Петр не повесился. На выручку ему пришла вера. Он пришел в горьком раскаянии перед к Богу и перед Богом излил свой грех. И вера его вытащила из трясины отчуждения и греха, куда он сам себя затолкнул. Молитва Иисуса не предотвратила первой беды, но она спасла его от второй беды, которую он уже замышлял, от беды самоуничтожения. И вот Петр переживает оба этих несчастья, но он проходит через них, он кается, он возрождается, Петр укрепляется, он посвящает свою жизнь укреплению в вере других людей, таких же дезориентированных, таких же подавленных, каким он был некогда сам. И в нашей жизни, дорогие друзья, мы встречаемся с подобными ситуациями. Нам бывает очень сложно решить, как нам поступать, что нам делать, что нам говорить, какое решение принимать. Когда мы открываем Первое Царство, третью главу, мы читаем там о рабе Божьем и о человеке Божьем. Этот человек Божий Самуил, которого Бог с детства готовил к исполнению великой Божьей миссии. И вот он находится там, при храме. Бог ему является, Бог разговаривает с ним, Бог обращается к нему, и пришел Господь третий раз и стал и возвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Интересно, что в нашей жизни мы очень часто попадаем в такие же ситуации. Мы хотим услышать Господа. Потому что расслышать Господа бывает очень сложно. Потому что мы часто говорим, что «я не знаю, как со мной говорит Господь, что это за голос». Но в течение нашей жизни, когда мы набираем жизненного опыта, или когда у нас увеличивается религиозный опыт и разные отношения с Богом, мы начинаем понимать, что Бог может обращаться к нам через свой голос, через наших друзей и недругов, через природу и совесть, через дальних или ближних, через детей и взрослых. Бог может говорить нам в тишине или в звуках природы. Он может говорить нам через Писание, через дух убеждения, в дни благополучия и несчастья, испытаний. И самое важное в нашей жизни становится то, чтобы я услышал Господа Бога. Лука 11 глава, 28 текст. Мы читаем, что Христос очень мощно и динамично проповедовал

массам и толпам. Потом одна женщина, исполнившись таким воодушевлением, говорит: «Блаженные сосцы тебя питавшие и утроба тебя носившая». Христос поворачивается и говорит: «Блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Итак, опять поднимается вопрос: есть ли разница между словом «слышать» и «слушать» или «слушаться»? Как мне услышать голос Божий и не ошибиться? Что это на самом деле? Божий голос, мой голос или эхо моего голоса, или эхо какого-то врага или обманщика, или это просто тишина? Многие же злятся и обижаются, что Бог часто молчит, но ведь и тишину нужно услышать. Как же нам узнать, когда Бог молчит, когда Он говорит? Как же нам все-таки слышать Бога? Потому что понятие «слышать» – это когда я открываюсь для Бога. Я готов, я слышу. А потом приходит второй этап, когда я начинаю слушать или повиноваться, или послушаться, или проявлять послушание. И вот сегодня Бог хочет нам открыть, что такое слышать и слушать Бога, и что такое представляет из себя голос Божий. Второзаконие, 4 глава, 12 текст. Очень интересный текст, где описано о том, что Израиль приведен к отношениям с Богом. Они стоят у подножия горы Синай. И в 12 тексте мы читаем: «И говорил Господь», 4 глава, «к вам из среды огня. Глаз слов его слышали, но образа не видели, а только глаз». Итак, Господь часто предпочитает оставаться невидимым для людей. Он скрывает себя от глаз наших, потому что у Бога иной подход к зрению. Когда мы видим, как согрешила первая чета человеческая, Ева увидела и взяла. Ей это показалось очень вкусным, и она не захотела не брать запретный плод. Ей показалось, что увиденное достовернее услышанного. А что первые люди услышали от Бога? Они услышали от Него только предостережение: не ешь, не прикасайся, у тебя есть враг, будь далеко от запретного плода. Но это предостережение Божие, это слово выветрилось из их памяти, из их умов. Почему? Потому что у них перед взором была только визуальная красота. И они хотели пережить опыт смотрения и созерцания. И когда приходит этот опыт сулит золотые горы, потому что он говорит, что вы будете как боги. А что сулило устное предостережение? Оно всего лишь предупреждало о грозящей им опасности. И после грехопадения Адам и Ева начинают опять слышать голос Божий. И когда они понимают, что это голос Божий, они скрываются от Его лица, и они не хотят общаться с Ним. Но Бог постоянно искал общение с людьми. Он постоянно с ними говорил. Он не стал больше показываться им, людям. Он стал таиться от людей и начал скрывать свое истинное лицо от человека. Для чего? Чтобы уберечь человеческий род от иллюзорности. Он решил, что нам лучше слушать то, что Он говорит, чем видеть, как Он выглядит. Но интересно, когда мы смотрим на современный мир, да и всегда это так было, и это прискорбно, что спрос на изображение многократно превосходит спрос на слово. Общество считает, что воспринимаемое оком реальнее воспринимаемого ухом. Но лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. Почему? Услышанный рассказ, он неповторим, потому что там неповторимый сценарий,

неповторимый сюжет. А с изображением работает только зрение, которое есть лучший проводник иллюзий и лопнувшихся мыльных пузырей. Люди сегодня убедили себя в том, что иллюзия – это и есть правда. Однако иллюзорность скрывается в видимом, а Бог открыл себя в рассказе и защитил себя от подделки намного лучше, чем если бы открыл себя людям в каком-то статичном образе. Когда Бог открывал себя людям, Он делал это так, что они голос Его слышали, а образа никакого не видели. Вот почему мы в Евангелиях не видим четкого и полного описания формы, я не знаю, организма или тела Иисуса Христа, черт Иисуса Христа. Также мы не видим полного описания Бога на горе Синае или в тех местах, где Бог являлся во время своей теофании или богоявления. Зная о том, что традиционно именно сфера визуального становится добычей волшебников, спиритов, гадателей, шарлатанов, и что это их территория, Бог изначально предостерег свой народ и сказал, чтобы они не пытались уподобить его визуальным изображениям. И вот в книге Второзакония мы продолжаем читать, 4 глава с 15 текста. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли». И Бог опять обращается к нам и говорит, что вы никогда не видели этого образа. И Бог никогда не открывал этого образа человеку. Любая попытка изобразить Бога делает его немым и статичным. Немой Бог – это мертвый Бог, это идол. Иногда мы недоумеваем и вновь спрашиваем, где Бог? Пусть покажется и уверуем, и не будем мучиться сомнениями. Этим мы показываем, как мы устали от противоречия между глазом и ухом, зрением и слухом, видимым и невидимым. Мы не знаем, чему же верить. Тому, что слышим, или тому, что видим. Когда Бог призывает в Библии «Ищите лица моего», тогда молящаяся душа отвечает «Я буду искать лица твоего, Боже». И это означает близкую, очень близкую связь этого человека с Господом Богом, потому что Бог открывается в слушанном голосе, в услышанном голосе. Иисус Христос рассказывал о Небесном Отце. Очень много Он рассказывал. Он побуждал учеников быть очень рассудительными, присматриваться, сравнивать, выбирать. И вот в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 8 тексте, Филипп говорит ему: «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Филипп, наверное, ожидал услышать в ответ: «Завтра в том-то часу на берегу реки, или, не знаю, на склоне горы, на рассвете, когда вы выйдете в такое-то географическое место, в такую-то точку, я вам покажу великое зрелище, какого вы еще не видели. Вы увидите Отца Небесного, Господа Бога во всей Его славе, могуществе и красоте. Приготовьтесь».

готовьтесь, это зрелище будет на пол неба. Вы будете ошарашены. Но сказанное Иисусом вызывает шок, какой не вызвал бы самый сильный гром среди самого ясного неба. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». И далее, Иисус Христос, когда говорит о последних днях, Он обращается к нам и говорит, что в Матфея 24 главе «Признаки кончины века» с 23 текста. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». И здесь мы видим, что Бог говорит, что в последнее время как раз люди будут идти вслед вот этого зрелища. Они будут смотреть на какие-то внешние проявления, внешнюю картинку. Вот там Христос, или там лжепророк, там чудо, там знамение, там какое-то визуальное проявление. И мы здесь читаем, что сатана как раз будет действовать с великими знамениями и чудесами, и это будет самое сильное проявление искушения, самое сильное проявление заблуждения. И Христос здесь говорит: смотрите, я предупредил вас об этом. И далее Он продолжает: если скажут вам, вот, я в пустыне, не выходите, вот, Христос или Мессия скрывается в этом доме, не верьте, не выходите и не следуйте за Ним. Очень важно, когда мы изучаем Библию, со страниц Библии услышать голос Божий. Как мы говорили, услышать – это означает принять, повиноваться и вкрапить в свою повседневную жизнь. Это учение, это Слово Божье. Бог пытается нам объяснить, что видимое – это исчезающий мираж, это видимость. А услышанное и принятое верой – это подлинность. Господь Бог хочет благословить нас хорошим слухом, чтобы ни одно из Его слов не осталось неуслышанным нами, не было похищено или заглушено посторонними звуками. И поэтому нашей молитвой должны будут быть слова. Нашей молитвой будут слова: «Помоги мне видеть Тебя, Господи, в Твоем рассказе, а не искать Тебя в какой-то пространственной географической точке, потому что Ты находишься в пространстве слова, а не в пространстве места. Поэтому верующий человек будет искать Тебя и Твоего голоса в Твоем слове и нигде больше». И давайте еще раз вспомним гору Синай, когда Бог потрясал это место. И мы читаем, что там все дрожало. Мы читаем, что там было небольшое землетрясение, земля дрожала. Мы читаем, что там были громы, молнии, трубный голос и облако, много облаков, которые покрывали гору Синай. И мы читаем, что Бог призвал на эту гору пророка своего, раба Божьего Моисея. И мы читаем, что Моисею Бог открывался в веянии тихого ветра. Бог разговаривал с ним. Бог не рисовал в разуме Моисея какие-то картины. Или Бог не говорил Моисею: «Моисей, ты меня увидел, а теперь нарисуй, какой я или какое Царство Божье». Но то, что Бог говорил и передавал Моисею, Моисей брал и писал человеческим языком. Моисей имел живой контакт.

знал живую связь с живым Богом. Сегодня, когда звучат тысячи голосов вокруг нас, сегодня, когда мы все погружены в разные чаты, социальные медиа, группы, когда у нас постоянные зумы, конференции, когда мы заняты, постоянно ездим по городам или в городе, ходим на свои работы, и у нас нету времени услышать голос Божий. Сегодня Бог обращается к нам и говорит: «Ищите меня и моего голоса в моем слове, потому что я нигде в этой мещуре, но я в Слове Божьем. Я хочу вам открыться через убеждающую силу моего слова». Пусть Господь Небесный продолжает говорить к нашим сердцам и душам. Пусть Он благословит нас, чтобы мы увидели силу в Слове Божьем. Потому что Слово Божье действенно, оно могущественно, оно мощнее и сильнее всякого меча обоюдоострого. И наша молитва, чтобы Господь Бог достучался до нашего сердца, чтобы мы, так же, как и пророк Самуил, сказали ему: «Господи, говори, готовы мы, рабы Твои, слушать голос Твой, слышать его и повиноваться, проявлять послушание и покорность Тебе, вплетать Твое слово и Твое учение в нашу повседневную практическую жизнь. Да благословит Господь Бог всех нас, будьте в мире и слушайте голос Божий. Аминь».

0: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.
1: Судья – определение Бога, указывающее на его исключительное право давать оценку поступкам людей и восстанавливать справедливость. Бог наказывает или вознаграждает как народы, так и отдельных людей. Бог назван в Библии праведным судьей, противоположность неправедным судьям и числа людей. Он также представлен терпеливым судьей. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». В книге «Псалтирь» Бог-судья изображен защитником гонимых, вдов и сирот. «Нечестивым же не избежать наказания», согласно 26 главе книги «Левит» и 28 главе книги «Второзакония». Разрушение Содома и Гоморры – яркий пример Божьего суда над беззаконниками. В Новом Завете Иисус Христос назван «судьей живых и мертвых». В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Бог Отец весь суд отдал Сыну.
0: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».

0: С точки зрения зоологии человек относится к отряду приматов, под отряду обезьян. Велика ли пропасть, которая отделяет человека от животного? И считать человека животным – это нормально или унизительно? Сегодня у нас в студии Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Приятно вас снова видеть у нас в гостях, Сергей Феликсович.
1: Взаимно, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, в Библии написано, что человек создан по образу и подобию Божьему. И получается, что христианам надо как-то две противоположные точки зрения сочетать. Животное, образ Божий.
1: Ну, я бы тут не противопоставлял одно другому, потому что даже в Библии сказано, что человек – это животное. Вот если мы откроем книгу «Экклезиаст», и вот «Экклезиаст» пишет: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». Да, люди – животные. Люди, как и животные, имеют смертную природу. Но тут дело не только в смертной природе. Одно дыхание у всех. Как мы в другом месте Библии, если уж у нас речь зашла о библейском понимании человека, животное он или нет, тогда, наверное, важно и обратиться к этим основам. В книге «Бытие» во 2 главе, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И точно так же и животные устроены, они тоже имеют в ноздрях дыхание жизни. Когда речь идет о потопе, то Ной спасает тех, кто имеет дыхание жизни. Те, кто не оказались в ковчеге, все имеющее дыхание жизни умерло. Это и люди были, и животные. В этом плане человек и животные устроены одинаково. И такие науки, как физиология, например, человека и животных, это, по сути, одна наука, одна дисциплина. Многие открытия, которые касаются организма человека, как он работает, были сделаны изначально на животных, и люди устроены точно так же. Поэтому и многие медицинские вопросы решают на подопытных животных, ну, да. Тоже испытывают лекарственные средства, потому что животные устроены так же. Кроме того, потребности у человека в еде, в кислороде для дыхания тоже, как и у животных. В этом плане человек тоже похож на животное. В чем же тогда разница? Но здесь тоже два ответа. Один ответ может быть из Библии, другой с точки зрения биологических наук, так скажем. В Писании сказано, что Господь Бог сотворил человека как? По образу своему. Вот выше, в первой главе. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть человек, получается, чем-то похож на Бога, что входит в этот образ. На самом деле у человека есть много интересных различий от других животных, так можно сказать. У человека более развит интеллект. Мы не знаем, конечно, вот вопрос очень темный, что касается интеллекта животных, и сейчас продолжают делаться новые открытия, и не так все просто. Животные не примитивны, у них тоже есть своего рода мышление, но человеческое мышление, оно более абстрактно. У человека есть так называемая вторая сигнальная система – речь. У животных тоже есть способы коммуникации, но речь позволяет судить и об абстрактных понятиях. Что дают системы коммуникации животных, мы до конца не знаем. То есть, видите, вопросов здесь очень много. Не все так однозначно можно решить.

0: кроме того, человек прямоходящий. Да, курица тоже прямоходящая, но
1: ну и обезьяна,
0: передние
1: да.
0: конечности нет. Обезьяна нет. все-таки не так. Тут вопрос степени, на самом деле, mm-hmm. насколько. Но птица ходит на двух ногах, и это дало ей возможность, освободив передние конечности, летать. А у человека двуногость, прямохождение освобождает передние конечности, чтобы что-то делать, в том числе и мелкую, тонкую работу, требующую участия интеллекта, участия разума. И вот и получается, что человек имеет отличие от животных. Где-то он, животные имеют тоже, но у человека это развито в большей мере, а где-то количество переходит в качество. И качество здесь такое, что человек не сразу, но со временем в ходе исторического развития стал, как говорят, геологической силой. Он стал преображать мир, преображать окружающую среду, так как не делает ни одно другое животное. Есть ландшафтообразующие животные, бобры, например.
1: Угу, строители плотин, да?
0: Да, строители плотин. И вот этот вот русский пейзаж с извитыми речками – это в значительной мере заслуга бобров. Есть животные, которые собой образуют новые территории, так, наверное, можно сказать. Я имею в виду коралловые полипы.
1: А, малыши.
0: Да, они, да. Правда, они не строят, но они умирают. Скелеты остаются, скелеты колоний коралловых полипов образуют коралловые рифы, а при поднятии дна это целые коралловые острова. Это тоже ландшафтообразующая деятельность. Ландшафт меняют и кроты, и муравьи, и в Африке термиты. Дождевые черви достаточно существенно меняют окружающую среду, но как человек, так вот никто. Здесь вот тоже человек значительно отличается от других животных, и поэтому вот в экологии, когда говорят о факторах окружающей среды, фактор – это некое воздействующее условие. Есть такие воздействующие условия, которые вообще с живым не связаны, абиотические факторы. Свет, температура, почвенное плодородие не совсем не связано, а вот содержание определенных минералов в почве. А есть факторы, которые связаны с живыми существами, биотические факторы. Как количество хищников по отношению к травоядному животному, это биотический фактор. И человек, казалось бы, тоже такой же, раз такой же животное, такой же биотический фактор. Но экологи, тем не менее, выделяют человека как отдельный антропогенный фактор. Настолько он значим, настолько он серьезен. Поэтому здесь, видите, даже в естествознании можно по-разному говориться. Иногда животные в том числе человек, а иногда животные и человек.
1: Угу.
0: Поэтому вот здесь вот выделять человека... Это вполне разумно. Вопрос, о чем мы говорим. Если мы занимаемся сравнительной анатомией, тогда нет смысла выделять. Если мы говорим об экологии, то человек стал отдельным экологическим фактором.
1: Когда мы, называем человека животным, мы с него не снимаем какую-то долю ответственности за то, что он делает? На животных же, на хищников. Не взваливают ответственность за то, что они уменьшают поголовье скота?
0: Очень хороший вопрос на самом деле. На самом деле очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле говорить о том, что спорить, тем более, что человек животное или не животное, не совсем понятно зачем. Непонятно, не совсем понятно к чему. Человек животное, и что из этого вытекает? Человек создан по образу Божию. И опять-таки, что из этого вытекает? Человек – особое животное, которое также отличается еще и тем, что человеку даны определенные нравственные нормы. Мы не знаем, какие даны нравственные нормы животным.
1: Есть вероятность, что даны все-таки?
0: Есть, наверное. Почему? Мы не можем все его исключать. Но здесь вопрос идет о нас. И это тоже видовая особенность человека. Человека как биологического вида. И еще, опять-таки, в силу того, что человек с точки зрения не зоологии, а экологии есть особый фактор, особая геологическая сила, как вид, то это уже накладывает ответственность и на человечество в целом, и на каждого отдельного человека. И про это тоже говорится в Писании, потому что вопрос...

0: Вопрос, зачем человек сотворен? Какая задача у человека? Ведь на самом деле в природе каждый вид выполняет свою определенную задачу. Можно даже говорить о таких глобальных задачах, больших, с какой-то долей приблизительности, конечно, на уровне царств живой природы. Ну, вид — это единица систематики, единица классификации живого. А вот по-крупному живое, все живые организмы делятся на четыре царства по школьной программе. Сейчас там еще немножечко иначе на это смотрят некоторые ученые. Ну вот общепринято то, что существуют растения, животные, грибы и бактерии. И вот растения, они вещества продуцируют, образуют. Из простых веществ сложные собирают в ходе фотосинтеза. Это задача растений. Животные могут двигаться, они перемещают вещества. Это транспорт на уровне биосферы, на уровне планеты. А вот грибы и бактерии перерабатывают мертвую органику. Они сложные вещества разрушают на простые и делают их доступными для растений. То есть, видите, как на уровне царств у каждого своя задача. А и на уровне вида тоже задача, потому что в каком-то природном сообществе есть виды, которые растительноядные, и они борются с засилием растений, которые тоже не всегда хорошо. И есть регулирующие численность растительноядных, чтобы они все не съели хищники. Есть редуценты, деструкторы, грубо говоря, санитары, которые уничтожают мертвые. У каждого вида своя задача. И какая задача у человека, как у вида? Вот человек стал такой вот геологической силой. Была такая задача раньше или нет, сказать сложно, но сейчас реальная задача — умерять действие этой экологической силы, контролировать себя, поддерживать, сохранять. И мне кажется, очень емко про это написано в Библии во второй главе книги «Бытие». Это второй такой рассказ о сотворении мира, где все внимание читателя сосредоточено на человеке. И вот 15 текст я читаю. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть человек — это некий такой садовник. Некий такой садовник, который преобразует, так нам может показаться, и сторож, который охраняет. Но если мы внимательно вчитаемся, то вот это слово, которое переведено как «возделывать», переводится так же, как и «служить». Человек служит этому миру, служит творению. Вот у человека такая вот задача. Ну и хранить, сохранять, пособлюдать, поддерживать. То есть две задачи. Удовлетворять нужды, поддерживать, способствовать развитию.
1: Тогда получается, что если у человека такая как бы мера ответственности, такие большие возможности с его интеллектом и возможностью трудиться, то он все-таки царь природы.
0: Да, так говорят. Вспоминается забавный мультфильм «Тайна третьей планеты». У нас же еще в первом классе учили, что человек – царь природы. Но звери про это не знают, если я правильно цитирую. Да, так говорят, что человек – царь природы. И что самое интересное, что многие мои коллеги-экологи обвиняют христианство в том, что вот этот вот лозунг основан на Библии, и что вот это отношение к себе как к царям природы, антропоцентричное такое отношение, когда человек важнее всего, и породило экологический кризис. А следовательно, косвенно христиане виноваты в экологическом кризисе.
1: Никогда не слышала.
0: Но это имеет даже определенные библейские основания. Люди не глупые, так рассуждают. И раскрыли Библию и прочитали в первой главе. Вот мы тут читали 27-й текст про образ Божий. И вот мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Ключевые слова, глаголы. Наполняйте землю, обладайте, владычествуйте. Если посмотреть, как эти слова еще упоминаются в Библии, они связаны по смыслу часто с рабовладением. То есть человек как рабовладелец получается. Но здесь есть один нюанс. Точнее, не один, а два. Первый – это то, что в библейские времена, в библейском народе Божьем в Израиле, согласно законам того же Пятикнижия, которому мы

сейчас обращались, рабство было жестко регламентировано. Рабов нельзя было держать в неволе дольше определенного срока.

0: природы. Вот это вот, кстати, очень важно. И здесь, мне кажется, нет большой разницы между христианами и атеистами, потому что есть атеисты, осознающие свою ответственность, не знаю, перед чем, перед собственной совестью за свое воздействие на природу, за других живых организмов. И есть христиане, которые, вооружившись вот этим вот текстом из первой главы «Бытие», «Наполняйте землю, обладайте, владычествуйте», рассуждающие антропоцентрично, считающие, что с природой можно делать все, что угодно. Но по моим наблюдениям, а мне довелось на эту тему написать и книгу, и позже защитить диссертацию на эту тему в результате вот этой вот дискуссии с коллегами, то вот этот взгляд в христианстве, что человек – царь природы, встречается не очень часто. Встречается, но не так часто. Выделение человека как особого животного, особого существа, которое противопоставлено всей остальной живой природе, это может быть не обязательно плохо, может быть, даже это очень хорошо. Можно выразить это такой схемой. Вот если мы проведем линии по оси ординат, обозначим величие человека, как оно представляется, а по оси абсцисс обозначим интересы природы, то у нас может быть разный антропоцентризм. То есть антропоцентризм, который высоко ставит человека. Может быть антропоцентризм эго-ориентированный вот в этом вот углу, когда ради собственного эго, собственного «я» человек не считается с интересами природы.
1: Просто готов взять все, что природа дает, и ничего не дать взамен?
0: Да, взять, ничего не давая взамен. Такой безответственный антропоцентризм. Угу. А может быть, эко-ориентированный антропоцентризм, когда человек понимает свою ответственность, понимает, что кроме него нет других животных, которые могут решить какие-то проблемы. Бывает, например, ситуация, когда растет численность в какой-то нарушенной человеком экосистеме, растет численность того или иного вида. Угу. И человек понимает, что только он и может с ним справиться, особенно если это какой-то заносной вид.
1: Угу. Это та вот история с кроликами, завезенной в Австралию, и что-то наподобие,
0: и
1: да?
0: С кроликами в Австралии, и с рапаной в Черном море, и с борщевиком Сосновского.
1: Ой, борщевик,
0: по центральной,
1: да,
0: России. Вот это человек, в общем-то, и сам стал причиной этой беды. И вот он сам отвечает за это, берет на себя ответственность, как избавиться, как решить проблему. Это вот эко-ориентированный антропоцентризм. А это такой вот, можно сравнить и с хищниками-капиталистами, и с социалистическими стройками вот первой половины 20 века. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Когда вот главное поработить, покорить природу. Вот это вот как раз эго-ориентированный антропоцентризм. Ну и такой вот экоцентризм, так это называется, биоцентризм, когда человек – часть природы, когда человек понимается как одно из животных, тоже может быть экоориентированным, а может быть эгоориентированный. Ну, экоориентированный, понятно, человек считает себя частью природы, учитывает природные закономерности, старается беречь, старается потреблять столько, сколько нужно, но не сверх того. В традиционных культурах это довольно распространено было. Но потом носители этих традиционных культур, туземцы на каких-либо островах, получают благо цивилизации. Сознание у них осталось прежним, по крайней мере, понимание себя как одного из животных. А возможности возросли. Да что там говорить о туземцах? О цивилизованных народах китобойный промысел был в XIX веке битвой с китами на равных.
1: Как дуэль, да?
0: Да, честно. Как дуэль, да. К китам подплывали на вельботах, били их сначала гарпуном, потом острогой. Кит мог вельбот разнести хвостом запросто в щепки, как вот у Мелвилла это очень так смачно описано в его романе «Моби Дик». Но потом появился паровой двигатель, появилась гарпунная пушка, И это уже не битва с кем.

0: китами – это уже истребление китов, а потребности те же, а ограничений потребностей не происходит, а мысли о последствиях тоже нет. И вот получается такой вот эго-ориентированный экоцентризм, потому что все равно в центре внимания киты, как можно больше их добыть, как можно больше их забить, не думая о последствиях, что когда-то вот киты закончатся, и закончатся очень быстро. Угу. Так что вот здесь вот не так важно, считаем ли мы человека царем природы, или считаем мы человека обычным животным. Важно не только, где мы вот по отношению вот по этой линии, важно, как мы еще и по этой линии. Что из этого следует? Царь природы, который должен заботиться о своих подданных, который понимает, что над этим царем стоит нечто высшее, и он подотчетен этому высшему, и поэтому все равно фактически управляющий. Или это царь, который понимает свою власть как безграничную власть.
1: Произвол.
0: Как произвол, да, и творит этот произвол. Так что и антропоцентризм, и превозношение, возвеличивание человека, оно может быть разным. И принижение человека тоже, с точки зрения охраны природы, тоже бывает разным.
1: И к добру это все равно не приведет.
0: Ну, в общем-то, сейчас, как развивается цивилизация, то принижение человека местами бывает опасным. Потому что возможности у нас объективно большие. Воздействие на природу действительно очень мощное. И поэтому приходится нам с этим считаться. Поэтому, хотим мы или нет, мы все равно оказываемся объективно здесь. А вот здесь или здесь, это вот наш выбор, от которого зависит и наше будущее.
1: Ну, и важно, как мы к этой ответственности относимся. Как к повинности какой-то, к тяжелой, или как к возможностям повлиять в лучшую сторону.
0: Ну, если мы любим Создателя, то нам радостно выполнять его поручения. Мы сотрудничаем с ним, и вдвойне радостно, потому что мы не просто выполняем его поручения, а делаем ту же работу, которую он. Он нас делает своими сотрудниками, как было, например, в Библии описано в истории о потопе. Ной стал сотрудником Бога. Это на самом деле очень здорово, сотрудничать с Богом, быть управляющими природы, но сотрудничать с Богом.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Оставляйте свои комментарии, пишите вопросы, смотрите наши следующие программы. Всего доброго!
2: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви. И целомудрие.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
9: Эта морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в тысячи миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила Создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляется новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении

течение следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых двух суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств. Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние.

С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно. Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернуться в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему святилища с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Главный вопрос на сегодня – это при решении построить храм, вот после того, как было скиния, собрание, то есть святилище в палатке, почему вдруг палатка разонравилась? Вот что произошло? Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм? Это было повеление Божье такое, или им надоело, или может, она истрепалась, я не знаю, в чем причина такого?
1: Может, места не хватало.
0: Да, тесно стало, да?
1: Да.

0: В книге Второзаконие, непосредственно в Торе, в 12 главе, начиная с 1 стиха, есть постановление. Написано: «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле». Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. И вот, в частности, сказано вот так вот, 10 стих. «Когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно», целый ряд условий. Во-первых, овладеть землей нужно, всей землей, которая была дана. Затем, говорится, Господь успокоит от врагов, будете жить безопасно. Тогда, какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы и так далее. То есть, когда вот эти условия будут соблюдены, тогда Господь изберет. Не сейчас, Бог заранее не открывает. Он говорит, вот в тот момент я ввам открою. И вот когда мы смотрим Священное Писание дальше, прослеживая священную историю, то мы находим запись в второй книге Царств, в 7 главе, начиная с 1 стиха, такую. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его», то есть соблюдены условия.
1: Соблюдены условия.
0: 5 веков, к сожалению, прошло, с 15 века до нашей эры до 10 века до нашей эры, но тем не менее, вот это время наступило. Тогда царь сказал пророку Нафану: «Вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром». И Нафан вначале говорит: «Господь с тобою, все, что у тебя на сердце, делай». Нафан знает, что условия соблюдены, что пришло время заняться вот осуществлением того, что в Торе было сказано. Но потом Господь уточняет, что не Давид построит. И вот очень интересно, в этом контексте звучат Божьи слова. 6 стих 7 главы. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы и так далее». То есть он показывает, что когда они ходили, когда они были неустроены, когда они еще не овладели землей, то и я также вместе с ними передвигался. А теперь, когда уже все вошли в землю, когда Господь от врагов успокоил, теперь уже царь живет в доме в стационарном, теперь пришло время и Господу построить стационарный дом.
1: Интересно, там вот вначале было сказано, что я живу в не жил в доме с тех пор, как живу с вами в шатре. То есть он говорит о том, что он жил еще в своем доме там отдельно, да?
0: Ага, в действительности...
1: Вот он... такой нюанс вот в самом начале промелькнул.
0: Да. «Я не жил в доме с того времени». Это в действительности ссылка на то, что, или точнее напоминание в данном случае, да, что фактическое Божье жилище находится на небесах, в небесном храме, а вот земной храм был его представительством, посольством, где вот он себя для землян тоже являл, сияние славы.
1: Итак, Бог обозначил определенные условия. Когда все будет спокойно, вот тогда можно будет построить стационарный храм. И он вроде как не требовал. Все успокоилось, и появилось у людей желание. Оно получается такое обоюдное желание. То есть вроде бы какие указания нет построить, я правильно понимаю? Или все-таки было указание построить?
0: Указание, понимание того, что когда все придет в стационарную форму, тогда и на одном месте. Дело в том, что причина, по которой святилище было таким вот сборным, разборным сооружением, как раз-таки заключалось в том, что нужно было переезжать. А когда переезжать больше не надо, то тогда святилище должно быть тоже стационарным. И потому, когда вот Господь через пророка Нафана передает свою волю, он говорит Давиду: да, условия соблюдены, но не ты построишь, а сын твой построит. То есть это изначально подразумевалось, исходя из Торы, выводится необходимость именно построить стационарный дом.
1: Но почему не Давид? Вроде бы как о Давиде сказано, что он был человек по сердцу Господа. И тут вдруг вот человек по сердцу Господа выражает такое желание, казалось бы, тоже по сердцу Господа, по всем канонам и условиям, и Бог говорит: нет, вот тебе откажу.
0: Дальше написано, что Господь...

0: Давиду сообщает: «Ты на себя навлек вину, пролитие крови, и потому ты не сможешь». То есть, если бы это было названо храм Давида, с учетом всего того, что в его жизни было, хоть и исповедано позже и так далее, но тем не менее само наследие было не до конца однозначным. Вот этот вот момент Господь подчеркивает. То есть строительство храма должно было быть также делом особым, и строить его нужно было святыми руками.
1: Так в чем была проблема? В том, что он много воевал, или, может быть, в каких-то особенных грехах, которые Давид допустил?
0: Упоминается и то, что он много вел войн.
1: Просто если речь о
0: пролитии крови.
1: Если речь о войнах, то, в принципе-то, большую часть этих войн сам Господь как бы побудил их вести.
0: Верно.
1: То есть, чтобы успокоиться от всех народов, нужно было где-то завоевать, где-то отстоять, где-то еще что-то. То есть это было частью вот этой внешней политики, так скажем.
0: Да, это были войны Господни, именно. То есть Давид, когда...
1: Просто осуждать их... за это, казалось бы, несправедливо.
0: Верно. Когда Давид их осуществлял, он был, как позже апостол Павел напишет, начальник есть Божий слуга, который в отмщении за злое не напрасно носит меч. И в этом смысле войны Господни радикально по своей природе отличаются от захватнических войн или каких-то еще иных войн. Угу. Но помимо той крови, которая пролита, на Давиде, к сожалению, была вина крови и иного порядка в силу его некоторых личных преступлений.
1: Угу.
0: Очевидно, вот это все спорное наследие, оно не дало ему возможности, исходя из библейского текста, там конкретно не указано, какая кровь ему вменяется в вину, но я согласен вот с вашим тезисом о том, что войны Господни ему вменять в вину нельзя. Во время воцарения он должен переписать свиток закона.
1: Может быть, пришло время строить и третий храм? То есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
0: Когда закладывали основания, то старики плакали. Нужно пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Хорошо. Ну, Соломон, сын его, построил храм. По какому плану они строили? То есть, все-таки храм отличался от палатки совершенно,
0: да.
1: И не только размерами, там, и материалы другие, и, в принципе, все другое. Кто был вместо Моисея ходить на гору, спрашивать у Господа, как это должно строить?
0: При сравнении скинии Моисея и храма, который был построен Соломоном, а, соответственно, подготовлено все Давидом, мы видим тоже устройство. Есть святое святых, те же предметы, те же материалы. Что касается вот главных предметов святилища, а главное, что служение идентично. Но вот размеры отличаются, количество предметов отличается, скажем, вместо одного светильника 10, вместо одного
1: естественно,
0: стола 10.
1: Палатку можно одним светильником осветить, а
0: да.
1: Огромный храм, увы. Вот.
0: И потом количество умывальниц, потом это море и так далее. Вот эти все различия существуют, но тем не менее важно подчеркнуть, что все это было, опять же, в рамках того же способа осуществления служения. И вот откуда идея пришла построить именно таким, с такими размерами, с таким количеством убранства, мебели и так далее. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, начиная с 11 стиха. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов, и священнических отделений, золотых вещей со значением веса, и так далее, и так далее, и так далее». И вот это все, сказано 19 стих, подытоживая, «все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть фактически он получил чертеж, он получил документ от Господа, как это делать. В данном случае полное соответствие тому, что было с Моисеем, когда Господь показал

0: ему, как все нужно построить весом, счетом, размерами, вплоть до мельчайших деталей.
1: Интересно, насколько у Давида за время его царствования получился прогресс в познании и Бога, и во взаимоотношении с ним. Потому что вспоминается тот момент, вот сейчас, когда Давид впервые решил принести ковчег Божий в Иерусалим, и вот когда они перевозили, он даже не знал, как правильно это делать.
0: Верно.
1: То, что его надо было переносить, и они
0: потом
1: решили перевозить.
0: И читали,
1: и
0: да.
1: Какая трагедия там произошла. И когда доходит до того уровня, что он, по сути, становится действительно на место Моисея, как Моисей общался с Господом, и теперь Давид от Господа получает, как нужно строить вот этот вот храм, это действительно поражает, насколько он вырос за это время.
0: И для меня это свидетельство вновь благости Божьей. Да. Поскольку, несмотря на грехи и ошибки, которые у Давида, безусловно, были, он все-таки оставался мужем по сердцу Божьему, в том смысле, что он искал Бога, жаждал воли Его, и Господь давал ему возможность расти, совершенствоваться, и вот поистине до такого высокого уровня подняться, когда он непосредственно получил откровение о том, как нужно построить.
1: Может быть, такой офф-топик чуть-чуть. Есть ли урок для нас? Каким образом он вообще достиг такого уровня?
0: Главный, как мне представляется, вопрос здесь, это покаяние, раскаяние. Если он ошибался в чем-то, и Господь ему показывал, Дух Святой его осуждал, через пророков Господь ему открывал, он тут же, осознавая, признавал свою вину, называл по имени свой грех, просил очищения, постился, молился. И вот для него важно было, для него Господь был главным делом его жизни.
1: Угу. И вот второе тоже, что вспоминает, что он сделал Священное Писание настольной своей книгой, как он пишет потом в псалмах и неоднократно пишет, что поучался в законе день и ночь, и вот эта вот книга закона сделала его мудрее учителей его. Вот эта фраза мне тоже одно из любимых мест у меня в Священном Писании, когда он об этом говорит.
0: Фактически ведь в книге Второзаконии, там, в той главе, где описывается закон о царе, говорится о том, что во время воцарения он должен переписать свиток закона. Сказано, чтобы читать его каждый день, чтобы знать, как верно поступать. И вот из истории Давида видно, что поначалу он этого не знал. А вот затем, когда произошла трагедия, когда он многое в своей жизни переосмыслил, то, что происходит, совершенно определенно свидетельствует, что он читал. И вот псалмы, которые он написал в действительности, показывают, как он радуется. Фактически 118-й псалом, самый длинный, во-первых. И весь он посвящен закону, весь он посвящен Слову Божию. Это в действительности огромное благословение. Без этого остаются догадки, остаются версии, остаются в результате заблуждения.
1: Вот второй вопрос, который есть на сегодня, это вопрос о третьем храме. То есть первый храм, вот Давида храм, он был впоследствии, то есть Давид, ну фактически храм Соломона, как его называют, потому что Соломон построил, но мы видим, что не без Давида все, поэтому, думаю, большой ошибкой не будет его так назвать.
0: Верно.
1: Он был разрушен, и потом был построен новый храм, храм Зарававеля уже, и он тоже был разрушен. Может быть, пришло время строить и третий храм, вот как перед постройкой храма Зарававеля пророку Агею было слово. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. А Господь говорит, что из-за этого вы собираете... сеете много, собираете мало, и зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Тоже поразительная такая фраза, что все, что вы себе собираете, оно все впустую. Почему? Потому что вы не родите о храме. Да. Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И, может быть, пришло действительно время и построить третий храм? Есть у нас какие свидетельства, или, может быть, пророчества, или, может быть, условия, которые должны были быть выполнены для того, чтобы был построен или заново восстановлен вот храм Господа?
0: У нас последнее слово о храме в каноне священных писаний эпохи Ветхого Завета – что касается пророчеств, именно вот в смысле предсказаний, это книга пророка Даниила, 9 глава. Давайте посмотрим на этот отрывочек.

0: И оттуда довольно легко будет взять информацию для ответа на этот вопрос. Даниила, 9 глава, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Сделаем паузу. Даниил находится в Вавилонском плену. Соответственно, уже вот этот вот храм Соломонов разрушен. Угу. Да, дом Господень сожжен, весь Иерусалим, в принципе, уничтожен. И Даниилу Господь говорит о том, что выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Народ вернется, будут обстроены улицы и стены, указан срок. И дальше говорится в стихе 26 и 27 о том, что будет происходить в контексте служения Мессии. Здесь говорится о Христе, Владыке, о смерти Мессии и так далее. И вот в 26 стихе, в частности, сказано: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И
1: то есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
0: Верно. То есть в вавилонскую эпоху храма нет. Есть пророчество о том, что он будет восстановлен.
1: И тут же
0: придет Христос, придет Мессия, и после этого храм будет разрушен. И все. То есть после этого говорится о том, что будет мерзость запустения. Книга Даниила, 9 глава, будет мерзость запустения вот в результате разрушения этого святилища, которое будет еще построено по отношению ко времени Даниила в будущем. И больше пророчеств, написанных вот после этого о восстановлении храма, нету. Более того, когда Иисус Христос эту тему подхватывает, то в Евангелии от Луки, в 21 главе, он цитирует слова Даниила. Вот давайте прочитаем из 21 главы истолкование Иисуса Христа, потому что оно самое верное. Так, в отличие от многих, которые сегодня бытуют, Луки, 21 глава, говорится с 20 стиха так: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Та же терминология.
1: Тем же языком говорит.
0: Что 9 глава Даниила. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос говорит о том, что будет разрушение. Он, собственно, повторяет пророчество Даниила. И самое важное, говоря о запустении и о наступлении времен язычников, то есть язычники придут на святое место. Оно будет осквернено. Доколе не окончатся времена язычников.
1: Вот интересно, и многие говорят, что когда времена язычников закончатся, придет, естественно, опять время иудеев, время восстановления храма.
0: И Иисус Христос не оставил нас без ответа на вопрос, когда и чем закончатся времена язычников. Написано, следующий стих читаю, может быть, чтобы соединить, было бы правильнее. «Доколе не окончатся времена язычников, и, 25 стих, будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущую на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть знамения, которые повлияют на вот, устройство того, что мы знаем, как светила небесные и так далее. И следующий стих: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». То есть времена язычников закончатся только пришествием Иисуса Христа. Вот это осквернение, это мерзость запустения останется до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, иными словами, у нас нет пророчества о том, что какой-то храм будет построен.
1: Но некоторые же воспринимают каким-то, может быть, своим образом, что есть возможность для постройки храма. Как-то они вычленяют, как-то какие-то тексты приводят. Вот. Вы знаете, вот самая большая такая загвоздка для слушателей, это приходит один человек, очень складно и красиво рассказывает.

0: рассказывает, что вот будет так, да. А потом приходит другой и очень складный, красивый, тоже на основании Священного Писания, рассказывает, что будет иначе. И, как быть простому обывателю, который, ну, он не разбирается во всех этих глубинах пророчеств, и у него нет этих познаний, и особо неоткуда взять?
1: Мы с вами сейчас прочитали два отрывочка. 9 главу книги Даниила, 21 главу Евангелия от Луки. Мы не обращались ни к греческому, ни к герменевтике, ни к каким-то сложным правилам истолкования. То есть читаешь текст, как он дан. Естественно, я не имею в виду, что все, что я упомянул, не нужно и не помогает при исследовании Священного Писания, но базовые вопросы можно уразуметь при обыкновенном, внимательном чтении Священного Писания. Потому вот к этому-то мы, собственно, и призваны, поскольку без Священного Писания каких-то вот правильных представлений о пророчестве, об апокалиптике составить невозможно. Вы правы, Андрей, в действительности есть некоторые отрывки Священного Писания, которые берут и применяют вот к тому далекому будущему, говоря о том, что храм будет построен. И я хочу вспомнить в этом контексте пророчество Иезекииля. Вот они очень часто питают чаяния многих, кто думает о храме. Господь Иезекиилю дал подробнейшие, детальнейшие описания святилища, в смысле храма, как стационарного вот, здания. И вот эти откровения, они параллельны откровениям, которые Моисею были даны, подробнейшие инструкции, которые, как мы только что видели сегодня, Давиду были даны, точно так же Господь послал откровение о том, как надо построить храм Иезекиилю. Теперь вопрос, для чего? То есть, к какому пророческому периоду, к какому времени в истории Земли эти откровения относятся? Давайте вспоминать, когда жил
0: Теоретически, Иезекииль жил во время пленения. Верно. То есть он был более или менее современником Даниила.
1: Конечно. Он жил в Вавилонском плену, он был священником и был Божьим пророком. Угу. И Господь ему посылает видение, которое в первую очередь описывает тот период. И это очень понятно и самоочевидно. Сейчас, когда Иезекииль живет, храма нет. Угу. А Господь ему показывает...
0: И чаяние людей о храме есть.
1: Естественно, и о восстановлении есть пророчество Иеремии, что 70 лет пройдет, и я вас возвращу. Если я вас возвращу, то, значит, вам нужно же будет жертву приносить, вам нужно будет Господу служить. Да. Это возможно делать только в храме. И вот что Господь делает. Он посылает, открывает Иезекиилю пророчество о том, какой храм надо построить после возвращения из Вавилона. Это все я сказал на основании просто лишь вот такого простого сравнения исторических реалий и исторического контекста. Но Господь Иезекиилю непосредственно это и говорит. 43 глава книги пророка Иезекииля, стихи 10 и 11. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». То есть снять меру означает записать размеры, записать все то, что здесь указано. А повторюсь, указано все очень подробно. Далее сказано, и если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы... Вот цель. Чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его, и ключевой глагол, и поступали по ним. То есть своим современникам Иезекииль должен был все это показать, рассказать, передать чертежи, чтобы они это сделали, чтобы они так осуществили его.
0: То есть примерно как и с Давидом получается. Давид получает чертежи и передает их Соломону, чтобы Соломон сделал точно так, как ему было сказано.
1: Как и перед этим Моисей получает и отдает Веселиилу, и Голиаву, и остальным всем, которые фактически должны были это все осуществить. То есть Бог этот вопрос того, каким должен быть храм, не оставил на произвол. Потому что это его представительство, это его посольство, на земле это его жилище. К великому сожалению... Несмотря на то, что Господь все условия предоставил, народ, когда вернулся, вы читали из Агея, Они не родили о том, чтобы построить храм. Угу. А когда уже собрались это делать, то, сравнивая размеры храма Иезекииля и все то устройство,

0: устройство, с тем, что Зарававель построил, это очень сильно отличается. То есть храм Иезекииля должен был быть еще более славным, чем храм Соломона. А храм Зарававеля, сказано, когда закладывали основание, то старики плакали. Плакали, потому что они...
1: Недостаток веры, недостаток средств.
0: Это, в первую очередь, недостаток веры. Дело в том, что царь Кир, он, когда дал повеление, точнее, позволение, чтобы народ вернулся, то он говорит, идите, чтобы, вот цель, чтобы строить дом Господу Богу. Господь, сказано, Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. И он деньги дал. Он охрану дал, он все сделал для того, чтобы можно было дом построить. И если бы это было сделано первым, там был пустырь. Угу. Можно было построить именно вот так, как Иезекииль говорит.
1: Но, по большому счету, когда тебе дают полностью, спонсор говорит, иди строй, и не спрашивает нисколько, никак, никаких ограничений не дает, то почему бы не построить действительно так, как оно положено?
0: Да, и таким образом это пророчество должно было исполниться, но, к сожалению, не исполнилось. А тот храм, который вот сегодня хотят построить, есть институт постройки храма, это не храм Иезекииля. Я разговаривал непосредственно с раввином, который его возглавляет. Это храм, который хотят уподобить храму эпохи Соломона.
1: Угу. То есть, получается, и он даже не совсем по тем канонам, как оно должно быть.
0: Он совсем не по тем канонам, потому что нужно, грубо говоря, пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами. Видите, насколько неисчерпаема эта тема. Но мы знаем, что храм, истинный храм, находится не здесь, не на земле, а в небе. Верно. И об этом мы еще будем говорить в наших последующих темах. Оставайтесь с нами.
2: Очень красиво, все золотое, серебряное.
0: Да, золота там было, пожалуй, больше всего. Город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. И показал мне чистую реку воды жизни.
2: То есть... А ведь действительно, это выглядит как дерево.

Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне быть, что мне делать, когда я не получаю от Бога того, о чем прошу? На этом уроке мы рассмотрим еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том,

когда молитва будет услышана. Павел в послании к фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе искренней молитвы. На улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве». Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана, и Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому, что мы его докучаем, а потому что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами: «Приносите к нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове, не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети». Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь,

будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе: «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой и буду ожидать тебя». Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает, что мы будем продолжать просить и ждать Его ответ. Ответ Его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей, что непрестанная молитва – лучший ответ тем, кто ищет причинить нам зло, что мы должны создавать молитвенные группы для укрепления веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана. Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение – посвящать больше времени в настойчивости в каждой молитве и ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

тяготы, расскажите о своих бедах Господу. Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах.

Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

помните детский стишок? Мама спит, она устала, ну и я играть не стала. Девочка из стихотворения сознательно выбрала такое поведение, чтобы не мешать уставшей маме. Мы, родители, с нетерпением ждем, когда же наш ребенок станет, наконец, сознательным. Сегодня мы об этом и поговорим, как развивать сознательность в детях.

0: Девочки, а мы что конкретно хотим от наших детей, когда говорим об их сознательности? Может быть, и примерчик какой-то приведете, когда дети сознательность особую проявили?
1: Действий хочется. Например, уроки. Я говорю, ты понимаешь то, что чтобы получить хорошую оценку, нужно постараться, что нужно делать эти уроки. Понимаю, но не делает. Вот что учебы касается, что касается из дома выйти, ну, может, какие там еще вопросы.
2: Ну, мне кажется, с тобой тоже согласна, только просто я понимаю, что, наверное, нужно время. То есть с моей стороны я продолжаю то есть, как-то объяснять, да, что-то говорить, ну, и ребенок просто приобретает опыт. То есть нужно время, чтобы к нему пришла эта сознательность. И в то же время я заметила, что если я с ребенком рядом нахожусь, то он как бы отпускает этот вот контроль и...
1: Ну, типа, когда что он на тебя это
2: да.
1: перекладывает.
2: А когда, например, меня рядом нет, что младший, что старший, они более сознательны. То есть, когда понимают, что здесь никто не подскажет, никто не напомнит, никто не проконтролирует.
1: Да, например, она каждый раз, вот мы опаздываем, каждый выход из дома — это стресс какой-то. Это и ужас. Каждый раз я ей пилю, ну,
0: я
1: стараюсь
0: согласна,
1: как бы
0: меньше. Да.
1: И я говорю, ну это же было, ты же понимаешь. Понимаю. Но ты хочешь, чтобы мама тебе вот всю дорогу там это... Нет. Ну, а что ты не делаешь? Не знаю.
2: Может быть, нужно просто, чтобы однажды действительно произошло
1: так что-то. Мы опаздываем постоянно. Я постоянно в нерве. Бежим все в мыле куда-то, опаздываем.
2: Ну, в итоге вы приходите. А вот такого, чтобы оп, и все, не успели.
1: Нет, нет, может быть, и бывало, что
3: не муж так говорит. Надо, Оксан, чтобы опоздали в школу, а то же мы их постоянно, да, это все время. Одевайся, подаешь, воду налил, все. Алеша говорит, вот один раз просто не подгоняй, говорит, пусть в школу опоздают. Вообще, у меня дочка, она, конечно, более расслабленно живет, я не знаю. Если ребенок старший, сын гиперответственный, вот у меня тоже проблема. Вот он чересчур за все переживает, чересчур за все боится. Я недавно с ужасом узнала, что вот этот подросток, который, казалось бы, и так недостаточно отдыхает, в 5 утра просыпается в своей комнате, повторяет свой английский, все свои устные предметы, свой стих, который не доучит, доучит. И, может быть, там уже к 6:30 еще на полчаса ложится спать. Втихаря от нас. Мой ребенок просыпается.
0: Гиперсознательный ребенок.
3: И вот у меня вот такой чересчур...
4: Есть такие дети.
3: Есть, да. Но это тоже, по-моему, плохо.
4: Тревожностью как бы. Тревожные,
3: да.
4: И очень гиперответственные из-за этого. Да.
0: Оль, ну как вот все-таки помочь своему ребенку стать сознательным? Действительно, вот не гиперсознательным, а в меру сознательным.
3: Да, да.
0: Многого даже и не хотим.
1: Но я вообще не понимаю, тогда вот... как это сознательность? Сознательность — это он понимает. Но дело одно — это понимать, а другое дело — делать.
0: Да, мне вот тоже.
4: А понимает ли?
3: Не до такой степени Лизу, конечно.
4: Она может говорить, что понимает само слово такое, но ничего не понимает.
3: А сколько твоей дочери лет?
1: Ну, 10 скоро будет. Ты не выучила, тебе поставят плохую оценку. Ну, наверное, она понимает.
3: А, ну да.
1: Раз за разом, раз за разом.
2: Но оценка ее не пугает.
1: Мама! Пугает. Она говорит, мама, я так хочу быть отличницей. Я говорю, вот задали то-то, то-то. Сидит и все. Я говорю, алло, мы будем учиться-то? Ну, как бы она, да, хочу, и на этом заканчивается.
0: Вот для меня сознательность тоже перекликается со словом ответственность.
3: Да.
0: Очень.
3: Ну,
0: вот они
3: да,
0: прямо
3: да,
0: для
3: да.
0: меня это вот практически синонимы. И я, конечно, тоже вижу, что где-то дети, да, растут и начинают уже проявлять ответственность. Но мне хочется, чтобы это как-то вот стабильнее тоже было. А то вот, да, вот тут, когда захотелось, ответственность проявила, там, ну, те же вот самые уроки, там, подготовилась, сама все сделала. Вдруг раз, двойка по английскому за диктант, что такое? Угу. Я не дописала, дома не повторила.
4: Ну, я думаю, что сознательность — более широкое понятие. Она охватывает не только школьную тему, а вообще, в принципе, по жизни.
0: Да, конечно.
4: Более широкое понятие.
0: Ее как-то можно развивать у ребенка?
4: Ну, можно на этот процесс воздействовать.
0: Девочки, я думаю, что для нас это очень ценно. Через несколько минут дадим Оле слово.

0: пока давайте посмотрим, что же сегодня будет готовить Марина.
1: Дети едят не все продукты. Иногда приходится применять разные приемы. Например, готовить то, что они любят, с тем, что им не очень нравится, но полезно. Сегодня я хочу вам приготовить перцы, фаршированные овощами и грибами.
0: Не сомневаемся, что будет очень вкусно, а пока послушаем советы Оли. Американский психолог Эрик Берн говорил, что в каждом человеке живут три части личности – родитель, взрослый и ребенок. В разное время с разными людьми мы общаемся из разных состояний. Детьми чаще всего идет общение из нашей родительской части личности, ведь дети очень малы, у них недостаточно жизненного опыта. Они только учатся и познают этот мир. Мы им запрещаем, указываем, что надо делать, контролируем, наставляем, критикуем. Но нам, родителям, очень полезно время от времени уходить от общения с детьми по линии родитель-ребенок, от общения с ребенком сверху вниз, и переводить свое общение с ребенком в плоскость взрослый-взрослый. Таким образом, мы будем формировать взрослую часть личности ребенка, развивать его мышление и сознательность. Как это можно сделать? Есть несколько путей. Один из них – это задавать ребенку рефлексивные вопросы. Рефлексивные вопросы – это вопросы, которые заставляют задуматься, вопросы на размышление. Они направляют, они заставляют. Примеры таких вопросов. Что ты сам думаешь об этом? Как можно исправить случившееся? Что самого хорошего у тебя произошло сегодня? Рефлексивные вопросы открытые. На них недостаточно просто ответить «да» и «нет». Очень важно, что они фокусируются на настоящем и будущем, а не на прошлом. Помогают детям учиться через процесс размышления, помогают спрашивать себя о чем-то. Ребенок таким образом учится думать самостоятельно, у него формируется внутренний контроль. Такие вопросы подталкивают к самоанализу и принятию правильных решений, усиливают самооценку ребенку, способствуют самокоррекции. Родителям они помогают лучше понимать своих детей. А навык саморефлексии – это прямой путь к переменам и личностному развитию. Еще один способ научить ребенка мыслить, а также проявить уважение к его личности – это давать ему выбор в тех сферах, где он может это сделать без ущерба для себя и окружающих. Есть вещи, которые ребенок обязан делать, но мы, родители, можем облегчить ему послушание, дав ему выбор способов, как он может выполнить нашу просьбу. Можно сказать ребенку: садись за стол. А можно предложить по-другому: ты хочешь сесть с этой стороны или с той стороны? Можно дать ребенку одежду и сказать: одевайся. А можно положить перед ним две пары джинсов и сказать ему: выбери, какие хочешь надеть. Этот способ стимулирует мышление ребенка, показывает уважение к его мнению, помогает справиться с капризами и сопротивлением. Ребенок обычно либо думает, либо капризничает, а мы побуждаем его именно думать. И еще один очень хороший способ повысить сознательность у ребенка – это рассказать ему об уровнях поведения. Всего существует 4 уровня поведения. Самый нижний уровень поведения – это анархия. Это такое поведение, при котором не существует правил и порядка, и каждый делает, что хочет, не думая про остальных, делая что-то неприятное или опасное. Следующий уровень поведения – это тирания или буллинг. Это поведение на один уровень выше анархии. Буллинг предполагает, что есть правила, но кто-то, зная эти правила, специально нарушает их. Дети ведут себя на уровне «Б», когда командуют другими, мешают другим, нарушают правила, придумывают свои собственные стандарты, не выполняют просьбы взрослых и не реагируют на их замечания. О поведении на уровне «Б» можно говорить, когда ребенок знает правила, но по каким-то причинам нарушает их. Ребенок должен знать, что поведение на уровнях «А» и «Б» – это неприемлемое поведение. Поведение на уровне «С» – это сотрудничество. Этот термин означает подчинение ожидаемым стандартам и согласие с ними. Это не полная регламентация и единообразие жизни. Наоборот, сотрудничество подразумевает связь с другими людьми и участие в их жизни. Ребенок знает правила поведения и следует им, выполняя просьбы взрослых, когда те просят его о чем-то. Но мотивы поведения здесь внешние. Уровень «Д» – демократия – это высший уровень иерархии. На нем мотивация быть ответственным идет изнутри. Человек проявляет инициативу, поступает правильно и хорошо не потому, что его кто-то об этом просит, а потому, что это его внутренние ценности. Человек заботливый, проявляет уважение к себе, к другим, к собственности, к природе. На такого человека можно положиться, ему можно доверять. В нем присутствует внутренняя дисциплина и ответственность. Только поступая на уровне «Д», люди наслаждаются чувствами собственной силы и удовлетворения собой. Эти приятные эмоции невозможны.

невозможно пережить ни на каком другом уровне. Уровень С приемлем, но на нем не возникает таких позитивных и удовлетворяющих чувств. На уровне D люди решают поступить правильно, потому что это в их собственных лучших долгосрочных интересах и полезно другим – друзьям, родным, школе, обществу. Высшая задача воспитания – это вывести детей именно на этот уровень.

0: Фаршируем перцы начинкой и выпекаем это все в духовке при температуре 170 градусов 20-25 минут до готовности. А к перцам сварим гарнир булгур.
1: Действительно, очень оригинальный рецепт. Пока ты заканчиваешь его готовить, мы пообщаемся.
2: Оль, скажи, пожалуйста, я правильно поняла, что с ребенком нужно говорить как со взрослым?
3: Нет, нет, ни в коем случае. Я просто говорила о том, что мы постепенно переводим общение с ребенком на уровень взрослый-взрослый. То есть как мы общаемся обычно с ребенком, как бы из родительской нашей части личности? Это уровень сверху вниз. То есть ребенок маленький, мы большие взрослые родители, понимаем, что он должен делать, и мы его все время учим, наставляем, поучаем и так далее. То есть практически, когда мы ребенку
1: проверяем, контролируем,
3: постоянно даем какие-то указания, в этот момент он не развивается, его мышление не развивается. Он просто как, ну, как пешка, да, как солдатик оловянный. Но нам-то как раз и нужно взрастить взрослую часть личности, потому что вся сознательность, которую мы хотим от детей, она, возможно, только из взрослой части личности. Взрослая часть личности, она только в процессе становления у ребенка находится. Но мы, можно говорить, что мы общаемся с ребенком на уровне взрослый-взрослый, да, переводим в эту плоскость наше общение, когда мы проявляем уважение к его личности.
1: То есть мы перестаем уже... что делать?
3: Мы перестаем давать ему директивные команды. Угу. Мы даем ему выбор. Например, ты хочешь там здесь сесть или здесь? Ты хочешь эти штаны надеть или эти? Нам, например, все равно, да, что он выберет. Когда мы задаем ему рефлексивные вопросы, можно сказать ребенку, нельзя так общаться с сестрой. А можно спросить, как можно было в этой ситуации поступить по-другому? Не стукнуть ее по голове? Какие варианты выбора? И ребенок в этот момент задействует его мышление. И в этот момент он становится сознательным. То есть мы таким образом развиваем у него сознательность.
4: Когда у меня дочка не одевается, ну, когда я говорю, одевайся, что нам нужно выходить, нам сейчас нужно прямо сейчас одеться и выйти. Я не знаю, что мне одеть. Я говорю, ну, вот у тебя есть там это и это. Одевай, что хочешь, одевай. Ну, главное, чтобы оделась, и она не одевается.
3: У ребенка вот префронтальная кора, она как раз вот отвечает за планирование и за предвидение долгосрочных, ну, как бы, последствий своих действий. У ребенка она не развита. И поэтому такие вот вещи, как мы опоздаем, меня будет начальник ругать или еще что-то, для ребенка могут быть просто выше понимания. Ну, потому что, ну, реально ребенок это не понимает. В этот момент нужно просто ребенку, ну, как я это называю, помогать, ну, вот именно наслушаться. То есть нужно задействовать какие-то другими способами, игровыми, может быть. Как-то надо включить ее в процесс одевания. Потому что это мне нужно, это вам нужно. Это не нужно ребенку.
2: Ребенок, а кто может, раньше оденется, я или ты? Не можно такое сказать?
3: Можно. Я раньше соберусь, тебя или ты.
2: Да.
3: Но ни в коем случае не между детьми. То есть детей все время в команду объединять. Никогда не ставить детей в ситуации, ну, как соперничество, соревнования.
1: Оля, а если все-таки это не работает? Потому что я знаю, что бывают такие случаи. Вот ты выбор предоставишь и предложишь соревноваться, и все равно не работает. Но ты, как взрослый, понимаешь, что все, время уже настолько исчерпано, что не играть, не выбирать уже некогда. То можно, в конце концов, свою родительскую власть применить, чтобы выйти?
3: Вообще здесь, как сказать, о зонах ответственности. Ответственность на том, чтобы мы вышли вовремя и пришли вовремя к врачу, в школу,
1: да, к врачу,
3: лежит на взрослом человеке.
1: Конечно.
3: Не на маленьком ребенке. И поэтому я, как взрослый человек, знаю, например, какие-то особенности моего ребенка, что он медлительный, например, какой-то. Да, но мы же знаем, как бы, сильные,
1: конечно,
3: слабые стороны.
1: Знаем, да.
3: Я должна в этот

0: момент подумать уже сама, как мне сделать так, чтобы мы каждый раз выходили вовремя.
1: Че, ты купишь вкусняшку?
2: В магазин
0: это внешняя мотивация.
1: Я пойду, но вот нет у меня.
3: Как развивать тогда внутреннюю мотивацию? Вот как раз ты говорила, надо перевести ребенка, его поведение на этот уровень Д, на уровень демократии, чтобы у него была внутренняя мотивация. Это вообще прекрасно, мне это очень нравится.
0: Ну, во-первых, рассказать ребенку об уровнях поведения. Это прежде всего.
2: Какого возраста можно говорить об этих уровнях?
0: Я своим детям рассказала эти уровни, когда они были дошкольниками. То есть глубоко дошкольниками, и они это поняли. Я нарисовала лесенку вот эту вот, и я рассказала это им на их языке. Они тогда ходили в садик. Я говорю, вот представьте такой мир, где каждый делает вот, что хочет. Вот любой может твою вещь забрать, и никто... Ты не можешь обратиться к воспитателю, потому что никто ругать не будет. Любой может нашу машину забрать, любой может в нашей квартире поселиться, и никаких наказаний не будет. Вы хотите в таком мире жить? Они сказали, нет. Дальше я как бы на ступенечку выше. А вот представьте теперь, что есть правила, но кто-то постоянно их нарушает. Тебе хочется в таком обществе жить? Нет, дети сказали. То есть я говорю, это поведение на уровне Б. Они очень здорово поняли, эти вот уровни поведения. Поведение на уровне С тоже очень понятно таким детским языком, что это когда есть правила, и все правила выполняют. Не шумят, не отбирают ни у кого ничего. То есть когда ты меня слушаешься, когда я тебе говорю просьбу один раз, ты меня слушаешься, ты поступаешь на уровне С. Это сотрудничество. Сотрудничество – это идти навстречу другому человеку. Идти не из-под палки, а с радостью. Это предполагает наличие хороших отношений. Вот. И поведение уже на уровне Д, когда тебя даже не просят, ну ты сам делаешь то, что надо, потому что это хорошо и правильно. И на самом деле дети, даже дошкольники, они все находятся, ну, как сказать, в этих уровнях поведения постоянно. И потом, когда вот я уже объяснила им вот эти вот уровни, дальше я перешла просто на рефлексивные вопросы. Например, когда там кто-то полез там к брату или к сестре, я тут же говорю, на каком уровне сейчас находится твое поведение? И этого было достаточно для того, чтобы дети сразу же прекращали делать то, что они делали до этого.
4: Вот.
0: И на самом деле, вот тоже как постоянно вести разговор с ребенком. То есть, когда они были дошкольники, мы постоянно, вот они когда ходили в садик, мы постоянно вели с ним такие диалоги. То есть, например, я спрашиваю ребенка: вот когда тебя воспитательница попросила убрать свои игрушки, а ты не убрала, на каком уровне было твое поведение? Ребенок сразу же отвечает.
4: Да.
0: Конечно, когда ребенок ведет себя на уровне С, на уровне Д, нужно его хвалить, давать ему много позитивной обратной связи, чтобы поведение это закреплялось. Но мне воспитательница рассказывает, они там, допустим, из стульев построили, там какой-то поезд, самолет, играли. И потом, допустим, мой сын, он убрал все эти стулья, то есть его никто об этом не просил. И, конечно, вот это поведение на уровне Д. И я каждый раз, когда ребенок ведет себя на уровне С или Д, постоянно даю, даже если он ведет как-то себя, ну, как не особо, может быть, да, думает, ну, что вот именно сейчас там мое поведение на цели, да, я постоянно обращаю его внимание, то есть смотри, сейчас у тебя там сынок там или доченька было поведение на уровне Д, как ты себя чувствуешь при этом? И ребенок себя классно чувствует, когда он ведет себя правильно и хорошо, именно когда в соответствии со своими внутренними ценностями. Не когда его попросили, а он это сделал, а когда он это сделал сам, то, что надо, хорошо. В этот момент он светится от радости просто весь.
3: Представляешь, у тебя Даша скажет: так, надо пойти вещи приготовить, нам скоро выходить к врачу.
1: Я даже не помню, это в связи с чем это связано. Ну, то есть она, да, бывало, что она прям раз и уже стоит одетой. То есть я знаю, что она может быстро собраться. Она говорит: мам, вот видишь? Я говорю: о, вообще классно. Я говорю: ты такая молодец. Ну, видишь, ну ты же можешь, когда хочешь. Значит, это вот именно желание ребенка.
0: А еще задай вопрос в этот момент, как она себя при этом чувствует. Потому что в этот момент, ну, чтобы ребенок отследил, как бы отрефлексировал свои чувства, что в этот момент он чувствует себя просто классно. Он аж весь светит. Главное вести эти разговоры постоянно. Тоже мы все сказки, все мультики, они пропитаны этими поведениями А, Б, С, Д. То есть я читаю, например, какую-то сказку. А на каком уровне вот сейчас у этого героя было поведение? А на каком уровне вот это, ну, у этого героя было поведение? А какой герой тебе больше нравится? А почему? Ну, то есть постоянно с ребенком вести постоянно рефлексивные вопросы.
2: Не превратится ли наша жизнь в постоянные вот эти вот дебаты, разговоры, да, все время?
0: Но это не дебаты, это просто как бы вопросы, да, которые заставляют ребенка задумываться, которые развивают его, ну как, ум. мышления.
3: Надо все время ребенка заставлять смотреть внутрь себя, да?
1: Девчонки, вот скажите мне, если мы ребенка заставлять, должны мы себя вообще это копать внутри?
3: Вот я сейчас и понимаю, что надо и себя копать. Это вообще полезно там вот внутри-то. Разбираться, и тогда будет легче.
0: Можно дальше задавать, что тебя сегодня удивило?
3: Да.
0: Что тебя сегодня порадовало больше всего?

0: что ты предвкушаешь? То есть много вопросов, да. На самом деле, на рефлексию
1: нам
0: очень
1: действительно
0: много.
1: Надо самим научиться копаться, иначе даже и не придумаешь все эти вопросы, которые задавать.
0: Но другое дело, если общаться с ребенком 100% времени только чисто сверху вниз, сделай, убери, садись, учи, теперь принеси, одевайся.
1: Да. Думать он не научится.
0: Думать он не научится, да, и никакой сознательности у него не будет. То есть пока мы будем рядом, и что-то будем ему говорить, он будет делать, но когда он будет оказываться один, он не будет этого делать.
1: А что, они сами не умеют думать?
0: У них мышление только в процессе развития находится.
1: И это неестественно самому научиться просто думать. Вот как-то вот у нас же вот никто рефлексивный вопрос.
2: Может, со временем приходит.
0: Со временем-то приходит, но, знаете, мозг развивается до 21-25 лет. То есть когда он научится думать, ну, как взрослый человек. То есть не раньше этого. А можно ему помочь? Таким образом мы просто помогаем ему.
1: И это произойдет раньше?
0: Ну, так скажем, ребенок станет более сознательным.
1: Раньше станет более сознательным, и нам станет легче.
0: Да. Он будет проявлять чудеса сознательности, он будет делать какие-то вещи. А я скажу, что, мне кажется, для родительского сердца нет ничего более радостного, когда ребенок сам проявляет сознательность. И когда мы это видим, когда мы это наблюдаем.
1: Это наша жизнь становится сразу
0: настолько такой ребенок,
1: легче,
0: он
1: проще.
0: Должен знать, почему он это делает. То есть главный вопрос, почему. Не просто делай так, потому что я сказала. Это вот должно уже после 3 лет уйти. А вот именно ребенок должен понимать, почему. Мотивы, зачем он это делает, почему он это делает, почему нужно поступать так, а не так.
3: А на уровне С ребенок не превращается в робота?
1: Ему сказали, он делает.
3: Да.
1: Обязан.
3: Если...
0: Конечно, дети не всегда ведут себя на уровне С. Иногда дети скатываются на уровень Б. Понятно, что они дети. Ни один ребенок не будет вести себя, ну, так скажем, идеально. Что значит ребенок сотрудничает? Когда они откликаются на наши просьбы? Это предполагает достаточно хороший уровень взаимоотношений между родителями и детьми. То есть это как раз уровень такой послушания с радостью. То есть ребенок здесь слушается не из-под палки, а именно потому, что он понимает, почему это важно. Что сейчас мама просит, а маму он хочет порадовать, с мамой он хочет отношения сохранить. То есть он здесь слушается не из страха наказания, здесь речь не об этом, а из любви к родителю, да. Конечно. А родителей он любит, потому что хорошие отношения с родителями.
3: Я так понимаю, чтобы в ребенке развилась сознательность, мы должны все время задавать им вопросы рефлексивные, да, и спрашивать, на каком он уровне.
1: Вот предоставлять выбор, заставлять все время думать,
3: да,
1: в общем, его.
3: То есть не устанет ли ребенок от этого, не надоест ли ему постоянно контролировать и анализировать, и отвечать на эти вопросы. Что-то прям...
0: Это... У нас не получится делать это 100% времени. Просто можно ловить моменты, когда это очень хорошо делать. Вместо того, чтобы приказать ребенку задать рефлексивный вопрос, вместо того, чтобы как-то его критиковать или ругать, спросить, на каком сейчас уровне находится твое поведение, как можно было бы сделать здесь по-другому?
1: Знаете, а мне вообще, девочки, очень понравилась эта идея. Мне кажется, это здорово так общаться со своими детьми. Спасибо вам. Думаю, что у Марины уже все готово.

Посмотрите, какие у нас аппетитные получились перцы. Как такое не съесть? Приятного аппетита!

0: Задать ребенку вопросы, которые помогут ему понять себя.
1: Время от времени, думаю, будет очень полезно задавать моим мальчишкам вопрос, а на каком уровне сейчас их поведение?
2: Сознательность – это качество, которое можно развивать. Не опускайте руки, и у вас получится.
0: Давайте помогать своим детям одерживать победы и растить их в атмосфере любви. Всего самого доброго! Благословений вам!

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня с нами в студии Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Ольга является клиническим психологом и сегодня будет отвечать на наши вопросы. А тема наша сегодня – третья стадия брака, появление ребенка. Наверное, очень важная тема. И расскажите, пожалуйста, вот как можно охарактеризовать эту стадию?
1: Этот период брака, он, с одной стороны, считается одним из самых сложных периодов, но, с другой стороны, по прошествии времени люди вспоминают о нем как один из самых радостных периодов, если ему удачно удалось пройти. То есть стадия появления ребенка – это такая стадия, когда в семье появляется малыш. Если в семье появляется второй ребенок, семья находится все на том же стадии появления ребенка. То есть это стадия маленького ребенка, стадия появления ребенка, она считается где-то от 0 до 5 лет. Это все стадия маленького ребенка. Но помимо вот этого вот ухода, помимо того, как очень резко меняется жизнь у людей с появлением нового члена семьи, нужно вырабатывать новые привычки. Меняется у мужа и жены статус, то есть они становятся еще и плюс и родителями, то есть социальная роль меняется, социальный статус, к этому нужно привыкать.

0: Помимо всего этого, здесь есть ряд таких очень важных психологических моментов. То есть уход постоянный без отдыха, то есть мы речь сейчас ведем о младенце, отсутствие нормального сна, вот, отсутствие привычки расслабления и развлечений, отсутствие привычных развлечений. То есть это достаточно тяжелый период, потому что нужно быть включенным. Это, по сути, работа 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без выходных, совершенно без праздников. И сюда еще добавляются такие разные психологические страхи, как, например, беспокойство во время недомогания малыша, поскольку очень много страхов, беспокойства, да, там у женщины бывают, и ну, у мужчины тоже. И наступает достаточно такой напряженный период и физически, как физически, так и психологически. И вот если супруги являются партнерами, они очень легко разделяют обязанности и могут договариваться. То есть, да, смотрим опять же таки на предыдущую стадию. Если у них развиты хорошо навыки общения, навыки разрешения конфликтов, они очень легко могут договориться, как распределить обязанности. Они заботятся друг о друге, чтобы друг другу отдых давать, ставят друг друга в приоритет. И тогда, в принципе, этот период можно пройти, вот, и вспоминать о нем потом как о радостном. Но если у людей нет навыков общения, навыков разрешения конфликтов, то здесь это вот как раз тот самый случай, когда проблемы из одного периода, они как снежный ком кочуют именно в другой период. Угу. И добавляют к этой нагрузке, к существующей, добавляются еще нерешенные проблемы с предыдущих стадий и становится очень, ну, непросто человеку, ну, супругам. И,
1: да, Ольга, вот скажите, нежелание заводить детей очень распространено сейчас. Это в обществе молодые семьи, они говорят о том, что мы немножечко подождем, мы поживем, как сейчас это говорят, для себя. И вот это вот желание пожить для себя, оно может год, два, три, пять, семь некоторые живут, причем осознанно. Бывают, конечно, ситуации, когда хотят, но детей нет, а чаще бывает наоборот. Всячески стараются детей не заводить. Это проблема, как вы считаете?
0: Я считаю, что у людей есть полное право выбора, ну, поступать так, как они хотят. Вот. С другой стороны, вот, допустим, пожить для себя, да, не сразу заводить детей. В чем здесь есть плюсы? Здесь есть плюсы в том, что человек очень хорошо проживет стадию молодоженов. То есть они друг к другу привыкнут. У них есть время для создания этого «мы». У них есть время для накопления какого-то позитивного опыта совместного, совместных дел, поездок, путешествий, которые потом являются таким очень хорошим банком воспоминаний на более поздних периодах. Периодах брака, мы потом об этом тоже будем говорить. У них есть время, опять же таки, для научиться узнать друг друга лучше, разрешить конфликты. Вот. То есть это является плюсом. С другой стороны, дети подчас приходят тогда, когда они приходят. И бывает, это ничего страшного, то есть ни в коем случае. Я вот рассказываю, ну, вот на этой программе эти стадии в таком порядке, то есть молодожены, появление ребенка. Я совершенно не хочу, чтобы это было как рецептом, что это нужно именно так выжидать. Да, там. Дети появляются тогда, когда они появляются. Просто нужно отдавать себе отчет, вот, подробно эти стадии зачем рассказываются, чтобы люди просто понимали, что если они сразу же, тут же захотят иметь детей, у них получится наложение двух стадий, то есть стадии молодожены плюс она нахлестнется на стадию появления ребенка. Это будет сложнее сделать. Это все равно как, ну, как такая метафора. Человеку нужно один ГОС сдать и готовиться к нему, есть время. А тут есть 2-3 ГОСа. То есть если стадии пересекаются, просто человеку сложно. Но, опять же таки, это совершенно можно все вынести и перенести. Здесь зависит все от душевного состояния человека, от его внутренней зрелости, от его готовности делать какие-то правильные шаги в правильном направлении.
1: Ну вот тут, наверное, несколько крайностей присутствует, потому что некоторые взрослые люди дают такой совет. Не тяните с появлением ребенка, давайте заводите побыстрее, нечего вот это вот тянуть, пока есть здоровье. И другая крайность, когда молодые живут, им все нравится, они вот это вот «мы» уже достаточно хорошо сформировали, они друг друга понимают, чудесно проводят время, путешествуют, у них все просто замечательно. И они понимают, что если сейчас появится ребенок, он вот это их счастье полностью поломает.
0: У них будет кризис.
1: У них будет кризис.
0: Кризис. Нового периода брака, да, естественный кризис.
1: Но это нормальное и вот такое вот затяжное состояние без детей.
0: Ну, я не могу так вот однозначно сказать, нормально это или нет. Я хочу сказать, что тут человек сам решает, как ему быть, и когда человек заводить ребенка или нет, но мне кажется, никто не вправе давать такие советы быстрее или позднее. Тут каждый решает сам за себя. Просто когда люди уже готовы,

0: готовы на этот шаг, они должны понимать, что с появлением ребенка ну, в их семье наступит достаточно такой, ну как, кризис. Опять потому, что будет непривычные условия существования, опять они попадут на эту адаптационную кривую. И здесь даже проблема не в детях на этом этапе, а в том, что родители иногда психологически, эмоционально не подготовлены к тому, чтобы поддерживать партнера в этот период, поддерживать супруга. Это очень важно. Некоторые, вот опять, почему важно искать и самому быть эмоционально стабильным партнером? Потому что есть определенные стадии в браке и ситуации, когда другой человек кажется, что он по каким-то причинам эмоционально отдаляется. И вот если человек эмоционально нестабильный, если он не в состоянии взрослого, если он в состоянии детской находится позиции, ему очень обидно. То есть отсюда вот и возникает эта ревность мужчин, как будто бы там жена нашла себе другого, то есть переключилась на ребенка. Вот, потому что, ну как, мужчина в зрелом состоянии, у него не будет этой ревности. Но с другой стороны, вот я хочу что здесь сказать, что важнейшая задача этой стадии – преодолеть все невзгоды и трудности, не позволяя им слишком сказываться на взаимоотношениях. И я бы здесь сказала, важнейшая задача здесь – сохранить отношения с супругом главными и приоритетными. Потому что до этого у нас была, ну так скажем, вот система «муж и жена». Когда мы становимся родителями, у нас появляется новая подсистема, новые роли социальные – мама и папа. И вот ни в коем случае мама и папа – это вторично, как бы, ну вот, к подсистеме, ну, вот, муж и жена. И это очень большая ошибка – вот эту вот подсистему маму и папу ставить на первое место. То есть забыть о том, что я являюсь супругом прежде всего. И здесь вот тем, у кого есть маленькие дети, которые как раз находятся, люди на стадии маленького ребенка, я хочу сказать, что отношения супружеские, они были и есть, и всегда должны оставаться приоритетными. То есть прежде всего это муж и жена. И не должно формироваться таких каких-то альянсов, потому что это является бомбой замедленного действия. То есть когда, например, рождается ребенок, и, допустим, родители формируют крепче связь с ребенком, чем со своим супругом. Ну, когда связь супружеская рушится. Например, там альянс там, матери и сына, альянс папы и дочки. Это просто мина замедленного действия, которая потом взорвется на стадии вот опустевшего гнезда. То есть почему происходит очень много разводов на стадии опустевшего гнезда, когда дети уже уходят из семьи. И причина здесь является того, что как раз люди, они вот эту подсистему мамы и папы поставили на первое место. Они совершенно полностью забыли, что они являются мужем и женой прежде всего. И не работают, и не развивают свои супружеские отношения. И таким образом они могут жить 20-25 лет, да, 30, в зависимости от того, сколько у них детей. И когда последний ребенок вылетает из родительского гнезда, они вдруг так оглядываются, смотрят и понимают, что это вообще совершенно чужой человек. Мы опять остались вдвоем, но да? Я его не знаю, да. То есть и я вроде как, это очень такой кризис, ну вот, что я вроде как уже мне не о ком заботиться, негде эту материнскую функцию только реализовывать. То есть это очень важно вот, не потеряться и помнить, что супружеские отношения не приоритетные. И здесь еще тоже такой момент есть, что нельзя принуждать ребенка к такой душевной близости, на которую он не готов. Ребенок ведь он маленький, у него даже не развитый мозг. И еще пока. И он не готов, то есть, по сути, взрослому человеку равные ровесники, ну, друзья, партнер, да, друзья, вот, супруги, а не ребенок. То есть, когда ребенка принуждают к этой вот близости, на которую он не готов, ну, это не очень хорошо, это очень, ну, как сильное искажение.
1: Наверное, вот. Вы сейчас говорите об эмоциональной близости, да?
0: Об эмоциональной близости, конечно.
1: А в чем
0: конечно.
1: Она на практике проявляется? Вот как это бывает? Чтобы наши зрители, может быть, смогли немножечко увидеть себя.
0: Отношения с ребенком превыше всего. Главное в семье дети. Все детям. И про себя полностью забыть. Как лично про себя, как о личности. Также, ну, здесь я говорю, что очень опасно забрасывать супружеские отношения. И вот почему здесь вот есть такие рекомендации вот людям, которые находятся на стадии появления маленького ребенка. Хотя это очень непростой период. И это сложно сделать. То, что о чем я сейчас буду говорить, это сделать сложно. Но это нужно делать. Это нужно иметь в виду, чтобы потом не прийти к такому, но не очень хорошему финалу. Очень важно сохранять, устраивать друг другу вечера свиданий. Какую-то романтику в жизни привносить. Вот мужчинам, ну, мужьям очень важно выдергивать жену из роли мамы, потому что когда женщина сидит в декрете, у нее, допустим, несколько маленьких детей, и они постоянно бегают вокруг нее, и постоянно мама, мама, мама, но женщина правда может забыть, что она еще и супруга. Так вот, очень хорошо мужьям напоминать своим женам, что

ты еще и супруга. А как женщина может выдернуться, ну как выйти из роли мамы, почувствовать себя супругой? Это когда, допустим, муж пригласит ее на свидание. И здесь, ну, можно смело просить посидеть бабушек, родственников с детьми. Детям будет только хорошо от этого. То есть чем лучше и крепче отношения супружеские, тем лучше детям. Ну, просто это 100%. Можно нанять няню на несколько часов, чтобы там супругу сходить куда-нибудь в ресторан или в кино. То есть не нужно жалеть на это денег абсолютно.

0: на стадии вот встречания, на стадии свиданий, чтобы то же самое было и на стадии вот появления ребенка первого, ну и последующих тоже. Это очень важно. Важно не унырнуть с головой вот в эти вот роли мамы и папы только, а важно все-таки свои супружеские отношения ставить в приоритет. Вот, очень важно о них не забывать. Потому что это прежде всего. А дети, к ним отношение, что они желанные гости. Они желанные члены семьи, они желанные гости. Они приходят к нам на какое-то время, а потом они должны покинуть будут наш дом. И семья
1: опять... К этому нужно тоже готовиться.
0: К этому, этому нужно настраивать свой мозг так изначально. Отношение к детям должно быть именно правильное такое, что семья, полноценная семья, вот когда мы двое, это уже семья. Потому что некоторые люди говорят, такие вещи я слышала, что у нас нет детей, мы не настоящая семья. Это неправда. Муж и жена — это уже полноценная семья. Дети, они расширяют семью, но не дополняют. Они гости, которые приходят на какое-то время, на 18, на 20 лет. Мы с удовольствием гостеприимных очень принимаем, мы заботимся о них, мы им все даем. Но мы должны приготовиться к тому, что они потом уйдут из семьи, и мы должны их отпустить. А нас в семье опять останется двое. И вот эту вот стадию опустевшего гнезда, да, немножко мы сейчас на нее уже заходим, чуть-чуть касаемся, возможно пережить хорошо только при таком раскладе, когда вот это вот супружеские отношения, когда они у людей не забыты, когда они поставлены в приоритет. Вообще, на всех стадиях брака это просто красной нитью должно идти, что супружеские отношения самые главные, они в приоритете.
1: Вот мы говорим о стадиях брака, о периодах брака, и говорим о кризисных моментах.
0: Да.
1: Но вот сейчас мы больше коснулись кризисов, которые связаны непосредственно с восприятием. Uh-huh. Восприятием детей как членов семьи и так далее. И формирование отношений друг к другу, муж и жена. А вот кризисы после появления детей, они, если приходят, то в каких сферах?
0: Кризис, он прежде всего связан с тем, что очень сильно меняется ситуация, появляется ребенок, появляется эта бешеная нагрузка, бессонные ночи. И кризис, он состоит вот именно в том, чтобы ко всему этому адаптироваться. И вот подчас, ну, как я уже говорила, да, повторюсь, если люди не умеют разрешать конфликты, не умеют договариваться, у них возникает очень много ссор. Во-первых, это и так уже период, когда человек уставший и постоянно вымотанный, он даже при благополучном раскладе иногда может, ну как, это же стресс для всего организма, ну вот когда усталость и невысыпание, это уже как бы конфликтность повышается, градус конфликтности. Но если еще люди и договориться не могут, и не могут поддерживать себя, другого человека, не ставят заботу о супруге тоже в приоритет, вот и получается очень много ссор. И, ну, подчас люди не выдерживают этой стадии. Очень тяжело, потому что, ну, и там чаще всего мужчина, он просто уходит из семьи.
1: Ну, вот есть определенные моменты, которых касаясь, возникают вот такие конфликтные ситуации, в частности, разный подход к воспитанию, может быть. Он говорит, положи в кроватку, давай укачаем. Она говорит, да нет, пусть здесь вот вместе с нами, на подушечке, рядышком. Вот эти вот моменты, их как решать?
0: Договариваться. Опять разговаривать, опять договариваться.
1: Но он говорит, давай будем делать так, как у меня в семье. Она говорит, нет, давай вот так. А я мать. Он говорит, а я отец. Да. Вот как быть?
0: Это вот то, что да, вот вы описываете ситуацию, когда на стадии молодоженов что-то не разрешилось, и оно перекочевало сюда. И еще плюс это говорит о какой-то негибкости одного из партнеров, а может быть даже обоих.
1: То есть очень чтобы эти стадии, на определенные стадии, вот именно свое было на месте.
0: Да, конечно.
1: К чему нам нужно готовиться, молодоженам, скажем, вот к появлению ребенка? Какие-то конкретные советы, может быть, какие-то аспекты, на которые нужно обратить внимание?
0: Готовиться к тому, что будет очень тяжело. Но насколько тяжело, понять невозможно, нереально. Да, мы представляем одно, но в итоге мы попадаем в ситуацию, она совершенно другая оказывается. Вот. К тому, что важно также заботиться и давать отдых своему партнеру. Ну, когда вот людям легко договариваться, они легко это могут делать, что сейчас давай ты отдыхай, а потом я. То есть они очень легко меняются. И тогда им, ну, нормально эту стадию они переносят, не так тяжело им это все. Ну, и самый такой главный совет, о котором я уже говорила, это все-таки помнить о супружеских отношениях, что они должны все-таки стоять в приоритете. Не зацикливаться на ребенке.
1: Да, действительно, это очень важно. Спасибо, Ольга, за хорошие советы. Дорогие зрители, мы прощаемся с вами. До новых встреч и всего.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашем цикле передач, который называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с Богом, о том, как переживать особый опыт, приходя в тайную комнату для общения с Ним. Представьте, что в вашем расписании есть такое слепое пятно, время, которое не видит календари, не замечает коллеги и даже близкие. Это те часы, когда город еще спит, звезды мерцают за окном, а мир погружен в тишину. Именно в такие моменты рождались истории, которые переворачивали целые эпохи. Сегодня я хочу рассказать вам о людях, которые часто забирали время у сна, чтобы получить силу для великих свершений. Они не были супергероями в плащах, это были пасторы, миссионеры, богословы, те, чьи имена теперь вписаны в историю. Но их секрет был прост. Они верили, что молитва – это не ритуал, а оружие. Эти люди не просто совершали формальные молитвы, они сражались в них. Они вставали в 3 часа ночи, они просто вытаптывали коленями полы и отправлялись в джунгли Бирмы, теряя семьи, но не веру. Зачем нам их пример? Потому что в мире, где наше внимание рвут на части уведомления, дела, бесконечная суета, вот их истории, они словно компас. Они напоминают, великие дела начинаются не в шуме толпы, а в тишине тайной комнаты. Готовы ли вы узнать, как молитва превращала обычных людей в тех, кто двигал горы? Если да, то давайте заглянем в их расписание и в их сердца. Сегодня мы поговорим с вами о конкретных людях, которые прожили интересную, насыщенную жизнь, и чей пример может быть для нас вдохновением. И я скажу, повторю эту важную мысль, что для нас очень важно иметь примеры в лице людей, которые действительно были очень близки с Господом. Но, конечно же, для нас и для меня лично самый авторитетный пример – это Христос, который, да, был примером,

том числе и в общении с отцом. Сколько ночей он провел в молитве. И как часто в Евангелиях, если вы заново прочитаете Евангелие, советую перечитать именно с целью отметить все тексты, где говорится о том, сколько времени, когда и как, и при каких обстоятельствах Иисус проводил в молитве, вы увидите, что в Евангелии очень много отрывков, эпизодов, которые подчеркивают, что для него это было привычным делом много молиться. Он имел постоянное место для молитвы, и мы можем быть уверены в том, что и другие библейские герои, такие как Павел, например, тоже много молился. Для Даниила это требовало отрывать время от каких-то важных государственных дел, чтобы молиться 3 раза в день. Давид тоже, несомненно, проводил время в длительных молитвах. В это же время, да, мы порой можем не иметь никакого определенного времени. Конечно, я бы никогда не стал измерять ценность молитвы по часам, но и отрицать того факта, что время – это важный показатель того, насколько нам хорошо в общении с Господом, не стоит отвергать. Вообще, время – это очень хороший критерий, потому что то, что для нас по-настоящему важно, ценно, мы на это всегда найдем время, даже если мы очень заняты. Поэтому, когда человек находит время посмотреть очередную серию какого-нибудь фильма, но при этом потом сетует и жалуется, что у него совершенно нету времени на то, чтобы достаточно почитать Библию или поговорить с Господом, ну, для любого здравомыслящего человека очевидно, что здесь что-то не так. То есть вопрос только в приоритетах. Сегодня я хотел бы вдохновить вас примерами из жизни тех людей, которые стремились к тому, чтобы много времени проводить в общении, в личном общении с Богом. В основном это будут мужчины, служители, которые жили где-то в диапазоне 18-го, начала 19 века. Ну, может быть, кто-то чуть раньше. И это связано с тем, что эту информацию мне удалось найти. При этом я понимаю, что на протяжении всей истории Земли было много мужчин и женщин, которые стремились быть близкими в общении с Господом. И есть сегодня. Просто большая часть свидетельств никогда не сохранится, не станет известна. Вот. А то, что я смог найти, это то, что можно найти в каких-то книгах. Ну, вот. Поэтому, если вы знаете другие примеры, ну, я всегда рад таким интересным историям. Поэтому можете как-нибудь, встретив меня или написать мне эти истории, я обязательно постараюсь их тоже включать в эти темы. Хотел бы начать с Чарльза Симеона. Еще сделаю одну оговорочку, что большинство имен, которые вы, возможно, сегодня услышите, они для вас неизвестны. Потому что, ну, давайте признаемся честно, что мы редко когда находим время для того, чтобы изучать жизни выдающихся проповедников, служителей, миссионеров. Ну, то есть мы найдем время на что-то другое, а здесь этого времени чаще всего просто не хватает. Поэтому те имена и фамилии, что вы будете слышать, для вас могут казаться не очень известными, но, опять же, в свое время и для тех, кто в этой теме, это достаточно известные, очень известные личности, которые оказали, ну, серьезное влияние на христианство, распространение христианства и на большое количество людей. И, как я уже сказал, начнем с Чарльза Симеона. Это священнослужитель евангельского толка в англиканской церкви, который служил в начале 19 века, и он известен многим своим комментариям на Библию. Также своей очень активной евангельской деятельностью в Индии. И вот, читая о нем, я обратил внимание, что он ежедневно общался с Богом. И он посвящал молитве Богу время, у него было конкретно его время, с 4 до 8 утра. С 4 до 8 утра. Следующий Джон Уэсли, я думаю, что более известный для многих из вас, известный священнослужитель, богослов, проповедник. Он был основателем методистской церкви. Он проводил ежедневно по 2 часа в молитве. То есть он начинал молиться в 4 часа утра. И тот, кто знал его, написал следующее о нем. Он считал, что молитва – это самое главное в его жизни. Я видел его выходящим из комнатки после того, как он помолился с выражением умиротворенности на лице, близкому к сиянию. Как видите, я буду приводить примеры людей из разных деноминаций, конфессий, потому что везде всегда

были люди, которые любили общаться с Богом и долго общались с ним. Следующий — это Джон Флетчер. Он служил при Джонни Уэсли, да, которого последний, то есть Джон Уэсли, называл его самым благочестивым человеком на всей земле. То есть, и он регулярно молился всю ночь. Он говорил так: «Я не встану с моего места, не заполнив своего сердца Богом». Следующий человек, я думаю, более известный для многих, это Мартин Лютер, известный богослов и реформатор. Ему принадлежит несколько таких крылатых высказываний, которые очень часто повторяются. Например, одно из них. Он сказал так: «Если я утром не провел 2 часа в молитве, дьявол одолеет меня к концу дня. У меня есть столько много дел, которые мне просто не успеть выполнить без моих 3 часов ежедневной молитвы». Да, мы видим, как он правильно понимал и как он жил. То есть в нашей жизни, к сожалению, да, бывает наоборот. Когда у нас слишком много дел, то и время молитвы порой у людей сокращается. А он понимал, что чем больше дел, тем больше нужно провести в молитве. Я думаю, что некоторые из вас переживали такой опыт в своей жизни, что есть большая разница между тем, когда ты делаешь дела сам по себе, да, и когда ты делаешь дела под благословением Божьим. В первом случае ты прилагаешь очень много усилий и стараний и успеваешь делать за определенное время не так много. Во втором случае Дух Святой тебя так направляет, что ты за короткий промежуток времени можешь успеть сделать достаточно много и намного больше, чем в первом варианте. Следующий человек – это Самуэль Рутерфорд. Он был шотландским пресвитерианским пастором, богословом. И Чарльз Спердженн, тоже известный служитель, он прокомментировал посмертно опубликованные письма Резерфорда, сказав следующее: «Когда мы умрем, пусть мир узнает, что Спержен считал письма Резерфорда наиболее близкими к вдохновению, которое можно найти во всех трудах простых людей». Так высоко известный, очень известный проповедник Спержен описал этого служителя. И его духовная жизнь, да, она базировалась на его личных отношениях с Богом. Он вставал по утрам в 3 часа ночи, чтобы встретить Бога в молитве. Следующий проповедник – это пуританский проповедник, писатель Джозеф Аллен. Он вставал в 4 часа утра и молился до 8 часов. Тоже очень схоже мы видим, да, опыт у многих этих служителей. И если он слышал, что кто-то из торговцев вставал раньше него, да, чтобы начать там готовиться к торговле, то он заявлял следующее: «О, как мне стыдно! Разве не заслуживает мой владыка больше, чем их?» Тот, кто понял это хорошо, может вложить огромное богатство в банк небес. Следующее, да, такой один из наиболее одаренных шотландских проповедников первой половины 19 века, Роберт Макчейн. Он прожил всего лишь 30 лет, но оставил такой яркий след. Он говорил так: «Я должен провести лучшие свои часы в общении с Богом. Это мое самое дворянское и наиболее плодотворное занятие. Его нельзя забрасывать в угол. Утренние часы от 6 до 8 являются наиболее непрерываемыми и таким образом должны использоваться. После того, как выпью свой чай, наступает мой лучший час, и его нужно посвятить Богу. Я не должен забывать о своей хорошей старой привычке молиться перед сном, но страж не должен спать. Когда я пробуждаюсь ночью, я должен встать и помолиться. Короткое время после завтрака можно посвятить ходатайству». Видите, тоже в его молитвенной жизни есть определенный, ну, такой хороший опыт, пример. В одной из тем я говорил об этом, что можно в своей молитвенной жизни разделить время для личного общения с Богом и время для ходатайства. Вот мы сейчас услышали, да, что в жизни этого служителя так оно и было. Было время с 6 до 8 для личного общения с Богом, а затем после завтрака у него появлялось время, когда он мог именно ходатайствовать за других людей. А следующий проповедник, шотландский замечательный проповедник Джон Уэлч, считал день, проведенным зря, если он не провел, и тут, ну, вдумайтесь, 8 или 10 часов молитвы.

8 или 10 часов молитвы. Да, у него был такой особый плед, которым он укутывался, когда вставал ночью для молитвы. Его жена периодически порицала за то, ну, что находила его лежащим там, на земле, в слезах, в молитве. А он отвечал ей: «О, женщина, у меня 3000 душ, за которых я в ответе. И я знаю, что происходит со многими из них». Да, когда ты слышишь такие опыты, от 8 до 10 часов молитвы ежедневно. И при этом совершал служение, у него было огромное количество людей, за которых он нес ответственность. И получается, ну, как-то успевал. Следующий – это Пейсон, тоже известный служитель, которому приходилось чинить полы в том месте, где он совершал ежедневные молитвы Господу. Да, потому что там, стоя на коленях, он просто проминал толстые деревянные доски. Тоже, да, пример. Его биограф, он говорил так: времяпрепровождение в молитве происходило вне обстоятельств, которые могли бы быть наиболее значимым фактором в его жизни, и указывает обязанность всех, кто хотел бы достигнуть его уровня. Именно его горячим и упорным молитвам, без сомнения, должен быть приписан его выдающийся и почти непрерываемый успех. Да, секрет очень прост. Время в общении с Господом. Адонирам Джадсон – это первый миссионер в Мьянме, переводчик Библии на мьянский язык, автор первого бирманско-английского словаря. Вот он провел в Мьянме в общей сложности около 40 лет. Он потерял там двух жен и трех детей, да, которые умерли от малярии. Но он не отказался от выбранного им пути. Он много времени проводил в молитве и так говорил относительно этого. Он писал так: «Устройте ваши дела, если возможно, так, чтобы вы могли бы неторопливо посвятить 2 или 3 часа в любой день не просто религиозным упражнениям, ну, под которым можно понимать чтение Библии, да, изучение, чтение духовной литературы, но самому акту тайной молитвы и общения с Богом. Постарайтесь 7 раз в день оторвать свою душу от своих дел и компании и вознести к Богу. Начните день с того, чтобы проснуться после полуночи и посвятить некоторое время среди тишины и темноты ночи для подготовки к этой священной работе. Позвольте часу поднимающегося рассвета застать вас во время этой работы. Пусть 9, 12, 3, 6, 9 часы ночи станут свидетелями этого. Будьте решительны в этом. Идите на всевозможные жертвы, чтобы осуществить это. Думайте о том, что ваше время коротко, и что делам и компании нельзя позволить отнять у нас нашего Бога. Ни один человек не может выполнить трудную работу, да, или совершить какое-то значимое служение без Бога, без того, чтобы черпать, да, вот это вдохновение, силы в Господе. И опять же, пример для нас – это Иисус, который уходил и ночами проводил в молитве Отцу для того, чтобы совершить то служение, для которого Он пришел. Поэтому ни один человек не может быть мужем молитвы, если он не уделяет много времени молитве. Приведу пример еще одного священника и профессора Оксфордской семинарии Кеннон Лиден, который писал: «Позвольте тем, кто действительно молился, дать ответ. Они иногда описывают молитву как борьбу патриарха Иакова с невидимой силой, которая может длиться зачастую в нашей жизни поздно, в ночные часы и даже в полночь. Иногда они описывают это как ходатайство святого Павла, как их совместную борьбу. Во время молитвы их очи устремлены на великого ходатая в Гефсиманском саду, на капли крови, капающих на землю в этой агонии смирения и жертвы. Успешная молитва очень важна. Важность означает не мечтательность, но длительную работу. Именно через молитву можно избавить небесное царство от страданий из-за насилия и зла». Это было высказывание епископа Гамильтона, что ни один человек, вероятно, не сумеет хорошо помолиться, если не будет подготовлен упорно продолжать заниматься со всей серьезностью, которую мы применяем по отношению к делам, которые являются, по нашему мнению, для нас наиболее интересными

более важными. Это тоже хорошая мысль. Да, несколько последних примеров мы видим, подчеркивается идея того, что к молитве мы должны относиться намного даже более серьезнее и ответственнее, чем к тем делам, которые кажутся для нас наиболее значимыми в нашей жизни. Ну, приведу простые примеры. Например, верующий человек с утра может не найти время для, допустим, общения с Богом, но при этом он, потому что он поздно, возможно, проснулся, но при этом он приложит максимальные старания и усилия к тому, чтобы не опоздать на работу и быть там вовремя. Как это понять? А это говорит о том, что он осознает и понимает, что опоздание на работу может привести к серьезным последствиям, к выговору, а может быть даже к увольнению. А пренебрежение молитвы для него не так серьезно и не так страшно, потому что он думает, что ничего нет тут такого, если пренебречь общение с Господом один день, не понимая, что в духовном мире происходят удивительные изменения тогда, когда человек ежедневно находится в тесных отношениях с Господом. И стоит человеку только оторваться от Бога, как в его жизнь приходит разрушение и хаос. И не сразу. Человек может избегать общения с Богом день, два, несколько, и считать, что да, как по инерции вроде бы в его духовной жизни все хорошо и в порядке, но нет. То есть наступит тот момент, когда он просто начнет вопиять и задать вопросы Господу, почему так происходит, за что мне это, а ответ будет очень прост. Потому что ты оторвался от Бога. Как только мы отрываемся от Него, ну, в нашей жизни начинает происходить то, чего мы очень бы не хотели. Поэтому нам очень ценно правильно расставлять приоритеты в нашей жизни. Если я верю, что отношения с Богом для меня приоритет номер один, то я должен так выстроить мой день, да, мое расписание, так спланировать свое время, чтобы для общения с Богом оно всегда было. И об этом мы поговорим в следующих темах, поэтому обязательно послушайте их. Да, друзья, вот история этих мужей веры, да, это не просто страница прошлого, это приглашение в наше настоящее. То есть они нам напоминают, молитва — это не побег от реальности, а это единственный способ изменить ее. Эти люди не искали славы, но их колени, стертые о полы молитвенных комнат, их слезы, смешанные с псалмами в ночной тишине, их упорные еще один час перед рассветом стали вот этим мостом, по которому Божья сила приходила в мир, в жизни других людей. Они оставили нам простую истину. Величие начинается в тишине. Когда Мартин Лютер вставал до зари, когда Адониран Джадсон терял семью, но не веру, когда Джон Уэлч молился за 3000 душ, они не думали о памятниках в свою честь. Они просто любили Бога больше, чем сон, комфорт или даже собственную жизнь. И именно это сделало их необыкновенными. Сегодня нам не нужно становиться аскетами или, может быть, молиться по 10 часов. Опять же, то, что я сказал вначале, не стоит, конечно, измерять молитву только часами. Но их пример зовет нас к одному – найти свое священное время. Может, это будет не 4 часа утра, да, и не 8 часов молитвы. Может быть, это будет 15 минут утром после пробуждения. Может быть, это будет не ночная борьба, а искренний разговор по дороге на работу. Бог ждет не рекордов, а сердца, готовые откликнуться на Его зов любви, на Его желание общаться с нами. И посмотрите на их наследие, этих людей. Пробуждение, переводы Библии, тысячи спасенных душ. Все это родилось не в шуме собраний, а в тишине, где человек оставался наедине с Богом. Если вы сегодня чувствуете, что мир слишком тяжел, что ваших сил не хватает, помните, молитва превращает слабость в силу, а обычных людей в творцов истории. Пусть жизни этих людей станут для вас не поводом для расстройства, да, вот, и осознания чувства вины о том, что вы не проводите столько времени

общения с Богом. Пусть это послужит вдохновением открыть свое сердце тому, кто жаждет говорить с вами. Бог не измеряет, да, повторю еще раз, нашу веру часами. Но наша вера измеряется, наверное, глубиной доверия Богу. Начните с малого. И вы увидите, как ваша тайная комната станет местом, где рождаются чудеса. Готовы ли вы, да, украсть, если так можно сказать, у суеты хотя бы 5 минут сегодня? Возможно, именно они изменят все. Пусть ваша молитва станет дыханием, а ваша вера истории, которую будут рассказывать, да, возможно, после вас еще многие-многие годы ваши дети или внуки, да, делясь опытом вашей молитвенной жизни, вашего общения с Господом. Таких историй достаточно много, и благодарность за то, что мы можем слышать их, мы можем вдохновляться ими, и они действительно побуждают нас к тому, чтобы пересмотреть наши личные отношения с Богом, понять, сколько времени я готов сегодня уделить моему любимому Господу, который не пожалел своего времени, не пощадил себя, пришел в наш мир для того, чтобы восстановить эти разрушенные отношения, для того, чтобы дать нам все необходимое к тому, чтобы ежедневно быть в этих близких отношениях с Ним. И как Иисус говорит в той же самой Нагорной проповеди, язычники ищут того, что есть, что пить или во что одеться. Вы же ищите, что? Прежде всего, Царство Небесное. А Царство Небесное, оно там, где наш Господь. Царство Небесное, оно только в общении с Богом. Поэтому Иисус готов позаботиться о всех наших нуждах, да, о наших проблемах. При этом эти истории этих людей говорят о том, что личное общение с Богом не гарантирует нам жизнь, как в раю здесь на земле. Мартин Лютер, да, и многие другие, о ком я сегодня говорил, они в своей жизни испытывали и гонение, и непринятие, да, и горечь где-то разочарований, но при этом они находили в Боге силы для того, чтобы совершать вот эти удивительные преобразования, да, не только в своей жизни, но и в жизни церкви и других верующих людей. Поэтому я бы хотел сейчас совершить молитву о том, чтобы Господь помог нам всегда понимать ценность и важность отношений с Ним. Потому что, опять же повторю, Он так сильно стремится к этому и так высоко Он оценил нас и отношения с нами, что посчитал необходимым прийти на нашу грешную землю и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы быть в этом общении с нами. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за эти чудесные, вдохновляющие примеры людей, которые настолько полюбили Тебя и настолько они стремились и желали быть в общении с Тобой, что они готовы были не досыпать, может быть, не доедать, да, подниматься ранним утром, либо в течение дня и в другое время, среди суеты, забот, служений, находить возможность приходить к Тебе для этого общения. Помоги нам, Господь, в нашей жизни иметь это священное время, иметь место для того, чтобы быть в близких личных отношениях. Спасибо за то, что услышал нас, за то, что вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша очередная тема подошла к завершению. Надеюсь, она стала для вас благословением и вдохновением. Хочу напомнить, что это целый цикл, который состоит из 30 тем, поэтому обязательно прослушайте весь цикл. И я верю, что для себя вы сможете подчеркнуть много полезной, интересной, важной информации, которая вдохновит вас и снарядит вас или научит вас тому, как проводить время с Господом, о чем с Ним общаться в тайной комнате, как познавать Его все больше и больше, наслаждаясь этим общением с Ним. Потому что общение с Ним, оно ценно тем, что ты можешь общаться с тем, кто создал тебя, кто любит тебя безусловной любовью, кто умер за тебя. Это самое ценное, что есть в общении с Ним. А все остальное – это следствие проведенного времени с Ним. Возрождение, пробуждение, да, какое-то служение, которое ты можешь совершить, какое-то влияние, которое ты можешь оказывать. Самое главное, то, с чего все начинается – это тайная комната. Я желаю вам сегодня и последующие дни всегда

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте. Мы рады вас снова видеть.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном и о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я увидел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
1: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иса, Иисус Христос. Христос, вот Христос – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят: он поглаженный, Бог его погладил. Правильно, погладил, но только не по руке, а по голове.
0: А это другой знак, да?
1: Это совсем другой знак, потому что Христое масло.

0: масло, которое лили на голову царей. Это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный, он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
1: Кто его короновал тогда?
0: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
1: Вопрос тогда, кто родил?
0: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в 3 главе 44 аята, мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор. Сейчас я вам прочитаю. 45 аята. «И как ангел сказали Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
1: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
0: Здесь большой буквой написано.
1: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
0: Оно здесь звучит как «калимат-уллах». «Калимат», «калом», «келеме» – слово. То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
1: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
0: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
1: В другом это в каком мире?
0: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
1: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
0: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
1: Понятно.
0: Один из тех, кто Господу приближен.
1: То есть он слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
0: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала, о Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина. И он сказал, Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит, будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону.
1: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Марьям или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит, я девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит, будь.
0: Да.
1: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он что ли его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
0: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит «да будет свет»,
1: И он появляется.
0: И свет появляется, все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
1: Но Аллах говорит «так будет», и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется...

0: Это слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
1: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один-единственный посланник, один-единственный пророк, один-единственный рожденный ребенок называется по матери.
0: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
1: Сын мужчины.
0: Сын мужчины.
1: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
0: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
1: Поэтому вы задали вопрос, кто его помазал? А я вам сказал, тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
0: То есть Всевышний его короновал?
1: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе, то есть Бог научит Иисуса, посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
0: То есть он как слово приходит при сознании.
1: Да, и это прямая речь уже его. И посмотрите. Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
0: Джабир, секунду.
1: Кто слепо.
0: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
1: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
0: Иса берет птицу.
1: Иса берет глину.
0: Глину лепит.
1: Делает куклу.
0: Дует.
1: И она оживает. И...
0: Слушайте, у меня тут
1: подождите,
0: нету
1: подождите.
0: Слов в данном случае.
1: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
0: его. Его этой силой творческой.
1: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать
0: наравне.
1: На уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю». И оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было». Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь Его гнева и будьте мне послушны.
0: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
1: И побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. Открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так. В плане, Иисус был для нас показателем и учителем.

0: Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
1: Ну, как была.
0: Воля Бога не была на Ное.
1: Они же получили откровение, была воля Божия.
0: Но не было такой вот даяния творческой силы.
1: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
0: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие, мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
1: А, ну да, евреи его и слушайте.
0: Да, вот евреи вы его слушайте и будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает, какая разница, если вы знаете, да, что в Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из израильской земли, или он не говорит, что я воскрешу только израильтян, или он не говорит, я исцелю слепорожденного там из семьи еврейской.
1: Да, или прокаженного только исключительно.
0: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
1: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает.
0: Вы знаете,
1: все.
0: В Священном Писании, в Инджил, есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
1: Он даже мысли читает.
0: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку, а дали оценку книги и зрители, которые смотрят нас, они сами дали оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется с 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
1: То есть он особый знак.
0: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем». И следуйте за мной, сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал, я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот есть слово «повинуйтесь».
1: Са, повинуйтесь.
0: Повинуйтесь мне. Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь ему
1: уважение.
0: Поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то. И теперь говорит, делай так, повинуйся. Это все равно, что вот...
1: Как тренеру повинуйся.
0: Как тренер говорит своему ученику, вот я тебе показал, а теперь ты должен...

0: повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало и для нас, и для наших зрителей. Дорогие наши зрители, спасибо вам за то, что вы смотрите нашу передачу. Вы видите, что вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания. То есть, если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого.
0: Он говорит, что я готов принести себя в жертву.
1: Понятно. То есть, без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
0: Человек рождается во грехе.
1: Сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество?

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал, «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, «Ты даже в селение не заходи».
0: Интересное такое исцеление, да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление да. В два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да.

0: Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников. Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
1: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
0: Да,
1: вот.
0: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... в первом этапе исцеления Христа, видит людей как деревья.
1: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
0: Да, видит людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели. Да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям Его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, ты даже не заходи в селение, действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать. Но были моменты, когда он говорит им, ты не иди за мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи.
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и ему самому, или наоборот навредить. Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит, ты даже не ходи туда.
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, что написано, они даже кушать не могли. Не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить и показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью.

0: Вы пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам, как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос им говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как, это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Как здорово, что Христос и в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали ему в ответ, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. А вы, спросил он их, за кого меня принимаете? Ты Мессия, ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал, ты Христос. Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да. Или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять. Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных,
1: да.
0: Вещах. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит, Господи, ты Мессия, вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли. Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу, Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его, Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого? То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих, то, что я делал, оно вообще имело смысл?
1: Ты тот?
0: Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал? Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос

0: Он спрашивает учеников, кто я, по вашему мнению? И Петр в этот момент говорит, Господи, ты Мессия. Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия. И как дальше быть? Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Ну, вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди?
0: Да,
1: одни там за
0: Иоанна
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально, чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый мессия вне их круга, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете?
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим, ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно? Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит, сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас. Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось, и Христос дальше им откроет.
1: Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го?
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру, «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Вот так написано в современном, да, переводе «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим
0: синодальный,
1: там написано
0: более конкретно, да?
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия, тут ему начинают прикословить. И вообще Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Потому что, когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит, Господи, ты не должен так поступать, да? С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Что его ученики, его окружение, да, говорят ему, Господи, да избавит, да не будет этого с тобой. Мы помним, что потом в Гефсимане, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит, Господи, да минует меня чаша сия. То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель». Тут другой момент есть, что как вот смотря на

0: Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, угу. буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят: «Ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал? До конца понимал, что он мессия? Или он, или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить?
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать мессия.
1: Угу.
0: Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот. Здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, это мой сын возлюбленный, угу. его слушайте. Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе, и слов, и понимание, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, и можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: Угу. То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.
0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает.
1: Угу.
0: То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как он, как сатана заявлял, мне дана здесь власть.
1: Угу.
0: Мне дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв, слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто, так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ. Да, вот, не зря говорят, спор рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с Ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это ну, противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть это его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его порыв, вот это ревность, вот это происходит в молитве.
1: Угу.
0: Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, угу. Вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в

0: сторону и что-то там им нашептался.
1: Да,
0: но мы, мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, было, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, он, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром. Потому что…
1: Можно вот это вот пояснить,
0: да,
1: что значит с миром?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот
1: да.
0: Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию. Да? А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы. Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст.

0: Более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты. Я уже большой. Могу обойтись.
2: А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
2: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
2: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
2: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
2: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
2: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
2: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался. А пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
2: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
0: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
2: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
0: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты

0: прав. Конфеты лучше.
1: А ролики? От конфет у меня зубы болят. Вот.
0: Ну ладно, так и быть. Подарю тебе роликовые коньки.
1: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
0: А какие у Петьки?
1: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
0: Мар, так у тебя же есть велосипед.
1: Да, но Мишке лучше.
0: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
1: Например, что?
0: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
1: А, я знаю такую историю.
0: Тогда давай расскажем.

0: Жил-был один человек, звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
0: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
1: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
0: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
1: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
0: А что ты понимать? Я и раньше знал.
1: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
0: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
1: Неужели?
0: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
1: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
0: Как это? Он что, съедобный?
1: Вот именно.
0: Мне же нельзя сладкое.
1: Я думаю, что такой сладкий морковь можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать...

0: каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завидки, гоните их прочь, иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да.
0: А что ты хотела?
1: Сюрприз себе сделать?
2: Конечно, друг.
0: Тогда тебе маленькую собачку приведу пожить? Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
1: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочется. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела.
0: Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка.
1: Есть хотела, значит. Может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
3: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
4: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь все время.

0: В машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
1: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
2: Мы хотели подобрать себе собак.

0: Домашним животным без людей никуда. Им тоже друзья нужны. В Библии написано: если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так думают? Сейчас узнаем.
1: А у тебя есть домашние животные?
2: 3 кошки.
1: А что им нравится и что не нравится?
2: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
3: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
1: А у тебя есть домашнее животное?
0: Да.
1: А какое?
0: Попугай.
1: А что ему нравится, а что не нравится?
0: Он любит грызть все подряд.
1: А не нравится?
0: Когда его гоняют из угла в угол.
4: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
1: А не любит?
4: Когда его берут очень часто на руки.
1: А у тебя есть домашние животные?
4: Нет.
1: А ты хотел бы его завести?
4: Да.
1: А какое?
4: Собаку.
0: А что значит быть главным над своим питомцем?
3: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
2: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
5: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять. Ну, как бы быть вежливым в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
6: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
2: Это значит их любить и целовать.
5: Ухаживать за ними. И чтобы они слушались.
0: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец? Если бы умел разговаривать.
5: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
0: Спасибо, что заботишься обо мне.
5: Конечно, он мог сказать спасибо за то, что я ему помог что-то сделать, но такого нету. Жаль, такого нету.
7: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
3: За то, что, ну, как бы ухаживали за ними и давали свою любовь им.
0: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится. Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет, корм добывает. А еще и пользу приносит, молоко дает. А я его очень люблю. Польза не только в молоке, шерсти. В чем же еще? Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
8: Хорошо.

0: Маш, смотри!
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно, а вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала, и выросла такая чудесная собака.

0: Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
1: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
0: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
1: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
0: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные. Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
2: А в этой будке кто-нибудь живет?
0: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
2: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
0: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
3: Спасибо!

0: матерью, что у меня аллергия на собак уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
3: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
0: Доказал! Этот пони классный! Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются. В лесу вообще едят друг друга за каждым углом.

0: ничего, Маш. Когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом.
1: А змея с поросенком.
0: Ну да. Даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья. И помогают, и прощают.
2: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
0: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш. Значит, только он один настоящий друг.
2: А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
0: Как-как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
2: Просить помочь. Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика!
0: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
2: Ну, дела.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028,

8, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
1: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
2: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
3: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
4: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
3: Когда мы говорим о слове, произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
4: Слово «библия» греческого происхождения. От названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевый материал. Его греки называли «библиос».
5: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
4: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
3: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на пятикнижие Моисеева и исторические книги –

0: до книги «Есфирь», от «Бытия» до «Есфирь». Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, «Страдальца Иова», и заканчиваются книгой «Песнь песни». И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаия, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть жизнь, о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
2: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. А на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. С другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
3: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
0: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о тематике библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
3: Израиль любил Иосифа более

0: всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
1: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
2: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первый блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет, это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
0: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
2: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
0: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
2: Когда

0: познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Ну, здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории. Но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз. Проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помню, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
1: Библия – простая книга для понимания или сложная?
2: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
3: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
4: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь. Алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира

0: и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было, его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
1: «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем».
0: И Господь ответил Соломону:
1: «Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым».
0: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему, кроме мудрости, и богатство, и славу.

0: так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него». Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
1: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
0: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
1: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
0: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
1: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
0: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны. Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия

0: и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
1: Суета, сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо.

0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матери Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Тогда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вино. А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его.
1: Чудо превращения воды в вино, как и чудо приумножения хлебов, со всей очевидностью содержит в себе элементы Евхаристии. Этим объясняется то, что сюжет этот стал общепринятым в искусстве. Уже с первых веков христианства он появляется в катакомбах. Трапеза эта ранними христианами связывалась с идеей преодоления смерти и обретения бессмертия. Идея жертвы составляет основу христианского миропонимания и литургической жизни церкви. Трапеза в христианстве тесно связана с главным таинством – Евхаристией, центром христианского богослужения. Пища, которую принимают за трапезой, питает не столько тело, сколько дух. Люди, изображенные за трапезой, лишены имен, признаков возраста, пола, социального статуса. Скупое изображение сюжета в катакомбах, тем не менее, сохраняет глубокий духовный смысл евангельского рассказа. С развитием христианского искусства в средневековой Европе сюжет брака в Кане обогащается введением в него большего количества персонажей, предметов быта, украшений интерьера, отнюдь не символических. Величайший художник проторенессанса, истинный новатор итальянского искусства Джотто, удивительно реалистично передает веселье сельского праздника на фреске капеллы дель

Арена. В этом сказывается революционность его стиля. Мистичность в джотовской трактовке заключается только в наличии нимбов над головами святых. Изображение интерьера с пузатыми амфорами, накрытым скатертью столом, со столовыми приборами, с почти карикатурным изображением слуг, собирающихся разливать вино, тучный дегустатор создает домашний настрой. Обычно главные персонажи сцен у Джотто отличаются достоинством и внушительностью, сосредоточенностью. Однако роспись капеллы включает в себя не только фигуры подобного высокого образного строя, но и второстепенных персонажей, более динамичных. Ученик Джотто, флорентиец Джусто, написал сцену пира в Кане с выспренной торжественностью, которая граничит со стилем придворной сцены. На фреске запечатлен довольно большой зал, окруженный лоджиями, в которой за столом сидят гости. В горизонтальном ряду изображена Мария, и с ней четыре женщины, символы четырех добродетелей. Крайний слева за столом – Иисус. Он со смиренным достоинством обращается к слугам. Справа на переднем плане изображен шафер. Он пробует воду, превратившуюся в вино. Его одежда соответствует придворной моде того времени. Художники Возрождения и более позднего времени – Тинторетто, Веронезе, Рубенс – имели обыкновение изображать в этой сцене большое число гостей. Однако далеко не всегда они выделяли учеников каким-либо особым способом, ну, например, нимбом, как это делает Джусто. Иногда, увлекаясь живописными эффектами, художники далеко уходили от библейского повествования. На картине венецианского художника Паоло Веронезе изображено около 130 фигур, среди которых позднейшая традиция выделяла портреты известных правителей эпохи Возрождения, таких как Карл V, Франциск I, Сулейман Великолепный. А вот в образе музыкантов на первом плане Веронезе запечатлел знаменитых венецианских живописцев Тициана, Тинторетто, Бассано и самого себя в белых одеждах. Населять монументальные картины, которые писались для церквей и монастырей, портретами заказчиков и друзей, было обычным для того времени делом. Действо разворачивается на фоне величественных сооружений. Роскошный и обильный пир идет своим чередом. Среди богато одетых гостей множество слуг, подающих все новые и новые кушанья, выделяется фигура Христа. Он сидит в центре стола. Поза его спокойна и напоминает зрителю о другой евангельской трапезе, которой еще только предстоит свершиться, о Тайной вечере. Впрочем, игра смыслов и подтекстов, похоже, мало интересует Веронезе. Куда больше он увлечен самим духом празднества, пышностью нарядов, яркими красками и живописными деталями. Он воссоздает в картине атмосферу отнюдь не библейского, а современного ему венецианского пира. Сам склад искусства мастера, изначально светского, лишенного религиозного пафоса, предопределил характер этого полотна. Еще один из знаменитейших венецианцев – Джакопо Тинторетто. Он держался в стороне от шумного праздника венецианской жизни. Он был одержим страстью к работе. В 1561 году для монастыря Деи Крацифери он написал картину «Брак в Кане Галилейской», поражающую широтой и свободой своего пространственного дыхания. Пространство у Тинторетто сделалось иным по своей световой и воздушной насыщенности. Впервые оно стало иметь не только объем и протяженность, но и своеобразную эмоциональную температуру. Оно может быть холодным и жарким, угрюмым и сияющим, спокойным или тревожным. Интенсивность пространства

приводит еще к одному существенному моменту в замысле брака в Кане Галилейской. Если у многих итальянских художников Возрождения событие разворачивается обычно в центре или на переднем плане картины, то у Тинторетто центральный мотив композиции

неудержимо уводит зрителя вглубь картины, к далеким и маленьким фигуркам Христа и Марии. Там основной стержень события, там его внутренний смысл. Там, в тишине молчания, совершается чудо, тогда как шумное движение больших фигур переднего плана является лишь его внешним отголоском. Если сравнить брак в Кане Галилейской Тинторетто с одноименной картиной Веронезе, то у последнего она пышнее и богаче по красочному звучанию, разнообразнее по мотивам и характерам, можно сказать, пиршественней по настроению. Но насколько глубже, сокровенней и человечней образы, созданные Тинторетто. Красота почти не имеет для него значения. Не заботится он и о красоте форм и красок. Тинторетто никогда не вдавался в мелкий реализм деталей, а всеми средствами художественной техники стремился к грандиозному изображению великой тайны мироздания, к раскрытию смысла евангельского повествования. Художник, вслед за евангелистом Иоанном, рассказывает не только о том, что Иисус сделал однажды в Палестине, а и о том, что Иисус делает еще и сегодня. Первое чудо в Кане Галилейской полно глубокой символики. Здесь, в Кане, Христос претворил воду в вино и сделал всех участниками радостного и светлого земного веселья. А на Тайной вечере, в конце своего служения, Он дал ученикам испить из общей чаши вино как символ Своей крови. Тем самым сделал их, а после всех верующих в Него, членами Своего пречистого тела и участниками пира небесного в Царстве Божием. Очень важно, чтобы мы увидели не то, как Иисус однажды обратил воду в кувшинах в вино, а то, что когда Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое. И это походит на то, как вода обращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресна и единообразна. А вот когда в нее приходит Иисус, она становится живой, искрящийся и захватывающий. Без Иисуса жизнь вяла и неинтересна. С Ним она захватывающая и радостна. Нам нужно открыть глаза и увидеть это.

0: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
1: Пятидесятница – один из основных религиозных праздников иудеев, который празднуется на 50-й день после Пасхи. Изначально в этот праздник, называемый также праздником Седмиц, отмечался сбор урожая зерновых, а позднее – дарование Моисею закона на горе Синай. И то, и другое считалось величайшим благословением и проявлением заботы Бога о своем народе. Во второй главе книги «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух. Следуя повелению Иисуса, 12 апостолов оставались в Иерусалиме после Его вознесения. В 9 часу утра дом, где они находились, наполнил сильный шум, и на каждого из апостолов сошел в виде языка пламени Дух Божий. Исполнившись Его, апостолы стали благовествовать на языках, которых прежде не знали. Петр проповедовал народу и паломникам в Иерусалиме, и около 3000 человек приняли его проповедь и были крещены. Этот день принято считать днем рождения христианской церкви. События Пятидесятницы стали исполнением

0: обещание Христа послать ученикам Святого Духа.
1: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

Сегодня мы с вами приготовим оладьи без глютена. Наверняка вы слышали, что глютен – это такая плохая штука, которую надо убирать из своего рациона, и вообще нельзя на него даже смотреть. В наше время, да, принято что-то демонизировать и потом на этом активно пиарить себя. Давайте разбираться. Неправильно будет просто верить всему, что пишут в интернете. Давайте разбираться, что такое глютен, почему его нужно или не нужно убирать из своего рациона. А потом мы с вами уже приготовим что-то вкусное без него. Да? Итак, глютен – это белок. Это белок, который содержится в пшенице. И проблема в том, что в последнее время мы все время селекционируем все новые и новые сорта пшеницы, чтобы мука была более клейкая, чтобы она была более белая, там, более пышная и так далее. И вот в связи вот с этой селекцией изменяется точно так же и сам белок глютена. И поэтому, если, например, 20 лет назад вы могли есть глютен, и у вас не было на него никакой реакции, то сегодня, когда вы едите что-то там из белой муки, да, выпечку из белой муки, то у вас появляется реакция. Да? Это может там быть кожные какие-то аллергии, высыпания. Это может быть реакция кишечника и так далее. Хотя в то же самое время, например, на цельнозерновую муку у вас этой реакции нет. И, конечно, будет правильно минимизировать количество глютена в своем рационе. Я не скажу полностью исключить, если он у вас усваивается, пусть он у вас будет. Это не страшно. Но минимизировать его количество будет полезно, потому что в любом случае любые изделия из белой муки – это не только глютен. Это и быстрые углеводы, которые будут способствовать повышению сахара крови и всем остальным процессам, негативным в организме, в том числе гликации. Поэтому наша задача – снизить негативное в нашем рационе и добавить чего-то полезного, что может принести нам здоровье. Поэтому сегодня мы готовим оладьи из пшенной каши. Мы уже перемололи пшенную кашу на блендере. Вот так она выглядит, такая консистенция. Чуть-чуть водички в ней и добавили яйцо. Для того, чтобы у нас оладушки поднимались, мы добавим соду и уксус. Но для начала мы включим сковородку. Потому что если мы готовим выпечку, то любая выпечка на сковороде, да, она должна быть горячей, сковорода. Итак, наше тесто. Добавляем сюда немного соды. Добавляем сюда кислоты. И у нас для того, чтобы уменьшить количество сахара, мы добавим сюда немного изюма. Мы его предварительно замочили, обработали в кипятке, да, чтобы все вредные поселенцы, жители, которые там живут, могли уйти. И точно так же курага, она у нас замоченная, порезанная. Мы ее тоже добавим. В такие оладьи не нужен сахар, потому что сухофрукты сами сладенькие и будет очень вкусно. То есть здесь у нас есть только соль,

Пшено, яйцо, сода, уксус и сухофрукты. Уксус мы используем яблочный, и также можно использовать, в принципе, лимонный сок, то есть как вам нравится, как вы хотите. Что, сковорода у нас потихоньку прогревается. Мы будем сегодня готовить на кокосовом масле. Если вы нашли рафинированное масло, то оно будет меньше пахнуть. Если вы нашли натуральное кокосовое масло, нерафинированное, то запах будет вообще просто потрясающий. Но я думаю, что даже рафинированное, оно тоже даст нам немного кокосового аромата. Мы будем использовать крышку, поэтому не так много масла кладем. Если вы готовите без крышки, то тогда масла нужно больше, чтобы оладьи поднимались. Мы создадим температуру с помощью закрывания крышки. Слышите, как красиво жарится? Какой прекрасный звук. Это готовятся наши полезные оладьи без глютена.

Накрываем крышкой, чтобы они поднимались. Если вы посмотрите на само тесто, то видите, оно очень похоже на обычное. И вот если у вас дома есть дети, которых вы хотите перевести на более здоровую еду, или у вас есть муж, которого надо кормить чем-то более здоровеньким, то никто даже не поймет, собственно говоря, из чего сделаны эти оладушки. Я лично пробовала готовить это дома, и мои домашние ели, хотя они очень избирательно относятся к моей еде, когда я говорю о том, что я приготовила что-то здоровенькое. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Когда вы пытаетесь внедрить дома что-то более здоровое, ваша семья сначала смотрит на это вот так, соглашается только понюхать или чуть-чуть попробовать, но через какое-то время они начинают любить этот продукт, и он им тоже нравится. Сейчас я переверну оладьи. Достаточно хорошо переворачиваю.

Обычные мучные. Почему мы делаем на кокосовом масле? Потому что мы стараемся уменьшать в своем рационе подсолнечное масло. Для этого мы пробуем другие масла. Притом кокосовое масло, у него достаточно высокая температура горения тоже. И оно безопасно, то есть оно не образует канцерогены при жарке. Поэтому для жарки всегда старайтесь использовать масла с высокой температурой горения. Это кокосовое масло, это масло авокадо. Оладьи у нас готовы. Можем их выкладывать на тарелочку. Я думаю, что вашим членам семьи они понравятся ничуть не меньше, чем обычные. Давайте мы их красиво разложим. Добавим к ним немного кокосового йогурта. И украсим свежими ягодами. Почему кокосовый йогурт? Да? Потому что у нас, в принципе, есть тут уже вкус немного кокоса в кокосовом масле. Мы стараемся разнообразить свой рацион. Поэтому мы не забываем о том, что есть молочные продукты, есть то, что мы можем использовать в альтернативе. Мы стараемся с вами добавлять максимум цвета, да, в наши блюда. Вот у нас есть желтенький, у нас есть белый. Сейчас мы добавили немного красного цвета. Это наша замороженная вкусная малина. Еще немножко слов о голубике. Почему мы ее сюда добавили? Наверняка вы слышали о пользе ресвератрола. Да, и о том, что нужно пить по бокалу вина для того, чтобы получать ресвератрол. Но на самом деле он содержится во всех темных ягодах, в том числе в голубике. Не обязательно пить вино, вы просто можете покупать голубику и есть ее. Также вы можете есть черную смородину и другие темные ягоды, получая этот полезный витамин.

Смотрим, что у нас тут получилось. Какая красота. Изюм, курага. Запах потрясающий. Обмакиваем и пробуем. М-м-м.

0: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки что же это такое за вещество и где оно содержится?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен. Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
0: Ну, как сложно.
1: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормоны надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас. Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью. Ну, в зависимости от потребностей организма.
0: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались, вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
1: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, но в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе. То есть холестерин в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая. И довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови. И очень часто, ну это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Так что связь это, безусловно, есть.
0: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
1: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем
0: съедаем
1: с пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение – это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина и уменьшению полезных его фракций. Да. Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.

0: склероз.
1: Вот так, одно за другое цепляется.
0: Да.
1: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, да, которые непременно, да, страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация вот в народе, да, у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный, с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
0: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, да, способствующих повышению холестерина. Да. Может не быть, да, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
1: А, даже так?
0: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
1: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, ну, не знаю, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
0: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые, горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножечко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их, да, их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротический, гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, да, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то вот симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина. То есть только анализ крови можно сдать.
1: Понятно.
0: Больше никак.
1: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать? Потому что, вот, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
0: Конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
1: Очень
0: вот
1: интересно.
0: Значит, это артерия в разрезе.
1: Ага.
0: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена. Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эту бляшку
1: такой
0: мы здесь видим желтого
1: нарост.
0: Цвета. Да, она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
1: Это вообще кошмар.
0: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которые вызваны атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевания, инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз-таки вызваны атеросклерозом. С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть. И в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается. И вот это уже трагедия для человека. То есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт миокарда, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Поврежденная сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да? Или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
1: Понятно. Страшная картинка. Теперь я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так, вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
0: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень

0: холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих малое количество холестерина. Ну, просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил со своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть, поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры, как бы
1: военного времени,
0: когда не совсем, да, не совсем адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
1: Все понятно. Хорошо, ну раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
0: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
1: 40 лет и более,
0: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну, вот у нас на столе с вами продукты лежат. То есть животный сыр делается из молока, да?
1: Молоко из коровы.
0: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там от 40% до 55%, до 60%. То есть практически половина этого куска — это чистый жир. Кроме того, сливочное, ну, сливочное масло — это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток — это практически 90% холестерин.
1: Так,
0: к сожалению,
1: желток не есть.
0: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
1: Жирность... А такая полезная, говорят.
0: А полезная она, потому что содержит много железа.
1: Да.
0: Вот тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот. Жирные сорта мяса, сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
1: Но они не такие вкусные, к сожалению.
0: Ну, может быть. Сейчас набирает обороты и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
1: Очень интересно.
0: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов в этой диете, и кроме того очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. То есть вот эта диета, которая сейчас рекомендует, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должно быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержатся, в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют

0: отложению в них бляшек.
1: Даже вот так. Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть, чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, не, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это вот провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства,
1: сразу,
0: начиная,
1: да. Понятно.
0: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений, атеросклероза и вообще атеросклероза, он минимален. Это примерно 40 лет. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям. И в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
1: Понятно.
0: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет у него это случилось, или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови. Ага. Снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина. Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищи мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печенью. Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнением атеросклероза, о которых мы говорили.
1: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний вопрос будет. Как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой уровень холестерина?
0: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть если нет ранних заболеваний у родителей.
1: А значит, если есть, то надо то со надо, скольки? То,
0: вот какого лет возраста? С 30 уже можно. Уже можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии, всех тех болячек, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания. Если есть повышенный уровень холестерина, в таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает диету, активность и так далее, и надо оценить, насколько это все эффективно будет. То есть сдается холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия, и человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, жить, да, ну приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила. Вот. И опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
1: Понятно, все очень стало ясно.

0: прекрасно, встала у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
1: До свидания.
0: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи, отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром. И сегодня вместе с вами мы приготовим вкусный, полезный и сытный завтрак, который состоит из творожной запеканки с морковью и яблоком и старинный русский рецепт пшённик. Начнем приготовление с запеканки. Для этого нам необходимо творог растереть с яйцом. Для этого нам нужна глубокая посуда.

Все мы тщательно размешаем до однородной консистенции. Сразу в эту смесь мы можем добавить сахар, корицу. Корицу можно добавлять по вкусу. Так как у нас здесь идет яблоко, корица и яблоко очень хорошее сочетание дает. Немного ванилина. И все продукты мы будем тщательно вымешивать, чтобы получилась однородная масса. Теперь нам необходимо подготовить морковь и яблоко. Яблоко мы будем нарезать мелким кубиком. И для украшения я оставлю небольшой кусочек. Остальные части мы изрежем мелким кубиком.

Морковь мы будем натирать на терку. Все измельченные продукты нам необходимо добавить в готовую творожную смесь. Все тщательно вымешаем. Смесь получается очень яркая, красивая. В принципе, можно делать как из красных, так и из зеленых яблок. Будет очень красиво. А вкус этого блюда будет уже зависеть от сладости моркови, а также от сочетания сладкого и кислого в сортах яблоки. Поэтому все это можно выбирать по вкусу.

0: Масса у нас получилась однородной, хорошо вымешанной. Теперь осталось подготовить посуду для запекания. Для этого нам необходимо ее смазать маслом и посыпать как панировочными сухарями, так и манкой. Для этого возьмем небольшой кусочек сливочного масла и смажем дно и борта. Теперь немножко посыпем манки или сухарей, что у вас есть под рукой, чтобы впиталось в растертое масло. Это нам обеспечит то, что запеканка у нас не пристанет к посуде. Все остальное мы можем брать. Осталось только выложить массу в противень для запекания. Вообще, запекание как процесс – это исконно русский термическая обработка, потому что русская печь, она варила и запекала, но ни в коем случае не жарила. Все разровняем тонким слоем, чтобы быстро и хорошо пропеклось. Запекать будем при температуре 180-200 градусов 15-20 минут.
1: Запеканка из творога с морковью и яблоками. Морковь натереть на крупной терке. Яблоко нарезать мелкими кубиками. 200 граммов творога соединить с одним яйцом и тщательно перемешать. Добавить столовую ложку сахара, корицу, ванилин, морковь и яблоко. Тщательно перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 2 столовыми ложками манки. Выложить творожную массу. Запекать около 20 минут при температуре 200 градусов.
0: А сейчас вместе с вами мы приготовим старинный русский рецепт пшённик. Для этого нам понадобится глубокая посуда. В старину, конечно, использовали чугунки глиняные, и там это блюдо томилось. Для этого нам необходимы простые продукты, которые были доступны каждому крестьянину. Это пшённая крупа, молоко, сливочное масло, то есть все, что давало натуральное хозяйство. Собрать его очень легко, но готовиться он будет очень долго. И в этом крестьянам помогала русская печка, которая держала одну и ту же температуру долгое время. Итак, приступим к приготовлению. Для этого нам необходимо пшено. Мы его сразу высыпем в посуду. Добавим сахар. Ванилин для вкуса. И соль. Очень просто. Все мы просто перемешиваем, распределяем равномерно. Несмотря на всю простоту этого блюда, оно получается всегда очень красивым, изящным и, самое главное, вкусным и полезным. И теперь нам необходимо влить литр молока –

0: и положить кусочек сливочного масла. Сочетание сливочного масла, сахара и молока обеспечит этому блюду очень красивую корочку. Ее еще называют пенка. И все это необходимо нам поставить в духовку на час-час 20 при температуре 180-200 градусов.
1: Пшенник. Соединить 1 стакан пшена, 2 столовые ложки сахара, ванилин и половину чайной ложки соли. Перемешать. Добавить 1 литр молока и 50 граммов сливочного масла. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час 20 минут. Не пересушивать. Подавать со сметаной, фруктами и ягодами.

Кажется, запеканка уже готова. Как хорошо у нас получилась румяная. Не пристала посуде, в которой она запекалась. Осталось только ее вынуть и красиво подать. Она получилась у нас тонкая и плотная. Оформим клубничкой, добавим красивые красные нотки.

0: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью

подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны –

0: путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, во избежание травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можем назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение.

отношения. Это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей. Напрягаем и проворачиваем силой. Силой проворачиваем. Потом резко расслабили. И делаем обратное движение. Хорошо. Можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем словно ручки опять сильно. И проворачиваем, расслабили. И проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. И делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс, разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки и складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После этого делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок.

И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу, помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороной. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз. Два. Три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже, взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания. По кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим к перекатыванию с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результат нашей тренировки будет улучшен, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также, если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив наш образ жизни –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олейник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все, зачем бороться с ним, все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят, не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно, не покаешься.
1: Вот, к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
0: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее. Появляется искушение у некоторых.
0: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется, да? Зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность какую-то естественным образом, хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью, близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость».

0: Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
1: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
0: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
1: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
0: Потому что это невозможно.
1: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его как бы работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
0: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия», «Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, 1 главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя, так? Дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление, оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось и что еще
1: в будущем.
0: Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его».

0: Мы уже говорили, цитируя апостола Павла, послание к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с собою мир. Это со стороны Бога действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих, а концовка 10 стиха – спасемся жизнью Его. Mm-hmm. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас, и это глагол будущего времени. Мы спасемся mm-hmm. жизнью Его.
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще так склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание к римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева»? В будущем спасемся.
1: От греха, значит, не будет того, что этот
0: не
1: грех вызывает?
0: Не будет повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Но, может быть, эта речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
1: Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?
0: И вот ответ.
1: Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха.
0: Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним. Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
1: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
0: Он описывает
1: в членах моих другой закон.

0: верно, но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти, и отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
1: Вторая половина... не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит сам по себе.
1: Без Бога.
0: Эта фраза
1: тот же самый я.
0: Тот же самый я. То есть вот я, как я есть, да, каков есть.
1: Без силы Божией, без природы своей,
0: я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который этот вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
1: А откуда она появилась тогда здесь?
0: Это некоторые... уже более поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка. Угу. И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть эта фраза есть. Да? В нас, живущих не по плоти, но по духу. Но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
1: Ну, то есть, то, что она в первом содержится, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть, жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
0: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
1: иметь такую возможность,
0: здесь
1: силу.
0: Нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
1: чтобы оправдание закона исполнилось
0: в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
1: И доказал, что можно в плоти соблюсти закон Божий.
0: И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
1: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизнью, так. И нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
0: Именно так. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом.

0: над этой Адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Угу. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: А да? Потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
0: Вот, да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил, я голоден, ко мне не приставать.
1: Мы знаем такого. Вот.
0: Да. То есть, в действительности, как, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
1: Много можно что сказать.
0: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть, человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее перевод, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Mm. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Угу. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Угу. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том, как человек живет.
1: И вообще, что с грехом избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он соделал. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.
0: В следующей программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да?
0: Да.
1: Силу в победе над грехом.
0: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво.

0: его для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к Римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты в принципе масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
1: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен, то есть чтобы он достиг образа Сына Своего, то есть чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к Римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
1: Это 16 текст.
0: 16 стих говорит о том, что нам доступен ум Христов, то есть так, как Христос мыслил, а у Него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воли. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше?
0: Да.

0: Суд Христов, будет ли он тайным или открытым? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады этой новой встрече с вами. И очень рады мы с Еленой. Мы с ней соработники на Неве Божьей. Мы с ней сотрудники телекомпании «Триангела» уже больше 30 лет. И так радостно, когда встречаем наших дорогих гостей. И сегодня у нас Александр Камнев. Как всегда, будем глубоко исследовать Слово Божье, потому что Александр, он очень любит углубляться, систематизировать и раскрывать это людям, то, что написано в Слове Божьем. Вот мы продолжаем говорить на тему суда, да? И мы с вами на прошлой встрече обсуждали, кто нас будет судить. Лена, какой вот итог, кто нас будет судить?
1: Ну, мы же читаем, да, что единый Отец, Сын и Дух. Да, они же Троица, едины, да, и этот суд будет происходить именно, они будут нас судить.
2: Угу. Да, будут они, но все-таки они же все личности, да?
1: Ну да, да.
2: Понимаете, то есть нельзя сказать, что...
1: Но Христу отдан суд.
2: Но Христу отдан суд им, Христу.
0: Да, это мы прочитали в Священном Писании,
2: что... Да, вот, кстати, едины там есть, это так называемое слово «эхат». Угу. То есть вот когда одна плоть сказана будут, угу. Это же не вот там, то есть с несколькими, с двумя головами, да, то есть, а это означает, что они едины в мыслях, едины в любви, там, то есть, ну, едины, то есть, в стремлении там, и так далее, то есть всегда едины. Вообще это называется любовь на самом деле.
1: Ну то да, вот, отношение любви.
2: Да, Бог есть любовь, Бог тоже социальное существо, да, то есть он в любви живет, то есть и вот Отец, Сын и Святой Дух, они едины. Угу. У них помышления одни, задачи одни, ну, то есть они... Вот это то, что вот, то же самое эхат, который вот должен был быть вот между мужем и женой, да. Вот они также должны быть едины на самом деле.
0: И ведь и с человеком они хотят быть также едины.
2: Конечно, конечно. То есть вот к чему призывает нас Господь. Вот к чему.
1: Вот, поэтому... Чтобы эта любовь была, ну, да. Начиналась с семьи, да, да, и она росла, да. И далее, ну, в детях осуществлялась, да, да, эта, да, любовь, и далее, да, распространялась.
2: И, да, и поэтому вот они тут едины в нашем спасении, да, но суд отдан, конечно, Христу. Вот, раз отдан Христу, и мы, кстати, выяснили, что мы на суд не приходим, да, ну, если мы будем оправданы на нем, то вот у меня к вам вопрос, а вы как думаете, он будет закрытый или открытый суд?
0: А как это? Давайте вот объясним, что такое закрытый суд. Это когда, не знаю, там туда не допущен никто, да, может быть, кроме вот...
2: Узкий круг людей, да, там судья, круга, там прокурор, да, там, да, ну, обвинение,
0: а открытый
2: там, защита.
0: Это...
2: Всем, то есть можно посмотреть, да, там, в интернете, там, все прочее даже так. Вот, то есть,
0: я не знаю, мне трудно вот сказать.
2: А вообще справедливо у нас? Будет? Что вообще Священное Писание говорит о справедливости земных судов? Есть,
1: ну,
2: у нас такие
1: тексты, да, есть текст у Соломона, в книге Экклесиаста.
2: Мудрого Соломона, да, да, да. Точно знал.
1: Да, тем более он был царь, и, да, а цари, как правило, были и судьями.
2: Да, и Соломоново решение мы с вами,
1: да,
2: знаем.
1: Да, и да, сам о себе он говорит, что все-таки истина одна у Бога.
2: Все-таки у Бога, да? Тогда давайте подтвердим, да, наши слова, да? Mm-hmm. Это у нас Экклезиаст, 3 глава, 16-17 стихи, да, сам Соломон пишет, что он говорит, еще я видел под солнцем. Что такое под солнцем? То есть у Соломона под солнцем это значит в нашем мире. То есть это земные реалии. Место суда. А там?
1: Беззаконие.
0: В суде.
2: Да. Это место правды. То есть место суда, а там беззаконие. Суд это по закону возможно, да? А там беззаконие. Место правды, а там что?
1: Неправда.
2: А там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.

0: То знаете, есть, интересно, он уповает, да? На суд Божий.
1: Да.
0: То есть сам царь, вершащий и суд, и,
1: уповает,
0: как бы, и законы, да, а он уповает на суд Божий.
1: То есть есть суд, да, есть Верховный суд, а есть самый высший суд, это суд Божий. Апелляция потом после этого суда просто невозможна, да, потому что Бог — это действительно наш судья. То есть праведного и нечестивого будет судить сам Бог. Да. Всех судить будет. То есть суд будет над всеми. То есть это говорит от всеми. И праведный, и нечестивый. Да? И вот, кстати, к очень умным людям в Афины пришел в свое время
0: Павел.
1: Тоже Павел, да. Он тоже был образованный человек, начал там на площадях.
0: Апостол Павел.
1: Да, апостол Павел, да. На площадях начал выступать. Вот, его там заметили философы. Это не хотите ли выступить в нашем Ареопаге? Там, вот, а афиняне такие люди, как раз.
0: Ареопаг — это что такое?
1: А это вот место, где как раз они могли это
0: обсуждать
1: выступать,
0: какие-то.
1: Обсуждать, там, да, дискуссии проводить. Вот, и как раз вот, апостол Павел, когда перед ним выступал, здесь вот давайте посмотрим. Это у нас Деяния апостолов, 17-28 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена предела их обитания». Посмотрите, как он как говорит. Да? Апостол Павел немножко по-другому обычно говорит, да, но перед философами он вот так выступает. Смотрите, ну, все правильно, да, весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив им определенные пределы и
0: времена.
1: И говорит, зачем? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть мы должны Его искать с одной стороны, с другой стороны Он внутри нас, Он заставляет биться наше сердце, да? То есть дает нам дыхание в наших ноздрях. Да?
2: То есть надо... можно Его не знать, даже когда Он внутри нас. А вот человек такое вот греховное существо, что он даже от себя самого, от своей вот божественной, что ли, сущности, которая в каждом из нас заложена, он может даже отделиться.
1: Представьте
2: от нее,
1: себе,
2: да?
1: Человека, который отрицает вообще. Как вот у нас написано, сказал глупец, нет Бога. Да,
2: да, ну, это глупец, который так говорит.
1: Да, понимаете?
2: Без обиды, но вот факт.
1: Ну, так Священное Писание говорит. Дальше он продолжает. Итак, оставляя времена неведения, да, то есть это какие времена? Это апостол Павел намекает до того момента,
0: когда ты без Бога.
1: Нет, до того момента, как он им сказал.
0: Да?
1: То есть, вообще там очень много идолов, да, значит,
0: в Афинском,
1: да, значит,
2: язычники,
1: да,
2: были, там, да,
1: язычники, там, ну, есть такое понятие пантеон богов, да, то есть там, знаете, что там Кронос, да, там отец, там Зевса, там Аида, там еще и прочего, вот, то есть, а тут Бог, он как бы здесь монотеизм,
2: то есть единобожие,
1: да. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть будет день во вселенной, когда Бог будет судить, да, опять через кого? Через Иисуса Христа.
0: Мужа,
1: да.
0: Назначил
1: день. То есть будет день во вселенной, когда Бог начнет судить всех. Всех Бог судит. Не кого-то одного, а всех. Вот. И давайте посмотрим еще вот Коринфской церкви, да, то есть у нас 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое».
0: Ну, а в то же время как же на суд праведные не приходят?
1: Да, не приходят, да. То есть как-то вроде бы не противоречит ли это все, да?
0: Да,
1: да. То есть что значит явиться? Что имел в виду апостол Павел на самом деле, да? То есть посмотрите, вот есть перевод Кулакова, да? Посмотрите, как он
0: переводит. Это переводит. Перевод Кулакова.
1: Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно как...
0: Открытыми.
1: Да.
0: То есть не явиться, а
1: открытыми. То есть вот какой суд будет. Бог будет судить всех, да? То есть мы тексты смотрим.
2: И верующих тоже.
1: И верующих, и неверующих. И

0: праведных
1: и неправедных.
0: Всех. И как они окажутся открытыми пред судом Христовым.
1: Ну, да? То есть вот вы говорили о тех книгах, да, в которых есть записи о каждом человеке.
0: Да.
1: И это вот именно и они и открыты будут.
0: Если, если текст читать буквально, там написано «сделаемся явными». Вот можем что-то мы скрыть от этого суда?
1: Нет, ничего.
0: Вот. И вот почему мы начали как раз с всевидения Бога, с престола, вот с его огромных, вот в предыдущих программах мы с вами говорили как раз, да?
2: В начале.
0: В начале, да. То есть мы начали именно с этого, что Бог всеведущ.
2: И потому очей, да, престол, исполненный очей.
0: Вот для чего мы это все делали, чтобы сейчас понимать, что мы не можем от Бога скрыть
1: ничего.
0: Совершенно ничего. Вот. То есть многие люди думают, что я там что-то сейчас сделаю, и Бог, может быть, не узнает, или потом я как-то исправлю, или потом вообще забывает про это. Но у Бога не забывается ничего. У него есть книга для каждого человека. Он знает все.
1: И
0: эта книга будет использована.
1: И эта книга как раз для того, ну, то есть Господь не ищет, чтобы нас в чем-то уличить, а Он хочет нас спасти от этого, то, что нам мешает и разделяет с Ним. То есть, ну вот грех – это разделение с Богом, да? И Он хочет, чтобы вот он был устранен.
0: Да.
1: И вот эти книги пишутся именно за тем, чтобы нас, ну, что ли…
0: Нет, они пишутся для того, чтобы это просто по факту.
1: Но они то по факту,
0: честно,
1: но,
0: да.
1: Но вот не для того, чтобы вот там,
0: не для того, не для того,
1: чтобы меня уличить в чем-то, а для того, чтобы
2: освободить
1: от этого.
2: То есть, а когда можно освободиться? Когда начинаешь понимать, то есть, когда он тебе самому, этот грех становится явным.
0: Но когда
2: явным,
0: можно освободиться?
2: Да?
0: Когда приходишь в святилище с жертвенным животным, когда мы приходим к Голгофе, к Иисусу Христу, просим прощения. То есть, вначале должно быть покаяние. То есть, мы смотрим на себя глазами Бога. Вот. А Бог смотрит на нас постоянно. Постоянно. То есть нам надо не забывать, что Бог все знает про нас. Что Он постоянно на нас смотрит. И вот здесь сцена суда.
2: Но все-таки вопрос-то вот этот, тайный или открытый суд, он должен настораживать, он должен, что ли, страх нам какой-то давать, что, ой, всем все станет известно, я лучше буду подальше от такого Бога держаться, и знать я его
0: просто
2: не хочу.
0: Просто я к чему веду, что нельзя с Богом такие отношения, то есть давай мы с тобой договоримся, ты вот это сокрой, понимаете? То есть невозможно никак, то есть то, что мы сделали, все равно будет вынесено на суд. Вот просто вот об этом надо помнить обязательно.
2: Но при этом надо также помнить то, что вот то, что мы сделали, мы, Господь нас подводит всей нашей жизнью, всеми обстоятельствами, всеми событиями, чтобы мы осознали этот грех, и чтобы мы в нем покаялись.
0: Тогда
2: все, он перестал для нас быть
0: проблемой,
2: тем, что нас осуждает.
0: То есть вот апостол Павел говорит, повелевает всем теперь, значит, оставляя времена неведения, то есть когда мы узнаем про наш грех, то есть смотрим на себя глазами Бога, Бог повелевает нам что сделать.
2: Покаяться
0: для нашей же пользы.
1: И в то же время, ведь, по-моему, пророк Исаия написано о том, что вот те грехи, которые он прощает нам, он забрасывает за хребет свой, и то, что было красное, как пурпур, то есть он убелит, то есть он не будет вспоминать нам то, в чем он нас простил?
0: Да, вспомнился мне некоторые знакомые есть, которые не ходят к врачу, а то чего-нибудь найдут. Понимаете?
1: Ну, то есть это страус.
0: Не ходить к Богу, то что-нибудь найдет там. Оно все равно есть. То есть у вас все равно состояние здоровья такое или нет. То есть состояние машины автомобильной, которую вот я недавно на автосервисе был, все равно оно вот такое.
1: То есть диагностировать.
0: То есть его лучше продиагностировать, То есть показать, понимать.
2: Не бояться этого.
0: И не бояться этого, потому что Бог всегда действует в наших интересах. Вот смотрите сцену суда, как описывается. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». Не престол один, а престолы. Там еще будут, кто-то там на суде, «И воссел ветхими днями». То есть это вот Бог Отец, председательствует. «Одеяние на нем было бело, как снег. Волосы головы его чистые волны, престол его, как пламя огня». Ну, мы говорили об огне, о том, как, обычно рисуется Бог,

0: видениях, колеса его, пылающий огонь. И дальше мы читаем. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Вот как суда, суд описывается. «Судьи сели», да, то есть Иисус нас судит, но есть еще там, «сели», и что там, и раскрылись
1: книги.
0: Книги, не просто одна книга жизни там, да?
1: И вот такое великое.

0: То есть ведь идет великая борьба, она заканчивается уже, которая началась еще на небе, когда сатана под вопрос поставил мудрость, справедливость, Божью истинность его закона, можно его исполнять или нельзя. Вот. Этот суд как раз будет отвечать еще на эти вопросы. Не только нас просто судить, а еще отвечать на вопросы небожителей. И вот как Моисей.
1: Это вот как говорят, да, что как бы зло и грех, да, вот когда зарождается, это просто аномалия, да, то есть не может такого быть, да. Как я слышала у одного психиатра, он говорит, это бред. То есть тот, который возник в голове у противника Божьего, да. То есть он захотел встать на его место. То есть он был рядом с ним, а он вдруг захотел на его место. То есть это бредовая идея. Как
2: это
1: ты можешь... Да, как ты можешь...
2: Это психиатр так говорил о сатане?
1: Да. То есть как может существо, которое сотворено, как он может встать на место Бога?
0: То есть, вот. Мы, кстати, об этом будем говорить, как сатана вообще мог упасть, будучи в сиянии славы.
2: Очень интересно.
0: Будем об этом говорить. И мы увидим, как это действительно могло происходить. Вот. А сейчас мы с вами просто посмотрим, что Моисей говорит, да? О том, как Бог. Вот посмотрите, Псалом 89 и Псалом Моисея. «Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом». Вот, знаете, какие слова, как красиво, да? «Тайное наше пред светом лица твоего». Можем мы что-то убрать, спрятать от Бога?
2: Нет.
0: Не получится.
1: Он есть свет.
0: Поэтому идти надо сейчас. Не завтра, не после. Завтра может не наступить.
1: Да. У нас есть
0: сегодня надо спасаться. Сегодня надо идти ко Христу.
2: И не бояться, главное, этого.
0: И не бояться, что даже сказать, я не могу прийти к тебе, потому что у меня вот проблемы. Я вот и не хочу, вот как этот отец говорит, верую, да, то есть отец сына, который одержим бесом, значит, верую Господи, все возможно верующим, верую Господи, помоги моему.
2: Не верю.
0: То есть и это Бог готов сделать. И это, даже если нам не хочется к нему идти, и он готов нас приблизить. Он сам к нам подходит. Да.
2: Так, но все-таки нет, без нашей воли не может это произойти. Пока я не захочу, он, к сожалению, к его огромному сожалению, он не может подойти.
1: Но самое главное, как написано, да, в Откровении, «се стою и стучу». То есть Бог стучит в сердца каждого человека. И с нашей стороны открыть наше сердце, а Бог уже будет совершать чудеса в нашей жизни.
0: Да, и сатана вламывается к нам, в наш разум, в наше сердце, да, пытается выбить эту дверь, то Бог разрешит его идти, говорит.
1: Да.
0: Понимаете,
1: да.
0: То есть он... Вот он такой.
2: Есть даже некоторые картины, где нету ручки дверной. Вот он стоит у двери и стучит, и ручки нету дверной. Он не тот, который вот возьмет и откроет насильно дверь нашего сердца, а есть мы только изнутри можем ее открыть ему. Да?
0: Вот вы знаете, а все-таки сейчас много беззакония, да, и нам вот мы не видим, как Бог нас спасет на суде, как Он нас оправдает, как Он нам поможет. Но все-таки вот эта памятная книга, она не должна нас устрашать. Она пишется для нашего же блага.
2: Да.
0: Вот смотрите, как Малахия пишет про памятную книгу. Малахия 3, 16-17. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». Почему они так говорят? Потому что много беззаконий. И вот так вот мы своими человеческими глазами не видим справедливости Божией. Не видим. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Видите? И Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственность мою, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Понимаете? Главное стать на сторону Бога, главное признать свои грехи, не прятать ничего. Бог все равно все это знает. Все равно они выйдут наружу. Иисус сказал, нет ничего тайного, чтобы не стало явно.
1: И относится он к нам, как к любимым детям.
0: Конечно.
2: К которым он желает только всего самого хорошего. Да. Огромное спасибо, Александр, за эту подборку библейских текстов, вот за то, как выстроена эта тема суда. Очень-очень важно и интересно. Ну что ж, друзья, давайте будем оставлять времена неведения, потому что даже через эти программы Господь открывает нас себе, открывает свой план спасения, открывает нам свою любовь. Ждем следующей встречи с вами. Будем продолжать разговор о Божьем суде. До свидания.

Приветствую вас сердечно, дорогие друзья. Сегодня наша тема, мы будем говорить о защите детей. 1 июня, день защиты детей. Почему их надо защищать? Кто-то даже думает, что от них надо

защищаться, но мы будем говорить о защите детей. Поэтому кто из нас не мечтал о хотя бы однажды когда-то впасть в детство? Конечно, мы мечтали об этом, и это было здорово, когда ты уже взрослый, но ты делаешь какие-то такие детские простые вещи. Как это классно, как это красиво, когда можешь посмотреть на отца, играющего со своими детьми, увлеченно. Мама, которая вместе с сыном собирает конструктор. Как это здорово. Но не случайно в нашей стране и во многих частях мира есть такой праздник. День защиты детей. От кого их защищать? От чего их нужно защищать? Почему их нужно защищать? Вот об этом мы сегодня и поговорим вместе с вами. Потому что дети – это самая уязвимая часть нашего общества. Ну и вместе с этим – это самая жизнерадостная часть общества. Наверное, не будет секретом, если я скажу, что глядя вот на такие незамысловатые игрушки, которые у каждого из нас были в детстве, как много чувств мы испытывали, как мы любили этого плюшевого мишку, эту железную дорогу, этот мячик, который мы чувствовали, как он пахнет, мы чувствовали, какой он мягкий. Все это просто не может не вызывать самых, что ни на есть, положительных эмоций. Но проходит время, детство проходит. И из детей мы становимся уже взрослыми. И вот теперь на нас возлагается ответственность защищать детей. От кого защищать или от чего защищать? Ну, давайте по порядку. Давайте посмотрим, почему вообще дети нуждаются в защите. Если они, скажем, дети, они невинны, они живут. Кто на них нападает? Почему они нуждаются в защите? Дело в том, что, читая Священное Писание, мы обнаруживаем очень серьезную борьбу между добром и злом. И есть сатана и дьявол, который не стыдится, не имеет совести, не имеет каких-то границ, чтобы сказать: «О, вы знаете, это церковь, я туда не зайду. О, вы знаете, это святое, это дети, это семья». Он зайдет в любую семью, в любую церковь, только чтобы сделать свою разрушительную работу, чтобы рассорить родителей, рассорить детей, чтобы детей привлечь к какой-то дурной, плохой компании, чтобы дети научились делать зло и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не было гармонии, не было единства, не было чего-то такого, что может быть как сдерживающий фактор от напирающего зла. И мы понимаем, что ребенок, он рождается уже эгоистом. Вспомните, как ведут себя новорожденные. Кричат, никого не слушают, требуют своего. Но возникает вопрос, ну ведь так же будет не всегда? Правильно, их нужно воспитывать. И воспитание включает в себя не только процесс кормления, одевания ребенка, и это самое главное. Очень важно, чтобы ребенок был научен. Но учить – это прерогатива, конечно же, родителей. И у нас была тема о матери. Мы об этом тоже говорили, что на нее возложена очень серьезная роль научить своих детей очень многому. Но давайте посмотрим на некоторые другие факторы. Сегодня очень много насилия в семье. И я думаю, не секрет, многие из вас видели видеоролики, когда где-то кто-то чужой, нянечка, еще что-то, проявляли чрезмерную агрессию, может быть, физическое рукоприкладство. Хотя надо сказать, что сегодня в мире, в западном превалирующем обществе, то бытует мнение, что детей нельзя наказывать. Можешь кричать на него, можешь ему объяснять, но нельзя применять какие-то физические средства наказания. А что говорит Священное Писание? Очень интересные тексты есть у нас. А я бы хотел некоторые из них прочитать, потому что, когда мы читаем Священное Писание, то мы находим один интересный, важный для нас совет. Ну, давайте по порядку. Это притчи, 22 глава, 15 стих. Вы спросите, как я так запомнил, да? Очень легко. Я помню, когда-то мне его подарили на открытку, как пожелание. А здесь написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Дальше. Здесь очень много текстов, где мудрый Соломон говорит: «Наказывай отрока и не гнушайся криком его, иначе впоследствии придется еще больше его наказывать». Он там говорит о кощунстве, он говорит об обличительной розге, то есть о наказании. Но я бы хотел сделать акцент сегодня именно на, ну, назовем это классически, золотой середине между лютым наказанием и между абсолютным отсутствием

следствием наказания. Когда родители не вовремя наказывают детей, а потом те выходят за рамки, а потом у родителей лопается терпение и начинается что-то страшное. Но есть понятие, когда идет систематическое обучение ребенка, и иногда наказание необходимо. Так говорит Писание. Хотя, видите, западное общество вступает в конфликт со Священным Писанием. Нельзя наказывать. А мы потом начинаем удивляться, почему такие проблемы. Мы видим, что некоторые дети, подросшие дети, хотя они все равно остаются детьми, берут в руки оружие, начинают притеснять своих сверстников. И я уже говорил в одной из передач о том, что у меня есть моя очень хорошая знакомая, она учительница в школе. И даже получила премию «Учитель года». И она говорит, у нас сегодня в 5 классе, когда дерутся дети, скорую вызывают. Они не могут остановиться, потому что слишком много игр, слишком много вложено, скажем, вот негатива, стрельбы и прочего в сознание ребенка, в сознание детей. Но еще раз, если вернуться к самой главной нашей проблеме. Сегодня дети испытывают насилие. Может быть, потому что родителям просто некогда заниматься. А ребенок растет эгоистом. Его надо учить, его надо приучать. Даже есть статистика, что когда в семье растет один ребенок, он более сильный эгоист, нежели когда их двое, трое или еще несколько. То есть есть нюансы. И мы сегодня можем уже прочитать. Где-то психологи нас учат, подсказывают. Где-то в Писании мы находим основу воспитания детей. Но есть сегодня возможность научиться воспитывать детей. Но и вместе с этим защитить своих детей от насилия. Потому что ребенок, он как губка, он все впитывает, он запоминает. Он потом растет либо с комплексами, либо еще с чем-то. Поэтому не зря, и это правильно, что есть такой день. День защиты детей. Защиты хранил бы Бог, конечно, от насилия, потому что это полностью поломанная судьба. И только дьявол мог это все привнести, чтобы слабые, беззащитные девочки, мальчики, они подвергались какому-то такому вопиющему, страшному насилию. Это недопустимо, это грех, очень тяжелый грех. И Господь взыщет с каждого, кто себе позволял эти вещи по отношению к детям. Потому что Писание говорит, и Соломон говорит, и книга Притчи, да и не только, о том, что Господь всегда заступится за сироту, за вдову, за обиженного. И, кстати, если совсем быть точным, то в книге Притчи, в 31 главе, здесь написано: «Открывай уста твои за безгласного». 8 стих. «И для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, если ты видишь, что человек не может за себя постоять, он слабый, он незащищенный, он сирота, за него некому заступиться. У него нет 4 старших брата, у него нет каких-то там, может быть, физических данных таких вот мощных. Ты должен за него заступиться. Так говорит Священное Писание. Ты не можешь быть равнодушным. Ты не можешь быть просто сторонним наблюдателем. Посмотрим, что будет. Я помню, у нас один наш проповедник, пастор церкви, он однажды в прошлом был очень сильным человеком в вопросах восточных единоборств. Он имеет там титулы, пояс и прочее. И вот он однажды принял Христа, принял крещение, уверовал. И позже даже стал служителем, пастором церкви. И вот однажды он рассказывал, как ехал в электричке, и зашли подвыпившая компания, ребята, молодчики, и начали приставать до людей, начали там что-то от них требовать, ожидать, чтобы те им что-то дали. И он сидел и молился, и говорил: «Господи, если они сейчас не успокоятся через 2 минуты, буду знать, что ты хочешь действовать через меня». И они не успокоились. И тогда он их успокоил, всех положил аккуратненько между сиденьями, людей попросил пройти в другой вагон и так далее. То есть ты, если можешь защитить, заступиться, когда кто-то обижает слабого или бабушку, и вот это классическое понятие – перевести бабушку через дорогу, помочь ей, там, когда она не может разобраться с тем же банкоматом или еще с чем-то. Это наше право, это наша обязанность. Поэтому дети, они смотрят на взрослых. И поверьте, они будут делать не то, что мы говорим. Они будут делать то, что делаем мы. И они смотрят. Поэтому мы всегда должны давать добрый пример, как взрослые. Но
В этом и есть защита. Защитить наших детей от наркомании, от дурной компании, от всевозможных, пусть даже игр, которые они любят, которые...

вроде бы заняли роль няньки в семье. Когда человек, может, мама занята особенно, к великому сожалению, сегодня, когда очень много матерей, которые в одиночку воспитывают своих деток. Они вынуждены на работе быть, долго работать, много, чтобы потом что-то заработать, прокормить секции, школу оплатить, одежда, еда и прочее. Это очень непросто. И поэтому вдруг, как в том мультике детском, Чип и Дейл спешат на помощь, пришли к нам компьютерные игры. И ты знаешь, что ты, если он сел ребенок, ты его оставил, то там же его и возьмешь. Он никуда не денется, он как примагниченный к экрану. Но возникает вопрос, а это ли должно про сегодня происходить с нашими детьми? Ну, наверное, конечно, нет, потому что физкультура, ее никто не отменял, и мы должны детям, как взрослые, обеспечить вот эту как бы радость. И мне так приятно наблюдать, когда вот я общаюсь, у меня очень много друзей, родителей, у которых есть мальчики, у кого девочки, у кого смешанные, большие семьи, маленькие. И вот мне так приятно, когда они говорят: слушай, надо нам куда-то выехать. Мы, наверное, уже давно в парке не были. Надо детвору вывезти, пусть на роликах покатаются. Мы им немножко там покажем что-то. Надо на природу выехать. Думаешь, как так? Родители подумали. Дети даже не знают ничего. Они себе там уроки делают, на музыку ходят. Но родители думают, что надо для детей что-то сделать. Надо им как-то вот сделать в свежий воздух, какой-то конкурс, или там на коньках пусть покатаются, на роликах, или еще на чем-то. Это заботящиеся родители. Они защищают своих детей. Они выбирают им друзей, а не просто на откуп самого, скажем, ребенка. Очень непросто сегодня воспитать подрастающее поколение. Нужно просить у Бога мудрости, чтобы это сделать. Потому что я общался с одним профессором, очень серьезный человек, директор института, и он говорит: как ты сегодня можешь научить подростка, студента, когда он сам не знает, чего он хочет? Ты его учишь одному, он закончил и пошел работать совершенно по другой теме, по другой специальности. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны помочь нашим детям, защищать их от всего дурного. Мы можем перечислять это дурное, но можем вместе с этим, зная все это, делать такое пассивное заграждение, чтобы они были сохранены, чтобы они научились сами уже потом отличать хорошо и плохо. Вы знаете, интересно, Христос сказал в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 23 главе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст». Оказывается, Христу очень хотелось, чтобы его дети были собраны, как дети воедино, чтобы вот почувствовали эту защиту Господню. Но, видите, они не захотели. Да, вроде бы понятно, дети часто демонстрируют элементы, такие вот каприз, неповиновение, какого-то такого бунта и так далее. Потому что они еще не все понимают. У них есть, может быть, какие-то знания, но у них нет опыта. И поэтому нужно приучать детей, чтобы они понимали, что опыт – это важно, его нужно перенимать, его надо учиться, этому опыту надо учиться и нарабатывать свой. Позвольте еще несколько слов сказать относительно древней-древней истории. Когда народ израильский выходил из Египта, Моисей выводит их из Египта, и он ходит к фараону. Фараон не спешит отпускать. Наверное, многие из вас уже слышали о понятии 10 египетских язв. Но что было между ними? Посмотрите, фараон по чуть-чуть отдавал, по чуть-чуть соглашался с тем, что народ должен выйти, потому что так сказал Господь. И вот посмотрите, что было, когда уже появилась, скажем, язва за язвой. И вот уже фараон как бы с одним согласился, ну, если по порядку. Он сначала говорил, что зачем вам вообще идти, вы должны идти, никуда не должны идти, здесь оставаться, в этой земле принести жертву. Второе, что он сказал и не соглашался, это что зачем вам далеко уходить, идите близко, вот рядом, здесь вам будет, чтобы я всегда мог вас догнать. И вот третье, это книга Исход, 10 глава, 10 стих. И здесь написано: фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но смотрите, что он говорит дальше. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу.

Господу, как вы сего и просили, и выгнал их от фараона, то есть Моисея и Аарона. Посмотрите, откуда идет начало, чтобы к Богу приходили одни мужчины, только мужчины. Я думаю, мы можем какие-то ассоциации уже для себя в голове найти. А это еще тогда фараон говорил, зачем дети? Идите без детей, идите одни мужчины, взрослые, сходите, помолитесь, поклонитесь, детей не втягивайте. Но возникает вопрос, а согласился ли с этим Бог? Конечно, нет. И здесь мы находим, что дальше, когда начались язвы, и написано, и на всю землю восточную, ветер, который продолжался весь тот день и всю ночь, и он нанес саранчу. И саранча начала все поедать. И уже потом, чуть позже, он говорит, ладно, берите детей, но пусть останется мелкий и крупный скот ваш. То есть... Никогда сатана, а фараон здесь символизирует сатану, который отпускает народ, который Господь пришел забрать, а это именно так и происходит в переносном смысле, мы сегодня можем в этом даже не сомневаться, когда человек принимает Иисуса в свое сердце, то сатана не спешит этому обрадоваться. Будьте готовы, он обязательно предпримет какой-то реванш, но победа будет за Богом. Поэтому он по чуть-чуть отдает, он и говорит, ну зачем тебе все время там... Или посещать церковь, или читать Писание. Смотри, все живут, никто не читает. Тебе оно надо? Ну, прочитай один-два текста, там тебе понравится, и живи с этим. И потом, ну зачем ты детей своих будешь водить в церковь или как-то их чему-то учить? Вырастут, поймут. Вырастут и поймут. Да, это очень интересная точка зрения. А если вырастут и не поймут? А если вырастут и поймут все не так, что тогда будем делать? Поэтому... Защищать детей – это очень важно. И Господь говорит в книге пророка Исаии тоже очень интересные вещи, что сыновей твоих, Он говорит, я спасу. Значит, Богу важно, чтобы наши дети были защищены, чтобы мы, как Его дети, мы никогда не почувствовали себя брошенными, не почувствовали себя вот без Бога, знаете, вот так вот, как один в океане. Такого не может быть, потому что Господь очень заинтересован, чтобы каждый из нас ощущал Его присутствие рядом с собой. Может быть, это непросто. Может быть, ощущать, что вот ты всегда в присутствии Божьем. Но вы знаете, как от многих бед это может спасти. Сегодня многие люди ставят в дом видеонаблюдение, чтобы наблюдать за тем, что происходит в их отсутствии. И тогда многое видно, знаете, видно, кто что нашкодил, скинул, сбросил, поломал и так далее. И кто как себя вел. Но вы представьте себе, друзья, что мы всегда находимся в присутствии Божьем. И это присутствие нам во благо, потому что в книге «Числа» есть записанное благословение, которое Господь повелел записать Моисею и Аарону и говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Вот Господь хотел, чтобы народ был благословенным, чтобы Божье благословение. И вот священник, он должен был благословить народ, подняв руки, благословить народ. Как? Вот в чем суть этого благословения? Давайте прочитаем. 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Что такое благословение? Благословение – это когда у тебя есть успех на поле, в здоровье, в средствах и когда нет войны. То есть благословение, оно многогранно, оно обширно. Дальше он говорит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. И как бы сохранность тебя – это в руках Божьих, это и есть благословение. Второе, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. То есть... Или обратит свое лицо на тебя, презрит, то есть посмотрит на тебя. Смотрите, он здесь упоминает слово «лицо». И еще раз посмотрим. Презрит на тебя Господь каким лицом? Хмурым лицом? Злым лицом? Таким, знаете, взыскивающим лицом? Или светлым лицом? Конечно, светлым. И вот здесь написано, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Или другими словами, простит тебя, потому что помилуйте, пожалуйста, это и есть, простите, пожалуйста. Господь сегодня очень хотел бы, чтобы мы вот такое благословение ощущали. И третье, что говорит здесь Господь, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Оказывается, когда человек живет, и вот в древности он приходил на богослужение, и по завершению богослужения служитель, воздевая руки, благословил.

Благословлял народ вот таким благословением. Мы, кстати, тоже всегда практикуем эту форму благословения в конце богослужения. То он уходил с благословения, и он, и дети его. И кроме всего прочего, когда мы читаем уже в книге Второзакония, что Господь повелел своему народу учить детей, и идя дорогой, и сидя, и ложась, и вставая, наставлять детей в истине. Интересно, что в Новом Завете уже апостол Иоанн, это любимый ученик Иисуса, посмотрите, что он написал, три послания здесь еще, и обращаясь, он пишет такую тонкость, казалось бы, подмечает. Второе послание святого апостола Иоанна Богослова, 4 стих 1 главы. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Вот родители позаботились о своих детях. Они их потихонечку научили истине библейской, божественной. А вы знаете, о дурном они научатся сами. В этом можете не сомневаться. Я помню, беседовал тоже с одним человеком о его сыне. Задал ему там вопрос. Я говорю, да вот есть подозрения некоторые. И он ответил, я своего сына этому не учил. Что ты можешь сказать? Значит, его научил кто-то другой. Поэтому, поверьте, сатана будет прилагать огромные усилия для того, чтобы наши дети испортились. Нам нужно защищать наших детей от тлетворного влияния, от дурной компании, еще раз повторю, от всего, что может навредить нашим детям, от насилия. И хочу сказать, что дети, они всегда перед лицом Господа. Всегда. Поэтому обижающие детей, когда никто не видит и никто не может помочь, это напрямую, Писание говорит, ангелы всегда видят лицо Господа, и сразу же Господь знает обо всем, что происходит с его малыми детьми. Поэтому мы с вами, даже взрослые, мы тоже Божьи дети. И мы тоже сегодня уязвимы от сатаны, от его нападок, и Господь защищает нас. Просто он делает это не так, как мы, может быть, привыкли или ожидаем. Он делает все, чтобы мы могли как бы незаметно получать эту помощь. А многие люди думают, что взаимоотношения с Богом – это такая, знаете, громогласность какая-то должна быть. Но это не так. Потому что, чтобы вот так Бог с тобой общался лицом к лицу, надо быть таким же смиренным, как Моисей. Быть кратчайшим из всех людей на земле. А мы, люди, очень сегодня экспрессивны. Поэтому Господь работает с нами через обстоятельства. Он вроде бы естественно устраивает наш путь. Вроде бы мы смотрим, говорим, ой, как хорошо, такая школа хорошая попалась. Ой, посмотри, какая хорошая учительница у нас попалась. И вот благодаря этой учительнице наш ребенок теперь захотел музыкой заниматься, там еще чего-то, входит в школу с охотой и так далее. Но если бы ангелы могли приподнять, приоткрыть завесу, и увидели бы, что Господь устроил обстоятельства. Поэтому, защищая своих детей, мы должны вручать их в руки Божьи. И причем вы спросите, а когда? Но не на 18-летие. Нужно их вручать в руки Божьи, начиная еще с зачатия, рождения и каждый день. Просто ходатайствовать за своих детей. Вот в чем защита. Вручить своих слабых, беззащитных детей в руки Господа. Я недавно беседовал с одной семьей. Очень интересная семья, мои ровесники, может быть, где-то молодая пара, и у них двое детей. Сын подросток и девочка. И вот интересно то, что этот сын подросток увлекся мотоциклами, и они вынуждены были переехать из одного города порядка 70 километров, продать квартиру, здесь искать новое благоустройство, искать жилье, новую работу. И вы думаете, ради чего? Чтобы вытащить своего ребенка, своего сына из дурной компании. Как вы думаете, Господь оценит эту жертву? Очень щедро оценит. И я верю, я им сказал об этом, что Господь благословит вас, потому что это благородно. Это вы заботитесь о своих детях. Господь, спасая своих детей, пришел на землю, чтобы здесь прожить и прожить эту жизнь вместе с нами, чтобы нас потом спасти. Вопрос, а спасет ли он сегодня детей, которые умерли в младенчестве? Вы знаете, это очень тоже такая тема, достаточно спорная, потому что одни говорят ни в коем случае, другие говорят, конечно, однозначно спасет. Но у нас есть свидетельство духа пророчества о том, что ангелы принесут

Тут на руках младенцев, которых родители потеряли в самом, скажем, детстве. Но дети спасаются верой родителей. Поэтому, когда мы читаем про допотопный мир, что дети даже были погибшие, то написано, что все помышления сердца их были зло во всякое время. Они были заражены настолько грехом, что весь вопрос заключался только во времени. Дать возможность вырасти, и, поверьте, они бы делали еще хуже беззакония, нежели делали их отцы и родители. И история Содома и Гоморры нам тому подтверждение, когда написано, весь город собрался к дверям дома, чтобы вывести двух путников или ангелов Божьих, дабы их, как написано, познать их. Вопрос, там написано, и старый, и малый, все пришли, весь город, от старого до молодого. Значит, растление имеет свои огромные тяжелые последствия. Поэтому Господь призывает нас сегодня вместе с, скажем, с нашим городом, с нашей страной, мы тоже будем защищать наших детей. Защищать их от зла, защищать их от дьявола, от сатаны, от всего дурного, что только может к ним, а оно, кстати, очень хорошо к ним липнет. Но Бог даст мудрость и Бог даст силу защитить наших детей, чтобы они выросли нормальными, чтобы когда они уже начнут понимать, отличать лево, право и хорошее от плохого, у них уже сформировался этот внутренний сильный стержень. Хороший день, 1 июня, день защиты детей. И я призываю каждого, кто сейчас вот нас смотрит, чтобы вы могли на 1 июня приготовить что-нибудь и хоть каких-то детей дозащитить. Увидели детей, пусть это не ваши дети, подскажите им что-нибудь, увлеките их спортом, увлеките их какими-нибудь знаниями, туризмом, путешествиями. И поверьте, это может очень сильно изменить чью-то судьбу, потому что, к сожалению великому, но иногда родители не являются самым сильным авторитетом. Так давайте тогда будем так вести себя, чтобы у нас не было чужих детей. И Бог благословит и нас, и наших детей. Добра вам!

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье.

0: как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
1: Ну, создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях, и как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношениях семейных, в отношении семейных ценностей. Да? «И благословил Бог семью, и благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это одно из условий благословения, появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да? Не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться. И я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни.
0: Вы дети, интересно сказали.
1: Дети,
0: вот, да.
1: Да, дети это гораздо ценнее, чем просто какие-то живые существа в вашем доме. И прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
0: Да? Почему они отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
1: Нет,
0: в современном
1: я думаю, что
0: обществе?
1: Есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и не обремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа. И люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или наоборот, жена хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровья человека. Да? Или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
0: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там, или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как вот здесь в данном случае, неужели расставаться?
1: Вы понимаете, что, ну, как Бог говорит о том, что браки создаются на небесах, и они нерушимы
0: священны
1: для Бога. Да, они священны. Поэтому прежде, я говорю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос

0: вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваю, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а вот так, вот так, вот так, опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет. Здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
1: обеспечить их.
0: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там
1: социальные
0: да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть, и третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование. И четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их, своих детей снабдите. Поэтому ну, я как верующий человек отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
1: И
0: хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужна вот эта ответственность и осознание к появлению детей? А потому что еще одна из функций, которые относятся к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно, да, Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25 стих. Бог не просто сказал, плодитесь и размножайтесь, да, он еще сказал, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я не знаю почему, но всенодальный перевод имеет вот такое определение, кто жалеет розги. Я хочу вам прочитать современный перевод этого же текста, как он звучит. Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его. Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины. Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И создается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется

0: как ремешок в гости к попе ходил.
1: То есть уже
0: чаще всего, да, родители используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха,

0: за собой, да, показывая или подавая пример, можно так переводить, можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи, да, то есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
1: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да, вот, да, наказания ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка? Как это нужно делать правильно? Что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
0: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно, они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да, в том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да, как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова, то есть детей мы пытаемся воспитывать словом, но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно, вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорил, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
1: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
0: Ну, я смотрю, как папа с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят друг с другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нет опыта.
1: И ориентира, так скажем.
0: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит до конца. Там, и префронтальная кора у него не совсем развита, и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как бы, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют там, в войнушки, в машинки, или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность, и это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание, и формирует его как личность, формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там, чужое брать нельзя. К примеру, мама себе чай сделала, бутерброд положила, папа зашел на кухню, стоит чай, стоит бутерброд, берет, и мама говорит, ну, сделай себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю.

0: Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
1: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
0: Да, и он когда будет не брать видит, чужое. Правило, да. Он будет брать чужое. То есть он, если видит, угу. что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать угу. нельзя, угу. он будет брать чужое. Он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
1: И, соответственно, повторяет.
0: Это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливы, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Угу. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, угу. и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
1: Да, абсолютно верно. И вы счастливы. Да, и так и происходит.
0: Кстати, Аня, угу. вот скажу тебе, вот почему я сказал, что это проблема современности. Угу. Я встречаю детей, которые даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
1: Абсолютно
0: То есть
1: верно.
0: Сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
1: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. И я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок, уже глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти ценности. Советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

Hop Channel Центральная Америка вместе с Networking Production. Режиссер Элизабет Элихант.

0: мастера радости.
1: Меня зовут Бранди. Мне 9 лет, и я живу в Боливии.
2: Привет. Меня зовут Исаак, мне 8 лет, и я живу в Исландии. Меня

0: зовут Мохит Таланж, мне 10 лет, я живу в Капине в Непале.
1: Меня зовут Икер, мне это, ну, мне 5 лет, я живу в Чамула, штат Чьяпас, Мексика.
2: Меня зовут Пайтон, мне 5 лет, и я живу в штате Теннесси.
3: А вот сейчас будет эксперимент.

0: Мне очень нравится играть с нашей собакой Амелией. Она всегда такая энергичная. Она послушная и очень сообразительная.
1: Это сюда. Лежать. Лежать. Лежать.
0: А ну-ка, стой. Лежать. Лежать. Лежать. Сначала мы приучали ее к команде сидеть и легонько прижимали ее вниз, чтобы она села. И она садилась. Повторяли это много раз, пока она не запомнит. Когда она это усвоила, перешли к другим командам: дай лапу и лежать.
2: Дома я люблю читать, а еще петь, рисовать и искать ответы на разные вопросы.
0: Знаете, у нас есть маленькая ферма с козлятами. Я обожаю возиться с ними. Играю, выгуливаю, угощаю вкусной зеленью и получаю огромное удовольствие. Когда я дома, мне нравится играть с мячом, играть на модале, кататься на велосипеде и читать книжки.

Когда я один, я люблю играть с песком и катаю свои машинки. Вот это мой любимый грузовик. Он большой и может возить много песка.

0: Я очень рада, что все у меня получилось. Домик готов. Погоди-ка. Вот, посмотри, я сделала тебе еще один гараж.
1: У меня уже есть свой дом. Классно, что я научился прыгать на батуте, потому что мои друзья уже умели это делать. Папа.

0: взял меня за руку и сказал: «Просто прыгай». И у меня получилось.
1: Я научилась кататься на самокате.

0: А знаете, мне не страшно падать, потому что на мне наколенники.
1: Оу, Пейтон!
0: Я могу хоть весь день кататься на самокате. Тренер Кристи научила меня делать колесо. Я такого раньше не делала, а она так быстро меня научила. Это так здорово, что у меня получается. И мне это нравится.

0: Отлично! Молодец!
1: Мне очень нравится мастерить что-то из дерева с моим папой. Пока я мастерил окна, то сделал кучу ошибок и часто гнул гвозди. Но мой папа показывает, как правильно, и исправляет мои ошибки.
2: Этим гвоздям явно нужна наша помощь.

0: Наконец, мы закончили делать окно, и я был очень счастлив. В будущем я мечтаю стать таким же крутым, как мой папа.
1: Мамуля послала меня поймать курочку для супа, чтобы мы пообедали. Смотри, гони их вон туда, к забору. Там будет легче поймать. Угу. Ну, давай, ты мой главный помощник.

Чтобы поймать курицу, нужна кукуруза. Кидаешь ее на землю, и курочки начинают клевать. И тогда берешь, хватаешь одну и сразу в мешок.

0: очень весело. Охотиться на кур – мое любимое дело. Ну, что готовим?
1: Печенье с арахисовым маслом.
0: Ладно, вот что нам нужно.
1: Мы с бабулей испекли шоколадное печенье с арахисовым маслом. 3 ложки масла и 1 ложка воды и 1 яйцо. Мы все насыпали и размешали и поставили в духовку.
0: Хорошо, пошли к печке. Идем. Не упади, аккуратней. Так.

0: наверх.
1: Нет, вниз.
0: Почему?
1: А сверху все подгорит.
0: А почему сверху все подгорит?
1: Там сильно горячо. Ну вот, подождем. 10 минут и все готово, солнышко.
0: Печеньки были такие вкусные, сладкие.
1: Молодец, отличная работа.
2: А еще мне нравится проводить время на кухне. Иногда мама готовит мне всякую вкуснятину. Яичницу, пельмени, лапшу, чаумин и всякое такое. Еще не готова?
1: Ну, почти.
2: Мне нравится готовить вместе с мамой.

Давайте обедать. Славим Тебя, Господи, что Ты наполняешь нас Своей силой. И спасибо Тебе за еду. Во имя Иисуса. Аминь. Я люблю проводить время со своей семьей и сидеть за одним столом во время еды.

нравится готовить, потому что я могу помогать учителям, и тогда мы сможем поскорее начать есть. Ну, что у нас тут получится? Что делать? Ну-ка, давай назад, назад, назад. Па-да-па-дам. Здорово это делать, потому что ты больше узнаешь о готовке. Когда я вырасту, то буду знать про это все.

0: Сделать его в форме сердечка? Да.
1: А что мы будем кушать?
0: Будем есть суп с овощами. Хорошо?
1: А яичко?
0: Моя любимая еда – кактус с салатиком и... с огурчиком и...
1: Я очень люблю курочку. Да, рис. Дай мне лимон.
0: Ты хочешь лимон?
1: Немножко. Ха-ха-ха. Бе.
0: Я больше люблю есть с мамой и папой, потому что они всегда что-то такое смешное шутят, а потом смеются громко. А я такой... А курица испугалась и убежала. Да, да.

0: я еду!
1: Ура!

0: Когда я остаюсь дома совсем один, я играю с деревянными игрушками, которые сделал мой папа. А еще играю в мяч. И чувствую себя по-настоящему счастливым.
1: А мне нравится качаться на качелях. А я лезу уже наверх, бабуля.
2: Ну, давай, давай.
3: Right here. I've got this.
1: Готово. Опа. А ты уже хочешь вниз, Остин? Я гуляла в парке с Остином. Он хороший мальчик и играет со мной. Ой, трудно. Ну ладно. Упс.
0: Вот как мы сделаем, моя Пейтон.
1: Ты сказал, моя Пейтон? Я не твоя, я мамочкина.
0: Смотри, Пейтон!
1: Бабушка, Нана, вы не поверите! Бабушка, Нана, смотрите! Я перелезла через горку с другой стороны!
2: Ух ты! Да ты молодец!
0: Ну, супер, я поеду сам! Одни мои друзья живут выше нас в горах, другие ниже, а некоторые еще дальше внизу. Мы катаемся на велосипедах каждый день и иногда падаем с них. Полно друзей в поселке. Мы играем в марблс, кидаем камни и катаемся на велосипедах.
4: Не выбивай мой шарик. Мы же друзья.
0: Мне нравится болтать с ними и играть.
4: Сделай большой прыжок.
1: И возьми в руки.
0: Мои приятели Самуил, Бибек и Суджал. Мы лучшие друзья. И разговариваем о чем угодно. Мне это очень нравится.
1: Мой папа очень любит футбол. Поэтому у меня есть мячик. Папа мой друг, и он меня очень сильно любит. Мы всегда

Когда вместе с ним по телеку смотрим футбол. А еще папа умеет забивать мячи головой.

0: Сюда, Ике! Сюда, давай!
1: Ну все, теперь твоя очередь.

Я люблю наши джунгли. Здесь растет барбарис, лесные ягоды, можжевельник, рододендрон и еще много чего интересного.

Иногда я встречаю тигров и оленей. Бывает и птиц. Я чувствую себя таким счастливым, гуляя в джунглях.

0: Я люблю природу. Там много деревьев, и травки всякие, и ветерок дует, и речка есть. Я там очень люблю купаться. Ой, бабуля идет! Эй, Икер! Ну, как ты тут? Нормально, нормально. А мама твоя где? Вон там. Ладно, держи вот тебе дыню.
1: Ух ты!
0: Погоди, Икер. Тетя! Иди к нам! Ты дыню будешь? Пап! Пап! А ты будешь дыню? Пап!
2: Ну что, вкусно тебе?
0: Ну да.
2: Сладко?
0: Сладко.
2: Да?
0: Ай, не так я говорю. Мы на велике катались с горки, а потом снова наверх. И так хохотали, прямо чуть от смеха не лопнули. А что еще было-то? Было?

0: А сперва Селина скатилась, а это потом самый старший скатился. Он как бахнется и прямо кувырком вниз. Мы там все помирали от смеха. Ну, а потом-то что было, Икер? А потом он крикнул «Ай!», когда до низа докатился. Ну вот. Сначала Селина поехала, потом я, потом большой мальчик. Так, вжух! И съехали вниз все. Все здорово покатались, весело было. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, а ну-ка, кто так стучит копытцами, угадайте. Цок-цок-цок, а ослик. Да, это был ослик. Кто-то ехал верхом на ослике. И когда он остановился, этот человек хотел помочь, а те двое уже убежали. Бедняга не знал, помогут ему или нет. А потом, когда человек подошел поближе, он увидел, что это его враг. А кто такой враг?
1: Мне нравится, когда бабушка читает нам сказки и обнимает перед сном.
2: Провожу время с родителями, и моя мама меня очень любит. Я это чувствую. Мой папа часто катает меня на своих плечах. А сестра учит меня читать книжки. Когда я провожу время с семьей, то чувствую себя любимым и очень счастливым.

0: граф один нашел. Я тут уже все обыскал.
1: Иди сюда. Иди в мою сторону.
0: Тут? Еще один нашел. Вот тут.
1: Ну-ка, где нашел?
0: Ой, куда-то делся. Вот тут лежал.
1: Поищи еще. Ну что, нашел что-то?
0: А? Этого летучего муравья. Мне нравится природа. Да, нравится. Ведь это все вокруг так здорово сделал наш Бог. Вот.

Я думаю, мне тут хорошо, так красиво, никто не мешает. И я очень люблю гулять, где много деревьев и цветов.

Я обожаю гулять на улице и играть с мячом. Но самое прикольное — это лазить по деревьям.

Больше всего мне нравится играть в Уно. И всякие угадайки. Потому что это весело.

0: Марианна подсматривает мои карты.
1: Луна! Я первая сказала.
2: Я занимаюсь танцами. Мне нравится танцевать. Я люблю красиво двигаться. Мы делали всякие танцевальные па и играли в игру «Собачки на прогулке». Воф, воф!
0: Папа купил мне скрипку, потому что я хочу стать музыкантом. Когда-нибудь я пойду в класс, где ребята-музыканты играют на гитарах, ну и буду с ними и заниматься, музыку играть. А это скрипка, которую мне подарил мой папа.

Это я сам сочинил. Я пока не умею на ней играть. Но когда вырасту, точно научусь.

играть на мадали. Это такой музыкальный инструмент. Меня научил папа. Я играю на нем, когда к нам приходят на домашнее служение. И в церкви играю почти всегда. Я знаю очень много песен, но хочу научиться играть еще лучше. Я чувствую себя очень хорошо, когда играю.

0: Я нарисовал футбольный мяч, потому что очень люблю футбол.
1: Мне очень хорошо на природе. И вот что я нарисовала. Я нарисовал дом, потому что, когда идет дождь, мы можем забраться внутрь и спокойно поспать на диване или кровати. А мне нравится играть под дождем.
0: Я нарисовал свою семью. Папу, маму, сестренку и себя.
1: Уже да. Все? Готово? Или мне еще раз сделать? Счастье — это находиться в прекрасном месте, где можно многому научиться.
0: Счастье — это что-то веселое. Может быть, когда мы идем за мороженым, а потом гуляем по парку. Веселиться всей семьей, играть с моими друзьями, съесть что-нибудь вкусное. Это и есть счастье для меня.

Здравствуйте. Принято считать, что недолюбленные дети растут исключительно в неблагополучных семьях. Но оказывается, что в обычных, вполне хороших, нормальных

0: семьях дети тоже могут недополучать любовь. Как такое возможно и как этого не допустить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Почему вообще в семье ребенку не хватает любви? Я думаю, многие родители, они все-таки любят своих детей. И они желают всегда только добра своим детям. Почему вдруг так получается, что ребенку любви не хватает?
1: Да, на самом деле как бы удивительно, почему на самом деле ребенку любви не хватает. И кажется странным, разве можно детей не любить? Но на самом деле порой ребенок чувствует, что его не любят. Просто элементарно, когда на него не обратили внимания. И он показалось ему, что мама меня не любит. Просто его не услышали, и он подумал, что да, меня правда не хотят любить, как будто меня не любят. Есть в семьях, где много детей, и особенно любят сравнивать детей, и говорят, кому-то больше уделяют внимания. Дети, они такие, они же смотрят, кому что купили в семье, кому-то колготки купили, кому-то носки купили. Если ты покупаешь носки одному ребенку, то ты купи носки другому ребенку. И он говорит, мама, я тоже такие хочу. У тебя еще уже есть носки. Так и у него же есть. И начинаются споры. И порой родители потом думают, почему дети скандалят в семье? Неужто ли мы не можем найти общего языка друг с другом? Но на самом деле сами родители становятся провокаторами этих скандалов и ссор, когда что-то одному больше дают, а другому меньше.
0: Бывает так, что маленького ребенка все время опекают, его защищают, все время становятся на его сторону, а со старшего по полной программе спрашивают.
1: Когда в семье рождаются маленькие дети, и я помню, в нашей семье тоже такое было, когда родились маленькие дети, и посылки раньше приходили только для нас, для детей от бабушки. И нам казалось, как бабушка нас очень хорошо любит, все время подарки нам шлет. А когда родились малыши, почему-то в посылках оказались подарки только для малышей. И мы так ждем эти посылки, и когда посылку открываем, смотрим, и мама достает ползунки, кофточки, шапочки. А я говорю, мам, а нам что? А вы уже большие, хватит с вас. И я думаю... бабушка, что, говорю, нас перестала любить, что ли? Она, что за глупости? И пошла своими делами заниматься. Но у ребенка на самом деле, взрослый может сказать действительно, что это глупости. А ребенок подумает, почему одним прислали подарок, дали подарок, а другому подарок не дали? Почему одного выделили, а другого нет? Часто даже когда дети ходят по магазинам вместе с родителями, один ребенок может быть более спокойный и не требовать с родителей «купи мне, купи», а другой, наоборот, требуя внимания своим плохим поведением, он начинает агрессивно себя вести. И чтобы он уже замолчал, мама говорит «ладно, куплю тебе». А старший может посмотреть и сказать «мам, а мне купи, денежек нет». И ребенок думает, ага, значит, на тебя денежки есть, на него, а на меня нету, значит, ты меня не любишь.
0: Значит, капризы, они вознаграждаются, можно покричать и получить, а хорошее поведение не вознаграждается.
1: Да, ребенок начинает понимать, что его не любят в этой семье. Часто еще ребенок чувствует, почему вообще психологи советуют, педиатры, даже когда ты становишься на учет, гинекологи советуют больше положительных эмоций, больше разговаривайте. Когда женщина узнает, что она беременна, психологи говорят, гладьте свой живот, разговаривайте с малышом, потому что, чтобы внутриутробно ребенок уже чувствовал, что его любят. Бывают такие ситуации, что незапланированная какая-то беременность. Человек узнает, женщина узнает об этой беременности, не хотя уже рожать больше детей, и она думает, вот еще ребенок, зачем он мне нужен, я и так плохо живу, и рожает его. Но ребенок уже родившись, он уже чувствует, что его не любят. Часто такие дети, была такая тоже история, когда женщина была беременна 5-м ребенком, и когда узнала, что она беременна, она говорит, что я буду с этим ребенком делать? Ну, у меня еще вот эти маленькие, что мне еще с этим делать? Но пришлось родить, она родила его. И этот ребенок, чувствуя внутриутробно, что мама его не хотела, он настолько был, этот ребенок, привязан к матери, что она шаг влево, шаг вправо, он начинал кричать, к чужим людям не шел. И уже в более взрослом возрасте, в 10 лет, маму, он от себя никуда не отпускал. И эта мама потом говорит, я свою вину чувствую, потому что на какой-то момент я задумалась, нужен ли мне этот ребенок.
0: Но ведь бывают такие ситуации реально в жизни. Допустим, конечно, запланированная беременность. И какое-то время женщина может быть в недоумении и даже и не хотеть. Может быть, и сделать аборт. Она захочет, да, но потом она передумала.
1: Передумает.
0: Вот. Или, например, в тяжелый период в жизни, может быть, и мы на детях срываемся, а потом успокаиваемся. Неужели вот эти моменты настолько серьезно и фатально действуют на детей? Но мы же все, ну, мы несовершенные, мы тоже люди, мы бывает и устаем, и агрессивно себя ведем. Получается, что мы вообще рушим жизнь своих детей, их судьбу.
1: Да, смотрите, когда один такой случай произошел, оно как бы ничего.

0: пока у него история детства пишется с родителями, и он видит постоянно эти минусы, замечания. А еще какие бывают дети? Кто-то может позитивно смотреть на жизнь, а кто-то с каким-то негативом и с плохим опытом, он дальше идет по жизни и уже хорошего от родителей не видит, а видит только плохое. И была такая ситуация, однажды в семье тоже были три дочери, и одна из них замуж вышла, а две остались еще при матери. Живут с мамой вместе в доме. И мама покупает всем подарок на 8 марта. Двум дочерям, которые жили с ней вместе, она купила по платью. А та, которая была замужем, дочь, купила колготки. И у дочери возникает желание. Она спрашивает: «Мама, я тебе что, не дочка, что ли? Почему? Я же тебе подарок на 8 марта сделала. Мам, ну почему колготки? Я тоже платье хочу. Ну, они же, им нужнее платье. Так и мне нужнее платье. Пусть у меня, ну, у тебя платье есть. Так, ну, какая разница?»
1: У тебя муж есть, да? Пусть покупает.
0: Пусть покупает. Я подумала, что тебе нужнее колготки. Она говорит: нет, я тоже хочу платье. И вот если дальше ты продолжаешь себя так вести, как мать, отделять детей друг от друга, конечно, ребенок начинает чувствовать даже уже в взрослом возрасте, что его не любят. И, конечно, бывает так, что когда ждут, к примеру, мальчика, и тут узнают, что в животике у мамы девочка. Ох, что делать? И сетует папа. Не так мама, как папа сетует. И ребенок это тоже чувствует. Ребенок рождается. Папа может не подходить к ребенку какое-то время. Потом, да, папа где-то акклиматизируется, он поймет, что у него ребенок родился, подходит к ребенку, все, разговаривает. Но вот эта связь начальная, которая должна была состояться еще когда ребенок внутри с мамой, когда папа тоже может обнимать, целовать животик мамин, разговаривать с малышом, она вот какая-то была как надорвана, немножко пропущена. И потом эту связь очень тяжело наладить на самом деле, потому что ребенок чувствует отчуждение отца по отношению к себе, и он перестает себя воспринимать. Девочка не любит в себе девочку, она хочет стать мальчиком, потому что думает, папа ее будет любить сильнее. И, конечно, вот эти вот недолюбленности всякие, когда вот всякие вот эти вот минусы собирает ребенок в своем сердце, он понимает, что да, меня не любят. И когда ребенок вырастает уже в более взрослом возрасте, он перестает в себе любить того человека, который в нем есть. Он перестает к себе относиться как к человеку, который может что-то в жизни преодолеть, какие-то трудности. Ребенок чувствует себя лишним и ненужным, ненужным для всех. И когда к такому человеку порой обращаешься за помощью, он говорит: спроси кого-нибудь другого, ко мне даже не подходи. И это люди, как правило, они очень холодные. Люди, которых не наполнили в свое время любовью родители.
1: И они сами не могут.
0: Да, они сами не могут выразить. Они понимают, что мир их постоянно обделяет. И когда в семье, они из семьи выходят и говорят, что нам делать, что нам делать? Они посещают психолога, входят на какие-то тренинги. Но вот эта чаша ихняя, вот ихнего сердца, она настолько пуста, они не могут ее наполнить ничем, потому что вот и обиды собираются, и все. И вот они ищут, часто такие люди могут менять половых партнеров. У них постоянно какие-то шутки могут быть. Ну, не совсем хорошие, пошлые шутки могут быть, где они себя могут либо возвеличить, либо высмеять, наоборот, кого-то эти люди могут. Потому что, чтобы показать за счет этого свою значимость. Угу. На самом деле, это вообще неправильное и неверное поведение. Такого поведения, конечно, не должно быть.
1: Олеся, ну вот все-таки, когда понятно, что ребенок, он маленький, он может обижаться на родителей, чувствовать себя нелюбимым, но потом человек вырастает... Он же учится думать, да. Он же учится, может быть, как-то прощать, понимать, там становится родителем. Неужели с возрастом это не может пройти? Неужели, став взрослым, человек не может справиться сам вот с этой проблемой недолюбленности?
0: Хочу сказать, что если человек задумается об этом, возьмется, но некоторые люди... даже не могут справиться до конца своей жизни. Они это несут на себе, они на себя этот груз надевают и несут его до конца жизни. Многие, конечно, справляются. Конечно, все, что пусто, то можно и наполнить. Если пусто тебя внутри, в сердце, ты не смог получить эту любовь, конечно, ты можешь научиться. Ты, если ты сказал себе, я хочу любить людей, я хочу понять, что такое вкус любви, конечно, я могу наполнить свое сердце, я могу взять какую-то литературу почитать, я могу общаться, я могу учиться у других людей жизнерадостности.

0: радостности. Я могу поделиться с кем-то. К тому же я могу подойти к маме, если она, конечно, еще жива, или к папе, и сказать: папа и мама, я вас очень люблю. И выяснить, почему в тот или иной момент родители себя так вели. Может быть, они не понимали на самом деле этого. Бывают благополучные семьи, где дети себя чувствуют тоже нелюбимыми. Когда их просто родителей нету, они все время зарабатывают деньги, их задаривают этими подарками, а ребенок остается все время один с няней. А няня, ну что няня? Няня — это няня. Няня присмотрит, няня посмотрит, няня накормит. Но ту любовь, которую нужно подарить ребенку, может быть, частичку своей любви, если это хорошая няня, конечно, она подарит. Но материнская любовь и отцовская любовь, конечно, должна присутствовать в жизни ребенка.
1: Как вообще дети воспринимают любовь? Вот нам, например, может казаться, что я же люблю своего ребенка, я все время ему покупаю то, что ему нужно. И хорошие подарки на день рождения дарю. А ребенку, например, нужно не это.
0: Да.
1: Что для детей включает Важно. Это понятие?
0: Понятие любви, конечно.
1: Что им надо?
0: Если мы говорим о языках любви, то, конечно, если это мой язык любви, то это, естественно, подарки. Если мне муж дарит подарки постоянно, я понимаю, что он меня любит. Но если я ему буду дарить эти подарки, он поймет, что я его не люблю, его нужно обнять, с ним посидеть. И есть, конечно, нужно понять, что ребенку нужно. Спроси, подойди, что тебе нужно? И ребенок, он сам скажет, он сам, если ему нужна ласка, он подойдет и попросит у тебя ласки. На самом деле, не так уж много и ласки можно уделять детям. Ребенок подошел, ты его обнял, поцеловал, ему стало хорошо, и он пошел дальше.
1: Есть такое мнение, что, например, тоже целовать, обнимать ребенка часто нельзя, потому что, ну, слишком ты его залюбишь, слишком ты его избалуешь вот этими прикосновениями, объятиями. Хотя дети, они, в принципе, ну, часто льнут к взрослым, к таким близким взрослым. Они хотят, чтобы их приобняли, чтобы их там пощекотали, может быть, там потрепали за волосы. А и взрослые бывают сдержанно ведут себя, считая, что это вредно для ребенка. Так ты его... Да, это баловство. Что вы скажете?
0: Конечно, баловства не может быть. Любовь не может быть слишком большой. Любовь должна быть, а она настолько должна наполнить ребенка, она должна его окружить. Баловство, как можно обозвать любовь баловством? Потому что если есть нужда, то и нужно, это нужно восполнить. А если нужды нету, если ты уже к ребенку подходишь и начинаешь задирать его чем-то, ради... ребенок сам скажет: хватит, не надо меня целовать, я уже устал.
1: Подростки, они так начинают себя вести. Да.
0: Допустим, моя младшая дочка, как бы я бы ее не хотела затискать, она: мама, отойди от меня, хватит уже целовать. И я такая: доченька, ты же маленькая еще, нужно тебе поцеловать. То есть мне сразу ребенок давал знать, что хватит. На сегодняшний мне твоих, сегодня мне твоих ласк. Мне, наоборот, ее не хватало ласк. Но ребенок, он дает понимать все равно, чего он хочет, чего он не хочет. И бывает так, что, да, чрезмерная родительская любовь, она порой губит детей. Не любовь даже, я бы сказала, опека родительская, она губит детей. А любовь, какая бы она ни была, она, конечно, всегда радует детей, дает им жизненные силы, ободряет их.
1: Да, вот вы сказали про опеку. Действительно, вот мы говорили, конечно, там про объятия, поцелуи, но есть вот такое более широкое понятие, когда мы все стараемся делать за ребенка, слишком уж заботимся о нем сильно, что ребенку начинает уже быть неудобно перед своими сверстниками из-за того, что мама, особенно мальчики, да, переживают по этому поводу, наверное, когда мама, она и школу встречает, и в школу провожает, хотя он уже хочет и может один ходить, и она ему и все время что-то поесть дает и спрашивает: ты поел, ты попил, лобик не горячий, ты не стукнулся, что-то ты бледный. И как бы вот эта вот чрезмерная опека, она может
0: вызывать
1: раздражение.
0: И это, я хочу сказать, что это не любовь, это эгоизм матери, потому что мама переживает сама, и эти переживания она накладывает на этого ребенка. И ребенку, конечно, становится стыдно смотреть то, что вытворяет уже мама в достаточно взрослом возрасте. Когда меня мама тоже повела в школу, в первый класс, первый день она показала дорогу, а второй день опять собирает вещи, опять собирается. Я говорю: ма, ты куда собираешься? Она говорит: тебя в школу отвезти. Я говорю: ма, я сама дойду до школы, не надо меня водить. То есть есть дети, которые дают понять, и хорошие родители, они услышат ребенка.

0: ребенка. Я пошла в школу, вы думаете, мама за мной не пошла? Пошла, но она шла потихоньку, за деревьями пряталась, чтобы я не видела. А я шла спокойно и с полным чувством того, что я сама самостоятельно до школы, и мне мама это доверила. И когда мама сказала, что я несколько раз за тобой ходила, уже когда в более взрослом возрасте, проверила, как ты переходишь через дорогу, правильно ли ты идешь, я была спокойна, тебе в этом доверяла.
1: Но тогда вы об этом не знали.
0: Конечно.
1: Да? Только во взрослом возрасте.
0: Да, ну, я этот же принцип переняла у своей мамы, когда своя дочь стала ходить в школу. И говорю, доченька, тебе уже пора начать ходить самой. И тогда уже я ходила за деревьями, пряталась и смотрела, что делает моя дочь. Но я говорила о том, что, дочь, ты самостоятельна, ты должна это все сделать сама.
1: То есть я понимаю, что здесь главный принцип заключается в том, что нужно быть более внимательным к своему ребенку. То есть ребенок, когда говорит нам «да» или когда он говорит «нет», что его волнует и беспокоит.
0: Да. Он обозначит, что ему не хватает или чего слишком много.
1: Олеся, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что вы это время провели с нами. И если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии и вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: говорите же!
1: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы, но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его? Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич!
2: Здравствуйте, Мария!
1: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с первого стиха.
2: «И он сказал им, вот что скажу вам,

0: Некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царства Божие, явившегося в силе Своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик Его изменился у них на глазах, и одежды Его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь. Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии». Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако и покрыло их, и послышался из облака голос: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И, оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит «воскреснуть из мертвых». И они спросили Его: «Почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия?» Он же сказал им: «Верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным? Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
1: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только 3 учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
0: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только 3. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет 3. Да, почему именно 3, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников. Нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений. Вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, его миссии или во благо учеников.
1: Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины это написаны, и праздники, да, наверное, есть на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в 3-й день воскреснуть.
1: Да,
0: Да. И это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть 1 класс, есть уровень откровения, 2 класс, 3 и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
1: Ученики.
0: Да. Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без

0: Без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. Ведь с его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, как, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, пять первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, прошу прощения, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит, я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника. И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя Он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого уместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.

0: Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное,
1: возможно,
0: они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
1: Да. Угу.
0: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, по... это уже дальше, да, угу. Находится он с 14 по 29 стих, можем ли мы его тоже прочитать?
1: Да, давайте двигаться. Угу. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, — ответил ему некто из толпы, — я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли. Иисус же сказал, о поколение без веры, доколе мне быть с вами, сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне. Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, и давно это у него? Еще с самого раннего детства, ответил отец. Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами. Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно, ответил ему Иисус. Верю, тотчас воскликнул отец ребенка, помоги моему неверию. Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому, «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги, в теле ребенка дух вышел, и тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его, «Почему мы не могли изгнать духа?» И он ответил им, «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет». Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись.
0: Такой более жизненный отрывок. Да. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
1: Нет,
0: да?
1: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то провидческие, что я имею в виду, провидческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение, то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. Нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
0: да, вот
1: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Угу. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям, но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает довольно.

0: то, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно, безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие не для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. Принципы морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, или для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье вот это откровение или видение, оно чаще всего то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы,
0: безусловно,
1: они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудом. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный.

0: с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Мы же понимаем, и сам отец этого юноши бесноватого говорит, я привел к ученикам твоим. То есть для этой семьи это была такая трагедия, разочарование. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву. Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этим явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу.
1: К Отцу, да.
0: Да, и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующим.
1: Верующим все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать, мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего.
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит, Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много. То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, умело, да, по-нашему, работает с человеком, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком, тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не самоутверждение такое, я верю, можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как

0: дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия.
1: Угу.
0: Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни, мои обстоятельства моей семьи и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда вот. Мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану, да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться. Но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, да, мы впускаем вот того
0: силу
1: самого,
0: Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите, как отец больного мальчика, верую, Господи, помоги моему неверию.

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: Я сегодня самая красивая буду. Смотрите, какие у меня заколочки.
1: У меня красивее. Розовый сейчас самый модный цвет.
0: А у меня с висюльками. Такие всем нравятся.
1: Сейчас самые красивые девочки те, у которых кос есть.
0: Нет, хвосты.
2: Девочки, да вы обе очень красивые и нарядные. Зачем спорить? Ведь важно не только, какие мы снаружи, но и какие мы внутри.
1: Так внутри же все одинаковые.
0: А вот и нет.
2: Можно выглядеть красиво снаружи, но не быть доброй. Даша, Лика, а вы бы хотели иметь подружку, которая все время бы обижалась?

0: обижалась, хвасталась или дразнилась?
1: Нет.
2: Вот давайте и мы с вами будем не только красивыми снаружи, но и добрыми внутри. Кстати, сегодня мы будем готовить очень симпатичные фаршированные помидорки. А вот понравятся они вам или нет, зависит от того, чем мы их нафаршируем, то есть заполним. Конечно, мы не будем заполнять наши помидоры жгучим перцем или репчатым луком, от которого хочется плакать. У нас здесь совсем другие продукты. Сыр, укроп, лимон, сметана. Сначала нам нужно взять помидорки. Берите. Вот, держите вам ножички. Держи, Даш. И нам нужно срезать шляпку. Примерно сантиметр. Вот можно даже чуть побольше, да, чтобы туда заложить начиночку. Так, аккуратно срезаем. Вот. Аккуратненько. Теперь держите все чайные ложечки. Держи, Даш. Лика. Угу. Сюда мы будем складывать все, что внутри. Вот так вот, смотрите. Как бы ложечкой вот так вот. Вынимаем мякоть. Вот. Только делайте это аккуратненько, чтобы не повредить кожицу. Даш, это вот так вот прям можешь вырезать. Да, держи. Вот. Вот, давай, справляй с помидоркой. Угу. И выкладывай все. А мы с Ликой еще пока что помидорки возьмем. Можешь сторону Лику сложить пока что. Так. И сделаем с ними так же. Получится очень красиво. Можно так ножичком помочь, если помидорка не прорезается. Кстати, то, что мы сейчас выкладываем, это не нужно выбрасывать. Оно нам пригодится в дальнейшем. Дашуля, я тебе помогу с третьей помидоркой. Хорошо? Хорошо? Мне кажется, у тебя вполне хорошо получается. Вот. Шляпки, кстати, можно убрать. Они нам не понадобятся. Вот. Я тоже все. Давайте сложим наши помидорки на тарелочку. Мы сделали чашечки помидорок, а сейчас займемся начинкой. Даша, я попрошу натереть сыр.
3: А где терка?
2: Она вон там, вот за тебя. Вот, держи. Лягушку, нарезать укроп. Мелко-мелко надо его нарезать. Так. Угу. Даш, надо на мелкой терочке, смотри. Вот так вот. Угу. А сама я займусь чесноком. Возьму два зубчика. Измельчу их чеснокодавилкой. Ой, Лягуш, только толстенькие стебельки нужно убрать. Пальчики заборчиком. И чем ближе ты вот к ножику, как бы, ты их вот так, да. Мелко надо. Так. Даш, ты можешь, знаешь, вот так вот сыр как бы наоборот вниз, вот так вот. Тебе так удобнее, думаю, будет. Как бы упирайся в него просто, и все. Так. Девочки, вам нравится чеснок?
1: Не очень.
2: А лук больше нравится?
1: Угу.
2: Мне тоже. Мне вот чеснок больше нравится. Так, чеснокодавилка. Вот здесь наша начинка будет. Лягуш, нарезала?
1: Да.
2: Всыпай сюда.

0: Вот так вот. Только пальцы аккуратно. А сейчас мы с лягушкой пока что возьмем помидорную гущу. Только надо брать прям вот густую. Не вот жидкую, а густую гущу вот так вот можешь сделать. Давай, столовую ложку. Если мы возьмем больше,
1: вот так?
0: Да, или прям жидкую, то у нас потом начинка будет выливаться из помидора. А то, что у нас осталось, можно использовать другие блюда. Например, в суп, щи, в подливу. Ну, куда вам нравится. Или просто так съесть. Даша, давай я тебе помогу немножечко. Особенно под конец. Угу. Вот какая у нас гора сыра уже. Так, Даша, бери, пожалуйста, терку. А это нашу начиночку. Ага. Вот. А теперь надо положить сметану. Так, две чайные ложечки, только без горки. Одну Лика, другую Дашу. Аккуратненько. И другую Лика. Только без корки старайтесь. Потому что если мы положим слишком много сметаны, у нас получится очень жидкая масса. Угу.
1: Все.
0: Все, давайте. А теперь перемешивайте. Так. Угу. А я пока что, вы перемешиваете, добавлю лимона. Всего чайную ложечку. Ух ты, как лимон-то брызгается, а? Вообще прям.
1: Я уж вижу.
0: Лягуш, разреши. Чтобы и остренько, и кисленько. Давайте теперь я. Хорошая масса. Мы забыли посолить. Даш, посоли, пожалуйста. Большую щепотку соли. Большую, смело, давай. Угу. Все. Тоже размешаем соль. Мне кажется, что масса у нас получилась слишком густая. Давайте еще ложечку сметаны добавим. Вот. Даш, давай, пожалуйста, мне сметану. Угу. Вот так. Спасибо. Можешь ее убирать. Я думаю, больше она не пригодится. Масса у нас должна быть однородная. Ну вот и все. Начинка наша сделана. А вот теперь с помощью чайной ложечки нам нужно заполнить помидоры начинкой. Только нужно делать это аккуратно, чтобы их не повредить. Вот, держите. Даш, ты можешь уже начинать и брать. Вот так. Вот эту ложку берем, она мешается. И мне. Так. Вы знаете, берите понемножечку, а не большой горсточкой. Чтобы аккуратно получилось. И прям сильно не нажимайте, чтобы помидорка не разрушилась. Даш, ты прям быстро справилась с этим делом. Но у нас с вами отлично получилось. Угу. Мы будем выкладывать их на эту тарелочку. Только для начала нам нужно выложить листья салата. Даш, подай мне, пожалуйста, их. Держи. Угу. Да, на серединку. Вы знаете, вы так вот выкладываете, вот так вот. Тут такая поляночка зелененькая получилась. Угу. Отлично. У нас прям уже такая получилась тарелка из листьев. Совсем не видно, что она там настоящая. Так, отлично. А теперь мы сначала украсим наши помидорки.

0: мы будем украшать их петрушечкой. Смотрите, нужно взять петрушечку и прямо только самые вот так вот листочки. То есть не кисточкой, прямо так листочком. Ну и можете положить, как нравится. Я вот так буду делать. Украшать можно вообще по-разному. Тут уж ваша фантазия. И теперь у нас остались неиспользованные только оливки. Держи лик. Оливки. Я тоже оливочку. Вот, Даш, держи тоже оливки тебе. Смотрите, мы должны вот так вот их вдоль разрезать. Вот. И берем вот так вот и украшаем. Я думаю, одной оливочки хватит. Угу. А теперь наши готовые помидорки будем ставить на зеленую полянку. Можно поставить их в виде цветочка. Давайте. Вот. Скажите, на мак похоже, цветок такой есть, красный, да? Угу. Вот и все. Фаршированные помидорки готовы. Выглядят очень аппетитно. А если вы их попробуете, то убедитесь, что они не только красивые на вид, но и вкусные внутри. Побольше вам добрых друзей и вкусных блюд. Пока!
1: Пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
5: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt.

0: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
0: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
0: Вы хотите узнать?
3: Да!
2: Дедушка, расскажи.
0: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
4: Только один?
0: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
0: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
2: А какой?
0: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
5: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
0: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
0: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
5: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
0: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
0: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
5: Что они делали?
0: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
0: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
2: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
0: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
2: Бог добрый, Он любит людей.
0: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило.

0: Один строитель просил другого принести воду.
1: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
2: А ему приносили веревку.
3: Они совсем запутались.
4: Они перестали понимать друг друга.
2: Совсем-совсем не понимали?
1: Нет, нет, они совсем трух-трух, они понимают.
4: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
3: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
5: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
4: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
3: Они ушли из города?
4: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
2: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
5: Мне их жалко, почему они были такими непослушными?
1: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
5: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
0: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
3: Ура! У Бога были послушные детки.
4: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
1: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
2: А как звали этих людей?
0: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
1: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
0: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
1: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
0: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

Практически каждый человек испытывает гнев, и может быть достаточно часто. Гнев охватывает широкий спектр эмоциональных переживаний. Легкое раздражение, негодование, обиду, злость, ярость, мщение, ненависть. Гнев, как и страх, может быть краток, а может длиться годами. Это вовсе не означает, что человек все время находится в состоянии гнева. Он испытывает гнев всякий раз, когда вспоминает о нанесенной ему обиде или оскорблении. Но почему мы гневаемся? Из-за чего время от времени в нас вспыхивает гнев? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Гнев – сильная негативная эмоция, которая возникает в ответ на какой-то раздражитель или препятствие. Что такое раздражитель или препятствие? Раздражитель – это какой-то объект, который провоцирует в нас агрессивные действия. А препятствие – это кто-то или что-то создает помеху для осуществления наших действий. Раздражитель провоцирует нас, вызывая негативные эмоции. То же самое делает и препятствие, возникающее на пути наших желаний. Гневом, как сильной эмоциональной реакцией, человек пытается либо погасить раздражитель, либо устранить препятствие. Раздражителем или препятствием может быть другой человек. Например, его слова или поступки. А может быть, какой-нибудь неодушевленный предмет.

или обстоятельства. Из-за чего возникает гнев? Каковы причины гнева? На самом деле причин для гнева множество, только был бы повод. Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева. Давайте рассмотрим основные. Первое. Разочарование в самом себе. Когда мы терпим неудачу или разочарование в другом человеке, может вызвать гнев. Мы также можем быть разочарованы каким-то предметом, вещью, например, смартфоном, который плохо работает. Второе. Физический вред или моральный ущерб. Оскорбление, унижение или насилие могут спровоцировать гнев. Третье. Гнев другого человека также может стать причиной гнева. Трудно держать себя в руках, когда на тебя кричат. Так и хочется в ответ сказать: «Да замолчи ты!» Четвертое. Гнев возникает и тогда, когда наше желание не осуществляется, не сбываются мечты или рушится надежда. Пятое. Страх. Что интересно, страх может стать причиной гнева или спровоцировать гнев. О страхе смотри видео «Страх. Почему мы его испытываем?» Шестое. Эмоции, которые мы долго сдерживаем. Если мы в течение долгого времени подавляем свои эмоции, переживая происходящее внутри себя, наиболее вероятной реакцией на давление со стороны будет гнев. Седьмое. Неудовлетворение естественных потребностей, таких как голод, жажда, усталость, холод, тоже, между прочим, могут вызвать гнев. Как преодолеть гнев? Есть ли у меня хоть какие-то шансы справиться с гневом? Конечно. Смотри подробно об этом наше видео. Гнев. Как им управлять? Пол Экман, известный американский психолог, отмечал. Гнев говорит нам о необходимости что-то поменять. Если мы хотим провести это изменение наиболее эффективно, нам нужно знать источник нашего гнева.

0: Привет!
1: Друзья, всем привет! Это молодежный проект «Питстоп». Мы рады вас видеть здесь у нас в гараже. Сегодня к нам заехали Велина, Лена, Богдан и с вами я, Сергей. И сегодня наша тема звучит так – «Любовь на расстоянии».
2: Мне кажется, друзья, в этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого. У меня все плохо! У меня все хорошо! Опять
1: же. Один рецепт на лечение.
2: Сводил в кино называется, да? Одновременно включаем фильм.
1: А что, было
2: это? Я знаю людей, которые так делают.
3: Это мило?
4: Я тоже, да.
2: Ты один из них.
1: Если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
2: Почему?
3: Да! Да!
1: Лена?
3: Да потому что...
1: Вот вам первый вопрос. Верите ли вы, друзья, в то, что на расстоянии могут вообще строиться какие-то отношения между парнем и девушкой?
2: Очень редко. Верю. До определенного момента.
1: Ну, это мы еще обсудим. Главное, верю. Очень редко, Богдан.
4: Ну, начать строиться они точно могут на расстоянии.
1: Вот. То есть начало можно.
2: Ну, мне кажется, наоборот.
4: В любом случае, когда ты там давно писали письма друг другу, там неделя обратно, неделя туда, так жили и на расстоянии как бы все.
2: Ну, они прям знакомились по письмам или потом после личного знакомства начинали писать?
4: Ну, это не важно. Все равно на расстоянии они хоть

0: как тогда это общались?
1: Смотря на каком расстоянии. Если на расстоянии вытянутой руки.
2: Нет, расстояние мы подразумеваем сразу разные города. То есть, когда люди не видятся друг с другом. Ну и тут разные. Можно неделю, да, не видеться. Можно две недели, можно месяц. А кто-то бывает и по полгода, и год не видят друг друга и встречаются раз в год. Ну, даже раз в полгода. Это мало. Раз в месяц тоже можно назвать, да, расстояние. Тоже ненормальные, необычные. Давайте не будем называть необычные отношения, да, расстояние. Скажите, был ли у вас такой опыт любви на расстоянии? А, ладно, отношений на расстоянии.
1: Был.
2: Эвелин, давай с тебя начнем.
1: Да, конечно, был.
2: И как он прошел?
1: Благополучно, все закончилось свадьбой.
2: Да. Очень хорошо. Хорошо. То есть все отношения, ну, да, на твоем опыте показали, что это возможно?
1: Возможно, построить. Но возможно только в том случае, если вы видите перспективу к тому, чтобы соединиться вместе в будущем. То есть не просто жить в разных местах и думать, ну, нам и так нормально, а вы стремитесь к тому, чтобы...
2: То есть если есть какая-то цель, реально, если есть цель создать брак, отношения, тогда это возможно.
1: Да, ну, то есть если расстояние, это просто временное обстоятельство какое-то, которое вам, ну, как-то мешает или помогает. Угу.
2: Лена, Богдан, были ли у вас подобные опыты?
3: Закончишься со свадьбой?
2: Не-не, отношения на расстоянии.
0: Именно с девушкой, именно отношения...
3: Прям, или вообще друзей мы тоже рассчитываем.
2: Ну, давай и друзей сюда тоже, да. Ну, допустим, потому если мы говорим об отношениях, легко дружить, конечно, на расстоянии?
0: Конечно.
2: Ну, вот это пример.
0: Это, да, у меня есть пример вообще много очень. Ты не можешь жить со всеми друзьями в одном городе. Вы по-любому в разных городах и общаетесь.
2: Ну нет, знаешь, вот формат «все друзья» — это как у меня в соцсетях 1500 друзей.
0: Не-не-не, я имею в виду про тех, с которыми реально, как бы, ну, вы при встрече можете там с друг другом поговорить, помочь, там, не знаю, как бы, ну, у вас реально хорошие отношения. Это не приятели, это не знакомые, а это именно друзья.
2: Ну вот, а именно, скажи, сколько у тебя друзей прям крепких, вот таких, крепких, которые у тебя крепкая дружба?
0: Я не знаю, я не могу сейчас посчитать. Ну, их, не знаю, наверное, не больше, там... Так, 10, может.
1: Сейчас
0: быть.
1: Все друзья Богдана задумались. Называй десятку.
0: Да, вот.
2: То есть ты считаешь, что возможно поддерживать дружбу крепкую, хорошую?
0: Мне кажется, крепкая дружба как раз
2: человек.
0: Крепкая дружба как раз-таки и есть, когда вы уважаете какое-то личное пространство и не начинаете там каждый день там с друг другом, только вы с ним лучшие друзья.
3: В этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банкой мороженого, у меня все
1: плохо! У меня все хорошо!
2: Один рецепт на лечение.
3: Но ты должен быть... Ну, девочкам больше надо вот это вот чувствовать поддержку. Именно рядом, не там где-то. Но это не так работает.
1: Мне кажется, это просто разные типы людей. Есть и девочки, которые дружат нормально вообще там видеть раз в месяц, просто иногда созваниваясь. А есть парни, которым нужно постоянное близкое отношение. Это просто типа личности, я думаю.
2: Хорошо, а давайте сейчас нарисуем плюсы и минусы. Вот ребята, которые нас смотрят, тоже, наверное, задаются вопросом, а ну, вас построить, строить эти отношения или нет, нужно ли в это погружаться или нет. Вот как вы считаете, давайте начнем с минусов. Минусы того, чтобы строить любовь на расстоянии.
3: Ты не получаешь поддержку прям, ну, близко, о чем мы сказали. Ну, как бы...
2: Человек... Вот этого нет, прийти с мороженым, поплакаться в рубашку.
3: Нет, ну, вообще, как бы... Ну, телефонный разговор — это одно, да, а когда человек сидит рядом с тобой, смотрит тебе в глаза и говорит, все будет хорошо, это другое.
1: Невербального общения.
2: Самый главный минус первый — это нет вербального.
1: Невербального.
2: Прикосновение в виде человека, визуальный контакт, то есть живое общение.
1: Да, потому что хорошо. Даже когда мы общаемся, только какой-то процент информации доносится до нас с помощью слов вербально, а все остальное — это мимика, жесты, прикосновения те же самые, ну, все, что сопутствует диалогу.
2: Первый минус. Второй.
0: Ну, вот лично как-то на своем опыте на меня влияет очень сильно, вот когда ты начинаешь отношения заводить в интернете, по перепискам, и очень тяжело потом именно уже реально общаться с человеком, потому что ты уже о человеке, ну, как-то

0: У вас немножко другие отношения. То, что ты себе позволяешь, там, сидя в кресле, там, писать, там, не всегда ты можешь сказать как-то, потому у вас, потому что, ну, как-то вот не дотягивает, как будто бы уровень реальных отношений, вот.
1: В общем,
0: ну,
1: ты привыкаешь к такому формату, да, уже печатанному, когда ты вот через это выдаешь мысли, а уже потом ему сказать это вживую, то есть невозможно.
0: Да, хорошо, когда вы, например, ну, как-то хотя бы, не знаю, ну, чередуете, это видитесь, да, у вас как-то оно балансирует. А когда вы по интернету общаетесь, как будто уже там у вас дети, там все, ну, я грубо говоря.
1: А вживую сегодня вы... есть и такое, сегодня.
2: Так. А вживую...
0: Поэтому это вообще ужасно. Вот, ну, по крайней мере, может быть, для кого-то это нормально, и кому-то, наоборот, даже хорошо так. Просто я, может быть, ну, такой человек, мне вот так вот вообще как бы не канает. Что? Старость?
2: Старобрядец.
0: А, старобрядец.
2: Да, особенно это, если, например, вы познакомились по интернету, какое-то время общались и потом встретились, или просто два разных человека, потому что ты сам себе рисуешь образ, ты как бы дорисовываешь картинку вокруг тех слов, которые он тебе писал.
3: Вот, это
0: все
3: то, что сказал Богдан.
2: Да.
3: В это, ну, то, что проще, типа, вот они переписывались, а потом встретились. На самом деле проще, когда вы встретились, потом продолжили общение так, а потом опять встретились. Ну, мне кажется...
0: Ну, не слишком. Не слишком большая пауза, там не на целый год, как бы.
1: Хорошо,
2: чем быстрее, тем
1: давайте,
2: лучше.
1: Давайте с минусами понятно. Самое главное мы уже сказали. Плюсы.
3: Вы скучаете.
1: Попробуйте, да, найдите положительные стороны отношений на расстоянии.
0: Скучаете больше круг этот. Подходящих типа людей. Ну, типа, больше
2: типа
0: можно с кем познакомиться.
2: Можно.
1: Вы не так поняли.
0: Ну, типа, ты.
1: Вы не так поняли.
3: Все, мы вычеркиваем его из того круга старобрядца. Что он вообще говорит?
1: То есть Богдан, ну, имел в виду, что...
0: Больше выбора друзей.
1: Да,
0: ну,
1: ты можешь...
0: Понял.
1: Парень ищет девушку.
2: Вы
1: реально сложно найти хорошего человека себе, потому что каждый хочет найти того самого, да? И вдруг в его окружении вот здесь вот, ну, нет подходящего человека. То есть и понятно, что если он вычеркнул сразу для себя вариант любви на расстоянии, то ему надо выбирать из того, что есть. А если действительно здесь никто ему не подходит, то, значит, ему надо этот крест, ну, убрать пункт. Да, пункт и все-таки открыть для себя, что, может быть, стоит посмотреть, где-то пообщаться с тем, кто есть в другом городе, знакомый.
2: У меня
1: и так далее.
2: Есть такой знакомый.
1: Так.
2: Он уже взрослый, ну, ему еще нет 30. Но он не женат, и он реально говорит, что девушка только из моего города, мне нужно с ней видеться часто и все такое, и он реально ни с кем больше не общается, и в своем городе он никого не может найти, и, короче...
1: То есть вот это табу, который он для себя поставил,
2: он себе это решил.
1: Ограничила его, и он сейчас вот просто сидит, так скажем, своим холостяцким решением. Еще плюсы.
2: Ну, у вас реально есть время осмыслить... Ну, увидеть человека как бы со стороны, можно сказать. Когда вы встретились, вы пообщались, вы провели какое-то время вместе, там чем-то позанимались, активностью какой-то. И потом, когда вы разъехались, у тебя есть время подумать, осмыслить, ну, вообще увидеть этого человека, стоит ли мне дальше с ним продолжать общаться, как он вообще в моей жизни и все такое. Потому что когда вы находитесь друг с другом очень много времени подряд, каждый день, там, не знаю, несколько раз в день, то у тебя нету этой возможности. Ты просто, как бы, можно сказать, уже по привычке, по привязанности с этим человеком, и ты не можешь отрешиться и, ну, осмыслить
1: себя
2: полностью.
1: То есть такие периоды друг без друга, они немножко отрезляют тебя,
2: да.
1: Ставят тебя на место, ты потом, когда встречаешься, уже с другой стороны смотришь на человека.
2: Потому
1: без розовых очков.
2: Влюбленные чаще всего, да, они немножко затуманены, все прекрасно, особенно когда это, ну, постоянно.
1: Окей, Лена, ты хотела что-то добавить? Или
3: нет.
1: У тебя просто...
3: Я уже потеряла.
2: Прости.
1: А, хорошо, плюсы-минусы, все понятно, нарисовали. А, хочу вам представить небольшую информацию. Вот здесь вот психологи говорят. Один психолог помогал консультациями примерно в 200 отношениях на расстоянии. Понимаете? Вот он консультировал 200 пар. Да. И аксиома в таком типе отношений следующая. 90-95% романов на расстоянии через 2-3 года, если в них нет никакой динамики, приходят к краху, то есть к распаду или к очень глубокому кризису. И если мужчина и женщина не начинают жить на одной общей территории через 2-3 года, да, то есть если мужчина к ней приедет или к женщине в ее страну или город, или наоборот, не принципиально, то их отношения рушатся. Вы согласны с этим?
2: Вполне, конечно. Я пережила это. Когда долго общаешься с

0: человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, но если вы достаточно долгое время находитесь за расстоянием, и у вас нет возможности часто видеться, ну, даже если есть возможность, то все равно отношения требуют какой-то динамики и развития. Или же, да, они распадаются. Потому что очень тяжело поддерживать один уровень, особенно когда у вас как бы разные жизни в ваших городах, и вам больше даже общаться не о чем будет.
1: Ну, здесь-то, ну, так скажем, тоже такое искушение есть, то, что когда вы не... Когда вы на расстоянии, искушение есть в том, что вы это оттягиваете, оттягиваете, еще подумать. Все-таки время есть, мы все равно живем далеко, нам не хватает этих встреч. И эти, это действительно, отношения начинают затягиваться, и потом они обычно или разрушаются, или нужно их все-таки действительно на другой уровень переводить. Вот. А, смотрите, тоже советы интересных психологов. Я хочу, чтобы мы это прокомментировали, чтобы вы дали свои комментарии. Что они рекомендуют, чтобы, ну, как-то любовь на расстоянии, она могла крепнуть, как это можно удержать? Первое. Заняться интересным делом или хобби вместе. Вместе. Вот ну, не каждый по отдельности. Займитесь то, что...
2: Это чтобы что?
1: Ну, чтобы как-то отвлечься, поддерживать отношения
0: типа, книжки,
1: на расстоянии.
0: Типа книжки вместе читать там, да?
2: В смысле, или, ну, вдвоем заняться каким-то, да, хобби?
1: Например, вечером ну, вообще, у нас отлично, там учеба, работа, но вечером мы встречаемся и в скайпе читаем там вместе книгу и ее как-то обсуждаем.
0: Мукрюмы.
1: Отлично, да?
0: Сводил в кино называется, да, одновременно включаем фильм.
1: А что, было
3: такое? Я знаю людей, которые так делают.
0: Это мило?
2: Я тоже, да.
0: Ты один из них.
1: Если долго не виделись, не стоит ждать от встречи слишком многого.
2: Такой никогда не надо ожидать чего-то многого.
3: Вообще ожидать чего-то.
2: Вообще, ну это просто рано или поздно не выстрелит. И просто не очень хорошо будет.
0: Такие разочарованные в жизни люди. Вообще не стоит ожидать.
3: Нет, чем больше ожидаешь, тем больше разочаровываешься.
1: Ну, еще такие вот советы. Встречайтесь как можно чаще. Ну, я считаю, банальные. Не провоцируйте скандалы. Не вызывайте ревности, не ревнуйте сами.
0: Вот, это, мне кажется, большая проблема. На расстоянии особенно.
3: Да, люди, которые плохо бога живут, я вас умоляю, они ревнуют. Чего уж говорить о людях, которые вообще далеко-далеко.
0: На расстоянии больше возможностей.
1: Ну вот как раз Лена об этом
0: говорит. Поводов к ревности, да?
1: А если, вот и самый последний, если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
0: Почему?
3: Да! Да!
1: Лена?
3: Да потому что!
1: Лена, вот Лена считает, что это правильно.
0: Почему?
1: То есть, смотрите, если психологи рекомендуют, если все-таки есть возможность не строить отношения на расстоянии, а строить с человеком, который рядом с тобой, то сделайте этот выбор.
0: Я не согласна. Скажи, почему да.
3: Ну, потому что... Ну, как бы твоя история, это исключение из правил, правда. Это один к десяти, грубо говоря. Ну, во-первых, люди тратят время. Ну, просто по большей части никто не хочет бороться за эти отношения. Ну, я видела пары, которые на расстоянии. Они, правда, ну вот, она такая, ну, он где-то там, ну, пусть живет. Ну, реально, вот, ну, по большей части вот так вот, ну, пусть там болтается. А зачем тебе это тогда? А зачем все это начали? Ну и как бы я вообще в это не особо... Одно дело, когда вы здесь, потом разъехались на какое-то время, там, командировка, еще что-то, да, там, грубо говоря, потом вернулись, ну, как бы дальше продолжили, это один расклад. А строить прям, когда он там далеко в другой стране, и он там еще в ближайшие несколько лет точно, зачем это?
0: Ну, типа... Но это то, о чем я говорила вначале, что только если у вас есть перспектива,
3: да,
0: на...
3: Да, как бы просто по большей части ближайшие... никто не видит перспективы, понимаешь? Просто люди, ну, этого не осознают. Просто они об этом не думают.
0: Мне кажется, что большой плюс в отношениях на расстоянии в том, что если, например, вы далеко, потому что вас связывают какие-то обстоятельства, допустим, учеба или там работа, которую ты пока не можешь сменить, я не знаю, там, уход за родителями, то ты можешь не так сильно отвлекаться на эти отношения. Ну, то есть, допустим, когда я училась, и это было для меня плюсом, что мой молодой человек был на расстоянии, потому что я могла больше времени уделить учебе. Я знаю, что если бы он был в одном городе, я предпочла бы подготовки, да, пойти с ним погулять.
1: В любом случае хочется уделять внимание, то есть какое-то есть чувство вины, что там вот у тебя есть возможность или погулять с любимым человеком, или позаниматься уроками, или чем-то. В любом случае ты выбираешь это. Ну, хоть и ты уже не хочешь его видеть, но
0: не хочешь его видеть.
1: Имеется в виду, есть моменты, когда тебе реально нужно делать, заниматься уроками, ну а как это не уделить время?
3: Ты реально можешь попросить человеку.
1: Можно, да. Ну, а вдруг все скажут, слушай, мне очень нужна твоя вот поддержка сейчас. Вот. И, конечно, это...
3: Отлично, вы просто от решения проблем, да, сбегать. Я поняла вас, ага, молодцы.
0: Я думаю, что еще во всех отношениях и в расстоянии, и на расстоянии, и когда вы находитесь рядом, очень важно говорить друг с другом то, сколько вам нужно внимания. Потому что в парах часто бывает, что люди с разным

0: потребностями количества внимания, кому-то нужно, там, не знаю, каждый час смс-ка с признанием, там, романтичными открыточками, а кому-то достаточно, там, раз в день или даже два раза в день напомнить о себе.
1: Но все же, в этой всей беседе я хочу, чтобы Богдан, нам завершательно, чтобы Богдан нам прочитал стих из Библии, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8. Там Павел пишет про любовь.
2: Так.
1: Представим, что любовь и на расстоянии. Что любовь?
2: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, а языки умолкнут и знание упразднится.
1: Спасибо. Любовь все переносит, долготерпит, никогда не перестает. То есть все-таки, если это любовь, действительно, если хотят построить отношения парень и девушка, то это возможно. Вот. Но я хочу все же тоже высказать свою точку зрения, что если мы стоим перед выбором, вот не зря психологи говорят, действительно, нужно предположительно выбрать отношения, когда у вас есть возможность встречаться чаще, то есть не на расстоянии. Конечно, есть исключения в данном случае. Исключения есть и хорошие, но чаще всего это сложные, тяжелые, плохие опыты. Поэтому моя точка зрения, не выбирайте специально. Потому что, знаете, есть ребята, которые специально садятся в интернет и начинают строить отношения в интернете, чтобы как бы это интересно, это прикольно. И начать...
0: Это легче.
1: Это легче, да. Поэтому, я думаю, стоит этого избегать. Но если у вас совершается, ну, все-таки начинаются эти отношения, то ее можно с Богом построить, эту любовь, она все перенесет и все стерпит, и будет все хорошо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как строить любовь на расстоянии. Надеюсь, мы вам чем-то помогли. Пока.
0: Пока.
2: Пока.

«Все суета-сует». Именно так звучит одна из самых печальных фраз Библии. И если все суета-сует, то в чем смысл жизни? Книга «Екклесиаста» продолжает занимать важное место в Священном Писании. Она не просто повествует о важном, но призывает это важное услышать, обдумать и хранить в памяти. От того, как мы усвоим весть этой книги, зависит течение нашей жизни. Мы читаем с вами в 3 книге Царств, в 11 главе, о том, как начинается отступление Соломона. Это трагичная часть его жизни. Последствия, собственные ошибки, опасные эксперименты ведут его к достаточно глупым действиям в жизни. Однажды один ученик подошел к своему учителю и спросил его: «Учитель, чем умный человек отличается от глупца?» Учитель пил в этот момент чай и размышлял о сути вечности. Однако ради ученика оставил чай недопитым, прекратил свои размышления, встал и привел ученика к горе, к тому ее склону, где недавно был небольшой обвал. И у подножия горы лежали камни разной величины. И учитель сказал ученику, чтобы он отнес все эти камни на вершину горы. Камней было много, и ученик таскал их целый день. А учитель сидел в тени дерева и читал труды философов. Ученик

очень устал, но к закату он, наконец, перетаскал все камни. Он подошел к учителю, полный гордости за выполненную работу, и спросил: «Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос?» «Нет», — покачал головой учитель, — «ты еще не готов». «А зачем нам было таскать все эти камни?» — возроптал ученик. «Вот, умный человек задал бы этот вопрос до того, как начал их таскать». Есть то, что необходимо знать в начале жизненного пути, чтобы не тратить время на пустое. Экспериментировать недопустимо, потому что мы теряем время. Важнейшее утверждение книги «Суета-сует» подтверждается аргументами. Соломон показывает суетность этого мира и тот факт, что он не может сделать нас счастливыми. И в этом он не ошибается. Среди всей гонки есть одно утешение – выполнить свой долг перед Богом. Мастер утверждал, что большинство людей живет не в мире реальности, а в мире, созданном в своем уме. Когда один ученый пришел поспорить на эту тему, мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил: «Что ты здесь видишь?» «Буквы «Т», — ответил ученый. «Я так и думал», — произнес мастер. «Но в природе нет никакой буквы «Т», есть только символ в твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные веточки. Мнений много, но есть главное. Не мнимая идея мудреца, а заповеди Создателя, Творца Вселенной. На них стоит обратить внимание, чтобы не прожить жизнь напрасно. Только в Боге мы можем достичь главной цели жизни и обрести продолжение. Имя мудреца Соломон, что означает «мирный», это то, что он сам потерял. Почему так получилось? Он желает поделиться и предостеречь следующие поколения. Соломон вновь становится проповедником. Ранее он уже говорил при посвящении храма, и это было знаком принятия покаяния. Приходя к Богу, мы обретаем особый статус и ответственность. Сын Давида, который упоминает Соломон, это и честь, и слава, и ответственность. То, что Соломон провозглашает сейчас, больше, чем он сидел на троне из слоновой кости. Здесь заявление: «Суета-сует», — сказал Екклесиаст. Что это такое? В 1997 году появился термин «перманентное частичное внимание». Под этим понятием подразумевается такой режим жизни, в котором человек постоянно сканирует эту жизнь на предмет новых возможностей, чтобы ничего не упустить и выжать из апельсина весь сок до капли, а из кожуры сделать цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чем долго не сосредотачиваться, делать несколько дел одновременно, для большей эффективности, конечно. Итог один – суета-сует. А в медицине говорят – синдром рассеянного внимания. Суета – это беспорядочные, торопливые хлопоты, излишняя торопливость в движениях, в поведении, в работе. Суета-сует – это сеть или даже невод, который тащит сатана по водам этого мира. И нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в эту сеть. Запутавшись в ней, выбраться очень трудно. Любую болезнь всегда намного легче предупредить, чем потом лечить. Суета-сует – это болезнь. Болезнь ума, болезнь сердца. Это болезнь, которая лишает человека способности мыслить глубоко и смотреть широко и слышать, как стучит чужое сердце. Так неужели в этом мире все суета-сует? И да, и нет. Все зависит от того, для чего ты живешь. Все зависит от того, куда ты идешь. По любой дороге можно идти в две стороны. У дороги есть тоже два направления – можно идти навстречу суете, можно идти прочь от нее. Суета – это все то, что тщетно, ничтожно, не представляет ценности. Но почему мы считаем ее неотъемлемой частью, важной в нашей жизни? Как позже мы поймем, все это было ненужным, оскверняющим нашу жизнь. Навали это

весть. Мы читаем в Псалме 38. Здесь написаны в 6 и 7 стихе следующие слова. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий». Интересно, что далее в 8 стихе он скажет: «И ныне чего мне ожидать, Господи, надежда моя на Тебя». Бог приглашает нас и говорит: «Приобретай мудрость и всем своим имением приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя». Такие слова Соломон произносит в книге Притчи, 4 главе, 7 стихе. Суета-сует тоже готовит человеку венец, только венец погребальный. Мирские блага несут разочарование. Самый мудрый, он не бросался словами. Все, что он говорит и рассказывает, истина. Суета-сует – это высшая степень суетности. То есть мы даже не можем постичь ее суетность. И если в те дни он так сказал, то можете представить, что сегодня происходит в нашей жизни. В 3 стихе 1 главы мы читаем с вами о том, что Екклесиаст скажет, что польза человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем. Это труд, который несет с собой заботы, усталость и истощение. Много усилий в поте лица. И невозможно отдохнуть от этого труда, и невозможно без него, но пользы от него мало. Как мы читаем с вами в книге Притчи, в 23 главе, стих 4 и стих 5. Здесь сказано: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет». Много борьбы, чтобы накопить много богатства, а в одно мгновение его нет. Стремления, наполненные разочарованием. Много стремящихся к тому, чтобы нажить богатство. Но какая польза душе? Почему мало пользы? Потому что очень мало времени мы живем и не можем воспользоваться этим богатством. Мы проживаем жизнь всего лишь одного поколения. Мы поздно получаем богатство и очень быстро его отдаем. Все скоротечно в этом мире и не приносит покоя человеку. И здесь же мы встречаемся с еще одной мыслью. Мы с ней не всегда согласны, но в любом случае мы иначе думаем. Соломон восклицает: «Только земля вечна и процессы на ней». И он пишет в этой первой главе дальше, что «восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится», тем самым описывая, что эти процессы, они происходят. Человек быстрее исчезает из Поднебесной. Это постоянное движение в мире, восхождение солнца, воды текут, ветер кружится, и все вещи в труде. Но все возвращается на круги свои. Но человек проходит и исчезает. Все, что Бог сотворил, напояет, греет, освежает, все это нужно вновь и вновь. Так и человеку все нужно и нужно. И он всегда в труде и в движении. И все творение работает на человека, но не может его удовлетворить. Интересно, что все, сотворенное Богом под солнцем, оно движется циклично, в некой мере в этой главе вечно по отношению к человеку. Вот такой вот мир под солнцем, и появляется вопрос: как обрести покой, смысл жизни и успокоение? Когда вникаешь в слова мудреца, становится больно и грустно. Все возвращается на места и продолжает свою деятельность, и солнце, и ветер, а о человеке написано: и род проходит. К сожалению, так в мире под солнцем. Но это не может нас остановить на жизненном пути. Каждый здравомыслящий человек должен проникнуться этими словами и спросить: а что же делать? Есть выход. Обратить внимание на

Это мир над солнцем. Божий мир – это мир, в котором нет суеты. В нем нет экспериментов по непослушанию. Это мир, где есть труд, но он не приносит усталости, утомления и истощения. Ни в поте лица, ни с тяжестью для тела. Это мир, где там, над солнцем, нет солнца, а слава Божья наполняет всю вселенную. Наше время быстро истечет, и продолжение последует только у тех, кто обратил внимание на этот более великолепный мир. Необходимо обеспечить себе продолжение в вечности. Бог сделал все, осталась наша часть и, возможно, невыполненной. В Евангелии от Матфея звучит приглашение. Приглашение самого Иисуса. 11 глава и стих 28. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не думайте, что, обретя земные блага, все станет хорошо в вашей жизни. На земле хорошо быть не может. Под солнцем все знойно и непостоянно. Именно поэтому Иисус приглашает нас в мир над солнцем. Это что? Это то, что человеку надо. Это единственное благо во всем мире. Именно поэтому Соломон, имея очень богатый опыт жизни с Богом и без Бога, провозглашает, что все на этой земле суета-сует, суета-сует, все суета. Жизнь без Бога наполняется суетой. И однажды мы поймем, возможно, в начале жизненного пути, а возможно, в самом конце, что все, что мы копили, и все, над чем мы бились всю нашу жизнь, все это не нужно, и этим мы не можем с вами насладиться. Но чтобы мы не впали в глубокую депрессию, Евангелие дает нам очень важный совет. Посмотрите на мир над солнцем. Поднимите глаза ваши к небесам, потому что Господь показывает нам еще один вариант жизни. И Он говорит: «Ко мне придите, и я дам вам успокоение. Ваша жизнь наполнится смыслом среди всей этой суеты, наполнившей наш мир».

0: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Нарисуй для меня море. Или меня рядом с ним. Нарисуй целым набором, с воздухом морским. Нарисуй меня высоко в горах, где только сошел снег, чтоб я купалась в облаках среди прозрачных рек. Нарисуй меня в глубоком космосе, словно я хожу по планетам, по кривым и ровным плоскостям, разбивая систему запретов. Нарисуй меня рядом с собой, подальше от городской суеты, где царит тишина и покой, где царишь, Боже, Ты.

Друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Мы продолжаем изучение жизни Авраама, и тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Повторение ошибки». Мы обратимся сегодня с вами к исследованию 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Друзья, у меня сразу возникло несколько мыслей при прочтении этих двух стихов. Давайте попытаемся сравнить эти два стиха с тем, что написано в книге «Бытие» в 12 главе с 9 по 13 стихи. Итак, в 12 главе с 9 стиха сказано следующее. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, а меня убьют, а тебя оставят в живых». Дальше вы уже знаете продолжение этой истории. Для меня важна следующая мысль. Дело в том, что всякий раз, когда Авраама что-то беспокоило или не устраивало, он собирал шатер свой и двигался дальше. Вот смотрите, что предшествовало движению Авраама с одного места на другое. В 18 главе Авраам молится за Содом. Он переживает не только за тех праведников, которые могли еще жить в Содоме, но он также не мог не помнить и о своем племяннике Лоте, и о его семье. И вот он молится за Содом. Затем он, успокоенный мыслью Господа, что Господь не истребит Содома, если там найдется хотя бы 10 праведников, а по предположениям Авраама 10 праведников, ну уж точно должны

и быть в таком большом городе, он ложится спать. И вот на утро он просыпается, и представляете, друзья, что он видит? Вместо Содома дымящиеся развалины. Вы представляете, что у него происходило в сердце? Какая борьба? Ведь какие мысли сразу пришли ему на ум? Как? Там нету даже 10 праведников. А как же мой племянник Лот? Неужели он сгорел вместе со всеми? Ведь тогда не было таких быстрых средств связи, какими обладаем сегодня мы. Не было тогда ни социальных сетей, ни интернета, ни электронной почты. Информация о тех или иных событиях могла идти месяцы. И поэтому Авраам никак не мог знать, что ангелы спасли Лота, и у него внутри все оборвалось. И от такого стресса он решил пойти попутешествовать дальше. Видно, это привычка его, она передалась ему от отца Фары, который, как вы помните, был назван скитальцем, дикой козой или бездельником. И Авраам унаследовал эту привычку от своего отца и получил прозвище Авраам Еврей. И вот в 12 главе, когда Бог сказал ему: «Авраам, выйди из Харана и пойди в ту землю, которую я тебе укажу», он приходит в Ханаан. Бог говорит ему: «Авраам, это вот эта земля, которую я имел в виду». Авраам там строит 2 жертвенника, поклоняется Господу. Но что-то не устраивает Авраама. Не такого ответа он ждал от Господа. И он также сворачивает свои палатки, шатры и двигается дальше на юг, не вопросив Господа. А в Египте с ним приключается вот та история, о которой мы уже говорили, когда он просит Сару назваться не его женой, а его сестрой. И 20 глава во многом копирует то поведение, которое было у Авраама ранее. «И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя». И удивительно, но в 90-летнем возрасте Сара по-прежнему хороша собой, и в нее влюбляется другой царь, уже Авимелех, царь Герарский. Дальше говорится о том, что Бог приходит к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Друзья, эту историю сложно понять, что здесь происходит, если опять не сравнить ее с тем, как Бог общается с фараоном. И согласитесь, есть разница, и разница существенная. Если к Авимелеху Бог приходит как к пророку, как к своему, можно сказать, другу, и говорит ему, обращается к нему, по сути, как к Аврааму, то фараона он сразу поражает ударами. Почему Бог так по-разному общается с этими двумя могущественными властелинами древнего мира? Есть очень хорошая притча, поясняющая этот момент. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. На разумного сильнее действует один выговор, нежели на глупого 100 ударов. Господь выбирает с нами ту форму общения, которую мы можем лучше всего усвоить». Хотя это и были 2 правителя, но как личности они были совершенно разные. И когда Авимелех также во сне отвечает Богу, что он сделал это в простоте сердца, не потому, что хотел убить Авраама, Бог говорит: «Авимелех,

это знаю, и именно поэтому ты еще живой. Возврати Сару назад мужу. Он пророк, он помолится о тебе». Представляете, с какими мыслями просыпается Авимелех? «Ничего себе, пророк Божий, и я к нему еще должен идти на поклон, чтобы он за меня помолился». Но почему-то Бог хочет, чтобы дело было именно так. Как вы думаете, а что должен был испытывать Авраам, когда Авимелех после всего случившегося приходит к Аврааму и просит помолиться за него? А молиться ведь было за что? Ведь Бог за Сару, написано, заключил чрево от человека до скота в царстве Авимелеха. Ничто не рождало. Мужчины, по всей видимости, были поражены импотенцией, и животные также мужского рода, и женщины ничего, соответственно, также не могли родить. Это было страшное проклятие для древнего мира, потому что если не будет плодиться скот, не будут умножаться люди, то жизнь прекратится. Есть еще один интересный вопрос. Как вы думаете, сколько Сара времени провела в доме Авимелеха? Сколько нужно было людям, к тому же Авимелеху, понять, что Бог поразил его дом и его царство таким ударом, как бесплодие? Наверное, прошло не меньше года. Иначе как узнать, что это не случайность? Ведь в течение года обязательно и либо животное, либо человек должно разродиться. А когда этого не происходит, значит, какая-то беда. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что мне интересно вместе с вами поразмышлять. А что испытывал при этом Авраам, когда Сара на протяжении не менее года находилась в доме Авимелеха, и что при этом чувствовала сама Сара? И вот еще, друзья, какой момент. Если ранее, перед походом в Египет, Авраам просит Сару, чтобы она сама сказала, солгала фараону, что она не жена, а сестра, то теперь, как говорится, прогресс на месте не стоит, и грех тоже, то теперь Авраам уже и не просит Сару, он просто за нее говорит: «Это моя сестра». Интересно, не правда ли? Как бы уже дорожка накатана, первый шаг сделать трудно, а второй легче и легче. И по этому поводу есть еще одна очень интересные слова в Писании. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, благо будет боящимся Господа». Делая грех, грешник коснеет в нем, то есть перестает понимать, что это уже грех. Если сначала он ужасался, когда впервые совершал какое-то злодеяние, то потом становится все легче и легче совершать зло. И, к сожалению, это происходит с патриархом Авраамом. И вот, когда Авимелех встречается с Авраамом, он не просто просит помолиться Авраама за него, но он ему задает вопрос: «Авраам, а что ты имел в виду, когда делал это дело?» Как вы думаете, какому человеку интересны мотивы другого? Почему фараон, в отличие от Авимелеха, не интересуется мотивами Авраама? Он просто спрашивает: «Что ты это такое со мною сделал?» Дело в том, что фараон не задает такого вопроса, потому что он прекрасно знал, что он делал. И он бы убил Авраама, если бы Авраам сказал: «Это моя жена». Авимелех же не собирался убивать Авраама, и ничего бы такого не было, если бы Авраам сразу честно сказал: «Это моя жена». Но Авраам, обжегшись на молоке, дует на воду и лжет второму царю. И вот он что ему говорит: «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою».

Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Друзья, вам ничего не кажется здесь странным? Ранее, когда мы изучали с вами 12 главу книги «Бытие», у нас сложилось такое представление, что этот план по выдаче жены за сестру у Авраама созрел непосредственно перед походом в Египет. Но если верить Аврааму, верить словам Авраама в этом отрывке, то получается, что этот план созрел у него гораздо раньше похода в Египет, когда он еще выходил из Харана. И это меняет дело. Вы представляете, что происходит? С одной стороны, Авраам проявляет веру, когда выходит из дома отца своего, от своих родственников, берет все, что у него было с собою. А с другой стороны, он уже идет с семенами неверия. Он уже тогда попросил Сару в случае опасности называться сестрой. Что при этом испытывала Сара? Сара – красавица, прекрасная видом. Наверное, она думала: зачем я вышла замуж за Авраама? Ведь что-то мне подсказывало, что какая-то странная это у него привычка переходить с места на место. Надо было мне выйти за состоятельного мужчину, ведущий оседлый образ жизни, который хорошо устроен в этой жизни, и не знать никаких бед. А я вышла за любителя путешествий, а он, вместо того, чтобы быть со мной всегда и везде, пытается меня отдать в жены то одному, то другому человеку. Конечно, она была не глупая женщина, умная женщина. Эти вопросы у нее возникали в голове. И, конечно, это не могло не влиять на их отношения с Авраамом. Однако, что было, то было. Как говорится, из песни слов не выкинешь. И вот Авраам дальше начинает лгать Авимелеху. Тот с ним решил поговорить на чистоту, а Авраам говорит: да понимаешь, я и не собирался тебя обманывать, это действительно моя сестра. Она дочь моего отца, только не дочь моей матери. Я, в общем-то, тебя и не обманул. Но так ли это было на самом деле? Плохо не то, что Авраам солгал, плохо то, что он не сознается в этом обмане. Ведь, согласитесь, друзья, есть существенная разница между сестрой и между женой. Конечно, Бог не одобрял братья верующих с неверующими. И когда верующие люди были все вместе, они назывались церковью, они называли друг друга братьями и сестрами. Смотрите, как об этой ситуации говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихе 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Апостол Павел говорит о спутнице, сестре, жене. Он имеет в виду, что у него есть такая возможность, как и у апостола Петра, жениться на своей единоверице, и после этого она будет ему не только сестрой по духу, но еще и женой. Но Авраам-то имел в виду не духовное родство, а плотское. Если бы он сказал, что она мне единоверица, проблем не было. Но он говорит: это моя сестра по плоти. В первую очередь. А так она еще и мне приходится женой. Смотрите, он дальше что говорит: она сделалась моей женою. Вот взяла и сделалась. Я, в общем-то, к этому, наверное, как-то и не стремился. Что могло, о чем мог подумать Авимелех? Он решил поговорить с человеком на чистоту, и что он слышит. Это говорит ему Авраам, друг Божий. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Авраам

Раму и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей, пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Как вы думаете, почему фараон после случившегося не захотел оставить Авраама с Сарой? Почему, хотя он и обошелся с ними очень вежливо и учтиво, но все-таки, говоря языком дипломатии, объявил Авраама персоной нон грата и попросил уйти из Египта? И почему Авимелех поступает противоположным образом? Почему он оставляет Авраама с Сарой и говорит: «Вот земля перед тобою, живите, где хотите»? Интересна также еще одна мысль. Бог, фараон, дает Аврааму богатство до случившегося, а Авимелех – после. Выглядит, друзья, это следующим образом. Двое мужчин поговорили и пришли к соглашению. Авраам сказал фараону: «У меня есть красивая сестра». А фараон сказал Аврааму: «Авраам, у меня есть деньги. Ты не будешь против, если твоя жена, твоя сестра станет моей женой, а часть моих больших денег станет твоими и твоего племянника». Похоже на такую сделку, что, в общем-то, и похоже и на правду, потому что статус женщины в то время отличался от статуса современной женщины. И тогда женщины практически были на одном уровне с вещами. Их могли выкупать, в случае, если их изнасиловали, на них можно было жениться, заплатив штраф отцу девицы. Сегодня такое невозможно. Сегодня, если произойдет случай изнасилования, уже не получится заплатить штраф ни следователю в прокуратуре, ни отцу девушки. Придется попасть в места не столь отдаленные и понести заслуженное наказание. Но тогда все было иначе. А как же выглядит ситуация с Авимелехом? Когда Авимелех брал Сару в качестве жены или собирался это сделать, он не предлагал Аврааму ничего взамен. И это говорит действительно о чистоте его намерений. Вот, во-первых, он не дает ему денег. Во-вторых, он интересуется мотивами Авраама. В-третьих, он слушается Бога и просит за него помолиться. Ничего из перечисленного фараон не собирался делать. Поэтому, друзья, вы видите, что человек человеку рознь. И это не значит, что если один правитель плохой, то и другой такой же. Это учит нас тому, чтобы мы не совершали ошибку Авраама и не мерили всех людей одинаково, но учились смотреть на людей, как Господь Бог. Конечно, мы не можем смотреть внутрь, в самое сердце, но мы можем быть внимательными к людям, наблюдать за ними. И мы обязательно придем к такому выводу, что люди разные, что нельзя мыслить стереотипно, что все женщины нехорошие или мужчины плохие. Это неправильно. Бог учит разбираться в людях. И через такие опыты веры Бог учил и Авраама с Сарой, чтобы они относились к людям дифференцированно, по-разному. Хочется еще раз вспомнить две притчи, одна из которых записана в 10 главе, стихе 24. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». И вторая притча, это 22 глава, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный

опытные идут вперед и наказываются. Какая же из них относится к Аврааму? Ведь это уже второй раз Авраам совершает подобную ошибку. Неужели он стал нечестивым? Если раньше можно было сказать об Аврааме, что он был благоразумный, то теперь как-то с трудом верится, что он проявлял благоразумие. Авраам просто в очередной раз утратил веру, и результатом неверия была опять беда, было опять ухудшение отношений. Интересно, как после случившегося Авимелех обращается и к Аврааму, и к Саре. Во-первых, он обращается, в отличие от фараона, не только к Аврааму, но и к Саре тоже. Он действует как Господь Бог, которому важен не только Авраам, но и Сара. Он и в Саре видит личность, и, пожалуй, более заслуживающую внимания и уважения, чем Авраам. Давайте посмотрим, как он обращается к ней и к Аврааму. «И сказал Саре, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра». Почему Авимелех, обращаясь к Саре, говорит, что я дал не мужу твоему, а брату твоему? Авимелех тоже не был лишен чувства иронии. Каково было Аврааму это слышать, что его называют не мужем, а братом? Авимелех говорит: «Сара, ты достойна уважения, вот тебе покрывало. А брату твоему я дал много денег, где-то 11 килограмм серебра». Друзья, если мы последуем за нашим Господом, мы обязательно будем с Ним жить в вечном царстве Его. И мне очень хотелось бы быть в царстве нашего Господа, подойти к Аврааму и спросить его: «Авраам, а что ты чувствовал, когда Авимелех называл тебя братом, а не мужем? Каково тебе это было?» Не правда ли? Интересная книга Библия. Так много в ней открывается, когда не спешишь делать скороспелые выводы, а пытаешься обратить внимание на вот такие мелкие детали. Авимелех говорит: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». В его словах сквозит та же самая доброжелательность, искренность, какая сквозит и в словах Господа, который обещал Аврааму дать землю в наследие. Он не желает зла Аврааму, он не желает с ним расставаться, как фараон, потому что ему нечего стыдиться. Если фараон чувствовал за собою грех, вину, то Авимелех был действительно искренний человек. Так Бог хотел показать Аврааму, почему ему еще рано наследовать эту землю, потому что на ней еще живут, в общем-то, неплохие люди, а те, которые совсем нравственно разложились, он недавно уничтожил. Друзья, эта глава учит нас многим урокам. И самому главному уроку она учит нас – это когда мы идем за Господом, нам не стоит бояться людей и лгать, потому что сеть для человека – бояться человека –

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его –

поцелуя умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему. Какая она грешница!» Тогда Иисус обратился к нему: «Симон, я должен что-то еще сказать тебе». «Говори, учитель», — ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой – 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: «Скорее всего, тот, кому он больше простил». «Ты прав», – сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои». Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: «Кто же он такой, что даже грехи может прощать?» Иисус же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире вновь «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим сегодня об одежде. Ну, в частности, об одежде христиан. Как вообще должны одеваться христиане? Как-то по-особенному, или, может быть, униформа какая-то, или, может быть, какие-то отличительные черты, там, я не знаю, как вот на автомобилях, там, рыбки, там, еще что-то.
1: Ну, я думаю, что прежде чем говорить вообще об одежде, надо вспомнить, откуда она появилась. Да, саму историю. И вот первое упоминание об одежде мы как раз находим в Священном Писании, что удивительно. В книге «Бытие» сказано: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот самое первое упоминание говорит о том, что одежды так таковой не было, как мы, допустим, сегодня понимаем. Но следующий текст, который говорит о том, что произошло грехопадение, и открылись глаза у них, и узнали они, что ноги сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И вот этот текст повествует о том, что, оказывается, когда пришел грех, ушла слава Божья, люди увидели действительно себя, как говорят, во всей красе, и они сами себе сделали одежды. Но интересно, что этой одежды было недостаточно.
0: Получается, пришел грех, пришел стыд, да, и пришла необходимость в одежде. Ну, тут как бы есть люди, которые решают это другим способом. Говорят, так проблема вся не столько в одежде, в ее, точнее, наличии или отсутствии, сколько в вопросе стыда. Ну, так это же все тоже решается. А это же все же на уровне вот того, как ты себе это представляешь, как ты к этому относишься. И чем тогда нудисты нехороши? Может, они, наоборот, возвращаются к тому бытию, к тому истоку, к Адаму и Еве, к тому, как Бог человека создал. И живут себе преспокойно и счастливо.
1: Но что бы я хотел добавить, что оказывается,

0: Оказывается, ту одежду, которую сделал себе Адам и Ева, ее было недостаточно, потому что вот следующие тексты говорят: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
1: Вот. А ну вот тут вот это
0: да. Интересно.
1: Как камень в огород зеленых, да, и защитников животных тем более. То есть, когда человек делает себе одежды там эко из листьев, вот, Бог говорит: нет, так дело не пойдет. Вот вам кожаные.
0: Мне кажется, знаете, здесь вопрос в том, что изменение климата, которое произошло с началом грехопадения, потому что появились разные времена года, то есть мы сегодня имеем, да,
1: лето. Нет, ну, времена года не сразу после грехопадения появились, после потопа, там, 1500
0: да,
1: лет, извините.
0: Но я думаю, что Господь усматривал этот вопрос в будущем, вот, для будущих жителей, чтобы люди могли как-то себя обезопасить, да, потому что мы понимаем, что, допустим, сегодня зимой условно, да, или летом мы видим разную форму одежды. Вот, как, знаете, в армии есть, существует несколько форм одежды. То есть для зарядки это определенная форма, для парадной части это другая. То же самое происходит и с человеком. Поэтому Бог усматривал этот момент, я думаю, и в тот момент, когда и Адам, и Ева были, и уже на будущий аспект нашей жизни.
1: Понятно. Ну, хорошо. Бог дает Адаму одежды кожаные. Что это было? Это было что-то такое, в чем мы теперь должны ходить? Значит ли это, что христиане должны ходить в коже обязательно?
0: Нет. У нас нет точного макета той одежды, вот, потому что, наверное, мы как люди хотим иногда действительно все досконально знать. Но мы сегодня не имеем этого макета. Но во все времена была своя форма одежды. Да, мы знаем, что есть определенное даже вот как понятие такое мода. Мода формируется. Мы понимаем, что мода, которая условно была там в 15, 17, 19 веке, она все равно сегодня отличается от той жизни, да, и того времени, в котором мы живем. И в соответствии с той модой, конечно, люди одеваются. Вот, допустим, в 19 веке, что интересно было, были очень длинные платья. И вот когда мы читаем труды христианской писательницы Эллен Уайт, мы находим, что она, допустим, рекомендовала не носить такие длинные платья. Из-за чего? Не из-за того, что длина не устраивала, а из-за того, что это просто было даже, ну, где-то нарушение каких-то аспектов здоровья. Платья были длинные. Они мало того, что были, ну, почти под ноги, они еще продолжались дальше. И когда человек шел по улице, то всю грязь, все, что находилось на дороге, собиралось в этом платье и человек приходил домой, естественно, уже приносил с собой. Поэтому мы видим, что вопрос одежды – это вопрос, ну, даже и не только моды внешнего вида, да, это вопрос определенного здоровья. Мы знаем, что, допустим, сегодня врачи рекомендуют носить не сильно обтягивающую одежду, да, потому что она сжимает определенные мышцы, органы, то есть не поступает недостаточно кислорода, там, кровь. То есть есть такие моменты, которые просто влияют на наше, ну, как говорят, на наше физическое здоровье. Поэтому в вопросах одежды есть очень много аспектов. Ну и, конечно, христиане, да, это люди, на которых обращают внимание. Вот мы, думаю, каждый отмечал такой аспект жизни, когда ты где-то работаешь или учишься. И если знаешь, что ты верующий человек, то всегда твоя речь, она отличается. Даже если верующий произнесет какое-то слово, да, или, ну, с каким-то раздражением скажет, это всегда вызывает какое-то, ну, изумление, потому что от этого человека ожидает чего-то другого. Наверное, в других аспектах жизни то же самое происходит.
1: То есть, я так понимаю, если ты действительно выделяешься как человек верующий, на тебя уже начинают смотреть, ожидать от тебя и поведения определенного, и слов определенных, да, но опять же, а что должно ожидаться в одежде? То есть неужели ожидается, что ты там придешь как монах там?
0: Да, это извечный вопрос, потому что действительно, вот тема одежды, это тоже из крайности в крайность, потому что иногда очень часто люди впадают в такую крайность и пытаются сделать какой-то аскетизм, да, когда хотят из чего-то что-то выжить. Но я думаю, что как раз Священное Писание – это тот ориентир, который нам помогает увидеть, да, какие у нас есть ориентиры.
1: Должны ли христиане одеваться стильно, модно и так далее?
0: Я думаю, что должны. Но здесь вопрос всегда существует определенной этики. Да, потому что даже мы, как люди, живущие в этом мире, понимаем, что Но есть определенная форма. Вот недавно у нас был

0: Например, один молодой человек принимал крещение и пригласил своего родственника, который никогда не был в церкви. Из-за того, что он никогда не был в церкви, он пришел в том, что есть. И вот он пришел в шортах на богослужение. И мы с ним пересеклись как раз до того, как он вошел в общий зал. И когда он зашел, он сам понял, что он не по форме одет. И он мне говорит, что мне делать? Ну, естественно, я же не мог его сказать, ну, знаешь, сейчас уходи. Да? Человек первый раз пришел. И мы с ним поговорили, и вот удивительно, что молодой человек, который никогда не был в церкви, да, который, ну, не связан с какой-то особой религией, он понимает, что ту форму одежды, в которой он был, она неподобающая. Хотя шорты в том же, ну, виде на улице или сходить на пляж, это совсем другое отношение. То есть мы видим, что есть определенная градация. И вот одежда – это тот фактор, который всегда к себе привлекает. То есть можно по-разному одеться, но и привлечь к себе внимание. Мы же понимаем, что даже на нашей программе, вот, в которой мы участвуем, мы сегодня не сидим там в футболках, джинсах и кедах, да, потому что есть определенный формат. Также и в нашей жизни есть определенная форма. Но здесь очень важно еще сказать момент, что у нас не должно быть двойных стандартов. Ну, то есть, условно, смотрите, получается, что в церковь я иду в очень приличном классическом виде. Там, допустим, девушка одевает платье, там парень одевает костюм, а как только заканчивается служение, я одеваю там полную противоположность. Да, то есть иду.
1: Не, ну вы же сами сказали, что надо одеваться согласно того места, куда ты идешь, да. И если я одел на программу костюм, да, или пришел в церковь, одел костюм, это не значит, что я должен там одевать костюм там на работе,
0: да,
1: сварщиком, да.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Или в этом костюме постоянно, значит, там ездить в метро, там не выходить из него, в принципе, да, не вылазить. Да как я должен одеваться повседневно? Вот когда мне не надо куда-то, когда мне надо просто вот в магазин за продуктами.
0: Ну, смотрите.
1: Как христиане.
0: Да, то есть мы должны понимать, что у нас, так сказать, нету Лидии сегодня одежды христианская, да, то есть такого нету. Ну, допустим, мы приходим в обычный магазин, да, и мы знаем, что есть там slim fit, да, есть, то есть есть разная форма одежды, есть узкая одежда, есть регуляр, да, это, ну, более такой покров, который идет просто прямой. То есть есть разные направления. Но нет такого понятия, там, знаете, христианская одежда. Хотя, наверное, если бы сегодня ее выпустили, интересно, какая она была бы. Может, где-то такое производит. Потому что
1: Я думаю, были бы сразу споры относительно того, а действительно ли это христианская одежда, или это какие-то дьявольские такие уловки под видом христианской одежды.
0: Да, я думаю, что здесь вопрос, ну, конечно, мы говорим и культуры, да, в той стране, где ты проживаешь, вот, той местности, и вопрос самого приличного вида, да, потому что мы сегодня не можем какую-то форму выстроить, что джинсы, вот они должны такого быть формы, такого покрова, но одежда, она должна смотреться прилично. Как всегда говорят, она должна быть не вызывающей, да, она должна быть удобной, она должна быть практичной. И сегодня, вот, кстати, немаловажно говорят, что она должна, как вот до этого мы сказали, ну, не то, что приносить здоровье, но не ухудшать его.
1: Вот вы сказали про то, что, в общем-то, крестьяне должны и модно одеваться при этом, да, но если посмотрим на то, что сейчас в нашей культуре, даже вот сейчас в нашей культуре, да, то мы видим, что далеко не все то, что модно, и далеко не все то, что прилично в обществе, оказывается приличным, то есть в той же самой церкви, да, то есть нельзя зайти. Но если это неприлично в церкви перед Богом, почему это должно быть прилично в обществе? Если это нарушает твои законы здоровья, но это модно, почему тогда мы должны следовать этой моде?
0: Помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Да, то есть человеку, ну, условно, все позволительно в каком плане? То есть у каждого есть свобода выбора. Но мы должны понимать, что оно не все полезно и не только в плане здоровья, но и в плане духовного. Вот смотрите, в книге «Бытие» мы читаем интересную историю про дочь Иакова, которую звали Дина. И там происходит такая история, что они жили рядом поблизости с языческим народом, ну, в принципе, на достаточном расстоянии, но они могли все-таки дойти до той местности. И в книге «Бытие» сказано, что эта Дина, она дружила, по всей видимости, с девушками, которые там находились, и вышла посмотреть на дочерей земли той. Когда исследователи Священного Писания стали думать об этом тексте, исследовать,

0: Они нашли у Иосифа Флавия такую интересную деталь, что раз в год проходил праздник платьев, так называемых, когда, ну, наверное, современный парад мод. И вот Дина, она периодически, по всей видимости, отправлялась на этот праздник, но не только отправлялась, но, скорее всего, и какие-то платья применяла на себе. Потому что следующие тексты, которые повествуют, они рассказывают очень страшную историю, что царь, царевич той земли, который там находился, он увидел ее, у него произошло сильнейшее вожделение, и сказано, что он ее изнасиловал. Вот. И эта история, она стала очень кровавой, потому что Дина вернулась домой, об этом узнали ее братья. Отец, у братьев появилась месть, они ее затаили, но они все-таки это исполнили, потому что практически всех мужчин той земли в итоге они вырезали. И вот, когда мы рассматриваем эту историю, ну, казалось бы, что такое, да, девушка пошла просто посмотреть. Да, платье, пошла посмотреть какую-то определенную моду. Скорее всего, где-то что-то тоже применила к себе. Но мы видим, каким проблемам колоссальным это привело. В принципе, живя сегодня в нашем мире, мы видим, что то же самое сегодня происходит. Да, когда человек, ну, по сути, оголяет свое тело, когда он показывает, особенно когда действительно у человека красивое тело. И сегодня из-за этого столько у нас есть проблем, да, с которыми, ну, очень сложно иногда просто бороться. И я думаю, что для нас основная мысль такая, что нам иногда не нужно прям гнаться за миром. Да? У мира есть своя определенная тенденция. Да, как говорится, мы должны быть в теме, да? Мы должны идти в ногу с каким-то развитием, да? С какой-то перспективой. Но есть грани, где мы должны себе говорить «стоп». То есть где мы должны остановиться и не пойти дальше. Потому что в нашем случае мы не знаем, каким последствиям приведет.
1: А если посмотреть на Христа, как одевался Он? Потому что я так понимаю, что Христос особо не выделялся в одежде перед современниками.
0: Да, но, скорее всего, у Христа была стандартная одежда того времени. То есть это была очень простая одежда. Причем надо отметить, что очень часто у людей того времени одежда, это же их было и постельное белье. То есть раньше такого не было, что у тебя, ну, только у людей состоятельных, конечно, да, у тебя несколько перемен одежд, когда ты мог их менять. А очень часто, вот, к сожалению, ну, не то, что даже к сожалению, а, наверное, к той действительности, которая была, это была одежда, ну, практически всем для тебя. И она должна была быть удобной. То есть это явно была не какая-то, может быть, обтягивающая одежда. Но, кстати, что важно сказать? Вот смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаем истории с блудницами. И для людей того времени, которые видели женщину, было сразу понятно, блудница или нет. То есть у нее был всегда особый наряд, особый макияж, особая форма одежды. И ни у кого не возникало вопрос, что вдруг перепутали женщину с какой-то, знаете, благочестивой.
1: Я понимаю, что классы, различные классы общества, они также отличались. То есть священник был в своем облачении, там царь или царского рода человек был в своем облачении, вот тоже это было видно.
0: Помните, да, одну историю мы с вами разбирали
1: одежды можно
0: с Иосифом?
1: Да.
0: Да, вот казалось бы, вот одежда, да. Но посмотрите, какую она проблему создала. То есть отец сделал разноцветную одежду, которая была очень хорошая, красивая, удобная. Мы можем сказать, что она, наверное, была очень практичная. Но посмотрите, какую зависть она вызвала у других братьев. И к чему вообще это привело. Да, Иосиф стал потом премьер-министром. Но каким путем он прошел? И из-за чего началось? Казалось, из-за простой одежды.
1: То есть мы можем сделать такой вывод, что, пожалуйста, одевайтесь как хотите, но что мы должны учесть в одежде, да? Если по пунктам?
0: Я думаю, что мы должны учитывать практичность одежды. Да, ее определенный физический аспект, как она сегодня влияет. Да, что...
1: Влияние на здоровье.
0: Да, влияние на здоровье. Я думаю, что немаловажный аспект этический аспект. Да, то есть как она смотрится на нас.
1: Как мы... это влияет на окружающих.
0: Да.
1: То есть когда мы оделись, что мы транслируем людям вокруг нас.
0: Да, поэтому вот здесь вот эти, наверное, три аспекта, они, ну, одни из решающих, которые определяют, как мы должны сегодня одеваться. Конечно, в защиту правды надо сказать, что мы не можем все время подстраиваться под других людей, да, и одевать одежду и сравнивать, ну, как она будет, как будут на меня смотреть другие люди. То есть, но здравый смысл, он всегда должен присутствовать. И в то же время, если человек говорит, мне без разницы на всех, я вот, мне просто удобно, я так хочу. Но мы живем в мире, и мы взаимосвязаны.
1: Мы говорили с вами о безразличии, это действительно целый порог отдельный сам по себе. Вот. Хорошо, благодарю вас, Игорь, за такое размышление. Спасибо вам, друзья, что вы...

были с нами все это время. Пусть вот эти выводы, которые мы сделали сегодня об одежде, не дают вам покоя, чтобы мы могли действительно одеваться, не гоняясь за модой или за какими-то там извращениями в одежде, но чтобы это действительно было практично, удобно, было полезно для здоровья, а не вредило нашему здоровью то, как мы одеваемся. И чтобы мы задумывались о том, что же мы транслируем окружающим в нашей одежде. Мы одеваемся так, как неприлично, или мы одеваемся, соответственно, тому месту, времени.

Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мной. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас еще одна интереснейшая встреча с удивительным человеком. Сегодня нашу гостью зовут Елена Суслина. И у нее удивительный, огромный опыт исцеления и служения людям. Расскажите, пожалуйста, Елена, из какой вы семьи? В какой семье вы воспитывались, росли?
1: Моя семья самая обыкновенная, родители, то есть полная семья, мама, папа, рабочие. Ну, детство мое как человека 60-х годов, такое интересное.
0: Были ли ваши родители верующими людьми?
1: Ну, как бы вот, как православные, да, конечно, то есть я вот помню, мы там, ну, праздники вот это вот, там Пасха, всякие вот эти православные праздники, то есть в семье чтились, так
0: верующие
1: скажем.
0: Люди.
1: Да, ну, нет, я не могу сказать, что моя семья была верующая. Ходили просто, ну, как, наверное, просто ходили в церковь, ну, чисто такое вот просто, как повседневное вот такое вот, хотели, сходили, хотели, не ходили. Вот. Я как ребенок о Боге в детстве не знала ничего от своих родителей.
0: Ничего? То есть вы не говорили об этом?
1: Нет, мои родители не говорили о Боге совсем ничего. Я просто знала, что такое церковь, что такое Бог, я не знала.
0: Не знали. А как так получилось, что вот вы узнали о нем?
1: Ну, это уже не детство, это уже совсем не родители, это уже более такой осознанный возраст.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Вот, ну, это вообще-то приход к Богу меня привел с рождения моего ребенка, старшей дочери моей. Вот здесь я познала через скорби, через печаль, я узнала Божью любовь.
0: Вот как? То есть... Через скорби?
1: Да, именно через
0: скорби. Почему именно через скорби? Что произошло?
1: У меня были тяжелые роды, и это было связано с моими глазками. То есть во время родов у меня полопались, так скажем, глазные сосуды. Вот один глаз у меня полностью ослеп сразу же там, вот, где я рожала. А второй глазик был у меня на уровне такого, что, ну, меня просто водили, так можно сказать, за руку. Я видела силуэты, конечно, была не полная темнота. Вот. И вот здесь начались, ну вот представляете, для человека, да, молодого человека, который родил, который, как сказать, всю жизнь видел, и раз и не видит. То есть вот тут трудные такие времена.
0: А сколько вам примерно было
1: мне
0: лет?
1: Мне было 22 года.

0: 22 года, совсем молодая, да?
1: Да.
0: Вот. И совсем перестали видеть.
1: Ну, можно сказать, не совсем, не чернота была, но зрение. То есть мне сразу дали вторую группу по зрению, вот так скажем. Вот на этом уровне, ну, за ручку. То есть я одна не передвигалась, ничего. И вот однажды мы, значит, с семьей поехали вот в таком состоянии, в каком я была, в удручающем для меня состоянии, мы поехали отдыхать в Сочи. Я, мой муж и ребенок. Мы отдохнули там, и мой муж мне говорит: я поеду пораньше, уеду. То есть мне нужно приехать, значит, с отдыха, уехать пораньше туда, на место, там что-то с работой было связано. Вот. Он уехал первый, я еще несколько дней задержалась, мы отдыхали на юге. И когда я приехала в город Сызрань, я, значит, стала замечать, что мой супруг куда-то отлучается каждую субботу, так одевается, там наряжается, да, там, и, значит, куда-то уходит. Вот. И однажды все-таки он мне открылся. Я говорю: куда ходишь, скажи мне. И он мне сказал, как бы, вот так и так. Я, значит, хожу, по-моему, тогда были библейские курсы в нашем городе, потому что у нас прошел фильм «Иисус». Он посмотрел этот фильм со своим другом, Игорь, хороший человек. Ну, коснулась Юру, мужа моего. Коснулась, они, значит, посмотрели и стали ходить в церковь. Вот. Потом мне все это Юра рассказал, и как бы мне так говорит: вот я как бы принимаю крещение. Я говорю: как же, а я вроде это... А вот, ну, там такие разговоры еще, что... Как он говорил мне тогда, что как бы вроде тебе надо крещение принимать. Ну, так скажем, чтобы остаться рядом со своим мужем, не нарушить тот завет, который, ту любовь его к Богу. Я тоже принимаю крещение, кончаю эти библейские курсы. И вот здесь мы вдвоем начинаем молиться, то есть появилась такая поддержка в церкви, и появились какие-то такие вот у меня, это я сейчас понимаю, что тогда мне уже говорил Бог: все будет хорошо, Лена, там. А тогда я постоянно лежала в больнице, то есть вот эта болезнь для меня даже в какой-то степени послужила благословением. А почему благословением? Я лежала часто в больнице.
0: Это все с глазами связано, да?
1: Да, это все связано. Вот с глазками меня возили туда-сюда. В общем, все врачи там ахали-охали. Вообще, как будто я вот одна вот такая на всем белом свете. И как-то мы что-то с Юрой разговаривали, сидели. И тогда у нас был служитель Александр Тимофеевич Сидоренко. И мы с ним поделились. Он говорит: слушайте, давайте будем молиться. И есть такой вот в Америке центр, медикал-центр Лома Линда. И там работают все наши врачи. Как бы вот давайте будем молиться. Ну вот в те года, это 90-е годы, когда я рассказала своим родителям, ну как бы все так на нас так посмотрели, мол, ну ладно, пускай там молятся или там чего-то. То есть, наверное, никто не верил. И вот я тогда помню, мы с Юрой приехали в Москву в институт Гельмгольца. И тогда сказали нам: да все, как бы сидите на месте, она ослепнет.
0: Бесполезно, якобы.
1: Бесполезно, все. Мы поехали к Федорову, там мне сделали несколько операций. Ну, все было как бы на том уровне, улучшений не было. И вот я уже начинала про Кэтлин Боберг. Я, извиняюсь, я перепрыгнула. Она приехала к нам в Сызрань для строительства храма. А тут получается так, что, оказывается, Бог-то ее, наверное, туда к нам привел, чтобы она со мной познакомилась. Потому что я буквально... Она уезжает обратно в Америку. С храмом у нас ничего не получилось. Она уезжает в Америку. И через 2 недели мне приходит вызов в Америку. На лечение. Все за счет спонсора. Единственное, в чем мы должны были с супругом оплатить перелет туда и обратно. Вот. То есть уже пошли такие чудеса.
0: То есть эта женщина, она все организовала, да?
1: Да, она все организовала.
0: То есть приехала в Россию, просто увидела проблему, да, и хотела помочь вам, да?
1: Ну вот так получается, что она захотела мне помочь.
0: Так.
1: Хотя приехала.

0: приехала совсем по другому поводу, так скажем. Вот. Ну, тут же, конечно, как сказать, было очень много препятствий, я не могла выехать. Мы тогда с Юрой очень тяжело нам это было проходить собеседование в посольство, но вы знаете, вот все равно надежда, что Бог, Он всегда был рядом. Мы, конечно, по-человечески и отчаивались где-то, и нервничали, но вокруг было столько людей, вообще нам неизвестных людей. Какие-то люди приходили, появлялись, бегали в посольство, что-то там добивались. И в один из, как бы в один из дней я прохожу собеседование, и, в общем, я улетаю в Америку. Меня супруг отправляет в Америку, меня, значит, кругом на инвалидной коляске, я лечу через Амстердам, меня там встречают в инвалидной коляске, сажают, я, значит, все везут. Я, значит, лечу, меня встречает в Лос-Анджелесе вот эта Кэтлин Боберг, которая стала моим спонсором.
1: Ну, вот. То есть вы настолько уже плохо видели, что только уж так, да, передвигались, да, на коляске?
0: Да, ну, по дому, знаете, когда уже привыкает человек, то есть уже где-то в замкнутом каком-то пространстве, я, конечно, держалась, я могла ходить, но так вот по улице нет, со мной всегда был кто-то рядом. Но я никогда не показывала виду. Для меня было самое страшное, чтобы кто-то со стороны узнал, что я слепая. Я не хотела...
1: Вы считали это проявление слабости?
0: Я просто не хотела, чтобы меня жалели. Мне вот это не нравилось, потому что буквально сразу же подрывается, то есть лукавый, да, вот так для меня сказать, он знал, куда мне нажать, чтобы посеять какое-то отчаяние, скажет, ой, чего ж ты там это. Вот этого не хотелось, потому что я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Не знаю почему, но вот...
1: Возможно, вы боялись, что сами будете себя жалеть, да?
0: Да, да, вот это самое страшное, когда начинаешь себя жалеть. Все это... Тут рушится, как бы, хотя, ну, это проявляется, это, наверное, человеческий фактор.
1: Да, человеческий фактор. Так, и вот вы прилетаете в Америку, что было дальше?
0: Да, я прилетаю в Америку, у меня очень высокое глазное давление, у меня противопоказания по операции, мне нельзя делать операцию. Я попадаю в семью к вегетарианцам, меня сажают на полное вегетарианство, и как бы в течение 2 недель меня кормят... Ну, вот этой вегетарианской пищей.
1: Просто исключаем мясо из рациона?
0: Да, мясо, животные, жиры, это все, да. Угу. То есть там...
1: Это уже как всё. Веганство, да?
0: Полное.
1: Да, да. Без животных продуктов.
0: Да. Угу. Было тяжело, конечно, так вот, но все это я преодолела с Божьей помощью. И я хочу сказать, что кругом был Бог. Вот понимаете, Он меня кругом поддерживал. То есть вот... Просто невероятно. Я сама для себя говорила, Господи, как это может быть? Я даже не понимала, как это может быть. Как я могла там вот доехать? Как я могла вообще вот свыкнуться с этой вот жизнью в Америку? Я вот приехала к этим людям. Все говорят на английском языке. Я английский знала на уровне школы. Мне что-то говорят, я что-то отвечаю. И вот это просто вот... Это...
1: Господь вас окружал просто своей заботой,
0: это
1: да?
0: Это чудо. Мои уста говорили на английском языке. Вот. Ну, значит, потом получается, значит, что у меня нормализуется давление. Это Бог все делает. У меня нормализуется давление, и меня начинает готовиться к операции. А чтобы провести операцию, нужен человек, который, ну, я не понимаю медицинские термины вот эти вот все. То есть мне находят тут же переводчика. Я не знаю, как все это происходит. Мне находят сестру, тогда мне говорили, это моя сестра милосердия. То есть меня настолько Бог через людей поддерживал. И меня вокруг все любили.
1: А расскажите немножко про этот центр. Он находится в Америке. А что там? Именно медицинские услуги, да? А кто там работает?
0: Это огромный город Лома-Линда.
1: А, то есть это город, это не просто больница?
0: Нет, это город Лома-Линда. И вот в этом городе, в Лома-Линде, там огромный медикал-центр, где работают адвентисты, врачи.
1: А верующие люди?
0: Верующие, да. То есть все там начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Люди полностью вот как бы работают под контролем, вот под Божьим контролем. Здесь вот этот центр, это...

0: знаете, это действительно, это такая, во-первых, красота вот этого центра, где он находится. Это такой живописный, вот какой-то оазис. Не знаю, правильно я сказала это слово или нет. Это прям сказка. Вот, и я как бы вот, как я вообще могу туда попасть? Конечно, все с Божьей помощью. То есть
1: чудо, да?
0: Чудо. Чудо, которое сделал для меня Бог, потому что вот так попасть куда-то, откуда-то, из какой-то Сызрани, ну, это просто нереально. Именно в те года это просто нереально.
1: Это какие года были?
0: Это было, я сейчас скажу, я в Америку уехала первый раз в 1993 год.
1: А, так это еще 90-е годы.
0: Да. Вот мне, значит, сделали операцию. И там же они лежат в центрах. Но так как у меня были спонсоры состоятельные, меня увезли к себе домой. У меня была своя няня, которая постоянно была рядом со мной. И я в повязке находилась двое суток. Вот вы представляете, для меня такое было состояние. Я была наедине с Богом. Я говорила: Господи, вот... Я сейчас вообще ничего не вижу. То есть я пошла на операцию, я еще видела какие-то силуэты. И что же будет, когда снимут эту повязку? Был страх, конечно, был страх. Я не знаю, было недоверие или не было, но был очень сильный страх. И когда настало время снять с меня эту повязку, когда ее сняли... Ну, все, я, наверное, тогда просто долгое время прошло, я помню свою такую эмоцию, я просто закричала от восторга, и все, кто рядом со мной находился, меня начали обнимать, целовать.
1: То есть и вы стали видеть?
0: Я стала видеть, и я стала видеть так, что я даже видела буквы. Конечно, мое зрение не стало идеальным. Этого не было, то есть я не вернулась к этому единичному зрению. У меня было зрение ровно настолько, насколько мне было хорошо. Я могла передвигаться, то есть я могла ходить сама, видеть, я даже могла прочитать. И я просто хочу рассказать про тот чудесный момент, когда меня везли с операции домой, мы ехали на машине, и я даже помню, мы едем с моей няней, и я говорю: «Няня, остановите!» Мы с ней тогда, мы по-английски общаемся. Она останавливает, говорит: «Тебе плохо?» Я говорю: «Да нет, мне хорошо, остановите!» Мы остановились, вышли. И что меня поразило, то есть последнее время я же все видела вот как, ну как, если зеленое, если, например, это дерево, то это большой зеленый шар. Я не видела там листиков.
1: Все размыто.
0: У меня все было размыто. Красиво было, конечно, но это было все размыто. И когда я вышла из машины, мы подошли с няней к дереву. Вот каждый листочек. А и тогда я даже помню, что... Вот я, ну, какая-то или букашка, или, я не знаю, кто-то там полз по этому листочку, и я говорю: я вижу. Конечно, это вот
1: невероятно.
0: Это невероятно, потому что когда человек не видит, для меня это было вот такое чудо, что Бог меня прямо вот поцеловал.
1: Да,
0: вот. Я находилась, значит, там под контролем, меня стали возить. Мы ездили там, значит, на служение. Познакомилась я там с русскими ребятами в Америке. Но история не закончилась на том, что я уехала обратно в Россию как бы в отпуск. Мне захотелось домой. Я приехала домой, меня встречает мой супруг, значит, в Шереметьево. И у меня резко опять слепнет глаз. Прямо вот буквально очень быстро. То есть что-то такое произошло, что как бы вот, может быть, перелет вот этот, и меня обратно увозят в Америку. Бог мне говорит: да что ты как бы, ну вот, ну что ты боишься? Оно же сразу отчаяние, сразу: ой, страшно, ну как же так, вот так вот, ой. И как бы опять мы молимся, молится, значит, наша церковь, покаяние, и мы не понимаем, почему это происходит. Я опять уезжаю. Как бы мне опять находятся вот эти спонсоры, Бог посылает людей, которые поддерживают. Мне делают опять операцию, я опять вижу, и, значит,

0: через какое-то, ну, там, какое-то время я возвращаюсь в Россию. Вот я вернулась.
1: И все уже было в порядке?
0: Все было хорошо. Да, все было хорошо, но настал такой момент. Это, ну, может быть, прошло лет 7 после операции. Да, наверное, лет 7. Я рожаю второго ребенка. Врачи говорят, нельзя рожать. Вызывает моего супруга, говорит, да вы что, с ума сошли? Она как бы после такой операции, там, ей нельзя рожать. Я говорю, ну как же, господи, почему же нельзя-то? То есть я и врачей-то не слушаю. И мы как бы вот с супругом принимаем такое решение, что мы рожаем. Мы рожаем. Я рожаю сына Марка, которому сейчас 19 лет. Вот. Ну, конечно, мне там кесарят, вот это все. Может быть, что-то получилось так. Ну, в общем, что-то получилось в моей жизни, что... В общем, мы расходимся с моим мужем. У меня, в общем, не знаю как. Вот.
1: Значит, перемены в жизни происходят, да? Угу. Так, происходит развод. А что в тот момент, какие отношения с Богом были, когда вот такие тяжелые времена?
0: Ну, я... Может быть, что-то какое-то, я не знаю. Ну, конечно, я сейчас себя могу только в этом винить. Может быть, что-то или я не додала, не Богу, нет, как бы не общение с Богом. Или я что-то не додала супругу, или что-то, ну, что-то произошло, и произошел надрыв. И, вы знаете, вот даже вот когда я разошлась с мужем, я знала, что Бог со мной рядом. У меня не было обиды, у меня не было надлома в отношении с Богом. Он постоянно был рядом. Это были тяжелые 10 лет, когда я ушла из церкви.
1: Так, расскажите поподробнее, что случилось, почему вы ушли?
0: Я просто ушла из церкви, и все. Ушла. Угу. Ушла из церкви, я познакомилась с другим человеком. У меня сейчас другой брак, то есть у меня все хорошо в жизни, но вот эти 10 лет, когда я ушла из церкви, не от Бога, вот ни в коем случае не от Бога, нет, потому что все эти 10 лет Господь был со мной рядом. Времена были очень тяжелые для меня, потому что столько было болезней, и постоянно Бог... Были болезни, я их чувствовала, я их переживала, эту боль. И постоянно Бог меня выводил. То есть Он выводил, Он был всегда рядом со мной. Но вот по истечению 10 лет, вот как бы сказать, я почувствовала, знаете что? Я почувствовала какой-то духовный голод. И я понимала, что я духовно умираю и физически умираю.
1: То есть без церкви все равно?
0: Без церкви, но была с Богом. Мне нужен был какой-то наставник. То есть я понимала, я говорила, Господи, ну я же вижу, что ты со мной. Потому что столько, сколько у меня было операций.
1: Сколько?
0: Много. То есть мне... Да, у меня было очень много операций. И такие операции, когда... Вот когда это в этом промежутке 10 лет, мне оперировали две ноги. Я ходила 4 месяца на костылях.
1: Это все как-то связано с глазами?
0: Нет, это уже не с глазами. То есть это было в плохом состоянии глаз. То есть я уже и плохо видела, потому что у меня вот все началось, проблемы, и я опять начала плохо видеть. Вот проблема с ногами, то есть у меня ноги перестали почему-то ходить. Я перенесла операцию с Божьей помощью, потому что перенести такую операцию...

0: тяжело. Ну, я ее... Я извиняюсь, конечно, я сейчас... Это даже больно вспомнить, а не то, что пережить. Ну, я пережила. Вот. Потом была операция в онкологии. И тоже все хорошо. То есть конечный результат хороший. Через боль. То есть вот эти, вы знаете, вот как сказать, я такие получала благословения именно через скорбь, болезнь, боль. Меня Бог подводил к какому-то вот, ну не знаю, к какому-то вот, как сказать, краю, где я просто скажу, я не могу больше, Господи. И однажды я пришла в церковь, в православную церковь, я не понимала там, то есть я не знаю вот ни иконы, и так как я еще плохо вижу, то есть я даже и изображения-то не видела, кто там нарисован. Я просто заходила, это было то место, но почему-то мне так казалось, мне хотелось туда. Мне казалось, что вот именно там меня Бог слышит. Mm-hmm. Это было какое-то такое место для уединения, где я просто ему кричала. И вот наступил тот момент, когда я пришла, я даже помню, что зашла в какую-то маленькую церковь, и там не было никого, кроме меня. То есть только я и Бог. Я просто подошла, стоял крест. Я подошла к кресту, и тогда я, вот знаете, закрыла глаза и просто вот говорила, молилась, молилась. Потом, когда я поняла, сколько прошло времени, это вот, вы знаете, это где-то было часа полтора. Я даже не помню, что я говорила. Я постоянно слышала. То есть я нормальный человек, я не больной человек. Я слышала, что вокруг меня кто-то ходит. Я слышала, вот когда птицы летят, шелест вот крыльев, да? А я слышала, что рядом ходил Бог. Я слышала это. И я ему говорила, Господи, сейчас что-то произойдет. Если ты сейчас в этот момент не вмешаешься, мне нужен какой-то человек-наставник, который духовно начнет меня питать. Я просто умираю. И после похода в церковь я вышла. Ой, я не помню, я, по-моему, пришла к своим родителям, села, и раздался телефонный звонок ровно через 40 минут. Звонит телефонный звонок, и мне говорят, Елена, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. То есть неизвестный номер. А это с вами разговаривает служитель церкви. То есть я не понимаю вообще, я говорю, ну, как бы, кто вы там, что? И он мне, значит, представляется, что меня зовут Вадим Макиян, называет свою фамилию. Как он узнал вообще мой номер телефона? И это случилось через 40 минут. Вот это вот для меня тут же Бог ответил. И он мне говорит, Вадим, Лена, я вот хочу с вами встретиться. И вы знаете, я, конечно, немножко в таком, как бы это, ну, то есть вообще, как этот человек узнал мой номер телефона. И я понимаю, что это Бог мне вот так подвел меня вот к этой ситуации, вот к этому телефонному звонку. Мы с ним встречаемся, он приходит, он назначает встречу, мы с ним встречаемся, беседуем. Вот тогда меня как прорвало на разговор, и вы знаете, и как бы опять прям вот, знаете, человек чувствует, когда вот он, как сказать, как вот какие-то не крылья за спиной вырастают, а я возвращаюсь к жизни, потому что до того момента, пока мы встречались с Вадимом, я постоянно была на обезболивающих, потому что я перенесла недавно операцию, и как бы вот меня постоянно мой супруг постоянно колол. И когда мы встретились с Вадимом, пришел мой муж с работы, и я ему рассказываю, что как бы вот так и так. И вы знаете, у меня, я как бы сначала говорю, я отказываюсь от обезболивающих, я не буду колоться вообще. То есть я... Все будет хорошо.
1: Доверились, да?
0: Да, я доверилась Богу.

0: я рассказала все своему неверующему мужу. Он у меня человек военный, он полковник. Он все это выслушал. То есть Бог уже подготовил и его. Он меня выслушал, поддержал и сказал: иди в церковь на служение. И все, и в первый же субботний день я пришла в церковь. Я вернулась в церковь. Меня опять встретили те же лица, которые я не видела, которых уже несколько лет.
1: Это 10, вот прошло 10 лет.
0: 10
1: да?
0: лет, да. Меня встретили с такой любовью. И я, как я каюсь, я принимаю крещение.
1: Тоже повторно.
0: Повторно крещение принимаю. И вы знаете, и куда делись мои болезни? Куда делся весь этот мой недуг, который этот мой дежурный диван, на котором я лежала постоянно? То есть вся та же жизнь, тот образ жизни. А вот появился смысл, появилась сила.
1: Потрясающий опыт. Бог вас просто нес на руках.
0: Нес
1: да?
0: на руках.
1: Все это время. А насколько я знаю, сейчас вы участвуете в творческом коллективе «Просвет», как раз-таки с Вадимом Макияном, да?
0: Да?
1: Расскажите немножечко об этом, как вы вообще решили вступить вот в данный коллектив, заняться такой творческой деятельностью, участвовать в пантомимах?
0: Ну, я вообще по натуре человек творческий, потому что до того, как я ушла из церкви, так скажем, я тогда, когда еще посещала церковь, у нас была вот эта театральная группа, я тоже там участвовала, я даже работала с профессиональным режиссером, Тисян его фамилия. Мы ездили, это не связано вообще нисколько ни с церковью, мы ездили на гастроли. Мне это все нравилось.
1: Профессионально все было.
0: Профессионально все было, да. А как я попала вот в «Просвет», в группу, значит, когда я вернулась в церковь, ну, тоже как бы вот однажды так дома, занимаешься домашними делами, там раз, мне звонок. Там звонит режиссер наш и говорит: Елена, я вот тебе хочу предложить как бы это, вот, служение в нашей группе. Я говорю: да вы что, я такой больной весь человек, и чуть на меня вообще надеяться нельзя.
1: Мне бы служили, да, дорогие?
0: Да, да, я говорю, да, ребята, я говорю, вы что, вы на меня не надейтесь, я в любой момент могу слечь. А потом думаю, да как же, чушь я, Лена, как я слягу, если меня Бог вот так поставил. Все, я пошла, я говорю, все, я буду с вами, я хочу быть с вами. Я хочу служить, потому что мне это очень нравится. Может быть, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня все равно же есть проблемы со здоровьем и со зрением. Но я вижу ровно настолько, чтобы служить. И я хочу больше сделать, и я хочу больше служить. И мне это нравится.
1: Это прекрасно. Получается, что ваше зрение, оно никак не мешает вам участвовать в пантомимах, в постановках?
0: Не мешает.
1: Не мешает.
0: Не мешает. Мне, конечно, не так, как моим ребятам. Мне приходится иногда просчитывать, что у меня нет бокового зрения. Мне приходится просчитывать, сколько я должна пройти шагов. Меня очень поддерживает моя команда. Потому что они уже знают, они даже где-то облегчают какую-то сцену, чтобы мне было легче встать, сесть, потому что я не вижу ничего. То есть вот не мешает, вы знаете.
1: И не помеха.
0: Не помеха.
1: Если есть желание.
0: Желание есть,
1: будешь
0: да.
1: служить. Да.
0: да.
1: Замечательно.
0: Хочу больше успеть.
1: Смотрите, а... ваше зрение, опять же, оно как? Оно сейчас же лучше, да?
0: Вот когда я вернулась после 10 лет в церковь, потому что на протяжении 10 лет

0: как бы немножко, может быть, скомканно, но у меня столько всего, да, на протяжении вот этих 10 лет у меня было плохое зрение. То есть оно опять, вот тот хрусталик, который мне ставили в Америке, он ушел. Он ушел, и практически опять меня водили за руку. Вот так скажем.
1: Периодами, да?
0: Да, да. И вот когда я уже, наверное, я уже вот пришла в церковь после истечения 10 лет, приняла крещение, и мы начали... Я опять попадаю в больницу, и как бы молятся. Я понимаю, что мои все ребята молятся, я сама молюсь. И я лежу в больнице, и меня смотрит один врач из Самары и говорит: «Слушайте, Елена, а у вас вообще хрусталик плавает, вы его почему не подтянете?» Я говорю: «Ну я-то как бы в этом ничего не понимаю». И он говорит: «Можно постараться достать этот американский хрусталик и поставить на место, но эта операция, вообще мы не даем вам гарантии, что после операции мы вам можем это или сделать, или же можем, может открыться кровотечение, и вы вообще ослепнете». Вот это еще один период. Но как-то, наверное, знаете, было легче, потому что я понимала, что не просто так меня Бог привел, вернул. Вот этого доктора ко мне послал, потому что он увидел вот эту проблему, почему я опять стала плохо видеть. И он, когда меня в Самаре пригласили консилиум, вот этот медицинский, они говорили, говорят: «Глаз очень слабый. Или останьтесь на этом уровне, или давайте попробуем». И тогда они говорили, что: «Ну вы сами, вот вы нам скажите, вы нам доверяете?» И я говорю: «Можно я просто уйду, мне нужно побыть одной?» И вот эти молитвы, я говорила: «Господи, я иду на операцию, я знаю, что это ты будешь ее делать. И я не буду сомневаться, чтобы не было вообще никаких сомнений. Бог поддерживает». Да. И я иду на операцию, я захожу, я говорю: «Мы делаем операцию». И я смотрю, мои врачи так воодушевились. И я говорю: «То есть я молилась, и Бог мне сказал, что надо делать операцию». И начались операции. Вот еще одна борьба, меня положили. Первая операция сделали, повязку открывает неудачно. Через 2 дня назначают еще одну операцию. То есть опять же мне не дают, врачи как бы говорят: «Не даем шанса, Лена, то есть ты». Я говорю: «Будем делать операцию». Мы делаем вторую операцию, неудачно. Мы делаем третью операцию. На третьей операции, во время операции, там открывается кровотечение. И они меня прямо на операции, вот я под наркозом, но я их там еще слышу, они говорят: «Лена, нам надо спасать глаз». Да. И как я говорю: «Давайте, как бы все будет хорошо».
1: Вы не унываете, да, Господь поддерживает вас?
0: Да, я говорю: «Давайте, говорю, делайте, шейте». Они говорят: «Мы продолжаем или прекращаем операцию?» Я говорю: «Делайте, все будет хорошо. Мне будет дополнительный наркоз». Мне делают операцию третью, вот, ну, заканчивают ее. Меня привозят в палату. И мой врач, который меня оперировал, 2 хирурга, они не уходят до самого вечера, потому что повязку можно снять только вечером. Они приходят ко мне в палату, я, естественно, ничего не вижу. Они говорят: «Лена, мы здесь, мы идем тебе снимать повязку». И когда они снимают повязку, я говорю: «Я вас вижу, ребята, я вас вижу. Слава Богу, то есть я вижу опять».
1: Снова все хорошо. А расскажите про вашего мужа. Вот он был, ну он есть, да, военный.
0: Да, он военный.
1: Да. Он тоже пришел к Богу со временем?
0: Нет. Он не пришел к Богу, но он, вы знаете как, вот все на все Божья воля. Угу. Даже здесь Бог дал мне такого мужа. Он хороший человек. Он не препятствует моему общению с Богом, он это только приветствует. Он на протяжении всех вот этих моих болезней, всех этих операций, он был рядом. Он меня поддерживал. Он поддерживал своей верой. Он верит. Mm-hmm. Ну, конечно, мы не молились. А вот когда на глазке была операция, он уже знал моих ребят из церкви. Он пришел ко мне на крещение, хотя я его не приглашала. Он не просился, потому что он как бы так нас, ну как бы так осторожно держался.

0: Но когда настал день моего крещения, он подошел ко мне и говорит: «Я хочу тебя отвезти». Mm-hmm. Бог даже сделал так, что в этот момент он меня поддержал. Меня муж поддерживает сейчас в служении. Он не препятствует мои отъезды, которые я постоянно в отъездах. Хороший человек, он меня понимает. Хороший, умный, добрый человек. Слава Богу, спасибо, что он мне его дал. И есть хорошенькая такая, как бы для меня, что мой муж стал читать Библию.
1: Да. Как замечательно, вот. Видите.
0: Поэтому я думаю, что...
1: Да, слава Богу, он действительно у нас лучший целитель. И даже, возможно, сложно поверить в то, что он может творить чудеса, но он может. Спасибо вам, Елена, за ваш потрясающий опыт, что вы были так откровенны сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нашу программу. Пишите нам, звоните. Ваше мнение очень важно для нас. Всего доброго. До свидания.

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

У меня есть история про самую противоречивую и странную молитву в своей жизни. Молилась я примерно так. «Господи, помоги мне прийти в церковь, но я ни за что не хочу идти в церковь». Вот. Сейчас расскажу, про что это и почему это именно так. Я была студенткой, и вообще в подростковом возрасте я была очень таким стеснительным, скромным, таким больше в себе человеком. И я побаивалась мест, где много людей. Вот. И я посещала церковь, я видела, что в ней много людей. И мне казалось, что все эти люди как-то друг друга хорошо знают, у них уже какие-то контакты, они там дружат, вместе проводят время. И я себя чувствовала вообще неуместно, и мне было до жути некомфортно. Вот прямо, ну, чуть ли не паническое такое состояние, чуть ли не панический такой страх. Вместе с тем я читала разную литературу, смотрела какие-то передачи. Вот. Этот телеканал в том числе тоже. И я понимала и чувствовала, что вроде как воля Бога в том, чтобы мы были частью церкви, чтобы мы не в одиночестве сидели. Вот я вот на тот момент так верила в себе, как это называют, да, люди. Вот, никто об этом не знает. Я вот сама сижу, сама тихонечко читаю Библию и никому не рассказываю, ни с кем не делюсь и никуда не хожу. И вроде бы как, ну, нужно делиться этим с другими. Нужно, мы читаем, что там где двое или трое вместе, там я посреди вас. И это все трогало мое сердце. Я чувствовала, что это правильно, но я прям не могу. Вот прямо ноги останавливаются идти в место, где много людей. И я не могла справиться тогда с этим противоречием, но я могла, вот я тогда хотя бы честно об этом сказала Богу, что я вижу, что это правильно, но я не могу, вот правда не могу. И как-то так Бог усмотрел, что меня моя знакомая приглашает сначала в гости поехать в санаторий христианский. И я приезжаю. Мне там очень нравится. Как раз я шла с одной работы и думала, куда же мне податься, чем мне заняться в жизни. И меня пригласили на работу, я осталась. И вот как-то там мне было хорошо и комфортно, потому что там не было такого большого количества людей, это не толпа, все как-то комфортно, рядом природа, очень душевный такой какой-то глубокий контакт, диалог. И пока я там работала, я общалась.

с большим количеством людей. Мы проводили вместе время. Потом я была инструктором, когда уже сама делала массаж. И была в таком контакте с теми людьми, которые приезжали отдыхать. Тоже много с ними разговаривали, обсуждали. Позже, когда я уже ушла из санатория и вернулась в город, в котором я жила, и пришла в церковь, в которую вот я ходила и которую я боялась, я окинула взглядом церковь и поняла, что, оказывается, я уже большинство людей из этой церкви знаю. Оказывается, пока я работала в санатории, многие люди, которые из этой церкви либо приезжали отдыхать, либо приезжали в гости на какие-нибудь мероприятия. И вот так потихоньку-потихоньку я как бы с ними отдельные контакты имела. И для меня это перестало быть местом, которое меня пугает. Оно было мне уже более комфортным. Я могла... У меня там были люди, с которыми я могла пообщаться, поговорить. И надо сказать, что Бог мне помог не только именно с церковью, да, справиться и начать ходить в церковь, да, и но и помог вообще с этим страхом справиться. То есть я сейчас не боюсь людей, я с удовольствием участвую в каких-то больших мероприятиях, иногда меня приглашают на какие-то конференции, форумы, и я, хоть мне и бывает, какие-то отголоски этого страха во мне порой бурлят, но я научилась с этим дружить, и даже как будто бы вот эта внутренняя энергия, которая поднимается, волнение, я научилась расценивать как некое удовольствие же. Мы почему волнуемся? Потому что нам нравятся люди, я люблю людей, я волнуюсь, потому что мне приятно рядом с ними. То есть это не просто страх, а это какое-то приятное воодушевление, приятное волнение. Вот, и благодаря Богу я подружилась с этим внутренним волнением.

Церковь порой сравнивают с кораблем, и тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты. Есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и религиозных объединений, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил: нет, царство мое не от мира сего.

0: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
1: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб.

Многие ли задумывались о том, почему основным нарядом растительности выбран именно зеленый цвет? Наиболее значительные проблемы современного человечества напоминают чем-то цепь гималайских вершин. Среди них величественно белеет не до конца покоренный пока процесс фотосинтеза. Он таит в себе разгадку того, как в зеленом листе благодаря лучам солнечной энергии образуется пища для всех организмов на Земле. Ведь зелень – это единственный вид пищи, который содержит в себе абсолютно все элементы питания для жизни человека. На сегодняшний день среди тружеников на Земле есть две группы земледельцев. Первая группа – это те, кто является приверженцем органического земледелия. И вторая группа – это сторонники применения минеральных или химических удобрений. И сегодня на прилавках магазинов появилась даже особо выделенная группа продуктов – органик, выращенные без применения каких-либо химических удобрений. Это говорит о том, что проблема экологической чистоты продовольствия далеко не на последнем месте, а становится все острее. Из предыдущей лекции мы с вами уяснили, что растения поглощают минеральные соединения в виде растворимых солей, и это не является для них пищей, но лишь сырьем, из которого они это делают. Обильное применение минеральных или химических удобрений, что и предусматривает эта методика, наталкивает нас на вопрос: а как же обстоит дело с нитратами? Попробуем найти ответ и на этот вопрос. И для начала зададимся вот чем. А что же такое нитрат? Ботаники или биологи говорят: нитрат – это соединение азота. Но ежедневно в наш организм попадает до 20% от употребляемой нами пищи нитратов, и они содержатся в воде, в молоке, в мясной и рыбной пище, овощах и фруктах. То есть нитраты. Нитраты – это жизнь, потому что из нитратов растения делают белок. Давайте посмотрим внимательно и для наглядности приведем пример. Нитрат – это соединение азота, NO3. Есть цепочка преобразований, когда нитрат достигает конечного результата, то есть белок. Итак, нитрат, NO3, превращается в нитрит, NO2. Затем, при определенных условиях, он переходит в нитроксил HNO3, затем гидроксил NH2OH, затем NH3, потом аминокислота и в конце концов получается белок. Эта длинная реакция превращения неорганического вещества в органическое происходит благодаря солнечной энергии. И на сегодня это под силу только зеленому растению превратить вот этот опасный нитрат в жизненно необходимый для всех нас белок. Мы с вами рассмотрели только одну реакцию, но ежедневно в этой лаборатории проходит множество подобных реакций. И вот что еще интересно. Для успешного превращения таких реакций нужно еще кое-что, а именно

0: обеспечить почву самыми важными соединениями, ну, такими как молибден, медь, цинк, железо. Каждый, именно каждый из 13 выполняет свою незаменимую функцию. Теперь давайте перечислим, а какие же причины могут привести к тому, что плоды могут быть отравлены нитратами. Есть несколько причин, приводящие к накоплению нитратов в плодах у растений. Первое – это недостаток света. Ведь образование хлорофилла в растении проходит при изобилии солнечного света, а его нехватка сильно замедляет этот процесс и приводит к сбою реакций. Вот почему ваш огород должен получать много солнечного света. Кстати, хлорофилл становится зеленым именно благодаря солнышку и наибольшей пропускной способностью, которая досталась матушкой природой именно ему. Вторая причина – это низкая температура. При температуре ниже плюс 10-11 градусов по Цельсию рост растений сильно замедляется, а у теплолюбивых культур останавливается вообще. Третья причина, приводящая к накоплению нитратов – это влага. Недостаток влаги, ведь все элементы растения получают в виде растворимых солей, только в почвенном растворе, а недостаток влаги не способен их делать доступными для растений. Четвертая причина накопления нитратов – это кислотность почвы. Если реакция почвы в зоне корневой системы ниже 6,5 единиц или, наоборот, выше 8,5, то есть сильно кислая или сильно щелочная, то растворимость этих элементов сводится к минимуму или вообще к нулю. Вот почему предпосевное удобрение в виде известкового материала стало важнейшим ключиком к успеху в использовании удобрений вашими растениями. Пятая причина – это недостаток или избыток каких-либо элементов в той подкормке, которой вы осуществляете. Шестая причина – это дисбаланс отдельных элементов смеси, приводящий к накоплению нитратов. Ведь наше здоровье во многом зависит от той пищи, которую мы употребляем. Этот же принцип применим и к растениям. Как вы их кормите, настолько они и будут здоровыми. Что растения получили от земли, то они вам и принесут. Наша продукция должна быть качественной и экологически чистой. И на сегодня подтвердить это может только лабораторный анализ. И вот некоторые документы с результатами лабораторных исследований. Приведем некоторые из них. Первое – это томаты свежие. Норма 150 мг на килограмм, а фактическое содержание в этих овощах было менее 30. Второй документ – это огурцы свежие. Норма. Допустимая норма – это 300 мг на килограмм, а фактическое содержание в этих плодах оказалось 74 мг на килограмм. Из этого видно, что продукция имеет в 3 или даже в 4 раза меньше допустимой нормы. И такие показатели имеет всякая продукция, выращенная на этих грядках. В чем же секрет такого успеха? Глазам и ушам своим не верится, скажет кто-то из вас. Да вы там пол лекции сыпали удобрения, и не может быть, не верю. А дело все в том, что удобрения вносились дозированно, смесь была сбалансирована и имеет в наличии все важные и необходимые для здорового роста ваших растений соединения. Таким образом, разумное применение удобрений не исключает и биоценоз, то есть присутствие в почве живых микроорганизмов. Дождевые черви – это яркое тому подтверждение. Ведь это и есть тот факт, что почва ничуть не мертва, а жива и здравствует, и даже в теплице, в грядках с искусственной почвой есть те же живые свидетели. А урожай экологически чистых овощей – это самая лучшая награда, которую вы заслужили.
1: Многих пугает удобрения и спрашивают, если это не вредит нашему здоровью. Я хочу сказать, что мы постоянно производим лабораторный анализ. И анализы показывают, что это получается чисто экологический продукт. Мы нашу продукцию сдаем в детсад, нашу продукцию мы сдаем в детские лагеря.
2: Минеральные удобрения, это есть минеральные удобрения.

0: И красиво, и мало затрат здесь, все, понимаете. Вот, ну, надо все это с умом было делать. Все с умом, чтобы не переборщить было, значит, в дозах дозировки. Но это все, это, значит, все мы пользовали, значит, литературу всю метлайдеровскую. Вот, и у нас это получалось. И я даю предпочтение вот минеральные удобрения.
1: Теперь переходим ко второй части нашей встречи. Это ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, какими удобрениями лучше всего подкармливать растения? Жидкими или сухими? Все зависит от того, что вы хотите подкармливать. Мы на предыдущих встречах говорили о том, что рассаду выращивая, и там мы подкармливали растения, уже готовым питательным раствором, то есть жидким удобрением. Если мы говорим о подкормке растений в грядках, то здесь лучше всего, на наш взгляд, подходят именно сухие удобрения. Почему? В данном случае подкормка смесью удобрений растущих растений в грядке осуществляется один раз в 7-10 дней. Таким образом, эти удобрения будут растворяться по мере полива. То есть подкормка будет осуществляться растений в течение всего этого периода, когда вы будете поливать, и эти удобрения будут постепенно растворяться, питая тем самым ваши растения. Если же растения в грядках подкармливать в жидком виде, то тогда нужно будет кормить гораздо чаще, ведь мы сухие удобрения вносим один раз в 7-10 дней. И это оптимальный вариант. Вы спрашиваете, уже в стадии рассады у растений начинаются откладываться нитраты, а вы еще рекомендуете удобрениями подкармливать в период роста растений на грядке. Да, вы подметили, что да, нитраты откладываются в растениях на любой стадии. Но нужно сказать, когда мы выращиваем рассаду, то о нитратах здесь преждевременно, и нитраты – это вопрос будущего. Другое, что нитраты, как правило, могут откладываться по нескольким причинам, и одна из них – это превышение нормы удобрений или же превышение азота в этой смеси. Когда мы собираем урожай, прежде чем его использовать, мы можем проверить на количество нитратов в плодах. И поэтому документ или результат лабораторного анализа будет основным свидетельством того, есть ли нитраты в плодах или их нет. Можно ли купить смеси удобрений в готовом виде? Ну, на сегодня в магазинах, в садовых центрах можно встретить любые смеси удобрений. Удобрения для капусты, удобрения для томатов, для любой культуры. Можно найти в магазинах и их использовать вполне реально. Но говорить о качестве и результате мы не беремся, потому что смесью, которой мы кормим, мы знаем, какой баланс элементов питания или основных азота, фосфора, калия находится в той или иной смеси. Еще один похожий вопрос. Вы спросили, можно ли или нужно ли растворять гранулированные удобрения, когда вы внесли их в почву. Здесь нужно отметить, что есть удобрения быстрорастворимые и слаборастворимые. Ну, слаборастворимым или труднорастворимым, как правило, относятся к фосфорным удобрениям. И поэтому для того, чтобы удобрения хорошо растворялись и приносили максимальную пользу, лучше всего внесенные подкормки заделывать в почву и потом почву увлажнять. Тогда удобрения растворяются лучше и постепенно питая ваши культуры. Возможно ли вместе с минеральными удобрениями применять и органические удобрения? Возможно. Тогда здесь, говоря о программе подкормок, минеральных подкормок, нужно пересмотреть эту программу и уменьшить количество подкормок, которые вы запланировали вносить на вашу культуру. А применять и органику, и минеральные удобрения – это один из лучших вариантов на наших

садовых участка. Следующее. В летний период можно ли у вас получить консультацию? Конечно, можно. На экране будет высвечен адрес, WhatsApp или электронный адрес, по которому вы можете написать ваши пожелания, ваш вопрос, на который мы постараемся ответить.

Здравствуйте! В солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми. А если вы когда-нибудь бывали на рассвете в летнем лесу, то видели, сколько счастья приносят первые лучи всему живому. Птицы начинают петь, просыпаются цветы и даже деревья, как будто подтягиваясь в сторону поднимающегося светила, стряхивают с себя оцепенение ночи.

Солнце не только поднимает настроение, его лучи дают энергию всему, что есть на Земле, с помощью хитроумного механизма фотосинтеза. Под влиянием Солнца растения преобразовывают химические элементы почвы в живые клетки. Так что Солнце – это один из величайших подарков Создателя Земли человечеству. Но для современной женщины часто вся важность Солнца сводится к его способности активизировать в клетках кожи меланин, заставляя ее становиться смуглой. Мода на загар появилась относительно недавно. На древних фресках царственные особы отличались от крестьян светлым тоном кожи. В средние века и позже бледность дам вызывала восторги, и они всячески старались защититься от солнца или уничтожить его следы толстым слоем рисовой пудры. Считается, что моду на загар ввела Коко Шанель. Она объявила журналистам, пишущим для модных журналов, что лицо цвета аспирина выглядит нездоровым и неприятным. Это знаменовало собой переворот в летних ценностях француженок. Загорелая кожа и сейчас кажется нам привлекательной, но врачи смотрят на сегодняшнюю повальную загароманию совсем с другой стороны.

Давайте мы теперь затронем очень важный момент по поводу вреда солнечного света. Если бы мы с вами видели статистику, которая говорит о росте онкологических заболеваний, то мы бы увидели, что очень большой скачок наблюдается в определенные сезоны у людей. Эти сезоны наступают, как вы думаете, когда?

после курортных сезонов. Как выглядит обычно пляж, если мы бываем на море? Вот, очень точное выражение. Да, усыпан просто людьми. Люди, которые лежат целый день на солнце, целый день. То есть просто сбоку на бок поворачиваясь, и люди как бы загорают, да? То есть человеку, может быть, кажется, что то, что он недополучил за весь год, он может дополучить за это время. И вот самое худшее использование солнечного света, которое только можно придумать, это вот как раз в такое время. Чем опасен солнечный свет? Почему вот мы говорим, что обязательно нужно об этом помнить? Если просто вот мы с вами возьмем пример из нашего собственного организма. В нашем организме, в коже, есть такие клетки, которые вырабатывают определенное вещество, защитное вещество. Это вещество называется меланин. Это вещество, которое придает окраску нашей кожи, глазам и волосам. У кого больше всего меланина? Да, у негров, у людей, ну, такая почти черная кожа. Почему? Как вы думаете, зачем им нужен такое количество меланина? Да, все очень просто и логично. Они подвергаются очень сильному воздействию солнечного света. И поэтому им нужна защита, чтобы чрезмерное его количество, оно не поступало в организм. Меланин, он как бы фон такой создает. Представьте себе, что человек, который не имеет такого экрана защитного, человек, который, ну, например, северных каких-то районов, ну, даже если не северных, просто он не загоревший. И вот он приезжает туда, где очень активное солнце. И вот со своей белой кожей он подставляет ее под солнце. Что получается? Экрана защитного нет, потому что еще пройдет время, пока он образуется. И вот эти солнечные лучи, они проходят через наш организм, через кожу, как знаете, нож сквозь масло проходит. Какие там повреждения? Очень сильные. Очень сильно повреждаются клетки. Клетки кожи и клетки, которые под кожей находятся, там, внутри. То есть очень большой риск повреждения вот этих вот очень тонких структур. Поэтому мы наблюдаем такой эффект. Какой можно вывод сделать? Солнце, солнечный свет обладает очень активным таким, даже можно сказать, агрессивным воздействием в самые такие, ну, полуденные часы. Это самое агрессивное солнце, можно так сказать, между 10 часами и 4 часами дня. То есть вот в это время лучше всего на солнце не быть, потому что эффект, возможность, вернее, повреждения, она достаточно высока. Даже у нас в атмосфере существует вещество, которое является тоже таким экраном своеобразным от слишком сильного воздействия солнца. Это озон, да? Озон, который мы с вами знаем, что, для чего он нужен. Вы все прекрасно знаете, что в наше время существуют даже дыры, озоновые дыры. И вообще атмосфера, она теряет озон. Вот у нас здесь есть цифры такие. За 20 лет. Примерная цифра. С 1967 по 87 годы потери озона в атмосфере составили 3%. Это кажется, что немного, а на самом деле это очень много. А с 87 года прошло еще 20 лет. Да? То есть сколько там еще потерь было. То есть солнце сегодня, оно активнее и агрессивнее, чем это было раньше. И нам это обязательно нужно учитывать. Какие последствия при неправильном пользовании солнечным светом? Рак кожи, кожи особенно, но и внутренних органов тоже. Появление морщин, катаракта, когда излишнее количество солнца попадает в глаза, то повреждается хрусталик. Кстати, это когда бывает? Когда мы носим очки, пластмассовые особенно. Пластмассовые солнцезащитные очки. Те, которые не поглощают ультрафиолетовые лучи, но зрачок при этом расширяется. В темноте зрачок всегда расширяется. А лучей попадает, получается, больше. И повреждения больше. Поэтому, если вы носите очки, то смотрите, чтобы там был фильтр, ультрафиолетовый фильтр. Если вы носите очки, они должны быть с ультрафиолетовым фильтром. Стекла должны быть такие. Можно и без них обходиться, потому что, в принципе, зрачок, он естественным образом сужается при воздействии солнца. Фотодерматит, то есть аллергия на солнце также возможна при неправильном пользовании солнцем. Итак, как правильно им пользоваться? Давайте просто перечислим вот эти вот правила. Ну, во-первых, избегать солнечных ожогов. То есть будьте на солнце в то время, когда риск вот этого...

0: этого ожога практически отсутствует. Это обычно до 10 часов утра и после 4 часов дня. Но можно даже так сказать, что в наше время медики даже не советуют вот специально загорать. Если мы хотим получить пользу от солнца, это не значит, что надо специально ехать вот куда-то, чтобы загореть. Можно просто быть на солнце и уже получать пользу от него. Следующее – это носить светлую одежду. Она отражает, да, солнечные лучи. Следующее – это прикрывать глаза. Лучше даже не очки солнцезащитные, а да, шляпа, козырек, то есть чтобы в тени глаза были. Это, в принципе, хорошая защита. И, наконец, мы уже говорили, что избегать пребывания на солнце между 10 часами утра и 4 часами дня. Еще один очень важный момент. Когда мы говорим о солнце, то нам обязательно нужно затронуть вопрос питания. Для того, чтобы снизить вот такой повреждающий эффект солнца, в питании должно быть много продуктов с эффектом антиоксидантов, то есть вещества, которые защитными действиями обладают. Антиоксиданты – это практически все растительные продукты, особенно цельные зерновые, фрукты, овощи, орехи, семена. Это особенно касается времени, когда солнце мы больше получаем, то есть лето. И снизить нужно употребление продуктов, которые богаты жирами, особенно животными жирами. Потому что солнечный свет, он, проходя через кожу, в коже он повреждает эти жиры. Жиры особенно легко повредить, так что они начинают приобретать такие опасные для организма свойства.
1: Чтобы получить от солнца только пользу в виде красивого загара и витамина D, нужно принимать солнечные ванны постепенно. В первый раз после зимы можно загорать не более 5 минут, постепенно увеличивая это время. Выбирайте утреннее или вечернее время для загара и не находитесь на солнце больше 2 часов. Тогда солнце вам не повредит и загар будет более устойчивым. Смягчите кожу оливковым маслом, оно предотвратит ожоги, а смуглость кожи помогут сохранить 20-минутные томатные маски. Любительницам загара было бы вообще полезно полюбить этот славный овощ.

Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список

0: вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли. Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался «яблоком мавров», что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи. Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергией на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу нервной системы и улучшают настроение. Томаты повышают уровень гормона удовольствия – серотонина, а также других соединений, способствующих выработке счастливых гормонов в мозге человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
1: Как правило, никого не надо убеждать есть томаты почаще. Это и так один из самых любимых овощей. И все-таки еще один рецепт полезного и вкусного салатика никогда не повредит.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления баклажанов. Впервые я попробовала баклажаны в детстве, когда мы отдыхали на юге, и глава семьи, у которых мы останавливались, бабушка Акулина, приготовила блюдо из баклажанов. Я не знаю рецепта этого блюда, но оно было замечательное. Тогда в детстве я сравнила его с жареными грибами.

0: 70-е и 80-е годы в России я не встречала баклажанов. В 90-е годы баклажаны появились на прилавках наших магазинов и рынков, и я стала искать рецепты из них. Первый рецепт, который мне попался, это рецепт салата из баклажанов, помидор, чеснока и зелени. Баклажан нам необходимо испечь в духовке, остудить его, очистить и нарезать кубиками. Берем предварительно мелко нарезанный чеснок, смешиваем его с баклажаном, затем подсаливаем по вкусу, смазываем подсолнечным маслом, перемешиваем. Это у нас готова первая часть салата. Вторая составляющая салата – это помидоры. Мы режем их кубиками и смешиваем. И далее мы режем мелко зелень, петрушки и укропа и посыпаем салат этой зеленью. Теперь салат готов, можно приступать к еде. Приятного аппетита!
1: Правильный загар начинается еще до того, как вы отправились на пляж. Во время загара старайтесь не есть шоколад, орехи и мучные изделия. Зато полезно будет налегать на салат из морковки. В жаркие дни особенно важно пить достаточно жидкости. Выпивайте не меньше 1,5-2 литров в день минеральной или обычной кипяченой воды. Это поможет вам чувствовать себя хорошо и избежать нагрузки на сердце и сосуды. Но даже самая чистая вода может быть вредной, если ее пить из неправильной посуды.

Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства –

А что говорят по этому поводу ученые? Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее –

последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается двумя английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите. –

0: Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Мода – это не объективное представление о красоте, а общественное мнение, которое подвержено влиянию того, кому это выгодно. Стоит ли пытаться угнаться за этой поворотливой дамой или нет, решать вам. Главное, при любом выборе не предавайте себя. Ведь по-настоящему привлекательно в человеке не соответствие внешности модным стандартам, а его душевная теплота, которой как к солнцу тянутся окружающие. Итак, будьте счастливы и здоровы!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра.

ядра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Здравствуйте! Сегодня наша тема – пассивное курение. Что это такое? Определение очень простое. Это наш ближний, который страдает в среде, где все травятся сигаретами. Позвольте мне обратиться к закону, который вышел с 1 июня 2013 года в России и вступил в силу. Этот закон ограничивает травление сигарет в вокзалах, аэропортах, стадионах, школах, больницах, госучреждениях, пляжах и на рабочих местах. Вот вы скажете, что за польза от этого закона? Но вы знаете, в Канаде после аналогичных мер заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 39%. А в США зарегистрировали снижение на треть заболеваемость раком легких. Вот вам и закон. При курении пассивном происходит следующее. Дым, который вдыхает и выдыхает курильщик во время затяжки, это одна струя дыма. Здесь химические вещества проходят через сигаретный фильтр и легкие курильщика. В условиях закрытого помещения он составляет 15%. 85% же – это побочный поток, исходящий в окружающую среду от тлеющего конца сигареты. Этот побочный поток поступает в воздух, когда сигарета просто дымится, что обычно занимает 90% времени. Когда сигарета не курится, она сгорает при более низкой температуре и ведет к большему загрязнению воздуха, выделяя больше вредных химических веществ в воздух. Поэтому тот, кто вдыхает побочный поток дыма, получает неразбавленную, нефильтрованную дозу. Пассивное курение и рак легких. Есть масса исследований в этой области. Среди различных групп населения есть подтверждение, что факт взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком легких установлен. Изучением данной проблемы занимались такие известные авторитетные организации, как Национальный совет здоровья и медицинские исследования в различных учреждениях Австралии, Ассоциация хирургов США, а также Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, которое, в частности, в результате 24 проведенных эпидемиологических исследований предложило классифицировать побочный дым в табаке как канцероген группы А, то есть самая негативная группа воздействия на здоровье. В соответствии со статистическими данными, риск рака, возникновения рака легких у людей, подверженных пассивному курению, на 25% выше, чем у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Воздействие на семью пассивного курения весьма велико. Табачный дым представляет для ребенка большую опасность, чем для взрослых, так как ребенок поглощает больше никотина, и его легкие находятся в процессе формирования более чем уязвимых внешних раздражителей. Дети курящих родителей имеют большую вероятность заболевания респираторными пневмонией, бронхитами, особенно в течение первых лет жизни. У них также чаще стенозное дыхание и кашель. Тяжесть подобного

рода воздействие на организм ребенка увеличивается в зависимости от частоты и интенсивности курения родителей. Вот вам статистика. 200 тысяч детей в США испытывают на себе последствия табакокурения в виде астматических приступов, а 300 тысяч американских детей ежедневно подвержены заболеваниям нижних дыхательных путей вследствие табакокурения их родителей. 26 тысяч

инновации в области медицины, самые новейшие исследования и статистика говорят о вреде пассивного курения для наших ближних. За исключением табачных компаний. Они утверждают обратное, что ничего страшного нету. В последние годы доказательство вреда курения, пассивного курения непосредственно, стало настолько явно и очевидно, что в судах выигрываются целые дела, доказывающие то, что пассивное курение воздействует на организм человека. Один некурящий официант, который не страдал от заболеваний сердца, утверждал, что сердечный приступ у него начался в результате вдыхания табачного дыма в ресторане, где он работал. Он выиграл 95 тысяч долларов. В другом случае женщина пожаловалась на то, что ее аллергическая реакция на сигаретный дым на рабочем месте снизила ее работоспособность. И как вознаграждение суда она получила 29 тысяч долларов. Очень много серьезных последствий от того, что делает никотин, что делают химические вещества, содержащиеся в сигаретах. И суд, как вы видите, также устанавливает эту закономерность. Поэтому нам очень важно сделать те изменения, чтобы наши родные и близкие не травились сигаретами. И мы делаем это, мы не травимся сигаретами. Мы получаем эффект от того, что человек, рядом с нами стоящий, рядом с нами сидящий, рядом с нами живущий, не страдает от того, что мы травились сигаретами. Нам следует попросить только у них прощения, у своих близких за ту вредность, которую мы им наносили. Это необходимо сделать, чтобы не быть эгоистами в последующем. Ни на близких, ни на детях мое курение никак не отразилось. Часто слышно вот такие слова от людей, которые раньше травились сигаретами и думают, что ничего такого не произошло. Был проведен следующий опыт. В 3-литровую банку поместили мышей и периодически наполняли банку табачным дымом. Через пару недель на коже животных образовались папилломы, предвестники раковых заболеваний. Мы раньше так и делали с нашими близкими, нашими родными. Старая поговорка гласит, надо быть мужчиной, чтобы признать, что ты не прав. Эта старая поговорка до сих пор верна, несмотря на ее старость. Если вы никогда не желали взять на себя ответственность за свои грехи и попросить прощения, вы никогда не сможете узнать, что такое быть настоящим мужчиной. Прощение – это освобождение. И нам нужно это сделать в отношении наших близких родных, которые травились, потому что травились мы. Сделайте это и помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Степанида и Пахом. Ах, за что мы переносим столько горя и забот? Землю пашем, сено косим, так что градом льется пот. Нас нужда бы не давила, мы не знали бы труда, если б Ева не вкусила запрещенного плода. Разве это не обида нам терпеть за грех чужой? Так ворчала Степанида, с поля идучи домой. И Адам не меньше в этом виноват, сказал Пахом. Не чужим бы жить советом, а своим ему умом. Если б этак не сгубили долю праотцы свою, мы бы жили не тужили, припеваючи в раю. Мимо барин шел богатый, барин добрый, тароватый. Разговор их услыхал и с участием сказал: «Не вините безрассудно прародителей своих. Верю, вижу, жить вам трудно, но ведь это не от них. Вы б не лучше поступили, твердо я уверен в том, если б сами тоже были в положении таком. Для того, чтобы вы не смели на судьбу свою роптать, я сперва хочу на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом. В нем живите, как хотите, не заботясь ни о чем. У меня работать в поле вас не буду заставлять. Жить вы будете на воле, сладко есть и крепко спать. Ваше платье очень худо, я велю другое дать и к столу 4 блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, твердо помните его. Все вы ешьте на здоровье, кроме блюда одного». Так сказал он и простился с изумленною четой. «Уж не сон ли это снился нам, Пархомушка, с тобой? То-то будет нам веселье, и наутро в барский дом поплелись на новоселье Степанида и Пахом. Так живет на новом месте удивленная чета, много им почета, чести, их исполнилась мечта. Ни волнения, ни работы, ни печали никакой, хоть валяйся без заботы сбоку на бок день-деньской. Это диво, это чудо, как они теперь живут. Им к столу 4 блюда ежедневно подают. Им теперь всего довольно, их избавила судьба. Только мучает невольно любопытство иногда. Раз сидят они за блюдом, Степанида говорит: «Что за кушанье под блюдом здесь сокрытое лежит?» Одолела их тревога. Заглянуть бы хоть глазком, или с краешка немного полизать бы языком. Сердце стукает тревожно, мысли только об одном. «Что ж, пожалуй, это можно», — ей на то сказал Пахом. «Ну, взгляни, но осторожно, чтоб хозяин не узнал». «Ты не бойся, не узнает», — говорит ему жена, и поспешно открывает блюдо тайное она. И, о чудо, из-под крышки, кто представит их испуг, две проворнейшие мышки мигом выскочили вдруг. Степанида закричала, в страхе руки опустив, и сама чуть не упала, крышку на пол уронив. Крышка вдребезги разбилась, мышки спрятались под пол. В это время дверь открылась, и хозяин к ним вошел. «Так-то слово вы сдержали!» — грозно крикнул он на них. «А не вы ли осуждали прародителей своих?» Тут свое наставление им полезное сказал и тот час в село обратно перебраться приказал. Путь их к хижине убогой их теперь не весел был, а Пахом жену дорогой будто правый все корил. «Полно, плакать не поможет», — наконец сказал он ей. «Осуждать-то всякий может, а не осудить».

Сумей. Приветствую вас, дорогие друзья! Сердечно, сегодня, как вы уже поняли, наша с вами тема «Будем говорить о любопытстве». Грех это или не грех? И почему для одних любопытство – это как будто шаг вперед и прорыв, а для других это как будто целая проблема? И второе, я бы очень хотел, чтобы мы с вами посмотрели на то, что говорит Библия о любопытстве, какие в Библии есть примеры, и есть ли вообще слово «любопытный» в Библии. Вот это было бы любопытно узнать. Ну, давайте по порядку. Значит, первое послание апостола Павла к Тимофею. Очень такой, я бы сказал, нелегенький стих. Это первое послание Тимофея, 5 глава, 13 стих. Что мы здесь находим? 1 Тимофея 5, 13. Написано, он говорит о молодых вдовах. И вот здесь с 11 стиха «молодых же вдовиц не принимай». И почему? Потому что написано «при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». А знаете ли вы, дорогие друзья, как велико женское любопытство? Я думаю, вы сейчас уже задумались. Я вам больше скажу, оно почти не уступает мужскому. Вот и получается, что мы сегодня, говоря с вами о вот этой теме любопытства, обнаружим как плюсы, так и минусы. Но самое интересное, за что я хотел бы сегодня именно зацепиться и обратить наше с вами внимание, что оказывается есть очень близкие понятия. Есть понятие любопытства и есть рядом очень близкое стоящее слово интерес. Оказывается, это совершенно разные вещи. Давайте мы с вами посмотрим, что об этом говорит словарь Ожегова. Итак, мы находим вот, что говорится об этом. Любопытство – это лишенный рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любознательности. А вот любознательность – это любовь к знанию, приводит познающие разумные и осознающие свою разумность существа к знанию. Итак, что мы здесь находим? Оказывается, мы можем увидеть некую разницу между любопытством, это праздный интерес, да, не обогащающий знанием, а интерес – это то, что вызывает пытливость с целью научения. Вот интересно получается. Я нашел несколько интересных таких замечаний на эту тему. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. Ну, я думаю, здесь никто и спорить не будет, правда, что так оно и есть в нашей жизни. Как один человек еще подметил, говорит, извините, вот вам ваш нос, я нашел его в своих делах. Как это все банально, мы так вот шутим об этом, вроде все с этим живем, и продолжаем интересоваться чужими вопросами. Когда кто-то прогуливается под окнами многоэтажных домов, всегда интересно посмотреть, какой ремонт у людей, какие шторы, что они там делают. Вот этот как бы интерес, и он остается у людей, да? Есть еще одно интересное замечание, что пластический хирург может сделать с человеческим носом все, что угодно, но он не может помешать ему лезть в чужие дела. Оказывается, носом управляет что-то другое. Голова, мозг. Но все бы это было, так скажем, весело и незатейливо, если бы не было серьезных последствий у того, о чем мы с вами сегодня говорим. А ключевой текст, который я бы хотел тоже прочитать сейчас, на который мы обязательно еще и в конце обратим внимание, это книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Здесь написано... «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, 29 глава Второзакония показывает, что есть, оказывается, в нашей жизни тайное или сокрытое, и есть открытое. Теперь возникает вопрос, а грешим ли мы, как люди, когда интересуемся вот какими-то скрытыми вещами? С одной стороны... Это двигатель, это прогресс, да, человек говорит, о, интересно, а что будет, если смешать вот эти вещи? Я помню, мы работали еще давно, я еще до армии был в одной, или я уже не помню, или после

армии в одной семье, и у них был такой сынок небольшой, он все проверял на предмет, горит или взрывается, поджигал, портил какие-то вещи и так далее. Поэтому я натолкнулся на одну интересную такую деталь, что оказывается, с одной стороны, любопытство – это мотор прогресса. Тот же Эйнштейн, многие другие, Генри Форд, они многое открыли, обнаружили, Томас Эдисон, благодаря своему любопытству. Но вместе с этим, все-таки, в чем же глобальная разница между интересом и этой любознательностью и просто банальным любопытством? Ну, позвольте привести одну интересную сравнительную таблицу. И вот давайте посмотрим критерии, то есть мы посмотрим на длительность, на темп, активность и так далее. Вот первое, длительность, то есть чем отличается любопытство от интереса? У любопытства оно кратковременно, у интереса оно долговременно. Это уже очень серьезные люди исследовали эти вопросы, они к этому пришли. И когда ты слышишь, например, или смотришь какой-то видеоролик, и человек говорит, я уже 10 лет интересуюсь вопросами подводного мира, и за это время я смог уже обнаружить, там, сделал анализ, исследование. И мы говорим, посмотри, как серьезно. И он не может сказать, мне любопытно, что там под водой. Но это банально, это по-детски. А вот когда есть долговременность, в этом есть отличие между любопытством и интересом. Или, например, темп. В чем здесь разница? Спонтанно, импульсивно возникает и быстро угасает. А интерес, он нарастает и удерживается. То есть вот такая разница. Вы чувствуете, что вас это интересует, тема. И вот вы знаете, я обнаружил, что иногда у многих людей именно вот такое отношение к познанию истины. Он что-то услышал, стало интересно, интересно, он начинает об этом думать, и интерес возрастает. Теперь третье, активность. То есть органы чувств задействованы в момент интереса. Да? Ох, любопытно, аж руки чешутся. А здесь, когда речь идет об интересе, включается мышление. Человек начинает осмысливать, обдумывать. И еще значение. Значит, здесь в одном случае с любопытством это ознакомление. Во втором случае информации это получение с целью изучения и обогащения знаниями. И вот здесь как бы можем сделать маленькую паузу и проанализировать, а что мы вообще знаем об этих вопросах, в частности, если коснуться вопросов Библии. Ну, давайте откроем 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Что мы здесь находим? Здесь, оказывается, записана история, которая произошла с Давидом. Написано так. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующим народе, пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. Ну, левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. И 7 стих. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля». Итак, что мы здесь видим? У Давида появилось любопытство. А сколько же у меня народу? А насколько большой я царь? И вот это толкнуло его на то, что он говорит, иди и посчитай. Но Иав говорит, не надо этого делать, потому что ни силой, ни воинством, ни числом ты ведешь войны и одерживаешь победы. Нет, ему захотелось. Вот очень любопытно стало. Сколько же нас? Вот 1000, 1100. О, миллион. Здорово. 1 100 000. Представляешь, вот у меня армия 1 100 000 людей, обнажающих меч, то есть способных выходить на войну. И результат.

Результатом этого, скажем, неправильного поступка было то, что не угодно было это в очах Господних, и он поразил Израиля. Потому что возможно, что у этого исчисления появились и сподвижники, которые очень хотели знать число. Для них это было важно, что я принадлежу вот к такому большому войску, что мы, знаете, как в свое время говорили, шапками закидаем. Мы сила, нас много. А Господь их учил с самого первого дня. Вопрос не в силе. Египтян, где вы были в рабстве, их было больше. Но посмотрите, что с ними стало, когда я пришел за своими людьми, за своими детьми. И в результате мы видим вот здесь такую, скажем, ситуацию. Давайте посмотрим еще на одну историю, которая имеет место в Библии. Итак, это Числа, 13 глава, 18 стих. Числа 13:18. Что мы здесь находим? Даже с 17 стиха. «Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом, и послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю». Какова она и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. И вот интересно, вот если мы здесь делаем паузу, остановимся, казалось бы, ну что грешного сказал такого Моисей, да? Вот и в начале главы он говорит, пошли от себя людей, чтобы высмотреть землю. И вот они пошли. Но вопрос, а зачем это делать? Что от этого изменится? Вот если мы придем туда и увидим и землю, ведь кто вел фактически Израиля? Кто вел этот народ? Бог вел. Кто им дорогу показывал? Столб облачный, только не просто столб, как его рисуют, а именно такие вот облака, которые давали и тень от жары, ну и вместе с этим вели как направление, вот как облака плывут, они знали, куда это идти. Ну и вместе с этим огонь ночью их согревал, освещал, и они понимали, что их Бог ведет. И вдруг захотелось все-таки пойти и посмотреть, а как это там будет вот в этой земле. Понятно, что Бог... мог очень четко тоже согласиться с этим желанием и сказать, пойдите посмотрите, потому что вы очень вяло идете, вы смотрите назад на Египет, там дыня вспоминается, лук вспоминается, чесночок вспоминается, огурцы. Вот. И вы думаете, что вы идете в еще худшее место, чем вот то, что вы там имели. То есть Бог, показывая, что в этой стране происходит, конечно, был спокоен, потому что любой человек, увидев вот эту, как они тут принесли, виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Даже в современной Молдове, как я понимаю, наверное, сложно будет вырастить такую кисть, хотя это край такой именно очень... благоприятный для винограда, и там очень вкусный, самый, наверное, вкусный виноград, Молдова, столовый и так далее. И вот интересно, что и они высмотрели землю, возвратились через 40 дней. И вот посмотрите, что происходит. Когда есть в человеке просто любопытство, и когда есть в человеке желание познать. Вот на вот этих людях мы сейчас можем увидеть разницу. И что произошло? Два человека, Иисус Навин и Халев, которые не просто имели праздное любопытство, вот поглазеть, а они именно хотели туда войти, они шли с целью, чтобы туда поселиться и свои семьи туда завести. И были люди, которые просто хотели поглазеть. И вот результат, когда они возвратились, написано, что они все увидели разное. Бог хотел, чтобы они увидели вот эту красоту, вот эти города, которые они не строили, они будут им в добычу. Чтобы они посмотрели на природу, посмотрели на урожай. И сказали, конечно, Господи, ты велик, ты нас ведешь в такую землю. А что в результате? 10 человек из этих исследователей, которые ходили, то они что говорили, написано 32 стих. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую ходили мы для осмотра,
проходили мы для осмотра.

есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были и мы в глазах их. Вот как, оказывается, в результате обернулось это путешествие. Но Халев, 31 стих, написано, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Или в 14 главе числа 7 стихе написано, они даже разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Вы видите, как вот по-разному люди смотрят, и потом он говорит, только против Господа не восставай. Давайте с 8 стиха прочитаем. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». И знаете, чем отреагировало общество? 10 стих. «И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисей, доколе будет раздражать меня народ сей? Да и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Итак, Господь отреагировал на такое поведение – простое банальное любопытство – это не есть хорошо. А вот интерес с целью спасения – это очень важно. Вспомним так на ходу еще одну историю. Когда Давид вез ковчег, ковчег Божий в Израиль. И вы помните, что люди начали заглядывать туда. Заглядывали филистимляне в свое время, и они были поражены. Оза начал тоже заглядывать и был поражен Господом. То есть простое любопытство в таких священных вопросах, оно недопустимо, потому что оно не будет иметь желанного, искомого вот этого результата, что я получу то, что я хотел. И вот результат. Земля прекрасна, паника одолела. Ах, все, посмотрите, мы не сможем. Но вы же только что вышли из Египта. Вы видели, как море расступилось. Это не лужа, а море расступилось. Ничего не помогло этим людям, и они продолжали роптать. А Иисус Навин и Халев говорили, не делайте этого, не раздражайте Господа, потому что с нами Господь, не бойтесь их. Вот это очень важный аспект, с нами Господь. Интересно еще, какие есть примеры, когда мы читаем, например, в Бытие 34 глава, 1 стих. Тоже примеры банального любопытства. Написано, Дина, дочь Ли, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той и увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Ниже сказано, что он даже обесчестил ее, переспав с нею, с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. А с чего все началось? Дина вышла посмотреть. Еще одно падение, когда Давид вышел вечером на кровлю своего дома посмотреть и увидел купающуюся женщину. Интересно стало, любопытно, что за дама? Позвали ее, в результате, мы видим, закончилось и убийством Урии, и не только. Или, например, когда мы смотрим на любопытство дочери фараоновой, которая пришла к реке купаться, увидела там корзинку, и ей стало интересно, а что ж там в этой корзинке, кто ж там плачет, и так далее, и так далее. Что все это нам говорит? Давайте сделаем некий вывод. Ну, во-первых, сегодня очень многих людей интересует то, что Бог назвал сокрытым. Ну, например, такое понятие, как пришло к нам от египтян, понятие «потусторонний мир». Это когда они отвозили мертвых на другую сторону реки Нил. И когда они туда отправляли мертвых, то оттуда появился вот этот повышенный интерес к понятию «потусторонний мир». А что там, когда вот человек умирает? Или, например, повышенный интерес к такому понятию, как «природа Бога». Мы даже не можем понять то, что он сотворил, не говоря его личную природу понять, всемогущего Бога. Но люди начинают, знаете, в этом копать, спорят, разрушают, там ссорятся, как говорят, ломают копья. Я задаю вопрос, а не это ли является

сокрытым от Господа. Или, например, чужая семья. Очень многих людей интересует. Посмотрите, сколько сегодня на телевидении, которое, слава богу, мы практически не смотрим, сколько там вот этих семейных разборок. То позвали какую-то гувернантку, и что вы видели в доме там каких-то артистов, а что вы можете сказать, а ой-ой-ой, и это все смотрят, и всем есть до этого дело, пусть говорят, и кто-то скандалит с кем-то. Возникает вопрос, друзья, зачем мы будем тратить свою жизнь просто потому, что нами движет любопытство? Позвольте еще одну интересную деталь подметить. Сможем ли мы проанализировать свою жизнь по принципу, на что я трачу свое время и внимание, на любопытство или на интерес? И когда мы начнем анализировать свое время, то мы придем к следующему, что оказывается любопытство – оно нас просто отвлекает, и мы начинаем тратить время свое на объекты, суть которых не только не обогащает наши с вами знания, но и расточает впустую силу и энергию, уводит в сторону от значимых целей и задач. То есть, ну, просто, как говорят, да, человек залипает там в Ютубе, он просто смотрит и часами какие-то ролики, которые, в принципе, его ничему не учат. С другой стороны, мы можем сделать вывод, что я теперь свои силы, свое время, энергию буду тратить на удовлетворение интереса, а не любопытства. О, по этой теме кто-то болен, например. Ну-ка посмотрю, что люди пишут об этой болезни и так далее. Но мы еще не вспомнили одну очень важную персону. Это Ева, о которой было сказано в начале в стихотворении Степанида и Пахом. Вопрос, что было у Евы? Тоже любопытство. Но посмотрите, что об этом сказано в книге «История спасения». Я хочу, чтобы мы вот эту цитату обратили на нее внимание, прочитали внимательно. «Сатана старался внушить Еве мысль, что съев плод запретного дерева, они обретут новые, более совершенные и всеобъемлющие познания по сравнению с теми, что у них есть. Это один из излюбленных приемов сатаны, который он всегда успешно использовал с момента своего грехопадения. А именно, возбудить в человеческом разуме любопытство и назойливое желание проникнуть в тайны всемогущего Бога, не удовлетворяясь тем, что он открыл, и с пренебрежением отнестись к его повелениям. Соблазняя людей не слушать Божьи повеления, сатана при этом пытается внушить им мысль, что приступив эти повеления, они окажутся в доселе неизведанной области знаний. Очень интересно, что Еве было сказано: «Ты станешь как Бог». О, это здорово, я никогда не была Богом, как это хочу, вот да, вот этого попробовать. И вот посмотрите, чем дальше заканчивается эта цитата. «Будучи не в состоянии понять то, что Бог ясно и доступно открыл, пренебрегая его определениями, повелениями и стремясь обрести мудрость, которая не зависела бы от Бога, люди зачастую стремятся узнать то, что Бог хочет скрыть от простых смертных. И окрыленные своими собственными идеями развития, очарованные своей пустой философией, они на самом деле находятся в кромешной тьме, ощупью пробираясь к подлинному знанию. Они вечно учатся и никогда не способны достичь познания истины». Вот интересно, правда? Они вечно учатся и никогда не способны достичь. Вы помните вот эти споры схоластов? А сколько ангелов может поместиться на кончике иглы? Это целый большой предмет для дискуссии. А оказывается, это все пустое. Почему? Потому что люди не обратили внимания на библейский текст, где сказано, что есть сокрытое, и оно принадлежит Богу. И когда-то в вечности мы это узнаем, оно неизбежно станет нашим, но для этого нужно как минимум созреть, чтобы наш ум уже работал не на 4%, не на 6%, а работал как минимум уже как положено. Поэтому, друзья, хотелось бы в завершении, подведя итог, прочитать еще одну короткую цитату из книги «Желания веков». «Христос пришел в этот мир не для того, чтобы удовлетворять праздное любопытство. Он пришел исцелять разбитые сердца. Если бы он мог сейчас своим словом исцелить раны души, страдающей от греха, он не молчал бы. Но ему нечего было сказать тем, кто попирал истину грязными ногами». Итак, давайте подведем итог.
нам много чего в жизни может быть интересно. Нам многое, что вызывает, скажем, повышение.

0: какой-то интерес и так далее. И как один человек заметил, да, что все интересные люди, они любопытны, но не все любопытные люди интересные люди. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Не будем тратить ни время, ни силы свои на простое банальное любопытство, но будем интересоваться вопросами, которые играют очень важную роль в нашей жизни. Вопросы нашего здоровья, нашего спасения, вопросы, которые связаны со взаимоотношениями, и чтобы мы действительно имели в этом успех. Пусть Господь нас в этом благословит. Об этом хотелось бы и помолиться. Отец наш Небесный, нам очень приятно знать, что Ты открываешь тайны. Но у Тебя есть сокрытое, что непостижимо нашему уму. Помоги нам быть спасенными от того, чтобы много мудрствовать о том, чего мы не знаем. Чтобы мы, Господи, со смирением могли понимать, что не все нам может быть в этой жизни ясно, не все нам может быть понятно в силу многих факторов. И поэтому, Господи, помоги, несмотря на это, не уподобиться израильскому народу, который, из любопытства посмотрев на страну, потом испугался. Но помоги, чтобы мы никогда не забыли, что с нами Господь. А если Ты с нами, нам нечего бояться будущего. Нам не надо туда заглядывать, потому что мы можем быть очень разочарованы. И я, Господи, Тебе очень благодарен, что очень часто Ты скрываешь от нас это будущее. И поэтому многие говорят, если бы я знал, я бы никогда на это не пошел. Но мы тогда не знали. Поэтому, Господи, Ты велик. И мы хотим быть послушны Тебе и Твоему Слову. Поэтому спаси нас от ненужного любопытства и дай нам понимание полноты истины. А Тебе да будет слава и честь, хвала и поклонение великому Богу. Аминь.
1: Оставил я Тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от Тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую Тебя, говорит Господь Твой Избавитель.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
6: Здравствуйте!
5: Мы очень рады видеть вас снова у нас в гостях. Я думаю, что нашим телезрителям также полюбились и понравились те глубокие темы, которые мы рассматривали с вами на протяжении нескольких предыдущих программ. А сегодня мне хотелось бы задать в начале нашей программы вам такой вопрос. Для чего по замыслу Божьему был сотворен на земле человек?
6: Библия нам прямо говорит о том, для чего Бог создал человека. И мы это видим в первой главе книги «Бытие». В 28 стихе, когда Бог благословляет человека и говорит: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть первое, о чем Бог говорит касательно миссии человека на земле, это потомство и наполнение земли. И на самом деле дальше мы видим, что в библейском повествовании как раз касательно этих двух вещей, потомства человека и земли, возникает больше всего конфликтов и вопросов. Например, мы это видим сразу же после того, как Адам и Ева, они отступили, они нарушили повеление Божие, и сразу же мы видим обетование о семени. Известный всем стих, 3 глава Бытие, 15 стих.
5: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету».
6: Да. И вот в этом стихе уже есть обетование о потомстве, о семени. И дальше мы, когда видим, как развиваются события в семье Адама, то именно вот вокруг потомства, вокруг детей Адама возникает вот этот конфликт. И Бог, когда Он говорит о земле, Он также дает повеление возделывать землю. И с этим тоже есть первый конфликт с землей связанный.
5: Что значит возделывать? То есть выращивать какие-то культуры на ней?
6: Да, да. То есть речь идет о том, что вот Бог создал землю, и человек, он соучаствует в этом творении. То есть он улучшает уже созданное Богом, он помогает Богу привести все творение к совершенству, к такому, ну, полнейшему совершенству. И опять-таки после нарушения Адамом и Евой запрета Божьего мы видим и конфликт с землей.
5: А в чем он выразился?
6: Он выражается в том, что Адаму Бог говорит в 17 стихе, в 3 главы, 17 стихе. То есть сначала жене про семя, и затем в 17 стихе Адаму.
5: Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».
6: То есть мы видим, что Бог проклинает землю, причем здесь речь идет о земле не как о земном шаре, а именно о земле, которая...
5: Плодородной почве.
6: То есть именно о той земле, которую Адам должен был возделывать. То есть получается, что теперь это будет не радость, а тяжелый труд.
5: Потому что до этого проклятия, до того, как люди согрешили, земля больше плодоносила, получается?
6: Я не могу сказать, то есть текст нам не говорит о том, что было до этого. Но мы видим, что здесь вот

0: Следующий 18 стих. «Тернии волчицы произрастит она тебе, будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб».
1: А, ну то есть все равно с большим трудом получается, достается и урожай, да. И плоды земли, которые ранее были в радость, может быть, работа на земле, да. А сейчас это тяжелый труд.
0: Да. И дальше мы видим продолжение этой темы в 4 главе Бытие, когда происходит история с Каином и Авелем. И после того, как Каин убивает своего брата, мы видим опять проклятие Каина в 4 главе, в 11 стихе.
1: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей».
0: И в 12 стих тоже об этом же.
1: «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
0: То есть здесь мы видим, что как бы после вот этого второго нарушения закона Божьего, после совершения преступления, усиливается для Каина вот это проклятие земли. И интересно, что это, собственно, единственное наказание, которое Бог накладывает на Каина.
1: А вот интересный такой момент. Ведь вот если в Божьем промысле было возделывать землю,
0: да.
1: И Каин отрицательный здесь персонаж, но почему-то он именно земледелец. А Авель положительный, и он, даже имя его означает Хабель, то есть пустота. Да, то есть он ничего не делал, пас овец, просто наблюдал.
0: Совершенно верно, вы очень правильно отметили, потому что Каин воспринимался Адамом и Евой как вот то самое обещанное семя, угу. Как спаситель, тот, кто должен вернуть их в рай. И Каин занимался тем, чем занимался отец.
1: То есть фактически он продолжал повеление Божие воплощать.
0: Да, да, совершенно верно. То есть Каин, он был тем, кто должен был вот это повеление Божие воплотить mm-hmm. в жизнь. И теперь, соответственно, Бог его проклинает, то есть он говорит о том, что Каин не будет тем, кто сможет возделать землю и стать тем самым, кого ждали его родители. И дальше мы видим интересный момент здесь же в 4 главе, что Каин, он, после определенного торга с Богом, он какие-то себе привилегии, скажем так, выпрашивает, но дальше он уходит от Бога и от своей семьи, и вот мы видим 17 стих, что делает Каин.
1: «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох».
0: Здесь происходит следующее. То есть Бог повелел человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть люди должны были распространяться по всей земле и возделывать ее. Что делает Каин? Он поселяется на одном месте, и он строит ограждение. То есть город — это всегда крепость, то есть это стены. Mm-hmm. И получается, что этим самым Каин показывает свое сопротивление тому замыслу, который Бог для человека произнес. Mm-hmm. То есть город в книге Бытие, это только в книге Бытие, то есть речь не идет о всей Библии и тем более о нашей с вами жизни. Mm-hmm. Город показан как сопротивление человека воле Божией рассеется по всей земле.
1: Можем ли мы сказать, вот в контексте наших предыдущих также программ, что это символ сопротивления?
0: Совершенно верно. Это символ сопротивления. И это сопротивление, оно вот показано, начиная с Каина. И оно достигает своего пика позже, в 11 главе книги Бытие, в истории с Вавилонской башней. Угу. Потому что здесь мы видим, что в 11 главе, в 4 стихе, вот эти люди, которые туда пришли, они говорят про строительство двух вещей.
1: Угу. «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли».
0: Да, и вот здесь вот это «прежде, нежели рассеемся» можно даже более правильно было бы перевести как «чтобы не рассеяться». То есть их задача построить в первую очередь город. То есть мы больше акцентируем внимание на башню, как
1: символ.
0: Символ сопротивления. Но сам город уже был символом сопротивления воли Божией.
1: А башня, это, наверное, была такой эпогей, кульминация, потому что она высотой до земли, а все, что священно.

0: До небес, ой, да, прошу прощения, до небес. И все, что в Священном Писании высотою до небес, в книге Даниила мы встречаем такие образы и так далее, это символ вызова Богу.
1: Да, совершенно верно. И таким образом получается, что люди прямо здесь заявляют, мы построим город, чтобы не выполнить Божье повеление о рассеянии по всей земле. То есть, здесь еще возникает вот эта тема имени. Ну, это отдельная тема, но коротко здесь можно сказать, почему они говорят «сделаем себе имя».
0: Да.
1: То есть имя в Библии — это не просто, скажем так, вот как мы с вами привыкли, просто как бы, ну, как назовем человека, ну, как получится. Имя — это судьба человека.
0: Отражение его характера.
1: Отражение его характера. И имена часто в Библии вот, избранникам каким-то дает Бог сам. Он говорит, то есть, например, Иисуса сам Бог называет, Иоанна Крестителя, детей Исаии и много таких случаев. А мы видим уже, что Ева, например, она сама называет. Она не Бога, не у Бога спрашивает, как своих детей назвать, она дает им имя. И здесь люди говорят, сделаем себе имя, то есть мы не будем зависеть от Бога, мы сами творим свой характер и свою судьбу. И здесь получается, еще интересно, что само слово «имя» по-еврейски «шем», то есть это имя третьего сына Ноя, Сим, или первого сына Ноя. То есть само слово «сим», оно значит «имя». И вот эти вот люди, они были семитами, то есть они были потомками Сима, и они... То есть это такая игра слов, скажем так. И интересно здесь реакция Бога, то есть как Бог реагирует на то, что люди решают сопротивляться повелению Бога рассеяться по земле и пытаются сами сделать себе имя. Бог сходит посмотреть, что вот они делают. И смотрите, и вот в итоге, что делает Бог, 8 стих.
0: «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город».
1: То есть мы видим, что Бог, он как бы получается против воли этих людей, он заставляет их рассеяться по всей земле. То есть они стали строить город, чтобы не рассеяться по земле. Бог смешивает языки, и они прекращают строить город и рассеиваются по всей земле.
0: А почему для Бога так важно, чтобы люди рассеялись по земле, а не жили вот локально в каких-то местах?
1: Здесь, наверное... Ну, я не могу точно сказать, почему вот именно так это было важно, но это изначальный замысел Божий. То есть он сказал, что человек должен наполнять землю. И поэтому этот замысел о земле Бог... Это что-то такое вечное, скажем так. То есть он распространяется намного дальше вот этой вот истории первых людей. Мы видим это дальше, то есть в 12 главе книги «Бытие», когда начинается история Авраама. И Бог Авраама посылает в определенную землю. И вот чуть позже, в 17 главе, очень ясно видно, когда Бог уже третий раз повторяет завет с Авраамом. Вот смотрите, в 17 главе 7 и 8 стихи, что Бог Аврааму говорит.
0: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, владение вечное, и буду им Богом».
1: То есть здесь мы видим, что в самом завете Бога с Авраамом присутствуют две вещи. Потомство и земля. То есть именно то, с чего все начиналось, то есть то, что было изначально благословением для человека, то, с чем возникли проблемы сразу же после грехопадения. И теперь Бог говорит, нет, вот то, что я в самом начале при сотворении человека обещал, я сделаю. И он это теперь обещает Аврааму. И мы знаем историю, что с потомками Авраама, ну, сложилось... Может быть, не все так удачно, как изначально было задумано, потому что потомки Авраама, они отступили от Бога, Бог отправил Израиль в плен, и люди лишились земли. Но замысел Божий, он остался. И этот замысел

Бог затем воплощает уже во Христе. То есть мы видим, что Христос является тем самым обещанным семенем, обещанным Еве, да, то есть семенем, и обещанным Аврааму семенем. И апостол Павел в послании к Галатам, он как раз говорит, что когда Бог Аврааму говорит о семени, в котором исполнится обетование, в котором благословятся все народы, речь идет о Христе. То есть Павел, он открывает вот эту вот общую картину. И мы видим, что

0: описывается. И именно поэтому, когда мы читаем конец книги Откровения, речь идет не просто о том, что вот, группа спасенных, она переселяется на небо. Угу. Потому что замысел Божий не в том, чтобы мы жили на небе.
1: Ну да, а в понимании ведь многих людей именно так. То есть человек должен будет жить на небесах. И мы вот мечтаем о небе, да. То есть Царствие Божие у нас в первую очередь ассоциируется с небом. А оказывается, если дочитать до конца Священное Писание, то земля будет играть главную.
0: Совершенно верно. И то есть то, что Бог сказал в самом начале, в первой главе книги Бытие, от этого Бог на протяжении всей человеческой истории ни на шаг не отступает. Угу. И в конце Библии мы видим уже в 21 главе книги Откровения, первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть и здесь вот этот город, Новый Иерусалим, он спускается с небес, и этот город — это единственный задуманный Богом город. И поэтому вот в книге «Бытие», когда происходит вот это строительство городов, это покушение на замысел Божий
1: и на власть Божию.
0: Городе, и на власть Божию. Поэтому Бог, он свой замысел воплощает, так или иначе, даже если люди сопротивляются тому, что Бог хочет сделать в их жизни и в истории в целом, Бог все равно, благодаря нам или даже против нашей воли, он все равно свой замысел исполняет.
1: То есть Богу сопротивляться бесполезно. И даже если порой кажется, что это сопротивление успешно, и порой кажется, что Бог безмолвствует в ответ на это сопротивление, в итоге воля Божия и его длань, да, она обязательно коснется этого человека. Поэтому основной вывод из нашей сегодняшней беседы, наверное, можно сделать таким, что замысел Божий в конечном итоге все равно исполнится и в отношении нашей жизни, и в отношении земли в целом. Поэтому смирение перед Богом, покорность Ему, исследование Его воли — это, наверное, главное, что в жизни своей должен избрать человек. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья. Мы будем очень рады любому обращению от вас, вашим письмам, звонкам. И вы можете быть уверены, что ни одно из них не останется без ответа. Всего вам доброго. До свидания.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Наша жизнь на земле соткана из встреч и расставаний. Каждый испытал горечь разлуки в своем сердце. Но наш удивительный Бог дарует нам великую надежду. Надежду для тех, в чьем сердце живет вера, что мы обязательно встретимся. Встретимся, если не здесь, на этой земле, то в той стране, которую Он обещал любящим.

Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте!

0: В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
1: Верно.
0: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
1: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
0: Угу. Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
1: Да.
0: Если там это тотчас.
1: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» «7 хлебов», — ответили они. И Он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам Своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со Своими учениками и отправился в землю Далманофы.
0: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
1: Да.
0: Рыбки там еще пока что не появились.
1: Да. Вот тут вот несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
0: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
1: Да.
0: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
1: Но мне нравится то, что как бы вот и хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, Он спускается к его нужде, и Он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, Он их наставляет, да, Он их исцеляет, Он им помогает, Он утешает их. Но Он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду. Но Христос так не делает. Он говорит: «Я их, если их отпущу, они найдут еду, но пока будут идти, ослабеют». Он говорит: «Я хочу удовлетворить их нужду». То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле. Что вот Он даже знает, что люди, ну, вокруг Него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил.
0: Да.
1: Но они продолжают, говорят: «Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать. Да, у нас нет столько, чтобы накормить

0: их всех.
1: Угу.
0: Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит, давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим при обращении Христа к Богу, к своему угу. Небесному Отцу. Написано, он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот в плане того, что они искали вот, хлеба или... Угу. Или не было здесь такого? Вот, вроде бы, как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да, но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба,
1: да.
0: Или что имеете в виду? Ну, нет, наверное, я думаю, что это не упрек, потому что, как мы и в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они угу. оставляли все и неслись туда.
1: Uh-huh.
0: Ну, скажем, нашим языком таким, для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что он никто из людей не говорил так, как он, потому что он говорит, как власть имеющий.
1: Uh-huh.
0: Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда. Да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То угу. есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей.
1: Угу.
0: Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому путешествующему угу. в пустыне да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что он делает, он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не
0: да.
1: просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного
1: да.
0: рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали, ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть, чтобы сделать его потом, ну, царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта, как бы, весть, она так, ну, расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал
0: Безусловно,
1: для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень
0: да.
1: часто можем сказать, ну, вы можете пойти поесть, вернуться потом,
0: да,
1: у вас
0: да.
1: нет в этом никакой проблемы.
0: Да.
1: Продолжим, наверное, дальше
0: да,
1: читать.
0: Давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с ним. Желая испытать его, они требовали от него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал, «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь 1 лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать.

0: между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им: «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000?» 12 ответили они Иисусу. «А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками?» И они сказали ему: 7. «Так неужели все еще не понимаете?» – спросил он их.
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим: да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в Его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят: какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит: да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит: я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял: да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли, чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит: я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но, тем не менее, какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да? Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да? Вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да? И Он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей. То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти. Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого, и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам: да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерия, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да? У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир, совершенно другой мир. Поэтому говорит, Он им говорит: вы удаляйтесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же-таки, это происходит. Да? Но ученикам опять

0: Он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и Фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем. Uh-huh. Это не так. Uh-huh. Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, Господи, открой нам. Мы uh-huh. хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Uh-huh. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний. Угу. Они хотели, чтобы Он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя. Угу. Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: Угу. Ну, то есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем Безусловно. Ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это и Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей, потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, не знаю сказать слово «осуждает», да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Угу. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не видишь?
1: Почему ты не видишь, да.
0: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да? Но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что Он потом им говорит следующие слова. О чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.
0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах, да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда Христос встал на эту ступеньку, то Он говорит им, не оставайтесь там. Не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда иногда люди укоряют друг друга. Так больно, что уже человек не может подняться. да, что человек не может

0: уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Угу. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не таков.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит, ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот, их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет и там отдельно растить, а я здесь. Он говорит, я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему, нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, ни на есть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит, не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят, и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит, вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да, не хотите больше. Христос говорит, давайте будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что Он начинает говорить о, куда Он идет, на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого вот мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это делать.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие, ну, не верили, не шли за Ним? Почему так происходило?
0: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, то вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Хотя они знали, что должен был прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались все вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Да?

0: Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да? Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. Угу. А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей, Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
1: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: общаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Как у вас настроение сегодня? Хорошее?
2: Ну, это безобразие просто, а!
1: А вот у нашей Марьи Ивановны, кажется, не очень.
2: Я с этим разберусь.
1: Надо пойти посмотреть и спросить, что происходит.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: А, Танечка, здравствуй.
3: Нужен ваш совет. Как вы считаете, это хороший рисунок?
1: Это? Да, хороший. Ну, это же обычный смайлик. Сейчас таких везде полно. Значки всякие делают, на футболках рисуют, а в интернете на каждом шагу.
3: Спасибо, Афанасий Филиппович.
2: А? Безобразие, а?
1: Добрый день, Марья Ивановна, добрый день. Что случилось?
2: Ой, Афанасий Филиппович, добрый день. Смотрите, на скамейку не сядьте, испачкаетесь. Вы да. Видите, что натворили?
1: А? На самом деле, на скамейку.
2: Безобразники.
1: И не сядешь. А!
2: Ну?
1: Я ж только что видел.
2: Что?
1: Такое.
2: Где?
1: Танечка ко мне приходила. Танечка, подожди! Танюш! Пойди-ка сюда на минутку. Сейчас, подождите. Вот, Танюш, вот этот рисуночек, который ты мне показывала. А, что ты скажешь вот по этому поводу?
2: А?
1: Да.
3: Я знаю, кто это сделал.
1: Извини, пожалуйста, Танюш.
3: Это один товарищ из нашего класса.
4: Товарищ? Ну-ка давай мне этого товарища, я ему сейчас быстро тряпку в руки, чтобы он все тут отмывал. А, товарищ?
3: Ну, наверное, нехорошо будет, если я его предам.
4: Нехорошо? А вот это вот делать хорошо? А?
3: Я совсем запуталась, что хорошо, а что нехорошо. Давайте я, что ли... За него вымою.
1: Давайте-ка лучше вот как решим. Пойдемте ко мне в мастерскую, обсудим этот вопрос. И уж если на то пошло, тряпочки я найду, у меня в мастерской есть, и сами вымоем.
4: Заходите, сходите. Ну, давайте обсудим. Да. Пойдем, да. Тань.
1: Ох, да, тут надо посмотреть.
4: Сходи.
3: Вот вы мне говорите его назвать. А разве командира класса хорошо предавать? Мы же его все вместе выбирали. Он ведь такой хороший. Ну, или был хороший.
1: А теперь, значит, он уже перестал быть хорошим. Так, что ли?
3: Знаете, когда мы его выбирали, он вроде старался, ничего плохого не делал. А потом началось. То двойку получит, то учительница нарубит. В общем... Испортился наш командир.
1: Ну, а вот картиночка, вот этот смайлик. А он тут при чем?
3: Так он ведь его выбрал своим символом. Вот и рисует, где попало. То на партах, то на скамейках, то на заборах. А недавно, представляете, он этот смайлик, знаете, где нарисовал?
4: Где?
3: В нашем классном журнале с оценками. На весь лист.
1: Так просто нельзя. Это журнал, это же солидный документ.
4: А что уж этого вашего командира никто не остановит, Тань?
3: Да с ним уже и учительница разговаривала, и девочки из нашего класса. Только он никого не слушает. Говорит, что это круто. А когда директор школы узнала о журнале, она сказала, что он больше командиром не будет. И написала специальное распоряжение, чтобы его отстранили.
1: Да, ну и дела.
3: А мы ведь его на целый учебный год выбирали. Только год еще не кончился. Вот он и говорит, что несправедливо это будет, чтобы его из командиров исключали. А исправляться не хочет. А мне-то что делать?
4: Танечка, ну а ты-то тут при чем?
3: Дело в том, что командиром класса учительница предложила меня выбрать. А я думаю, что если я соглашусь, как-то нехорошо это будет.
1: Вот оно что. Ты знаешь, Танюш, мне вот то, что ты рассказала, напоминает мне одну очень древнюю историю.

0: Я расскажу тебе, а ты послушай и реши, как поступить. Было это очень давно. В одной сильной богатой стране, в Вавилоне, правил царь по имени Валтасар. Он был самолюбивым и гордым, делал неугодное перед всеми людьми, но никто не мог его остановить. Однажды Валтасар устроил большой пир, куда были приглашены много людей. Выпив вина, царь стал пьян. Он решил похвастаться чем-нибудь перед теми, кто был на пиру. Тогда он приказал принести золотые сосуды из Божьего храма и раздал их, чтобы люди пили из них. По его приказу это было сделано. Бог, который долго терпел злые дела Валтасара, решил, наконец, остановить этого негодного царя. Бог объявил Валтасару свое решение. И сделал он это весьма необычно. Прямо во время пира вдруг на стене стали появляться огненные буквы и знаки. Тут Валтасар испугался и понял, что выше, чем его царский трон, есть небесный Бог. Когда буквы перестали появляться, царь трясся от страха. Он не мог понять, что же значит написанное. Его гадатели тоже не смогли ему в этом помочь. Тогда позвали Даниила. Этот человек уважал и поклонялся Богу, которого оскорбил Валтасар. Взглянув на надпись, он передал Валтасару такие слова от Бога. «Царствованию твоему пришел конец, и я отдаю его медянам и персам». В ту же самую ночь слова Бога сбылись. Царство Валтасара было захвачено, а он сам получил соответствующее наказание.
1: Выходит, не все руководители ведут себя правильно.
0: Такое случается, увы. Поэтому-то директор школы и распорядилась исключить вашего командира. Ну, я думаю, что это будет для него уроком. И он задумается о своем поведении. Может быть, ты ему поможешь в этом. Или, если не ты, то ваши ребята.
2: А мне помогут.
3: Ты куда сел?
4: Это сделал! Ну вот, теперь не чистить, придется стирать. Это все Вовка виноват. И зачем мы только его командиром выбрали?
3: Да, точно, долой командира.
1: Ой, это же ребята из нашего класса, пойдемте.
3: Пойдемте.
1: Привет, ребята.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Что, сел на изрисованную лавочку?
7: Мы не сразу заметили, что там был мел.
1: Давайте приведем лавочку в порядок, чтобы больше никто не пострадал.
0: Правильно. А я вас обеспечу необходимым инвентарем. Разбирайте тряпочки. Так, вот молодцы.
8: Молодцы.
9: А что, Афанасий Филиппович, мне кажется, станет замечательный командир. Получится. Смотрите, как она ловко ребята организовала, да?
0: Еще бы.
9: Молодец.
0: Ребята, а вы, случайно, не командиры? Если так, то желаю вам побольше добрых дел.
9: Вместе со своими друзьями. До свидания.
0: Пока, командиры.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся. Потому что нам приятно делать зарядку. Вдох. Выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо. Наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и к левому плечу. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо, посмотрели через на правое плечо, и влево, вправо, влево, хорошо, и раз, два, раз, два, раз, два, и раз, и два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо, на правое плечо, на правое, Ульяна,
1: и перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз, два.
0: Медленно делаем упражнение, не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя. К себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз. Два. Три, четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце, оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два и три. И четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз. И два. Раз, два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо. Несколько раз. Вот так. И влево. Раз, два, три и четыре. Закончили. Итак, упражнение «Поворот».

0: работаем. Мяч держим перед собой, смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой, голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так, вот молодцы. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз, два и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим, ноги на ширине плеч, мяч за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем, прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе в мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. Упражнение «Дуга». Взяли мяч, мяч внизу, поднимаем его вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Хорошенько прогнулись. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Прогнулись, выдохнули, вдох. Марина, прогибаемся, руки прямые, не сгибаем руки. И раз, хорошо, два. И раз, два. Следующее упражнение – приседания. Мяч у нас наверху. Приседаем, руки за голову. И вот таким образом. Раз, два. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся. Молодцы. Хорошенько. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Закончили. Упражнение «Ветер». Мяч у нас справа лежит. Мы приседаем, берем мяч. И ветер у нас дует влево. Мы опять присели. И вправо. Хорошо. Ветер дует. Молодцы. И раз. Два, раз, два, раз, два и раз, два. Закончили. Теперь у нас будет баскетбол. Упражнение на ловкость. Ударяем мячом правой рукой о пол и ловим левой. Правой, левой, правой, левой. Хорошо. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим партнеру спиной и посылаем мяч между ног. И, Марина, ты готова?
1: Да.
0: И раз. Ударяем по пол. Вот так. Молодцы. Хорошо. Раз.
1: Так. Мне нравится.
0: Еще бы. Это веселое упражнение. Так. И последний разок. Вот так. Молодцы. И упражнение «Мостик». Мяч сзади в руках. Ваня, где твой мяч?
1: Вот он. И вот это.
0: Так, прогибаемся, наклоняемся вперед. Смотрим прямо перед собой. И прогнулись хорошенько. Выпрямились.

И еще разок. И попытаемся положить мяч. Положить мяч на поясницу. И удержать его. Закончили.

пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы, к себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Мариночка, носочки вытяни вперед. Вытяни. Вот так. Хорошо. Доставай, доставай руками до носков. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя, с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом, к левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога, другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик и будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол. Перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.

что значит выражение «бог богов». Представители монотеизма отрицают существование иных богов, кроме того, в кого верят. Однако Библия говорит об идолах и богах. Относится ли это только к древности? Есть ли в современном мире место богам? Пусть приоритеты в нашей жизни позволят по-настоящему принадлежать Господу. Друзья, мы вместе сегодня поговорим на эту тему «Бог богов». Есть ли Бог у богов? Самим термином уже подразумевается существование этих самых богов. Но нам это не близко, неуместно, ведь мы же верим в рамках монотеистической религии, где Бог один.